0: слово, приглашаем пасторов, приглашаем практикующих душепопечителей или наставников вашей церкви, руководителей малых групп, для которых этот курс действительно мог бы быть полезен. Для пасторов церквей на данный курс будет предложена скидка в размере 50% от общей стоимости. Приглашаем вас, друзья, на этот курс по обучению «Динамика библейских изменений». Добро пожаловать!
1: А сейчас время послушать наших друзей, которые хотят понять христианство в нашей сессии вопросов и ответов. Если у вас есть вопросы, высылайте их на номер, указанный на экране. И мы попытаемся ответить на как можно большее их количество за оставшееся время. Тим, давайте начнем с такого вопроса. К нам уже пришло несколько интересных. Это хорошо. Тогда начнем с такого. В итоге я все не могу поверить в буквальность библейских истин или в буквальность библейских историй об Иисусе. Посоветуете ли вы следовать христианской вере в символическом смысле? Я не думаю, что тут одно из двух, потому что истории об Иисусе работают на обеих уровнях. Под этим я имею в виду, если Иисус приобрел наше спасение, умерев на кресте и воскреснув из мертвых, это означает, что Иисус Христос стал сильным через слабость. Став слабым, пожертвовав собой на кресте, умерев за наши грехи и воскреснув из мертвых, Иисус Христос спас нас через слабость. Или можно сказать еще и так. Иисус Христос — самая влиятельная личность в истории мира. Однако Он не был генералом, Он не основал никакого учреждения, не принимал никакой политической власти. Он умер на кресте. Он достиг большей власти, пожертвовав своей властью. Приобрел новые жизни, пожертвовав своей. Символически, разве это не прекрасно? Смысл тут такой, что очень часто к наибольшим успехам нас приводят провалы. К свету мы идем через тьму. Прекрасная метафора. Но задавшему вопрос я хочу сказать, мне это не поможет, если я не верю в это буквально. Именно это я и хотел передать, когда придумал свой глупый термин — парадоксальная личная прагматичность. Парадокс в том, что если я не поверю, что это действительно случилось, мне оно не поможет. Потому что тогда я не смогу справиться со своими страданиями. У меня не будет причины думать, что из них выйдет что-либо хорошее. Если я не знаю, что Иисус Христос сам поступил так ради меня, так что я не считаю, что Он поможет вам на уровне метафоры. Здесь я настаиваю. Если все это произошло буквально, то сработает и в переносном смысле. Или как принцип. Если с ним все это действительно случилось, то сработает и как принцип в моей жизни. Но если с ним этого не произошло, то у меня нет причины думать, что Вселенная действительно так работает. Понимаете? Если я знаю, что Бог Отец послал Бога Сына, Иисуса Христа, который стал не сильным ради того, чтобы спасти меня, а слабым, служил людям, отдавал себя, если Вселенная действительно так работает, то я могу любить людей, а не искать собственной власти. Я понимаю, что путь к успеху — не пытаться быть успешным, а любить, отдавать и делать ради людей все, что смогу. Если Христос буквально пришел на землю и совершил все это, то я знаю, что Вселенная так устроена, и я двигаюсь к лучшей Вселенной. Но если я не верю, что все это произошло буквально, то сама по себе метафора мне не очень поможет. Я попытался привести вам несколько причин. О Ветхом Завете, например, можно поспорить. Я лично верю, что Иону действительно проглотила рыба, но есть люди, которые в это не верят. Об этом можно спорить. Но когда речь идет о Евангелиях, Лука, например, обращается к человеку, для которого написал свое Евангелие. Он говорит: «Я говорил с очевидцами, перепроверил всех, кто при этом присутствовал. Я пересмотрел свои источники и рассказываю все, что произошло в действительности. Я не вижу причины, чтобы не отнестись к этому, как и к любому другому фрагменту истории. Почему бы не воспринять Евангелие буквально? Они ведь сами утверждают свою буквальность. И написаны они, как и любой исторический документ». Спасибо за ответ. К нам приходят очень хорошие вопросы. Я хотел бы напомнить зрителям, насколько возможно, присылайте вопросы, связанные с нашей темой. Они здорово помогают вести разговор. Например, я не уверен, что на других планетах есть жизнь, так что об этом можете не спрашивать. Понятно. Однажды был случай, хотя неважно, это давно было. Итак, два вопроса, оба связанные с вашими недавними словами. Я считаю, что Иисус был великолепным учителем. Вы утверждаете, что Он некто больше. Не могу ли я назвать себя христианином, считая Его учителем, а не Богом? Кем вы себя называете, надеюсь, не так уж и важно. Если вы принимаете Его учение, но сомневаетесь в Его божественности или воскресении, то я назвал бы вас почитателем Христа. Есть множество писателей, чьими трудами я абсолютно восхищаюсь. Многие знают, что мне нравится J.R.R. Tolkien. Не знаю, толкинист ли я, но книги его мне очень нравятся. И потому я коротко скажу вам две вещи. Во-первых, просто принимая учение Иисуса, вы не становитесь христианином. Христиане — это те, кто полагается на Него как на Спасителя. Это не просто последователи учения. Они находят покой в Его спасении. Как пример, хотя я и восхищаюсь Толкином, но я не его сын. Его дети, может, и восхищались им, но для Кристофера Толкина, его сына, он был не просто объектом восхищения, а его отцом. Как-то так и с христианами. Христиане — дети Бога. То есть те, кто принимает Христа как Спасителя и строит на этом всю свою жизнь. Задам вам и такой вопрос. Когда вы говорите «я не верю, что Он Бог, а просто следую Его учению», понимаете ли вы, насколько большая часть Его учения была о Нем самом? Я бы сказал, что это немного непоследовательно. Особенно если вы вспомните список, который я недавно читал. Например, когда Иисус утверждает, что прощает грехи. Во второй главе Марка есть место, где к Иисусу приносят парализованного человека. Он подходит и говорит: «Сын, я прощаю все твои грехи. Твои грехи прощены». И все религиозные лидеры начали перешептываться и говорить: «Только Бог может это делать». Например, если я ударю Джастина по носу, вы не сможете прийти ко мне и сказать: «Тим, я прощаю вас за то, что вы ударили Джастина». Только Джастин может простить меня за то, что я его ударил. Вы можете простить человека, только если его поступок был против вас. Когда Иисус прощает этому человеку все грехи, этим Он говорит: «Все твои грехи были против меня». А сказать так мог только тот, кто создал его и всех остальных. Ведь когда тот человек грешил против кого-либо, он грешил против Бога. Итак, когда Иисус сказал «прощаются тебе грехи», каждый в той комнате понимал, что Он провозглашает Себя Богом. Так что вот вам задача. Почти на каждой странице тот учитель, которым вы восхищаетесь, провозглашает Себя Богом и вашим Спасителем. И потому, когда вы говорите «я следую Его учению, но не считаю Его своим Господом и Спасителем», это чрезвычайно непоследовательно. По сути, вы говорите: «Я выбираю, какое учение мне нравится. Я не думаю, что это честно». Спасибо. И бить я никого не буду. Хорошо. Вы много говорили о смерти Иисуса и Его последующем воскресении. К нам пришел такой вопрос. А важно ли воскресение? Какая разница, что Иисус умер и обрел новое тело? О, хороший вопрос. Если честно, мне уже приходилось на него отвечать. Многие люди говорили, но даже если это и случилось, это ведь всего лишь как большой фокус. Классно, но какая разница? Если получится, постараюсь ответить побыстрее. Может, я уже упоминал, как историк Энти Райт подмечает, что мессий было уже великое множество. В иудаизме того времени было великое множество мессианских движений. На протяжении 150 лет появлялись самозванные мессии, которые обещали освободить всех от рабства, победить римлян и все такое. Всяческие претенденты на Мессию. И фактически всех их казнили римляне, что неудивительно. Энти Райт говорит, ни один из них не оставил последователей, которые утверждали бы, будто он воскрес из мертвых. Ни один. Причина была в том, что иудеи разделились на две группы — фарисеев и саддукеев. Были те, кто верили, что после смерти ничего нет. Но было много и таких, которые верили, что в конце времен Бог всех воскресит. Он восстановит мир, о чем часто упоминается в книге Исаии и многих других книгах. В книге Исаии написано, что когда Бог вернется, лев будет спать рядом с ягненком, и малое дитя поведет их. Речь идет о восстановлении рая. Бог собирается все исправить. В Исаии 25 главе написано, что все слезы будут вытерты, и смерти больше не будет. Ни смерти, ни зла, ни плача, ни вздохов. И каждому будет дано совершенное тело. Все это случится в конце времен. И потому воскресение раньше конца света было для всех бессмыслицей. Ни один еврей такого не ожидал. Ни один еврей даже не пытался надуть других, утверждая, что их Мессия воскрес из мертвых, потому что никто бы в это и не поверил. А потом Иисус воскрес из мертвых. Что самое странное, Он был совсем не таким, как ожидалось. Он не был ни светлым, ни сияющим. В Его руках были видны следы от гвоздей. Он мог проходить сквозь двери. А самое поразительное вот что. Иисус Христос, первый пример, уже сейчас, той силы, которой Бог собирается обновить весь мир. Она действует уже сегодня. Это сила будущего, которая действует уже сегодня. Когда Он воскресает из мертвых, Библия говорит нечто интересное. Она говорит, что если мы веруем в Него, делая Его своим Господом и Спасителем, то разделяем Его воскресение. Воскресаем духовно и принимаем Святого Духа. В Римлянам 8 главе написано, что в конце времен Бог обновит всю вселенную. Всякое разложение, все болезни и смерть пропадут. Однако сейчас мы имеем первые плоды Святого Духа. Итак, воскресение — это первый пример Божьей силы, которой Бог собирается обновить мир в конце времени. Она активна уже в настоящем и может прийти в вашу жизнь, если вы верите в воскресшего Господа. Он активирует ее в настоящем. Я знаю, что звучит это фантастично. Возможно, вы недоумеваете, почему раньше об этом не слышали. Но в Писании это точно есть. И означает это, что мы можем пережить частичное, но осязаемое исцеление. Христианство — не утопия. Мы не верим, что сможем исправить весь мир до конца времен. Мы не из тех людей, которые говорят, мы можем все исправить. Дайте нам власть, и мы сделаем мир идеальным. Но мы также далеко не пессимисты, потому что в наших сердцах теперь есть сила. И получили мы ее через воскресшего Христа. С ее помощью мы способны увидеть психологическое, социологическое, а иногда и физическое исцеление. Исцеление отношений. Могут произойти невероятные изменения. Вот в чем важно воскресение. Когда я становлюсь христианином, в мою жизнь приходит сила воскресшего Господа. Павел говорит о том, чтобы знать силу воскресения. Он говорит, что хочет понимать эту силу, которая приходит в нашу жизнь через Святого Духа. Когда это происходит, я не стану просто сидеть и думать: «О, мои грехи прощены». Буду сидеть и держаться за свой сертификат о рождении свыше. А когда умру, попаду на небеса. Нет, это значит, что во мне что-то начнет меняться прямо сейчас. Изменится моя идентичность, изменятся мои эмоции, изменятся мои отношения. И тогда я приду к состоянию, в котором смогу изменять жизни и отношения окружающих меня людей. Воскресение подтверждает, что смерть Иисуса на кресте дала результат. Воскресение доказывает, что Бог есть, а Иисус — Сын Божий. Но это еще далеко не все. Оно приносит будущую силу в нашу сегодняшнюю жизнь. Так что это великолепный вопрос, и это хороший ответ. Но не от меня, а из Библии. Спасибо. Немного поменяем тему, вот еще один хороший вопрос. Иисус без дискриминации считал все расы и классы равными. Но путь к вечной жизни только один. Как я могу прославлять Бога, который пошлет в ад всех, кого я люблю, если они неверующие? Неувязка получается. Очень справедливый вопрос. Я думаю, когда вопрос о такой обширной теме, ответить я смогу только на кусочек. Я выберу такую вот часть. Есть одно место, в котором Библия рассказывает об аде. Если честно, это образная иллюстрация. В 16 главе Луки Иисус Христос рассказывает историю, рассказывает притчу, а все притчи — вымысел. Нужно помнить, что это образные истории. Притча о богаче и Лазаре. Интересно, что Лазарь — нищий, который сидел у ворот этого богача и просил еды. А богач вел себя ужасно и все такое. И вот, когда они оба умерли, Лазарь попал в рай, в объятия Авраама, а богач попал в ад. Тут несколько интересных моментов, но я продолжу историю. Богач возвал к Аврааму и попросил: «Отец Авраам, я здесь ужасно мучаюсь. Не пошлешь ли ты Лазаря к моим братьям, чтобы он воскрес и предупредил их об этом месте, потому что я не хочу, чтобы и они тут оказались, чтобы они поняли, насколько тут плохо». Авраам же ответил: «У них есть Моисей и пророки». То есть им достаточно и того, что говорит Библия. Богач говорит: «Нет, одной Библии недостаточно. Им нужно, чтобы кто-то воскрес и рассказал им, тогда они поверят». Авраам возразил: «Если они не слушают Библии, то не послушают, если даже и кто-то воскреснет». И в чем же тут суть? Довольно интересно. Во-первых, богач не просит освободить его из ада. Совсем нет. Он косвенно обвиняет Бога, говоря: «Я не понимал, что мне грозит». Он перекладывает вину. Авраам же отвечает: «Ты знал, ты все понимал и сам это выбрал». Идея довольно интересная. Мы не видим в аду людей, которые кричат: «Выпустите нас, выпустите нас». Мы видим людей, которые очень злы на Бога, несчастливы, хотят жить по-своему и, по сути, получили, что хотели. Если мы хотим жить без Бога, с Его стороны справедливее всего будет дать нам то, чего мы хотим. И, по сути, ад — это место, где Бог даст людям то, чего они так хотели. Место, где никто не будет склоняться, не смиряться, не жертвовать своей жизнью, где каждый сам за себя. Насколько я знаю, это место лучше всего показывает, что Бог не смотрит в ад, где люди лезут на стены с криком: «Выпустите, выпустите». А Бог такой: «Ну уж нет, поздно уже», и захлопывает дверь. Вместо этого мы видим, что решения, которые мы принимаем в этой жизни, оставляют на нашей душе следы. Мы начинаем оправдывать свои поступки, мы начинаем говорить: «Вот каким я хочу быть». И мы продолжаем двигаться в таком направлении. Так что со стороны Бога вполне справедливо сказать: После смерти вы продолжите жить, так что я позволю вам точно так же жить и дальше. В ответ вы можете задать множество других вопросов, только времени на них нет. Так или иначе, я считаю, что учение об аде справедливо, чего не все замечают. Я понимаю, что у вас может быть множество других вопросов, но ответить на них не смогу, потому что придется перейти к другим.

Если нет, разве можно считать характер Иисуса доказательством его божественности, если единственные источники были в определенной мере подобраны проявлять именно ее? И правда, два разных вопроса. Напомните мне, пожалуйста, первый. Хотя нет, вспомню сам. О втором вопросе. Я не уверен, что эти источники были специально подобраны. Ведь Евангелие не одна. Это один из самых интересных фактов о Новом Завете, о котором не задумываются те, кто с ним вырос. Мы просто привыкли, что Евангелий 4 — это естественно. А почему не одно? Книга Деяний одна, об истории ранней церкви. Но почему о жизни Иисуса рассказывают четыре разных человека? Рассказы, кстати, совсем разные. Кто-то даже находит противоречия, хотя я после многих лет изучения их не вижу. Но перспективы действительно совсем разные. Иоанн был очевидцем. Марк. Большинство исследователей считает, что Марк записывал воспоминания Петра. В Евангелии от Марка нет ни одного эпизода, где не присутствовал бы Петр. Так что я не думаю, что Евангелия были подобраны. Я считаю, что они довольно многосторонний источник. Кстати, вспомним Луку. Лука не был очевидцем, он был историком, который пришел позже. И он внимательно прошелся по источникам и очевидцам. Представьте, что какой-то историк написал биографию Уинстона Черчилля, брал интервью у тех, кто его знали, сам проводил исследования и все такое. После смерти Черчилля брал интервью у очевидцев, а потом написал об этом книгу. Она же не будет подобранной. Подобранный означает, что были люди с совершенно другим подходом, но слушать мы их не будем. Но Евангелие 4. Все они используют разные источники. А вот еще и самое интересное. Извините. У меня довольно хорошая семья. У меня жена, есть три сына, у которых тоже жены и дети, и так далее. Я думаю, они меня очень уважают. Однако, если бы я стал рассказывать, если стал бы приписывать себе божественность, что я сошел с небес, или что я божество, или безгрешен, у меня бы ничего не вышло. Даже если бы я всячески подавлял их, в кругу моих приближенных всегда нашелся бы кто-то, кто сказал бы «это не так». Но вот человек, который называл себя безгрешным, и все ему верили. Не потому, что его истории подбирали, но потому, что было так много свидетелей. Почитайте книгу Ричарда Балкома «Евангелие и очевидцы». 80 лет спустя в разных церквях все еще было множество очевидцев, которые знали Иисуса и видели Его. Просто поразительно, что он называл себя Богом и безгрешным, и люди этому верили. А значит, жизнь его должна быть просто невероятной. Так что это не подобрано. Кстати, о чем был первый вопрос? Об интерпретации Библии? Прочитайте снова, пожалуйста. Да, как я могу доверять библейской трактовке слов Иисуса? Ясно. Вполне верно, что когда люди записывают чужие слова, они в некоторой степени дают им трактовку. Это так. Но я не прошу вас доверять. На этом этапе я обращаюсь к тем, кто сейчас нас смотрит. Да, я верю в Библию, и для меня она авторитетна. Но прямо сейчас я хочу всего лишь показать вам, что новозаветные Евангелия исторически довольно надежны. Так почему бы не считать их настолько же надежными, как и любой исторический документ того периода? Я призываю вас всего лишь ухватить суть его характера. И не забывайте, я уже упоминал, что есть основания считать, что его слова не были подделаны. Вы спрашиваете о трактовке. Не о том ли, когда Матфей передает слова Иисуса, а следующих три или четыре стиха объясняет, что он имел в виду. Я пытаюсь показать вам,

что есть множество причин думать, что Матфей передал нам именно то, что говорил Иисус. Так передавали слова раввинов. Вы же спрашиваете, могу ли я доверять, что Матфей говорит о словах Иисуса? На этом этапе я не прошу вас поверить в богодухновенность Матфея. Просто считайте его историком, который передает свою трактовку событий. Но даже если вы отнесетесь к Евангелиям только так, Иисус в них проявится. У вас сложится картина. Вы увидите его характер, основы его учения. Пока что не пытайтесь поверить всему, что говорят авторы Евангелия. Просто отнеситесь к ним как к достоверной истории. Я думаю, Иисус все равно проявится. И тогда вам придется решить, что с этим делать. Что думать о человеке, который так себя называл, вел такую невероятную жизнь, и что делать со свидетельствами воскресения. Скажу вам откровенно, хотя не всем это понравится. Я поверил в Иисуса после того, как поверил, что новозаветные документы достойны доверия. В колледже я прочитал книгу человека по имени Ф.Ф. Брюс. Сейчас она уже немного устарела, но все равно довольно грамотные исследования. Он был всемирно известным историком. Его книга называлась «Новозаветные источники. Достоверны ли они?» Или «Достоверны ли новозаветные источники?» Я прочитал ее, и она помогла мне понять, что мне не обязательно верить, что вся Библия полностью истина. Мне достаточно лишь знать, что в ней я вижу адекватную картину Иисуса, кем он был, что именно такой Иисус ходил по земле. А после этого я заметил, что он меня привлекает. А когда я решил, что хочу ему верить, я стал читать, что он говорит о Писании. Тогда и его взгляд на Писание стал моим. Я захотел следовать за ним, и потому решил, что раз я хочу быть его учеником, то буду верить и в то, что он говорит о Библии. Процесс шел как-то так. Первое — Евангелие надежно. Второе — из этого я верю в Иисуса. И третье — раз я верю в Иисуса, то поверил и в другие части Библии. Приблизительно так произошло со мной. И я думаю, что многие другие последуют тем же путем. Тогда вот следующий вопрос на ту же тему, потому что вы упомянули многих исследователей. И как они повлияли на ваш путь веры? Я думаю, что этот вопрос связан с этой темой. Человек спрашивает относительно исторической достоверности Евангелий. Многие современные и популярные исследования говорят, что Библия полна разногласий. Многие из них — несовместимые противоречия. Упоминаются исследования вроде Бер Эрмина. Как нам отвечать на это как христианам или даже как скептикам? Мой ответ по очереди. Тут я точно не дам полного ответа, потому что списки эти я знаю, и списков этих очень много. Они попадались мне всю мою взрослую жизнь. На большинство из них есть довольно хорошие ответы. Иными словами, если бы я решил, что должен найти идеальные ответы на все эти вопросы, прежде чем стать христианином, это было бы бессмысленно. Но я считаю, что на большинство из них есть хорошие ответы. Не забывайте еще, что сегодня, в рамках темы нашей беседы, единственные разногласия, о которых стоит беспокоиться, это разногласия между Евангелиями. Я хочу привести вам небольшой пример одной из так называемых разногласий. Очевидцы одного и того же события могут описывать его по-разному, но при этом без разногласия. Например, одно из Евангелий говорит, что когда женщины пришли ко гробу Иисуса, солнце еще не взошло, было еще темно. Другое Евангелие говорит, что когда женщины пришли ко гробу на Пасху, воскресным утром, солнце только что взошло. Тут можно сказать, разногласие. Но что, если все три женщины, там было три женщины, и лет через пять кто-то спросил их, так солнце уже взошло или еще нет? Возможно такое, что вспомнили они одно и то же, что уже рассветало. И одна из женщин посчитала, что это еще темно. Или же одна из женщин не смотрела тогда на восток, а смотрела на запад, где было еще темно.
Так что Ричард Баукэм во своей великолепной книге «Евангелие как свидетельство очевидцев», извините, «Иисус и очевидцы», он говорит, что очень часто очевидцы, стоящие буквально рядом, описывают происходящее немного по-разному, хотя это и не противоречие. Они просто вспоминают разные штрихи, как в нашем примере, одна смотрела на запад, другая на восток, и это не противоречие. Мало того, огромная часть противоречий в отчете о воскресении — это уже Энти Райт. В этих отчетах много противоречий, но ни один редактор не посчитал нужным их исправить. Райт считает, что причина в том, что это были отчеты очевидцев, и никто не думал, что у них есть право что-либо исправлять. Петр рассказал, что видел по пути к гробу, или Мария Магдалина рассказала свою историю. И эти истории не полностью согласовались в некоторых местах, потому что их воспоминания о происшествии были немного разными. Вот еще один из вопросов. Был ли у гроба один ангел или два? Один из очевидцев вполне мог увидеть только одного, а другой — двоих. Энти Райт говорит, сам факт, что свидетельства очевидцев не полностью совпадают, является показателем их подлинности, что это действительно свидетельство очевидцев, и церковь не считала, что вправе их редактировать и подправлять. И сами разногласия не настолько уж и противоречивы. Это всего лишь обычная разница в воспоминаниях разных очевидцев. Но разногласий намного больше, так что я вернусь к своему первому ответу. Единственный способ разобраться с ними — это по очереди. И ответы на них очень разные. Я был христианином уже 50 лет и видел множество таких списков. Они долго не держатся. Хотя есть несколько проблем, ответы на которые я так и не нашел. Но глупо было бы из-за них игнорировать всю остальную истину христианской веры. Да. Следующий вопрос, кстати, довольно хорош. Он короткий, но интересный. Почему Иисус не остался на земле? О, да, короткий вопрос и легкий ответ. Интересно, что в одном месте Иисус говорит Марии, «Не удерживай меня, я должен подняться к Отцу». Кстати, это Иоанна 20 глава, и слово, которое использует Иисус, когда Он говорит «Не удерживай меня, я должен подняться к Отцу», Он использует слово, которое переводится скорее как «сжимать». Интересное слово. Он не говорит просто «Не трогай меня». Мол, я слишком свят. Он такого не делал, ведь он велел Фоме потрогать его, так что не в этом проблема. Скорее всего, Мария была настолько любвеобильна и настолько рада видеть Иисуса, что сильно сжала его, мол, «Никогда больше тебя не потеряю». А Иисус делает интересное замечание. «Я поднимусь к Отцу и буду править оттуда, а вам пошлю Святого Духа». Он почти так и говорит, «Мне нужно уйти, чтобы к вам пришел Святой Дух». Мы не понимаем всей причины, но по сути он говорит, «Я буду больше присутствовать с вами, если оставлю вас». Подумайте об этом. Если бы он остался, сколько человек могли бы говорить с ним одновременно? Сколько смогли бы увидеть его в одно время? Ответ в том, что когда он ушел, его присутствие в жизни людей только увеличилось. По сути, он правит с небес и может общаться с нами посредством Святого Духа, сидя одесную Отца. Мы не полностью понимаем, что это значит, но это его ответ на ваш прекрасный вопрос. Еще один вопрос связан с тем, о чем вы говорили немного раньше. Но думаю, что этот вопрос — хорошая реакция на ваши слова. Если я верю в Иисуса, каким вы его описали, нужно ли мне верить еще и в ад? И не только в это. Это не единственное. Это только одна христианская доктрина, которая вам не нравится. Будут еще и другие. Тут я могу сказать лишь «все по порядку». Не говорите, если я верю в Иисуса Христа, придется ли мне поверить и в то, или в другое.
Тут уже смотря что за одно или другое. Есть вещи, в которые верят не все церкви. Кто-то спросит, если я верю в Иисуса Христа, придется ли мне ходить в церковь для исповедания? Тут я скажу, если вы католик, да, а если протестант, нет. Есть некоторые темы, о которых меня спрашивают. Если я верю в Иисуса, нужно ли мне будет верить еще и в это? И я отвечаю, не все христиане в это верят. Так что нет, тут вы сами решаете. Но есть такие вещи, в которые верят все христиане. Так что я думаю, лучшим ответом на вопрос такого типа «Я хочу прийти ко Христу, но я не уверен, что мне нравится верить еще и в это». А я не уверен, что на веру в Иисуса Христа стоит ставить такие условия. Мало того, это нелогично, так что попробую объяснить. Если кто-то скажет мне, это так, для примера, я боюсь, что если я поверю в Иисуса Христа, мне придется перестать спать со своей подружкой. Потому что Библия ведь строго относится к сексу и всему такому. Я же отвечу, я не думаю, что именно так нужно об этом думать. Потому что подумаем логически. Вы что, хотите сказать, что раз вам не нравится христианское отношение к сексу, Иисус не мог воскреснуть из мертвых? Так вы говорите? И собеседник почти всегда отвечает, «Нет, я не это имею в виду». А я говорю, «Надеюсь, что нет, потому что это нелогично». Если вам не нравится учение о сексе, еще не значит, что Иисус не мог воскреснуть. Но вот в чем суть. Если Он не воскресал, какая разница, что об этом учит Библия? Если Он не воскресал, какая разница, что там Библия говорит об аде? Какая разница? Но если Он действительно воскрес, и Он учит об аде, если Он воскрес, нам придется разобраться со всем, о чем учил Христос. Так что тут все вместе, не получится выбирать, что вам нравится, а что нет. Вот тут-то и отличие от ислама, буддизма и многих других религий. Они состоят из различных доктрин и обрядов. Есть пятиричный, в смысле восьмеричный путь, где нужно вот в это верить и вот это делать. Христианство же говорит, в истории нечто произошло. И это все изменило. Мы можем иметь отношение с Богом, новую силу в нашей жизни, из-за того, что Иисус действительно умер и действительно воскрес, а все остальное из этого следует. Так что не выйдет сказать, мне нравится только это или только вот эта часть христианства. Если с Иисусом действительно все так произошло, если Он действительно тот, кем себя называет, нам придется разбираться со всем, о чем Он учит. А если вы не верите, что Он воскрес из мертвых, какая разница? Так что внимательно все исследуйте и убедитесь, что рассмотрели все доказательства, потому что они намного сильнее, чем вам кажется. А вот уже после этого... Короче, все по порядку. Сначала разберитесь с воскресением. Не зацикливайтесь на том или этом учении из Библии, потому что это не сердце христианства. Спасибо. И вот еще один хороший вопрос. Почему Иисусу обязательно было умереть ради того, чтобы Бог нас полюбил? Тут было бы точнее сказать, что Иисус не умер бы, если Бог не любил нас. Наверное, самый известный стих из Библии, по крайней мере, в Новом Завете, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал». То есть очевидно, что Бог уже любил нас. Однако это значит, что хотя Бог и любит нас, Он не только любящий Бог. 30 лет назад... Когда я говорил с людьми о Боге, который должен наказать грех, наказать зло, 30 лет назад здесь, в Нью-Йорке, многие люди говорили, «Я не могу поверить в Бога, который наказывает». Сегодня люди стали намного чувствительнее к нарушению справедливости. Намного чувствительнее. И потому, если сегодня спросить, «Поверите ли вы в Бога, который всех принимает и никого не наказывает, даже самых жестоких или злых, несмотря на всю безнравственность и несправедливость? Бога, который скажет, что это не страшно, я принимаю всех. Нормально ли это?» 30 лет назад, когда культура была более терапевтической, многие люди говорили, «Да, я хочу Бога, который не наказывал бы никого». Но сегодня, в культуре, которая больше беспокоится о справедливости, большинство людей говорят, «Я такого Бога не хочу». Ну что же, ладно. Хотя Бог и любит нас, но Он еще и справедлив. И мы виноваты перед Ним, потому что живем только ради себя. Иисус Христос пришел уплатить эту вину. То есть Он умер не для того, чтобы Бог полюбил нас.
когда Иисус пришел, христианство учит, что Бог один в трех личностях. То есть, когда пришел Иисус Христос, это сам Бог решил понести наказание вместо нас. Вот один из лучших примеров, который я когда-либо слышал. Представьте сына, который делает что-то неправильно. И теперь у него огромный долг. Но приходит его отец и уплачивает его долг. Он уплатил этот долг, потому что любил сына. Но и в то же время, если бы он не уплатил долг, то не смог бы и любить сына, потому что тот попал бы в тюрьму. Или стал бы банкротом, или что-то такое. Эта иллюстрация показывает, что Иисус умер за нас из-за того, что Бог любит нас. А раз Иисус умер за нас, Бог теперь может принять нас и жить с нами, потому что Он не только любящий Бог, но еще и справедливый. Вот и все. Хорошо. Мы живем в интересный период. Это время было сложным для многих людей. Как вы посоветуете доверять Христу в это трудное время? Иногда мне кажется, что последних два месяца я только о том и говорил, чтобы доверять Иисусу в трудные времена. Со всем уважением к задавшему вопрос, я бы посоветовал обратиться к выпуску из прошлого месяца. В интернете его можно найти. Называется он «Надежда во время страха». А в позапрошлом месяце мы говорили о страдании. По сути, я не знаю, какие планы у Иисуса на этот мир. Пандемии — ужасные вещи, и мы знаем, что однажды Иисус покончит с ними. Я уже давно об этом упоминал, такие вопросы начались уже давно. Если посмотреть Исаии 11 главу, Исаии 25, Исаии 35 и подобные места, мы увидим, что Бог уберет все зло и все страдания. Так что, когда я вижу все эти болезни, я говорю себе, «Я знаю, что мой Господь собрался однажды полностью от них избавиться». Он сам об этом сказал и даже умер на кресте. А значит, он настолько посвятил себя этому, что даже готов ради этого пострадать. И хотя я и не знаю полной причины, почему он все это сейчас допускает, но знаю, что неспроста. Бог говорит, болезни и голод все еще происходят. Однажды я от них избавлюсь, но пока что я произведу из них добро в жизнях людей. Вот эти две причины. Я не знаю, почему Бог еще не завершил историю, чтобы все это закончилось. Не знаю, почему. Может, потому что некоторым людям еще нужно родиться, которые еще не родились. Я могу придумать много причин, однако все это догадки. Я знаю, что однажды это закончится. И знаю, что все, что Он допускает в моей жизни, Он может использовать для моего блага, если я к Нему приближусь. И этого мне знать достаточно. И последний вопрос, немного личный. Сегодня мы много говорили о том, что значит верить в Иисуса. Тим, вы упомянули об этом немного, и я хотел бы услышать больше о том, как вы пришли к вере. И что вера в Иисуса значит для вас лично? Могли бы ли вы этим поделиться? Справедливый, но неудобный вопрос. Вполне справедливый. Я думаю, когда я был подростком и студентом колледжа, я ощущал себя просто частью статистики. И мне было очень трудно чем-то отличиться. Во мне было желание, я думаю, как и в каждом человеке, быть особенным, не таким, как все. Но был я самым обычным, ничем не выдающимся, а хотел быть выдающимся. И было немало...
Кстати, у моей жены была точно такая же юность. Я ощущал себя незамеченным. Мне было очень трудно понять, кто же я такой. Нашу идентичность в немалой части формируют наши социальные группы, те люди, с которыми мы проводим время. Например, в творческих кругах дети строят свою идентичность на своих творческих умениях. Или в атлетических кругах, или каких-либо других. Но я не мог найти места ни в одном. Мало того, я чувствовал, что недостаточно хорош ни в одной сфере. И где-то посреди колледжа... Но я хорошо учился. Вот вроде и все. Получал хорошие оценки, но даже так я никогда не был отличником. Я начал читать, когда я был в выпускном классе школы, и на первом курсе колледжа я часто был в депрессии. Довольно долгое время у меня была клиническая депрессия. Я встретил парня, старшекурсника, который был очень ярким христианином и очень добрым. Он пытался рассказать мне о Христе. Мне было не особо интересно. Он дал мне книгу Клайва Льюиса и сказал, она изменит твою жизнь. Он особо выделил две главы. Это было на первом курсе, и я помню, как читал... В самом конце книги Клайв Льюис написал такие слова. Нет ли у меня цитаты? По сути, он сказал, «Мне трудно собраться с мыслями, потому что это самый сложный вопрос, который мне задавали». В конце книги он говорит о том, что дети, которые хотят найти друзей, не находят их. Потому что если ходишь и спрашиваешь, будешь моим другом, никто тебя слушать не хочет. Потом он добавляет, это в самом конце книги называется просто христианство. Он говорит, люди, которые очень стараются быть оригинальными, никогда ими не становятся. Кто очень старается быть креативным, никогда им не становится. И лучший способ быть оригинальным или креативным — это не пытаться таким стать, а стараться сделать свою работу как можно лучше. И люди, которые становятся друзьями, обычно ищут не друзей, а чего-то еще. А потом он добавляет, чтобы мы стали сами собой, нам нужно себя отречься. Пытаясь найти себя, мы себя потеряем. Но если мы потеряем себя в Иисусе Христе, говоря «Я стану жить ради тебя», вы найдете настоящего себя. Еще он использовал такой пример. Может показаться, что соль перебивает вкус мяса, но если правильно посолить, вкус мяса только усиливается. Может показаться, что отдав жизнь Христу, вы станете клоном, автоматом. Но в действительности, только когда мы отдаем жизнь Христу, начинаем любить Его больше всего на свете, только тогда мы найдем самого себя. Он подчеркнет наш настоящий характер. Потому что, пытаясь быть артистом, пытаясь быть атлетом или тем или другим, мы только изнуряем себя, пытаясь создать себя. Мы не узнаем настоящего себя. Мы постоянно будем чувствовать, что не соответствуем ожиданиям. Он говорит, чтобы найти себя, нужно себя потерять. Он говорит, что это принцип всего создания. Все становится самим собой только когда отдает себя. В служении, в любви, а особенно в поклонении Господу. И я сказал «Вау». Думал я над этим примерно год, но помню один вечер, когда я сказал, «Я не стану собой, если не отдам себя. Я не понимаю, кто я такой, но хочу быть христианином. И я прихожу к тебе не для того, чтобы найти себя, а потому что я в долгу перед тобой. Ты этого достоин». Однако в результате Бог дал мне крепкую идентичность и показал мне, что мне нужно сделать в жизни. Я не уверен, что когда-либо рассказывал это публично. Так что, кто бы ни задал этот вопрос, вы услышали то, чем я не люблю делиться на людях. Мы очень ценим вашу готовность поделиться этим. Хочу подвести итог, и думаю, что ваша история хорошо его подчеркнула.
Есть множество доводов и много над чем подумать. Разные исследователи говорят и делают различные выводы. Однако в итоге, когда мы верим в Иисуса, мы находим отношения и близость, происходит преображение. Да, есть место всяческим интеллектуальным вопросам и спорам, но в христианской вере есть и динамика отношений. Я очень рад, что на этой ноте мы смогли закончить всю серию этих видео, так что спасибо, Тим, что поделились своей историей. Вот и закончилось время на вопросы. Спасибо всем, кто их присылал. Сегодняшнее видео было пятым и последним из серии. Мы благодарим Тима за выделенное время, но и всех друзей, которые провели его с нами, которые решили поучаствовать. Просим вас, друзья, не останавливайтесь на этом. Вы можете продолжить эти разговоры и обсуждение христианской веры со своими друзьями, а также и с нашей командой «Христианство под вопросом». Если вам интересно обсудить и услышать больше, вы можете написать по адресу qc@redeemer.com. Это один из способов продолжить наш разговор. А еще могу посоветовать посетить веб-сайт redeemer.com/qcresources. Там мы подобрали интересные материалы, включая некоторые проповеди Тима, но еще и список подобранных им книг. Не скажете ли пару слов об этом списке? Как вы его подобрали? Как подойти к этим книгам? Довольно важный вопрос. Хочу напомнить вам о книге Бокема «Иисус и очевидцы». О четырех Евангелиях есть книга и покороче. Питер Уильямс. Можно ли доверять Евангелиям? Она намного короче, и я ее очень советую. Большая книга о воскресении — это «Воскресение Сына Божьего» Энти Райта. Она есть в этом списке. Но у него есть и другая книга, «Просто христианин», довольно неплохая. В книге «Разум за Бога» я тоже повторяю многие из его аргументов о воскресении. А если вы заинтересованы в христианстве, но у вас много возражений, книга Ребекки Макфлин «Оспаривая христианство» будет полезной. Она довольно актуальна. Возражение Макфлин «Воскресение Райт», Библия, Уильямс и Бокем. Но в этом списке много всего, так что посмотрите. Великолепно, спасибо. Напоминаю, что это по адресу redeemer.com/qcresources. Большое спасибо всем, кто был с нами сегодня и все эти пять недель. На этом закончим. Берегите себя, оставайтесь дома, и надеемся, что однажды мы снова с вами встретимся. Благословений, друзья.

0: 6 часов вечера по Тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
0: В течение этого часа мы, дорогие друзья, предложим вам следующие программы: «Наука и религия», «Тайна жизни» и в конце часа 15-минутная передача «На пути».

0: Дорогие друзья, радиослушатели, мир вам! Вы слушаете радиопередачу «Наука и религия». Каждую неделю в этот же день и час мы ставим на обсуждение вопрос, действительно ли истинная наука опровергает существование Бога, Творца. В наше время этот вопрос подвергается все чаще и чаще обсуждению. Но чтобы найти правильный ответ на этот вопрос, человек должен знать не только то, что говорят об этом неверующие люди, но должен знать также и аргументы верующих. Обсуждение этого вопроса может вызвать много попутных вопросов. Пришлите нам эти вопросы. С Божьей помощью я постараюсь на них ответить в очередных передачах. Пишите нам по следующему адресу: Николай Водневский,
1: почтовый ящик 26, Хельсинки 53, Финляндия.
0: Сегодня мы имеем беседу о том, почему вера в Бога необходима человеку. Неверующие люди, атеисты, говорят, что жрецы религии служат из корысти и эксплуатируют верующих. Да, к сожалению, это так. Но не всегда. Но даже если бы было всецело так, то и тогда это ничего еще не говорит против религии, против ее ценности, против ее истинности. Ведь музыканты, скажем, могут быть корыстны, и ученые могут эксплуатировать неученых. Однако музыка может оставаться прекрасной, и наука может быть истинной и ценной. Нет сомнения, что есть формальная религиозность, когда торгующие в храме ложные служители Бога служили соблазном для миллионов людей. И сегодня это бывает. Именно это и хотел сказать Иисус Христос изгнанием из храма тех, которые наживались за счет других. Пороки служителей религии религиозный человек переживает куда сильнее, чем нерелигиозный. Лютер, например, обличал пороки духовенства гораздо сильнее, чем атеисты, ибо он обличал корысть во имя бескорыстия. Но не правда, что все служители религии – суть плохие служители, что все они служат из корысти, все они эксплуатируют народ. Против этого свидетельствует множество мучеников христианской веры, которые погибли и сегодня погибают, страдают за свою веру. Какая может быть корысть в этом? Можно сказать, что высшие образцы святости, бескорыстия и саможертвенности были явлены историей только людьми, глубоко верующими в Бога. Бывают периоды истории, когда быть христианами и служителями религии невыгодно, опасно. Так было в первые века христианства, и так есть в наше время в некоторых странах. Говорить такие моменты об эксплуатации верующих – это просто впадать в абсолютную бесчувственность, непонимание. Социальные реформаторы, исходящие из нерелигиозного мировоззрения, говорят: мы строим жизнь исключительно на основе науки, а религия и вера нам не нужны. Но строить на одних только основах науки нельзя. Нельзя. Ибо никакая наука не учит нас, что мы должны делать и как мы должны жить, чтобы достигнуть цели нашего существования или хотя бы понять эту цель. Наука изучает только то, что есть, а не то, что должно быть. Наука изучает законы. Наука не ставит цели нашей деятельности. Однако никакое творчество не будет иметь смысла, если перед нами не будет видна идеальная сторона предмета, наши стремления, и никакая наука это не укажет. Со времени Декарта, через век весь XVIII и XIX век сохранялся предрассудок, что человеческий дух есть прежде всего мысль, познание. Отсюда абсолютное преклонение перед наукой и признание науки за высшую ценность. Но это совершенно неверно. Человек определяет всю свою жизнь стремлениями, эмоциями, любовью, верою в гораздо большей степени, чем научными познаниями. Эмоциональный центр нашего существа, то есть сердце, гораздо важнее, можно сказать, центральнее, чем познавательный центр, наш ум. Всякая точная, естественная наука сводится к установлению закона причинности, точнее, закона функциональной зависимости. То есть, к примеру, если существует А, то существует Б. Если нажимается кнопка, то загорается лампа. Или если происходит взрыв, то вылетает ядро и тому подобное. Но никакая наука не говорит мне, должен ли я зажигать или не зажигать, стрелять или не стрелять, воевать или не воевать, хотеть или не хотеть. Предполагается, что я знаю, чего хочу. Тогда наука выступает в качестве помощницы и служанки. Она учит, как передвигаться, как освещать и тому подобное. Но чего мне хотеть, об этом наука не говорит. Я могу хотеть и невозможного, и неисполнимого. Я могу хотеть ненаучного. Наука говорит мне, ты умрешь. А я не хочу умирать. Я хочу бессмертия. И никакая наука не может убедить меня хотеть иного. Настоящего атеизма и, так сказать, предельного почти не существует. Существует признание ложных богов, существует идолопоклонство, как нарушение заповедей не сотворить себе кумира. Очень-очень редок атеизм, уверовавший в нуль, по выражению Достоевского. Но и такой атеизм был бы верою своего рода. Всякий атеизм имеет своего кумира, ибо всякий мыслящий человек что-либо признает абсолютной ценностью. Этим кумиром может быть государство, этим кумиром может быть народ, может быть идеи. Человечество не может быть признано высшей ценностью и высшей святостью просто потому, что в человечестве могут быть воплощены отвратительные пороки. Значит, если человечество само по себе не может быть принципом совершенства, над ним должен стоять какой-то другой принцип совершенства. Христос показал нам, каким образом в человеке и в человечестве могут быть воплощены высочайшие ценности правды, свободы, любви. Поэтому Христос есть для нас воплощение высшей ценности и божественного совершенства. Человечество можно любить, но только ради Христа. Ценность человечества стоит в зависимости от того, во что оно верит, к чему оно стремится. Уже тот факт, что человечество непременно к чему-нибудь стремится и в силу этого борется, страдает и молится, свидетельствует о том, что оно само для себя недостаточно, не самодостаточно и нуждается в чем-то высшем, в каком-то идеале. По этой же причине высшей ценностью и святыней не может быть народ или нация. Народ может совершать подвиги и преступления может совершать, как возьмем Германию, прошлую войну, может служить Христу и Антихристу. Народ даже непременно будет совершать преступления, если будет одержим классовой ненавистью, к примеру. Есть идеал всеобщей и равной сытости. Сытость есть несомненная ценность, но лишь тогда, когда она служит другим высшим ценностям. Если она ставится высшей ценностью и целью жизни, тогда она превращается в скотство. Общество, которое видело бы высший смысл существования в рациональном производстве и распределении, было бы, по выражению Платона, государством свиней, а не государством людей. «И потому не хлебом единым будет жить человек, — сказал Христос, — но всяким словом, нисходящим свыше». Вот это-то слово, исходящее свыше от Творца миров, и необходимо человеку, чтобы жить осмысленной жизнью. Друзья радиослушатели, Вы неверующие в Бога. Вы сами чувствуете, что экономическое устроение не есть всеобщая ценность, высший идеал, предел развития человечества. Да, мы признаем, что есть извращенная религиозность, но есть истинная, и можно сделать поворот к истинной вере в живого Бога. Может ли фанатик атеизма стать истинно религиозным человеком? Может. Может. Всякая извращенная религиозность страшна в своем фанатизме, в своем упорстве. Она совершает преступления с полным сознанием правоты и потому гораздо опаснее атеистического скептицизма, который над всем смеется и все отрицает, но не имеет атеистической веры и потому ее не навязывает. И все же есть одно преимущество у религиозного фанатика по сравнению с неверующим скептиком. Извращенная религиозность может мгновенно перейти в истинную веру. И примером этого может служить апостол Павел. Он ненавидел христиан, преследовал христианство с фанатической жестокостью. И он же, в силу мгновенного переворота, в силу внезапного озарения светом Христовым, стал великим апостолом Христа, величайшим светочем христианства. И такое бывало не раз в истории религии, в истории вообще. Друг мой, брат мой, радиослушатель, если вы все еще сомневаетесь в существовании Бога, в существовании истины, беспредельной, универсальной истины, займитесь изучением Евангелия. Читайте его вдумчиво, сосредоточенно, молитвенно. Подумайте о своей душе. Если вы не имеете Евангелия, напишите нам по адресу радиостанции, на которой вы слушаете программу, и мы пошлем вам эту книгу с радостью, бесплатно. Вел беседу Николай Водневский. До свидания, дорогие друзья. До новой встречи в эфире.

0: На этом мы заканчиваем беседу из серии «Наука и религия». Следующую лекцию слушайте через неделю в то же время. Мы желаем получить от вас отзывы и вопросы. Пишите по адресу Николай Водневский, почтовый ящик номер 26, Хельсинки 5-3, Финляндия.
1: До свидания.
0: Пусть Господь обильно благословит вас.

0: Послушайте получасовую программу «Тайна жизни». После нее звучит передача «На пути».
1: В эфире программа «Тайна жизни». Ведущая Ольга Феофанова.
2: Известно ли вам, что вблизи черных дыр время замедляется, а пространство искривляется? Откуда берутся черные дыры? И появится ли когда-нибудь возможность их изучить вблизи? Об этих и других загадочных объектах далекого космоса мы говорим с гостем нашей студии, специалистом в области естественных наук, священнослужителем Сергеем Викторовичем Рягузовым. Здравствуйте, Сергей Викторович.
3: Здравствуйте.
2: Хотелось бы спросить, каков все-таки размер нашей Вселенной?
3: Сложно представить и сложно объяснить. Когда-то один мальчик, придумывая число, самое большое, назвал его «гуглион». Может быть, от этого потом произошло слово «гугл», как поисковик, что много-многое неисчислимо. На сегодняшний день есть определенный феномен, говорящий о том, что, несмотря на то, что мы видим свет, идущий от далеких объектов, от звезд, но так как Вселенная наша расширяется, возможно, есть определенный предел, после которого мы так и не увидим свет, идущий до нас издалека, потому что увеличивается скорость расширения. И, возможно, первые объекты, разглядевшиеся при большом взрыве, так и останутся всегда недосягаемыми от нас. Жалко.
2: Как-то немножко обидно.
3: Да.
2: А может ли быть так, что она потом опять начнет сжиматься?
3: Знания, которые мы в дальнейшем будем приобретать, и стремление человека к знаниям, я думаю, что когда-нибудь мы сможем решить и эти вопросы. И меня восхищает сама возможность того, что эта Вселенная познаваема, и то, что мы можем удовлетворять нашу любознательность, можем стремиться к этим знаниям, и это прекрасно. И, как я уже говорил, впереди у нас целая вечность, перспектива на то, чтобы все это узнать. Космос, он огромен. В прошлый раз мы коснулись темы, что мы даже можем видеть прошлое. Вот. Я хотел бы показать еще пару фотографий, которые говорят о том, насколько огромна Вселенная вокруг нас. И отчасти даже ответить на ваш любопытный вопрос, можно ли вообще это все осмыслить, посчитать и вообразить.
2: Ну да, все-таки, конечно, наверное, на уровне цифр можно как-то это описать, на уровне каких-то запредельных цифр в степенях. А вот именно вообразить на каких-то наглядных примерах можно ли, чтобы это было понятно?
3: Да, я думаю, надо вернуться к нашим размышлениям о том, что ближайшая звезда к нам, свет от нее путешествует 4 года. В галактике свет путешествует 70 тысяч лет. Но наша галактика не единственная. Рядом с нами
2: то есть это вот в пределах только нашего Млечного пути 70 тысяч лет.
3: Да. Кстати, на английском языке Млечный путь звучит как Milky Way.
2: Да, как шоколадка.
3: Очень любимое слово для многих ребят, мальчишек. Есть рядом с нами еще соседняя галактика. Она находится в созвездии Андромеды. Иногда ее называют галактика Андромеды.
2: Угу. Вот хотя галактика... А туманность Андромеды – это не то же самое?
3: Тоже туманность Андромеды. Вообще понятие слова «галактика» оно относительно новое. И оно появилось после открытия Эдвина Хаббла в 23-м году прошлого века, когда он изобрел этот телескоп, стал наблюдать изменения спектральных линий в фиолетовую сторону, в красную сторону, чтобы увидеть, разбегаются, приближаются и так далее. Вот. Само слово «галактика» тоже интересно, оно происходит от слова «галактос» – «молоко» или «молочный». Молочный путь, млечный путь. Вот. Но это новое понятие. Так всегда в телескопы это виделось как маленькое пятнышко тумана. Поэтому их называли «туманность», «туманность Андромеды». Но сегодняшняя фотоаппаратура, оптическая аппаратура способна увидеть зернистость. Это вот, кстати, одно из разочарований тех людей, которые покупают телескоп и хотят увидеть картинки, как в интернете. Наш глаз не способен настолько долго впитывать свет, как это делает фотоматрица фотоаппарата. На долгое время оставляется, фотоны света попадают, выдержка, накапливаются, да, и получается четкая контрастная картинка, зернистая, видно звездочки. Вот. На наш взгляд, какой бы ни был сильный телескоп, туман туманом.
2: То есть фотоны, вот эти эти, которые идут от далеких звезд, они прямо единично, да, долетают до нас.
3: Очень поразительная мысль. Фотоны от далеких звезд попадают нам в глаз. Действительно, если посмотреть на соседние галактики, то они находятся от нас на расстоянии, допустим, Андромеда, до нас свет летит примерно 2,5 миллиона лет. И это очень близко.
2: Это близко, да?
3: Наша соседка галактика. Таких галактик фактически тысячи. Мы входим в группу галактик, сотни тысяч галактик.
2: Наша галактика
3: входит в группу в галактик.
2: Ага.
3: Так же, как и звезды объединяются в группу звезд, звездные скопления. Угу. А вот здесь, на этом кадре, видно, что здесь не только звезды, или здесь вообще о звездах не идет речь. Здесь вот эти все пятнышки, овальчики, полосочки, черточки, линии – это все галактики.
2: Это галактики в фас и в профиль, да?
3: Да, представляете? А если между ними расстояние, как я произвел, так что сказал, 2,5 миллиона лет, да? То сколько между ними? То
2: есть это 2 миллиона световых лет.
3: Световых лет, да. В километрах я даже
2: даже, наверное, бесполезно.
3: Да, это местное скопление галактик. Фактически это часть метагалактики. Галактика содержит сотни тысяч.
2: Метагалактика?
3: Метагалактика, сверхгалактика. Это объединение галактик.
2: Метагалактика содержит галактики.
3: Да, сотни тысяч галактик, в каждой из которых по 500 миллиардов звезд.

0: Вот следующая фотография – это модель, построенная на основании современных наблюдений в разных участках неба, структуры метагалактик.
1: Это какое-то перышко.
0: Да, на самом деле, если попробовать поискать в интернете Ланиакея, появятся еще более интересные картинки, связанные с этой моделью. Особенно мне нравится то, что подготовил канал National Geographic вместе со Стивеном Хокингом. Он показал Стивена Хокинга как ведущего, отвечающего на вопрос, насколько велика и огромна наша Вселенная. И вот фактически в определенных масштабах, как мы с вами начали, звезда, соседняя звезда, скопление звезд, галактика, скопление галактик, метагалактик, скопление метагалактик, входящих в Ланиакею, здесь сотни тысячи метагалактик.
1: А вот эти волоски, это что такое?
0: Это распределение плотности галактик в одну сторону, пустоты, где нет галактик. То есть вот такие модели. Фактически современная астрономия, наблюдательная астрономия, она еще занимается статистикой. Они отмечают участки неба, где есть, где пустоты, где пузыри, да, словно какая-то структура. Где-то есть вещество, где-то нет вещества.
1: Ну а как это вообще возможно просчитать? Мы-то смотрим изнутри нашей галактики, мы же даже за ее пределы выйти не можем.
0: Ну, измеряют расстояние, направление, соотношение, где находится. И фактически строят модель. Это точка здесь в пространстве, это здесь, это здесь. Это долгий, большой труд, может быть, не одна курсовая или докторская работа посвящена вот этим вещам, но она позволяет увидеть, насколько огромен, велик наш космос. И эта часть Ланиакея является только лишь одним маленьким углом на сегодняшний день известным нам галактическим образованием. Это только лишь маленькая частичка.
1: То есть там дальше что-то есть еще, но мы уже не знаем,
0: много
1: что.
0: Таких Ланиакей. Еще много таких Ланиакей, которые еще раз задают нам вопрос, что есть человек.
1: Что ты помнишь
0: это,
1: его.
0: Да, это заставляет нас переосмыслить, что мы не являемся центром мироздания, что мы все-таки часть его, и что мы не можем, так скажем, позиционировать себя как единственное важное, что есть в этой Вселенной.
1: Ставить себя в центр.
0: Да, здесь все наши позерства пропадают. Как я сказал уже, астрономия прививает смирение определенное. И исходя из этих вещей, раз тема наша все равно касается богословия и науки, то опять же здесь приходит очень глубокая мысль. А я Бога так себе еще ни разу не представлял. Для меня Бог – это просто… Для многих Бог – это Бог Евангелия, Бог Ветхого Завета, Бог Нового Завета.
1: Бог, который отвечает на мои молитвы.
0: Да, в общем-то, более практическое такое, интуитивное, иногда мистическое, внутреннее. Но обязательно нужно видеть Бога еще Творцом этого мира. Тогда наша картина, наше мировоззрение, оно расширяется. И мы понимаем, что Бог – это нечто большее. И в перспективе вечности это гораздо более интересно, чем мы можем себе это представить. И вот здесь, в этих моментах, как раз идет сопряжение между верой и наукой. Картина мироздания становится непротиворечивой, она становится сотканной из разных узоров мыслей, из разных узоров гипотез, теорий, предположений. Когда мы видим мироздание целостным не просто с точки зрения атеистов, вот так оно и все, и никак иначе, но еще и с точки зрения мыслителей, философов, людей, которые ищут Бога в откровении, которое мы имеем в Священном Писании. Эта картина мироздания куда величественнее, чем мы можем себе представить просто среди сухих цифр и статистики. Я думаю, что впереди у нас еще много открытий, которые будут. Хотел бы сказать несколько слов относительно огромного количества явлений, которые сегодня изучаются учеными. Еще не все открыто, еще не все понятно.
1: Да, и это очень любопытно.
0: Да, вопрос встает, почему звезды взрываются, почему они вот ведут себя именно таким образом. Вот здесь фотография туманности. Это то, что остается после взрыва звезды. В одной из передач мы говорили о том, что звезда является донором вещества.
1: Это ведь, простите, это фотография, это не компьютерная модель?
0: Это фотография. Да. Фотография, но снятая в различных световых диапазонах. Наша оптическая возможность глаза глаза тоже лишает нас некоторой картины. Угу. Здесь есть диапазон ультрафиолетовый, диапазон

0: инфракрасный, угу. рентгеновский диапазон. То есть вещи, которые позволяют не только видеть красоту оптическую, но и видеть структуру, из чего она состоит. Угу. Потому что вообще-то эти вещи помогают увидеть, как распределяются вещество. Увидеть, где какие газы, где какое вещество, фактически разный цвет и говорит о разной, о разном веществе, о его составе. И при взрыве звезды практически вся таблица Менделеева, она у нас в открытом состоянии. «Лепи, что хочешь», называется. И вполне возможно предполагать, что Бог использует все эти естественные законы, которые он изначально поставил для того, чтобы творить звезды. Важная мысль, она мне очень нравится. Если я не ошибаюсь, то впервые ее сказал Лоренс Краус, а ее часто повторяет один популяризатор науки, фамилия Тайсон. Но он говорит, задумайтесь, что мы с вами состоим из звездного вещества. Это согласуется, кстати, с Библией. Ну, ведь да. Библия говорится, что Бог создал человека из праха земного, а донором для вещества планет являются звезды. То есть фактически те частицы, из которых состоим мы, когда-то были в тигельных плавильнях звезд. Вы, я, мы в себе содержим вещество, которое когда-то было в недрах звезд. И эта мысль, она довольно-таки возвышающая. Она дает определенную какую-то привязанность или причастность тебя ко Вселенной.
1: Да.
0: Потому что, смотря на Вселенную, мы всегда думаем, что мы оттуда. Потому что мы каким-то образом интуитивно связаны с ней, что это не то, что наш дом и космос, в котором мы живем, что мы часть этого. И эта картина, она куда более восхитительна, это понимание куда более вдохновляющее, чем просто наша обычная, обыденная жизнь, наши, скажем так, суетливые,
1: ну, да, бытовые. Потому что, угу. Да, если об этом не задумываться, то звезды, да, недалеко, между нами пустота, и мы к ним никакого отношения не имеем. Вот такое первое впечатление,
0: да,
1: когда звезды
0: говорят. А сейчас, оказывается, сейчас уже, мы одно. Вот так вот оно все интересно устроено.
2: В эфире программа «Тайна жизни».
0: Звезды переживают разную степень рождения, перерождения, смерть или же рождения. Есть такое понятие, как предел Чандрасекара. Это один ученый из Индии. Он установил определенную зависимость от массы звезды до ее последующей стадии либо развития, либо разрушения. И вот звезды, которые переходят в состояние темных дыр, черных дыр. Угу. Это те звезды, которые очень тяжелые. То есть то вещество при взрыве, которое разбрызгалось по космосу, оно начинает стягиваться обратно, потому что сила тяготения, оставшаяся в ядре, все еще сильная, и она начинает стаскивать вещество обратно.
1: То есть, еще раз, вот звезда взрывается, что разлетается, а что остается?
0: Если звезда легкая, то сила тяготения в ядре, оно не сможет сдержать внешние слои. И эта красота, которую мы видели сейчас на фотографиях, она разбрызгивается по всему космосу и обратно не собирается. Угу. Но есть звезды, которые в ядре более тяжелые, и начинается обратный процесс стаскивания вещества, которое разбрызгалось. Стаскивание происходит вместе с вращением. И звезды начинают уплотняться и превращаться в такие плотные объекты, что их даже называют нейтронными звездами.
1: Это как-то можно расшифровать?
0: Да, это так сильно упакованные звезды, то есть фактически, что даже атомы вещества, этих газов, спрессованы так сильно, что протоны и нейтроны находится в очень близком состоянии друг с другом, и оно очень плотное вещество становится. Говорят, что одна ложка этого вещества весит несколько миллионов тонн. Вот, да. Эти звезды еще не являются черными дырами, но они являются, потом превращаются в какие-то пульсары. Есть такие наблюдения, когда звезды размером, например, с планету Землю, или звезды размером с какой-нибудь большой город, например, с Москву, вот такого размера звезды.
1: Но они, то есть это маленькие
0: нейтронные звезды, но они настолько плотно упакованы, что вот ложка вещества, как я сказала, весит очень много тонн.
1: Они тоже светят?
0: Да, тоже светят. Они еще не перешли в так называемый еще один предел, не создали у себя горизонт событий, когда свет не может покинуть их поверхность. Вот. Эти звезды имеют вращение даже до 600 оборотов в секунду вокруг своей оси. Представляете, что это такое?
1: Нет.
0: Вот. Экзотика космоса очень разнообразная. От огромных галактик до столкновения галактик, до вот таких вот необычных туманностей газопылевых, которые мы видели, или даже вот этих пульсаров, нейтронных звезд.
1: Так а пульсар это и нейтронная звезда, это одно и то же?
0: Одно и то же, да.
1: А почему его еще пульсаром называют?
0: Обороты ритмичные.
1: А, вот эти вот 600
0: да, оборотов. Говорят, что это даже целые маяки во Вселенной, по которым можно измерять расстояние до других объектов. Они являются определенными стандартами в этом плане. Ученые это используют. Ну и следующее, когда звезда имеет настолько такую сильную, большую силу тяготения, что даже фотоны света не могут покинуть их поверхность.
1: То есть они хотят, а их обратно
0: хотят,
1: засасывают.
0: Хотят, да, и гравитация засасывает. Кстати, в интернете есть множество интересных видео. Можно посмотреть, как на Солнце есть всполохи, то есть подъем корональной массы на Солнце. И
1: потом это она... вот протуберанцы
0: да,
1: такие.
0: Протуберанцы. Да, протуберанцы. Она поднялась и обратно закатывается.
1: Такие есть... ворота получаются гигантские.
0: Да, а вот у звезды, которая перешла в стадию черной дыры, это невозможно сделать. Фотоны света идут уже обратно. То есть ее визуально не видно, но оставляется огромный источник тяготения. Есть фотографии покадровые по годам, в интернете тоже можно найти, на научных сайтах, когда видно, как мимо черной дыры проходят соседние звезды. И по годам можно увидеть ускорение, когда в быстрой перемотке по годам видно, что звезда сначала подлетает, потом ускоряется к пустоте, вокруг пустоты оборачивается и вылетает прощой в обратное направление.
1: А это на каком расстоянии она должна пройти?
0: В зависимости, видимо, от самого объекта, вот этого гравитационного искажения. Черные дыры бывают разные. Бывают очень большого объема. И говорят, что большие черные дыры являются даже некоторым моторчиком, который двигает целые галактики. И в центре галактик всегда находится огромное количество черных дыр. Есть еще один феномен, это выброс вещества, накопившегося в черной дыре. И вот на одной из фотографий, которая здесь была показана, из ядра галактика вылетают так называемые джеты, реактивные струи нагретого газа.
1: Это именно из ядра галактики?
0: Да.
1: То есть там какая-то особо большая черная дыра?
0: Да. Физика черных дыр на сегодняшний день поддается изучению, но в основном теоретическому изучению, исходя из наблюдаемых вот этих моментов.
1: Ее саму-то не видно.
0: Да, передовую роль в этом сыграл у нас, конечно же, Стивен Хокинг. Он подумал, что все-таки какое-то излучение должно исходить от черной дыры, и все-таки зарегистрировали это излучение, и называли его излучением Хокинга.
1: Хокинга, да, в честь.
0: Да, в честь этого ученого. Еще один феномен, который есть у нас во Вселенной, это совсем непохожее для нас, или вернее непонятное для нашего рассудочного нашего аппарата, это что черная звезда, она меняет вокруг себя не то что пространство, но и время.
1: Да, вот как бы слышала, читала, но как это представить? Как время можно менять?
0: Да, наш понятийный аппарат, он не включает в себя такие искажения. Мы привыкли двигаться в своем ритме. К этому надо привыкнуть, вот к этим вещам. Единственное, что можно было бы сказать, это попробовать образами донести и некоторыми примерами, как это себе представить.
1: Ну, поскольку мы не физики, нам надо образами.
0: Да, совершенно верно. Ткань космоса. Пространственная, временная ткань космоса, она практически ровная в космосе. Если вы летите в космическом корабле, в постоянной невесомости, но вдруг в этой консервной банке, в которой очень мало иллюминаторов, вы вдруг начинаете видеть, что все предметы начали стягиваться к определенной стенке, это значит, мимо вас пролетает какой-то огромный астероид. Да, или какая-нибудь планета рядом. Ну, если планета, то вас вообще будет сносить в атмосферу, вы упадете. Да. Вот подобное искажение существует в пространстве, в ровном космосе объекта тяготения. И чем больше объект, вот та же черная дыра, тем больше искажение пространства. То же самое, оказывается, относится к системе отчетов, отсчета ко времени. Для наблюдателя, находящегося в космическом корабле рядом с огромным объектом тяготения, внутри корабля время идет нормально, как мы привыкли. Но для наблюдателя со стороны мы застряли на этой орбите.
1: То есть космический корабль, мы на него смотрим со стороны, мы видим, как он двигается все медленнее, медленнее, медленнее, встает.
0: И вроде как остановился, да. Но да, для него время по своей системе отсчета будет идти так же, как он живет там 70 лет жизни. Но вблизи объектов тяготения искажается не только пространство, ткань пространства, но и сами частицы времени. Это еще одна большая сфера, она больше касается квантовой физики. И я думаю, что в дальнейшем, когда мы будем говорить о квантовой физике, мы поговорим о том, насколько есть разная дискретность, разные измерения, что время можно будет посчитать, как оно искажается вблизи объектов тяготения. Но это целая тема. Ее, чтобы раскрыть, надо еще несколько примеров наводящих привести.
1: Но зато у нас впереди много интересного.
0: Отсюда можно сделать вывод, что чем ближе ты находишься к источнику тяготения, тем медленнее для тебя течет время. И, соответственно, чем дальше ты от источника тяготения, тем быстрее для тебя течет время. К примеру, привести системе GPS или ГЛОНАСС, который у нас спутники летают в космосе. Там идет поправка как раз на это время. Время в космосе с учетом скорости спутника, с учетом расстояния спутника от Земли есть определенная разница. И если эту разницу не учитывать, даже при той же формуле Эйнштейна, то будет ошибка, допустим, в навигациях в автомобиле на несколько километров в день накапливаться. Вот такой феномен существует. И вот, чтобы его описывать, тут надо послойно, добавлять одну картину, вторую картину, третью. Может быть, нам удастся это, когда мы будем говорить о квантовой физике. Хотя, вот, допустим, когда я читал, стал эти вещи, более и более изучать, прошло несколько лет, пока я стал себе представлять, как это может быть. И я думаю, что это нормально, что это не понимается сразу. И даже сейчас иногда я путаюсь, иногда сейчас мне сложно какие-то понятия соединить друг с другом вместе, но общая картина, она каким-то образом все равно появляется. И вот тоже, обращаясь к богословию, обращаясь к духовным вещам, думаешь, сколько еще есть непонятных вещей, которые могли бы быть полезными даже для интерпретирования библейских текстов. Например, в Библии мы встречаем такой текст, что у Бога один день как тысяча лет, и тысяча лет как один день. Или, допустим, когда мы говорим о перемещении в пространстве, будет ли он для нас времени течь по-особенному, если мы, допустим, будем путешествовать между звезд и так далее. Здесь есть и практический смысл, и философский смысл. Все это приводит нас к тому, что нам надо расширять свой кругозор, что мы не должны замыкаться только лишь на духовных вещах или на религиозном понимании этого мира. Обязательно в нашу картину мира надо включать вот такие вещи. Примерно так. Перспектива вечности у нас, как я сказал, уже очень большая. И вечность, особенно если мы будем жить, тысячелетиями, то все эти вещи для нас будут вполне естественными. Может, мы их будем щелкать, как орешки. Может, наши дети, школьники, будут в первом классе изучать квантовую механику, и это будет вполне нормальным понятийным аппаратом. В принципе, много людей попытались объяснить все эти вещи. Мне вспоминается фильм, который называется «Интерстеллар». Он недавно показывался. И там вот эта попытка, иногда даже через трагедию человеческих судеб, показать, насколько космос все-таки неоднороден, насколько он удивителен и интересен. Но это целая тема о величии природы. Правильно сказано в Библии. «Поднимите глаза ваши на высоту небес, посмотрите, кто сотворил их». Бог выводит все это воинство счетом, Он о них знает все. И для нас это целая вечность, чтобы это все постигать.
1: Сергей Викторович, спасибо большое. Мне было очень интересно. Я думаю, что и многим зрителям интересно хотя бы коснуться вот этих тайн, загадок мироздания. И хорошо, что через них мы можем что-то больше узнать о Боге. Дорогие друзья, спасибо, что вы провели это время с нами. Пожалуйста, пишите свои отзывы, звоните нам, если у вас будут какие-то вопросы. Пусть Господь благословит вас. До свидания.
2: Вы слушали программу «Тайна жизни».
3: Говорит радио «На пути».
4: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать передачу с одноименным названием.

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире христианская программа «На пути». Народная мудрость уподобляет нашу жизнь дороге, которую нужно пройти. Также и Бог в Своем Слове пользуется этим образом, говоря: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Книга пророка Иеремии, глава 6, стих 16. Давайте, друзья, последуем этому библейскому призыву и проведем следующие несколько минут в размышлениях о нашей жизни и ее соответствии Слову Божьему. Тысячелетиями человечество совершенствовало способы засекречивания информации, организации переписки таким образом, чтобы никто посторонний не мог в нее заглянуть. И вдруг в XIX веке всех потрясает новое изобретение – открытка. Конечно, большинство открыток содержит в себе такое банальное содержание, что читать открытку неинтересно даже тому, кому она адресована. Но бывают ведь и письма очень личного содержания, написанные все же в доступном и открытом для всех виде. Я полагаю, что если бы во времена апостола Павла была изобретена открытка, то он воспользовался бы именно этим образом для передачи той мысли, которая звучит в его втором послании к Коринфянам, 3 главе, 3 стихе. Там написано: «Вы показываете собою, что вы письмо Христово, через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца». Павел подчеркивает ту особую миссию, которую должен исполнить здесь на земле каждый христианин, а именно быть письмом Христовым, а еще лучше сказать, быть его открыткой, чтобы каждому, кто бы нам не встретился, было очевидно наше христианское свидетельство и призвание. Но как можем мы быть открытыми с враждебным обществом, выступающим против христианских ценностей и зачастую попирающим и ни во что не ставящим те убеждения, которые так дороги для верующих? Ведь открытость удобна в открытом обществе. Не запирать двери удобно там, где нет воров. В открытом обществе нет психологических посягновений на чужое. Там не войдут в открытую дверь, в открытую душу без позволения. Да и с позволения не войдут, остерегутся, потому что душу открывают не для того, чтобы в нее входили, а чтобы встретиться с другим человеком в какой-то невидимой точке на нейтральной территории. Поэтому открытость – это своего рода жертва. Казалось бы, что тут особенного – быть открытым перед другими, честным, не скрывающим ничего. Но как только начинаем этим серьезно заниматься, как видим, что открытость может легко превратить нашу же жизнь в кошмар. Может ли каждый из нас, открыв свою душу другим, быть готовым к трагическим последствиям своего решения? Ведь мы открываемся для чего-то, и результат может быть вовсе не позитивным. Готовы ли мы, например, к тому, чтобы в нашу открытую душу начали плевать? Чтобы вдруг наиболее дорогое для нас стало добычей неких варваров? Здесь, как и в другом подобном деле, нужно придерживаться баланса. Христос говорил: «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас». Читаем в Евангелии от Матфея, 6 стих, 7 глава. И дело здесь, конечно, не в том, кого именно имеет в виду Христос под образом свиней. Важен общий принцип: открытость важна, но она должна быть рассудительной. Так же, как невозможно иметь множество ближайших и лучших друзей, их по определению может быть лишь несколько, так нельзя всех подряд и сразу пустить в укромные уголки своего внутреннего человека. Но сегодня мы говорим именно об открытости, потому что в ней ощущаем недостаток. Может быть, долгие годы гонений сделали из нас опытных конспираторов, и прошлое дает по сей день о себе знать в нашем закрытом характере. А может быть, у нас столько тайных привязанностей и страстей, что и вправду стоит закрыться, закрыть свою внутренность духовную не только от внешнего мира, но даже и от своего собственного. Иначе есть угроза ужаснуться при виде того, что находится там, внутри. Недаром Христос говорил: «Ибо изнутрь, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства и так далее». Евангелие от Марка, 7 глава. Но открытость важна именно для того, чтобы даже в своей немощи,
в своем горе, в своей нищете обрести Божью поддержку для необходимых перемен. Написано ведь: «Блаженны плачущие, не тому хорошо, кто ожесточился и забаррикадировался от других до такой степени, что его никто не посмеет довести до слез, а тому хорошо, кто все-таки не закрывается, даже будучи оплеванным, и именно поэтому бывает услышан, как Вартимей, который громким голосом звал Христа и не унимался, несмотря на протесты окружающих.

Открытость, откровенность и замкнутость пронизывают каждого человека и пронизывают одновременно. Но для христианина открытость особенно важна, потому что это одно из тех качеств, в котором он находит отображение Божьего образа в себе. Именно Господь нам, людям, открылся Сам. Мы не смогли бы дойти до Него собственными усилиями. Библия, Слово Божье, является Его откровением для человечества. Уже самим своим существованием книга эта как бы утверждает, что Бог не молчит, но наоборот, несмотря на сопряженные с этим трудности и даже угрозу быть вовсе отвергнутым и непонятым, желает открыться человеку, рассказать о себе и поделиться собой. Христос открыл все, что только можно открыть человеку. Сам Он говорит об этом так: «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца моего». Евангелие от Иоанна, 15 глава, 15 стих. Как чудесно осознавать себя другом Христа, если, конечно, откровение это коснулось и твоего сердца, если оно так же дорого для тебя, как и сам Христос, если не пропустил ты его мимо ушей или не поставил в ряд с другими великими учителями древности. Итак, стоит ли нам во всем и со всеми быть открытыми? Открывать ли другим душу, спрашивать их мнение и учитывать его, или же игнорировать? С одной стороны, ужасно плохо, когда тебя ставят ни во что и игнорируют. С другой стороны, если Господь станет опрашивать всех и каждого, стоит ли ему приходить второй раз, приходить во славе и судейской мантии, то, пожалуй, второго пришествия вообще никогда не будет. Но, с одной стороны, разве не потому Господь откладывает свое возвращение, что всех и каждого невидимо опрашивает Его Дух, опрашивает, наполняя и вдохновляя, опрашивает, наблюдая, как распоряжаются люди вдохновением и благодатью? Но бывает и порочная открытость. Это открытость несправедливого, преступника, грешника, когда человек вместо покаяния выворачивает миру свое нутро, свои эмоции и требует принять их в качестве оправдания и доказательства своей благости. Есть и другой ее опасный вид. Невозможно жить наружу, постоянно оправдываясь, хамелеонски изменяясь, отказываясь от истины ради спокойствия окружающих или визгливо вступая за истину только ради внимания друзей, соседей, собратьев. Невозможно и жить внутрь только лишь. Ведь самоизоляция, какими бы идеями она ни оправдывалась, проповедует презрение к людям, соседям, подчиненным, родственникам, посомым. Надо осознать обе эти невозможности, вывариться в них и изнемочь, поразиться, как мог апостол Павел быть всем для всех, не переставая быть проповедником Христа и именно Христа, чтобы понять, нет выхода логического, нет поведенческого стереотипа и сценария, который может выручить. Есть единственное, евангельское, невозможное человеком, возможно, Богу. И есть свидетельство апостола о том, что эта невозможная возможность действительно осуществляется когда, если и насколько мы идем к Богу через Христа. Тот же Павел говорит о легитимности своего служения апостола, призывая каждого желающего его испытать или опровергнуть. Павел открыт со всеми людьми. Он был открыт даже в этом вопросе, хотя кому-то это могло показаться неким кичением или даже гордостью. Значит, промолчи он, и это было бы уже неверно, это было бы уже ложным смирением. Поэтому открытость есть состояние духовной обнаженности. Недаром в раю первые люди ходили совершенно нагими и не стыдились. Не было ведь греха, не было и стыда. Здесь мир вновь все подменил. Ложная открытость выступает за оголение, за разнузданность, за беспутство. Господь даровал нам одежду как раз для того, чтобы покрываться, в то время как единственное место, где обнаженный человек без стыда мог предстать перед другими такими же, был рай до грехопадения. Да дарует нам Господь открытость, дабы в нас видели Христа. Да дарует Он также нам мудрость, чтобы мы пользовались этой открытостью с рассудительностью. Наша программа подошла к концу. Если у вас есть вопросы, пожелания или замечания к нам, мы будем рады общению с вами.
пишите нам на адрес этой радиостанции. Вы также можете зайти на нашу страничку в сети интернет www.naputi.info. Повторяю, naputi.info. Эта программа подготовлена при поддержке верующих евангельских христиан-баптистов. До следующей встречи в эфире. Да благословит вас Господь!

0: 7 часов вечера в Сиэтле.
1: В эфире радио «На пути».
0: В эфире радио «На пути». В течение этого часа мы предложим вам вначале христианское хоровое пение, затем передачу «Истина сегодня» и в конце часа программу «На круге своя».

Продолжаем наши беседы, посвященные теме о Святом Духе. Теперь в нашем изучении Святого Духа мы уделим внимание одному из наиболее трудных для понимания отрывков во всей Библии. Наверное, не найдется такого проповедника, который хотя бы раз не беседовал с кем-то, кто был убежден, что совершил непростительный грех или грех против Святого Духа. Одна женщина, которая мне регулярно звонит, так убеждена в том, что совершила непростительный грех, что только и ждет, когда дьявол потащит ее в ад на вечные муки. «Я не видел более измученной души». Слова Иисуса, приведенные в Евангелии от Матфея в 12 главе, были ответом на ложное обвинение, выдвинутое против Него фарисеями. Мы читаем: «Кто не со Мною, тот против Меня, и кто не собирает со Мною, тот расточает. Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком». Стихи с 30 по 37. Иисус только что исцелил слепого и немого бесноватого. Народ в изумлении начал спрашивать в 23 стихе: «Не сей ли Христос сын Давидов?» Реакция фарисеев на это была очень болезненной. Они стали уверять людей: «Он изгоняет бесов не иначе, как силою Вельзевула, князя бесовского», 24 стих. Иисус отвечал на это нелепое обвинение своим учением о грехе хулы на духа, грехе, который, как заявил Иисус, никогда не простится ни в сём веке, ни в будущем, 32 стих. Ключ к пониманию греха хулы на Святого Духа можно найти в 25 стихе 12 главы Матфея, где мы узнаем о том, что Иисус читал мысли фарисеев. И, зная их мысли, Он видел, что сердца их настолько черствы и бесчувственны, что никогда не смогут открыться навстречу Ему и Его Слову истины. Иисус обвинил их в совершении греха хулы на духа, греха, который не простится, стих 31. И затем Иисус начал учить о том, что истинное состояние наших сердец открывается в том, что мы говорим, ибо добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, стих 35. Непростительный грех – это не тот грех, который люди совершают внезапно или случайно, по неосторожности, лишая себя возможности прощения. Нет, Иисус говорит о грехе, совершаемом на протяжении длительного времени. Это грех, который совершается, когда человек ожесточает свое сердце против Божьего Слова и отказывается ходить с Господом. Если человек закрывает глаза, не желая видеть света Божьей воли, и затыкает уши, чтобы не слышать учения Слова Его, что-то происходит в его сердце. Оно становится холодным и безразличным к Богу и к Духу. Если он упорствует в своем «нет» в отношении Бога, говоря при этом «да» дьяволу, он станет так далек от Иисуса, сердце его так ожесточится против Бога, что он уже никогда не получит прощения. Именно это и случилось с фарисеями. Они отрицали чудеса и учения Иисуса, и их сердца стали настолько бесчувственными, что они приписали небывалые чудеса Иисуса силе сатаны. Заглянув в их сердца, Иисус увидел, что дьявол так сильно овладел ими, что они никогда не покаются и не повернутся к Нему. Надежды больше не было. Они были виновны в грехе, которому не было прощения. Причина, по которой человек не может получить прощение за грех хулы на Святого Духа, кроется не в том, что Бог не любит грешника или не желает спасти его. Вина за то, что этот грех не может быть прощен, лежит на самом грешнике, а не на Боге. Проблема в том, что грешник до такой степени ожесточил свое сердце, что у него уже нет желания покаяться и обратиться к Богу за спасением. Если со стороны человека нет покаяния, не может быть прощения и со стороны Бога. Живя на этой земле, мы ежедневно приближаемся к вечности. В конце этого дня мы будем на 24 часа ближе к моменту отправления с острова времени в безбрежный океан вечности. Каждый день мы стоим перед выбором – либо смирить наши сердца перед Богом и предаться молитве, Его Слову и исполнению Его воли в нашей жизни, либо ожесточить наши сердца против Бога, предавшись нашим разумом и телом похоти плоти, похоти очей и гордости житейской. Первое послание Иоанна, 2 глава, 16 стих. Вот перед каким жизненным выбором мы стоим.
Либо мы смиряем наши сердца перед Богом, либо позволяем им ожесточиться против Него, либо мы покоряемся Господу, либо удаляемся от Него, либо мы живем по духу, либо по плоти. Римлянам 8 глава 4 стих. Неважно, понимаем ли мы этот принцип, но это истина Божьего Слова. Наше сердце — это реальный фактор, определяющий наш ежедневный выбор. На чем сосредоточены наши сердца? На себе самих и своих желаниях или на Иисусе и Его воле? Существо проблемы в сердце человека. Вот почему автор послания к евреям так часто предупреждает нас о наших же сердцах. В послании к евреям в 3 главе с 7 по 13 стихи мы читаем: «Ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота в день искушения в пустыне. Посему я вознегодовал на он и рот и сказал: непрестанно заблуждаются сердцем. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом». Эти слова, взятые из 94-го псалма, напоминают нам, что самая большая проблема Божьих детей, и не только иудеев времен Ветхого Завета, но и новозаветных христиан, состоит в том, как сохранить наши сердца праведными перед Богом. Будет хорошо, если мы прислушаемся к наставлению, данному нам Богом в книге Притчей 4:23. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Такова была в действительности ситуация с фарисеями, описанная в 12 главе Евангелия от Матфея. Они ожесточили свои сердца, и дьявол так вцепился в их души, что они даже стали приписывать чудеса, творимые Иисусом, сатанинской силе. И поскольку в своем отвергании Иисуса они дошли до такой точки, что возвели хулу на Святого Духа, давшего Иисусу силу учить и творить чудеса, не осталось для них никакой надежды. Они были виновны в совершении непростительного греха. Помня все вышесказанное, рассмотрим некоторые специфические грехи, которые могут быть совершены против Святого Духа, в результате чего грубеют наши сердца. Хотелось бы вас предупредить, что упорствующие в подобных грехах будут возводить все более и более высокий духовный барьер между собой и Богом, и сердца их однажды станут настолько бесчувственными, что они уже не смогут покаяться в своих грехах и получить прощение. Мы можем грешить против Духа, противясь Ему и Его Слову. В таком грехе Стефан обвинял иудеев в Деяниях 7 главе. Он прочитал по этому поводу большую проповедь, проследив замысел Божий, начиная с Ветхого Завета, со времен Авраама. В своей проповеди он дерзновенно говорил о том, как Бог продолжал исполнять свои замыслы на протяжении всей истории иудеев вопреки всем их грехам, неверности и идолопоклонству. В своей проповеди Стефан со всей страстью заявил: «Жестоковыйные, люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы». Деяния 7 глава, 51 стих. Можно быть виновным в грехе противления Святому Духу, если отказываться слушать Божье Слово. Бог говорит сегодня с людьми через Библию, Его Святое Слово – истины. Тот, кто отвергает Божью истину и отказывается повиноваться Евангелию Иисуса Христа, виновен в грехе противления Святому Духу. Это все равно, что вступить в борьбу с самим Иисусом. Через пост

ваши души». Иакова 1 глава 21 стих. Именно такое отношение нам необходимо, чтобы избежать греха противления Святому Духу. Это отношение покаяния и смирения. Это отношение, при котором мы отрекаемся от своей эгоистичной воли и поворачиваемся к Господу и Его святой воле. Слово Божье различает между грехом, совершаемым по слабости и неведению, и грехом, совершаемым против Господа преднамеренно. Моисей говорил об этих двух видах греха в книге «Числа» в 15 главе. В стихе 26 он говорил о непреднамеренном грехе, а в стихе 30 — о грехе дерзком. Согрешивший непреднамеренно должен был принести через священника жертву за грех, после чего он получал прощение. В стихах 30 и 31 Моисей добавлял: «Если же кто сделает что дерзкой рукою, то он хулит Господа, истребится душа та из народа своего, ибо слово Господне он презрел, и заповедь его нарушил, истребится душа та, грех ее на ней». Разница между непреднамеренным и преднамеренным грехом обсуждается и в Новом Завете. В послании к Евреям 10:25 автор предупреждает христиан против греха намеренного отказа от собраний, добавляя в стихах с 26 по 31: «Ибо если мы, получивши познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, и Духа благодати оскорбляет. Мы знаем того, кто сказал: «У меня отмщение, я воздам, говорит Господь», и еще: «Господь будет судить народ свой». Страшно впасть в руки Бога живого. Если дерзко согрешили жившие под законом Моисея, такие умирали без милосердия. Автор послания к евреям вопрошает: сколь тягчайшему наказанию будут подвергнуты те христиане, которые отвернулись от Христа? Когда дети Божьи, омытые кровью Иисуса, получившие удивительный дар Святого Духа, произвольно грешат, они попирают Иисуса и оскорбляют Святого Духа благодати. Да поможет нам Бог понять всю серьезность такого заявления: «Я знаю Твою волю, но никто не может указывать мне, что делать». Такое вызывающее отношение ожесточит сердце и вобьет между грешником и его небесным Отцом клин греха, который уже никогда не сможет быть устранен. Давид, муж по сердцу Божию, молился в Псалме 18, стихе 14. «От умышленных, имеется в виду грехов, удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною, тогда я буду непорочен и чист от великого развращения». Умышленный грех — это грех преднамеренный, когда в глубине нашего сердца мы сознаем, что не должны его совершать. Некоторые люди, вместо того, чтобы с молитвой взирать на Бога и уповать на Его силу в преодолении подобного греха, дерзко и без сожаления его совершают. Если кто-либо упорствует в подобном грехе, не желая покаяться и обратиться к Господу за прощением, его сердце очерствеет. В конце концов, он достигнет той точки, которую достигли фарисеи. Он потеряет всякое желание покаяться и пойти с Господом, повинуясь Его святой воле. В первом послании Тимофея 4:2 Павел писал о лжецах, сожженных в совести своей. В современном переводе сказано: «совесть которых клеймена раскаленным железом». Тот участок шкуры коровы, на которой ставится клеймо, выжигается, и он утрачивает чувствительность. Подобным же образом, если человек упорствует в грехе против своей совести, его сердце в конце концов становится бесчувственным, и он теряет всякое желание покаяться в своих грехах и обратиться к Иисусу за прощением и спасением. Да поможет нам Бог избежать подобного ужасного состояния сердца. Брат Перри Котем в своей замечательной брошюре «Непростительный грех» дал несколько иллюстраций того, что может случиться с тем, кто все время противится Святому Духу в своем сердце. Предположите на минутку, что человек привязан к стулу тонким шнурком. Он может легко разорвать этот шнурок и встать со стула. А теперь представьте, что веревка обмотана вокруг человека вместе со стулом много-много раз. Тут человек уже привязан так, что не может разорвать веревки и встать.

встать со стула. Действие греха на сердце человека очень похоже. Грех подобен тонкой веревочке, опутывающей грешника все больше и больше с каждым совершаемым грехом, до тех пор, пока он не оказывается окончательно связан и не становится узником или рабом греха. Соломон писал об этом состоянии в книге Притчей, 5 глава, 22 стих. «Беззаконного уловляют собственное беззаконие его, и в узах греха он содержится». Но кто-то может возразить, разве Иисус не может разорвать узел греха? Да, может, если человек захочет покаяться. И если человек будет продолжать грешить, его сердце станет таким злым, что он потеряет всякое желание покаяться и обратиться к Господу за прощением. Предположите теперь, что некто ежедневно на протяжении какого-то периода времени закапывает по капельке кислоты в каждый глаз. Постепенно его зрение совершенно пропадет. Возможно, доктор даже предостерегал его от такой практики, но если он отказывается слушать его и продолжает закапывать в глаза эту кислоту, то он со временем совершенно и окончательно ослепнет. Нанесение непоправимого вреда своим глазам равнозначно совершению непростительного греха и разрушению собственной души. В обоих случаях грех умышленный, и в обоих случаях наносится непоправимый вред. Те, кто продолжает противиться Духу, станут виновными еще в одном грехе против Святого Духа — грехе оскорбления Его. В книге Ефесянам, 4 главе 30 стихе, Павел дал указание: «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Мы можем оскорбить Духа Святого Божия, потому что Святой Дух — это божественная личность Божества, обладающая чувствами. Святой Дух Божий любит нас больше, чем мы можем даже себе представить. И потому что Он любит нас, Он открыл нам совершенную волю Отца нашего Небесного, чтобы мы могли жить полноценной жизнью здесь на земле и однажды начать вечную жизнь с Отцом и Его чадами на небесах. Святой Дух не будет принуждать нас делать что-либо. Через Слово Он дает нам указания и приглашает нас исполнять волю Отца нашего Небесного. Но мы сами должны решить, будем ли мы служить Иисусу или самим себе. Воспользуемся ли мы Его приглашением или будем упорствовать и делать то, чего хочется лишь нам? Отец блудного сына знал, какое горе может принести сын, ослушавшийся отца и ушедший в дальнюю страну греха. Когда сын покинул отца, отказавшись от всех благословений домашнего очага, отец страдал так глубоко, как только может страдать человек. Когда чада Божьи отступают своевольно, вместо того, чтобы покориться Божьей воле, сердце Святого Духа болит так же, как оно болело у отца блудного сына. Те, кто продолжает противиться воле Божьей и оскорблять Святого Духа, совершая преднамеренный грех, в конце концов угасят Святого Духа в себе, и он исчезнет из их жизни. Об этом грехе предупреждал Павел, когда писал в 1 Фессалоникийцам 5:19 «Духа не угашайте». Вы знаете, как гасить огонь? Вы заливаете его водой или засыпаете землей, чтобы отсечь доступ воздуха к нему и таким образом ликвидировать. Павел говорил, что христиане могут совершить подобное против Святого Духа. Христиане могут противиться ему и оскорблять его до тех пор, пока, наконец, не погасят его и не ликвидируют его влияние на их жизнь. Церковь в Лаодикии начала угашать духа в своей жизни. Послание Иисуса этой церкви было таково: «Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч! Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих». Книга Откровения, 3 глава, 15 и 16 стихи. Церковь становилась виновной в противлении Святому Духу и огорчении Его, и наступил момент, когда Он начал гаснуть в их сердцах. Их жар остыл, и они становились все более безразличными к Иисусу и Его воле. Христианство — это не религия самоуверенности, но процесс познания того, что единственный путь — это полностью полагаться на Иисуса, ибо Он только поможет нам жить в святости. Чтобы осуществить эту цель, мы должны быть готовы ежедневно избавляться от своих эгоистичных мыслей. Мы должны позволить Иисусу через Своего Святого Духа жить в нас.
Услышавшие его голос отрекутся от себя и последуют за ним в вере, и любовь откроет для него двери их сердец, чтобы он пришел и жил в них и через них. Вот в чем смысл христианства. Любой шаг в сторону от Господа опасен, потому что это шаг к вечному и безвозвратному отчуждению души от нашего любящего Отца Небесного. Если такой грешник будет упрямо отвергать покаяние и отказываться обратиться к Иисусу за спасением, он будет уходить все дальше и дальше от Бога и Его совершенной любви, и сердце его будет все больше и больше ожесточаться». Та же опасность существует и для детей Божьих, которые однажды покаялись и уверовали в то, что драгоценная кровь Иисуса смыла их грехи. И если дитя Божье будет противиться Святому Духу в своей жизни, оно будет огорчать Господа, пока окончательно не угасит его. Как только это произойдет, сердце его ожесточится до такой степени, что он уже никогда не раскается и не вернется к Отцу. Он зайдет так далеко, что не сможет уже вернуться назад, и однажды погибнет навсегда. Чуть выше Ниагарского водопада раньше стоял щит с надписью «Дальше спасения нет». Значение этой надписи очевидно. За указателем течения становилось настолько сильным, что безумец, заплывший на лодке за него, не смог бы развернуться и избежать падения в водопад. Когда грешник медлит с повиновением Богу, он может достичь такой критической отметки. Он может противиться Святому Духу в течение такого долгого периода времени, что его сердце больше уже не сможет смягчиться. Некоторые уже зашли за такую отметку в своих сердцах. Только Иисус знает это наверняка. Будьте уверены, что такая невидимая черта существует. Если мы будем шутить с Божьей благодатью и превратим наше христианство в игру, придет день, когда мы пересечем эту черту, и тогда будет слишком поздно покаяться. Риск, скрытый в слишком долгом откладывании покаяния, ярко проиллюстрирован следующей басней. Орел стоял на туше ягненка, которая вмерзла в льдину, плывущую по реке. Орел пировал на трупе, а льдина все плыла, приближаясь к водопаду. Время от времени орел горделиво поднимал голову и смотрел вниз по течению, как бы говоря: «Я знаю, что впереди опасность, но я знаю также, что делаю. Я взлечу, прежде чем будет слишком поздно». Он оставался на этом кусочке льдины со своим странным грузом и плыл по направлению к ревущему водопаду. В последний момент орел расправил свои сильные крылья, чтобы взлететь. Но пока он пировал на туше, его лапы вмерзли в шерсть ягненка. Он хлопал крыльями и пронзительно кричал, но тщетно, потому что в следующую секунду водопад подхватил его навстречу смерти. Многие юноши и девушки сегодня пируют на трупе греха. Они плывут вниз по течению времени навстречу водопаду вечности. Они искренне намереваются однажды покаяться и примириться с Богом, а пока они веселятся. День за днем их души приближаются и приближаются к вечности. Но когда они, наконец, решат, что им необходимо примириться с Богом, они обнаружат, что уже невозможно освободиться от цепких объятий греха. Они окажутся связанными своими греховными привычками, и их души, захлебнувшись в водопаде, упадут на скалы вечной смерти, в темную бездну. Не позволяйте этому случиться с вами. Если вы не христианин, не медлите, пока не будет слишком поздно. Смягчите свое сердце, пока вы еще в состоянии сделать это, и покайтесь в своих грехах. Придите к Иисусу Христу в вере и повинуйтесь Ему, чтобы обрести прощение грехов. Пусть Божий Дух поселится в вас. А если вы христианин, не грешите против Духа Святого, живущего в вас. Не противьтесь Ему, не оскорбляйте Его и не гасите Его. Позвольте Ему превратить вас в человека, жизнь которого отражала бы Его желание вечно жить с Богом.

0: На вашей волне «Христианское радио на пути». Продолжаем наши передачи. Сейчас мы предложим вам программу «На круге своя», подготовленную сотрудниками Трансмирового радио.
1: Вы слушаете христианскую программу «На круге своя».
2: На круге своя, на круге своя.
1: У микрофона ректор Московского богословского института Владимир Рягузов.
3: Уважаемые радиослушатели, в нашей жизни бывает большое число проблем, но как их правильно разрешить? Об этом говорит Библия. Сегодня будем читать книгу «Исход», 15 главу с 22 стиха. «И повел Моисей израильтян от Черного моря, и они вступили в пустыню Сур, и шли они 3 дня по пустыне и не находили воды. Пришли в Меру и не могли пить воды в Мере, ибо она была горька». Почему и наречено тому месту имя Мера. «И возроптал народ на Моисея, говоря: „Что нам пить?“ Моисей возопил Господу, и Господь показал ему дерево, и он бросил его в воду, и вода сделалась сладкой. Там Бог дал народу устав и закон, и там испытывал его. И сказал: „Если ты будешь слушаться гласа Господа, Бога твоего, и делать угодно пред очам его, и внимать заповедям его, и соблюдать все уставы его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на Египет, ибо я, Господь, целитель твой“. И пришли в Елим. Там было 12 источников воды и 70 финиковых дерев. И расположились там станом при водах». После того, как израильтяне перешли Черное море чудом Божиим, они воспели Господу триумфальную песню, и состоялось у них прекрасное, грандиозное празднество. И израильтяне, ликуя, восхваляли Господа, но их ликование не было продолжительным. По истечении 3 дней на их пути появилась проблема. Войдя в пустыню Сур, они не нашли воды. Через 3 дня израильтяне, придя в Меру, нашли воду, но не могли пить воды в Мере, ибо она была горька. И весь народ начал роптать на Моисея. Если совсем недавно народ благодарил, восхвалял Бога и ликовал пред Ним, то через некоторое время он стал негодовать. У народа была вера, зависимая от настроения и изменяющаяся в соответствии с обстоятельствами жизни. Ведь Бог дает нам не только сладкие воды, но и горькие. Если бы Бог давал нам только сладкие воды, то мы, упиваясь ими, отдалились бы от Него. Поэтому Он дает нам и горькие воды. В книге «Исход» в 16 главе 8 стихе сказано, что ропот, который израильтяне подняли против Моисея, равносилен восстанию против самого Господа. А ропот на Господа – этот грех, и он лишает человека Божьей благодати. Любой человек долго помнит плохое, а хорошее быстро забывает. Особенно быстро забывает Божью благодать. Израильтяне были очевидцами великого чуда, сотворенного Господом. Но не прошло и 3 дней, как они, забыв Его благодать, начали роптать на Него. Дорогие служители, не поступаем ли и мы подобным образом? Утром восхваляем Бога, а вечером ропщем на Него. Не успел еще высохнуть кончик языка от сказанных слов благодарности, как мы тут же начинаем негодовать и роптать на Господа. Когда мы имеем хорошее от Него, то благодарим Его. Когда горькое, то ропщем. Разве можно назвать такую веру истиной? Упомянутое в нашем тексте слово «мерра» означает «горечь». Как вы думаете, почему Бог дал израильтянам меру, то есть горькие воды, эту горечь? Бог дает ее своим детям в качестве лекарственного тонизирующего средства. Бывает 2 вида лекарств. К первому виду относится яд, имеющий сладкую оболочку. Такие лекарства дает нам сатана. Ко второй группе относятся тонизирующие средства, которые, несмотря на горький вкус, очень полезны. И именно такие лекарственные средства дает нам Господь. 3 дня пути по пустыне и горькие воды, о которых говорится в основном тексте, символизируют испытания, посылаемые нам Богом. С помощью их Он проверяет нас, насколько мы послушны или непослушны Ему. Кроме того, ропот – это грех неверия. Неужели Бог, позволивший перейти Черное море, не укажет израильтянам путь в пустыне? Израильтяне не доверяли Божьей милости, любви и силе. Если есть у нас радостные дела, то наряду с ним есть и печальные. Если есть хорошие дела, то наряду с ним есть и плохие. Желающий достичь победы должен быть готов и к поражению. Наряду с ясным днем есть и темная ночь. Блуждающий в темной ночи знает о том, что наступит и утро. Мои дорогие, независимо от того, дает ли нам Бог тьму или свет, сладкие воды или горькие воды, будем верить в Его суверенную независимую волю. Может быть, вы спросите, для чего Бог посылает нам тьму? Для того, чтобы в нашей жизни присутствовало прекрасное утро. Для чего Бог дает нам горькие воды? Для того, чтобы дать нам сладкие воды. Давайте научимся в любом случае говорить «Аминь», «Да будет так», «Аллилуйя», «Слава Богу». И поступая таким образом, мы будем свидетельствовать об истинности своей веры, о своем доверии Господу. Когда израильтяне роптали на Моисея, то с этой проблемой он обратился к Богу. Дорогие мои, как вы думаете, в чьих руках находится ключ к решению проблем? Моисей прекрасно понимал, что этот ключ находится в руках Вседержителя, и поэтому молится ему. В 25 стихе нашего текста сказано: «Моисей возопил Господу». Здесь выражение «возопил» означает «усердно и горячо стал молиться». Когда есть у нас проблема, должны ли мы роптать или молиться? Из текста видно, что если народ при этом роптал, то Моисей вопиял к Богу. Поэтому, когда обступают нас трудности, мы должны обращаться к Богу с молитвой. Когда на нас надвигаются неразрешимые проблемы, мы должны опять молиться. Когда над нами давлеет тяжелое бремя, мы должны молиться. Когда мы испытываем тягость на душе, мы должны опять молиться. У молящегося человека нет ропота и негодования. Он смиренно доверяется Богу. Он за все благодарит Его и возлагает на Него надежду свою. Давайте вернемся к нашему тексту. После того, как Моисей возопил Господу, Бог тут же показал ему дерево, и он бросил его в воду, и вода сделала сладкою. При этом дерево, брошенное в воду, не обладало какими-то особыми химическими свойствами. Превращение горькой воды в сладкую стало возможно только благодаря силе Божией. Из Библии мы знаем, что Моисей совершал подобные чудеса, а именно он превратил воду в кровь. Елисей солью оздоровил нехорошую воду, а Иисус Христос превратил воду в вино. Все содеянное библейскими героями представляет собой Божие чудо. Дерево, на которое указал Бог, является прообразом креста на Голгофе. Поэтому если наша душа, семья, церковь и общество наполнены мерою, горечью, то нужно, чтобы в нем воздвигли крест, чтобы сделать их сладкими. И большая помощь приходит к нам с креста Голгофского. За стенами древнего Иерусалима на этом кресте умер Сын Божий, а потому крест – это тоже дерево, которое делает горькую воду нашей жизни сладкой. Заметьте, уважаемые слушатели, что это делает именно крест, а не какая-то религия, и не мы сами. Есть столько много так называемых христиан, которые прежде всего доверяют самим себе и надеются на себя. Но когда доходит до горьких вод жизни, сталкивается с границами своих возможностей, тогда они разочаровываются в себе. Потому что только здесь помогает крест Христов. Как же этот крест мы можем увидеть в горькой воде своей жизни? На то есть только один действенный совет. Среди печалей и скорбей смотреть с веры на распятого Спасителя Иисуса Христа, полностью доверять Ему себя и свои жизненные обстоятельства, в которых находимся. Тогда горькая вода станет сладкой. Не об этом ли мы поем с вами вместе? Когда душой страдаю, то на святую кровь, на крест твой я взираю и исцеляюсь вновь. И есть ли в мире песни, которые б могли воспеть врача болезней, спасителя земли? У каждого человека есть множество проблем. Поэтому говорят, что человек рождается среди проблем, живет среди проблем и умирает среди них. Если у вас есть тоже проблемы, мои слушатели, то это является доказательством того, что вы еще живы. У каждой проблемы есть свой ключ к решению. Но следует помнить, что этот ключ находится не в руках человека, а в руках Бога Вседержителя. Поэтому Бог дает нам одновременно ключ и замок к нему, тьму и свет, горькие и сладкие воды. Бог дает проблему и ключ к ее решению. Нам нужно только молиться, чтобы явилась рука Господня. Помните, что молитва является ключом к решению всякой проблемы. Когда обступают нас проблемы, давайте, оставив всякие человеческие помышления, будем уповать на Бога и молиться. Когда на пути израильтян находилось Черное море, то Моисей молитвой открыл им путь среди этого моря. Когда в течение 3 лет на земле израильской не было ни росы, ни дождя, то Илия молитвой открыл небесные врата. Таким образом, для каждой проблемы есть свой ключ к решению. Если нужно, то Бог иссушает даже море, чтобы открыть путь своим детям. Ключ к решению проблем находится не вдали, а вблизи, рядом с нами. Наш текст свидетельствует о том, что дерево, способное превратить горькую воду в сладкую, находилось рядом с водами, рядом с Моисеем. Бог указал на дерево, стоящее рядом с этими водами. Но вызывает удивление то, что народ его не увидел, и только Моисей смог обнаружить его. Таким образом, ключ к решению проблемы находится не вдали, а вблизи, рядом с нами. В 26 стихе нашего текста сказано: «Я Господь, целитель твой». Другими словами, Бог является целителем всех духовных и физических проблем. В нашей семье, церкви и обществе имеется масса таких проблем. Помните, ключ к их решению находится не вдали. Давайте будем молиться Богу, чтобы явилась Его рука, потому что Бог заранее приготовляет для нас этот ключ. Рядом с проблемой находится божественный ключ к ее решению. Часто мы по своему незнанию из-за отсутствия духовных очей не видим его. Не отчаивайтесь, мои друзья, перед нависшей проблемой и не ропщите на Бога, не помолившись. Прежде всего, уповая на Бога, молитесь. Пусть молитва предшествует всем вашим делам. Аминь.

0: 8 вечера по тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
2: Дорогие друзья, ежедневно в это же время на нашей волне звучит получасовая христианская программа «Новые нивы». После ее окончания слушайте передачу «Разбор Библии для молодежи».

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец всякого милосердия и утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Аминь.

Господу нашему Иисусу Христу принадлежат слова: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Евангелие от Матфея 11:28. А Давид говорит в 49-м псалме: «Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои, и призови меня в день скорби, и я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Вот почему одна индуска, принявшая христианство, будучи неграмотной, просила миссионерку научить ее читать хотя бы одно единственное слово, и это слово «Бог». Миссионерка исполнила ее желание. Индуска радостно стала перелистывать Библию и другие духовные книги, и глаза ее каждый раз сияли, когда она встречала это дорогое для нее слово «Бог». А ты, дорогой слушатель, бываешь ли также рад, когда слышишь великое имя Бога? А вот предсмертные слова древнегреческого философа Сократа, жившего в V веке до нашей эры. Он говорил о неведомом для него Боге: «Ты тронул своим лучом мою грязную душу, и она устремилась к тебе, неведомый, чье имя тайна. Я искал тебя, потому что ты в истине. Я стремился к тебе, потому что ты в справедливости. Я любил тебя, потому что ты в любви. Ты источник жизни». А в книге Левиса «Письма из ада» описывается, как один человек проходил бесконечную серую и мрачную пустыню. Повсюду сидели в отчаянии люди, которые держали свои головы в руках и о чем-то глубоко думали. Наконец путник спросил: «О чем вы все так напряженно думаете?» «О имени», — был ответ. «О имени? О каком же имени?» В том-то и дело, что мы не знаем, о каком имени, но мы знаем, что когда мы были еще на земле, то там мы слышали об одном великом имени, которое способно было спасти людей. Но тогда мы не придавали тому значения. Теперь же, находясь в этом аду, мы не можем вспомнить это имя. Ибо мы знаем, если кто и был бы способен нас спасти, то только обладатель того имени, которое мы не можем вспомнить. Наконец путник сказал им: «Это имя Иисус Христос». Но его никто не мог расслышать. Путник все громче называл имя Христа. Наконец он, подобно грому, произнес это имя, но никто опять не расслышал. Эти люди не обладали таким органом, который был бы способен расслышать имя Христа или хотя бы его вспомнить. Теперь время благоприятное. Теперь нужно призывать это сладкое имя Иисуса Христа к своему же собственному спасению.

Есть в Священном Писании одно особое повеление. Читаю послание Колоссянам 3:17. «И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа». Практически это означает, что буквально все, что мы в жизни делаем, должно нам делать во имя Христа. О том, как Христос стал обладателем такого высокого имени, отвечает также Святое Писание в послании апостола Павла к Филиппийцам 2:7 и далее. Там сказано о Христе, как Он уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил Себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса преклонило всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Из этих стихов видно, что за смирение и унижение, скорби и страдания Христос унаследовал величайшее имя и не только в преисподней и на земле, но даже и в небесах. Апостол Петр однажды проповедовал своему народу следующими словами: «То да будет вам известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен он пред вами здрав. Он есть камень, пренебреженный вами зыждущими, но сделавшийся главою угла, и нет ни в ком ином спасения. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Пред Христом преклоняться не только во всех сферах бытия, то есть на земле, небе и преисподней, но Его власть простирается на необъятные пределы. В послании к Ефесянам 1:21-23 сказано: «Превыше всякого начальства и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем. И все покорил под ноги Его, поставил Его выше всего главою церкви, которая из тела Его, полнота наполняющая все во всем. Да, великим именем обладает наш Спаситель. Все пред Ним в свое время преклонится, или, как сказано, всякое колено». Известно, что Господа нашего начальники израильские предали из зависти, сделавшись убийцами Сына Божия. После воскресения Христа апостолы проповедовали силе Духа Святого, то опять те же начальники призвали апостолов и били их, и запретивши им говорить об имени Иисуса Христа, отпустили их. Еще в ветхозаветнее время было дано обещание, что также и верующие получат новое имя. Так читаем у пророка Исаия 62:2: «И назовут тебя новым именем, которое нарекут уста Господа». И вот Деяния апостолов 11:26 сообщается об этом событии. Ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. В оригинале на греческом языке сказано необычное слово «колео», то есть «назвались», а слово «хрематица» обозначает «божественное название». И так в Деяниях апостолов описано, как стали божественно называться ученики. И верно, христиане есть носители божественного Христова имени. Вполне верно и юридически, если иметь в виду, что церковь является главою, то другого имени и невозможно ей дать. Вот почему богатые иудеи и начальники Израиля преследовали Христа и христиан. У Якова 2:7 читаем: «Не они ли, иудейские богачи, бесславят ваше доброе имя, которым вы называетесь, то есть христиане? Эти богачи преследовали христиан через всю нашу эру, то есть через 2000 лет, и будут это совершать до конца». О чем говорит Откровение Иоанна? Уже на заре рождения церкви христиане изгонялись из Рима, подвергались смертной казни и мучениям. Римский император Диоклетиан настолько жестоко истреблял в течение одного года, что в 304 году нашей эры он воздвиг колонну с надписью «Название христианин навсегда уничтожено». Прошло более 16 веков.
как было торжественно отмечено гибель христианства. Но на деле мы видим другое. Христианство чтит как свое божественное имя, так и имя Иисуса Христа. Да, и как нам не чтить это имя? Человеческие имена, и то лишь самых известных, становятся достоянием истории и очень часто обличены вечным позором. А наш Иисус получил имя, которое превыше всякого имени. Мы чтим это имя, ибо этим именем нам даруется спасение. Даже каждый вновь возрожденный христианин вступает в завет с Богом Отцом посредством имени Иисуса Христа. Во имя Христа мы имеем святое водное крещение. Один автор пишет: «Писание называет последователей Христа учениками, братьями, святыми, христианами. Ученики означают учащиеся последователями Христа. Братья определяют нашу родственность один к другому во Христе. Святые выражают наше новое личное состояние в Боге. Христиане включают, превосходят и покрывают все вышеупомянутые другие названия. Господь сказал: «Моя церковь», и церковь является Его телом. Кроме того, церковь является невестой Христа. Исходя из этого родства, вполне ясно, почему церковь имеет божественное наименование. Ко всему, христианство действительно связано близким родством со Христом, ибо Христос своей собственной кровью омыл нас от грехов наших. Кроме того, христианство постоянно вспоминает страдания Христовы, участвуя в святой трапезе, что есть плоть Его и кровь. Очень жаль, что при всем славном величии имени Иисуса среди людей часто встречаются и так называемые лишь по имени христианами. Так случилось и в Коринфянской общине. Я разумею то, что у вас говорят: «Я Павлов, я Аполосов, я Кифов». На это Павел ревностно обращается к коринфянам с вопросом: кто Павел, кто Аполос? Они только служители. И еще он спрашивает: разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились? Мы соработники у Бога. Никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Также и знаменитый немецкий реформатор Мартин Лютер просил: «Умоляю всех оставить мое имя в стороне и не называться лютеранами, а христианами». Точно так именно Сименс не давал своим последователям своего имени. И его уже давно не было в живых, когда Екатерина II назвала немецких переселенцев меннонитами. Каким-то образом новое название казалось летучим и распространилось повсюду. Точно так и многие другие благословенные служители никогда в жизни и не помышляли кого-либо назвать своим именем. Напротив, у всех верных было одно общее понятие и желание, которое гласит: «Мы должны называться христианами». Так Паркер, известный английский проповедник, говорил: «Единое имя, которым мы должны называться, это имя христианин». Другой известный проповедник Бернс говорил: «Самое славное имя, дарованное смертному человеку, которое превыше всех имен, это имя христианин». А Уайтвилл говорил: «Я хотел бы, чтобы все святые Божии были поглощены одним именем христианин. Кто будет, как говорит Бернс, поглощен этим именем, тот никогда не останется без благословения». В Откровении 2.13 сам Христос хвалит ангела Пергамской церкви: «Знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое». Из всего прочитанного видно, какое важное значение имеет имя Христово. Да и другие имена имеют великие значения. Вспомните теперь, как апостолы пришли к Христу и с радостью рассказали Ему, что и бесы повинуются им. Но Иисус им ответил: «Не радуйтесь, что духи повинуются вам, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Даже наши имена, как верующих во Христе и как христиан, написаны даже на небесах. А многие стараются попасть на доску почета,
о тех, которые отступят от Господа, их имена изглажены из книги жизни, но зато их имена внесены в другую запись. Вот что говорит пророк Иеремия 17:13. «Отступающие от меня будут написаны на прахе, а прах и обладатели имен, записанные на них, ожидают вечное осуждение. Будем все более чтить имя Христово, а также и наше великое божественное звание христианин, ибо нет иного имени под небесами, которым надлежало бы нам спастись». Однажды один вернувшийся с фронта солдат в поношенной изорванной одежде, что он даже был похож на бродягу, стоял у здания судьи. Так как слуги его не впустили, этот солдат вернулся после гражданской войны с запиской в руке от погибшего в бою сына судьи. Наконец появился судья. Солдат подошел к судье, но последний толкнул его, думая, что у бродяги какая-либо просьба. Но солдат вновь обратился к судье и обратил его внимание на подпись. Тут же судья, как будто стал другим человеком, заплакал и обнял солдата и вел его в дом свой. В записке сына судья прочел: «Я умираю на поле битвы, и один из моих друзей оказывает мне помощь. Если он когда-либо придет к тебе, будь добр, во имя Чали, так звали сына, прими его». И судья принял чужого солдата во имя сына своего. Первым его словами к солдату были: «Ты можешь иметь все, что только мои деньги и влияние в состоянии будут дать тебе». Дорогие, во имя Иисуса Христа Бог принимает нас в свой небесный дом. Во имя Иисуса Христа после временной жизни во плоти дарует нам жизнь вечную в новом небесном теле. Во имя Иисуса Христа Бог Отец еще никому не отказал, когда приходили к Нему с просьбой прощения или принятия как блудного сына. Отец Небесный любит миловать во имя Сына Своего Иисуса Христа. Христос поистине того достоин, и даже более того, чтобы мы все, что говорим или делаем, было бы во имя Иисуса Христа. Аминь.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу: Новые Нивы, почтовый ящик 310402, почтовый индекс 516-19, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германии. Для тех, кто не успел, я повторяю адрес: Новые Нивы, почтовый ящик 310402, почтовый индекс 516-19, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германии. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: Говорит радио «На пути». Продолжаем наши программы и приглашаем вас послушать разбор Библии для молодежи.
1: Откровение и открытый в нем Бог. Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследник

истоком всего, через которого и веки сотворил». Евреям 1 глава, 1 и 2 стих. Откровение, которому можно доверять. Бог поручил Марии задачу, казавшуюся невыполнимой. Судя по всему, она не настолько обрадовалась, как, возможно, ожидал Гавриил. Сначала она испугалась величественного архангела и того, что с ней произойдет. Но потом она приняла Божье поручение. «Серба Господня да будет мне по слову Твоему». Луки 1 глава 38 стих. Так она приняла самое важное поручение в земной истории – воспитать Божьего Сына, Царя царей и нашего Спасителя. Мария знала, кем был Иисус. Она не забывала знамения, окружавшие его рождение, обетование, данное Гавриилом, ангельское пение, поклонение волхвов и пастухов. На ее глазах он превращался в мудрого и праведного скромного молодого человека. Потом он разрушил ее представление о том, для чего он пришел. Потом вместе с учениками, которые до самого воскресения не могли понять миссию Иисуса. Мария наблюдала за сыном и пыталась понять, является ли он исполнением ветхозаветных пророчеств. Всю жизнь она верила в Божье обетование. Ее двоюродная сестра Елизавета предсказала ей: «Блаженная уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа». Луки 1 глава, 45 стих. И Иисус многократно продемонстрировал ей силу веры. Сами по себе библейские строки не представляют собой ничего особенного. Их ценность в том, что они говорят нам о Боге, о том, как древние пророчества исполнились в Иисусе Христе. Нам следует хорошо усвоить эти истины и ценить то, что Иисус сделал и продолжает для нас делать. Это и есть самый большой подарок от Бога. Дискуссия. Как взаимоотношения с Богом отразились на вашей жизни? В чем это проявилось сильнее всего? И почему? Может ли человек, который сомневается в существовании Бога, получить исцеление от Него? Поясните свой ответ. Где именно Бог призывает вас распространять благую весть?

больше, чем слова. Во втором послании Петра, 2 Петра 1 глава, 19 по 21 тексты, говорится, что слова пророка принадлежат Святому Духу. Слово «пророк» происходит от греческого слова «профитес», которое переводится как «предсказатель». Задачей библейских пророков было донести вести, данные Святым Духом. Таким образом, пророк был, по сути, прямым представителем Бога. Какой бы величественной и возвышенной ни казалась эта роль, пророков на каждом шагу подстерегали опасности. Например, смотрите книгу пророка Иеремии, 11 глава, с 18 по 23 тексты. Дух Святой использовал пророков, несмотря на их несовершенную память, бедный язык и всевозможные страхи, чтобы донести до своего народа вполне определенную и ясную весть от Бога. Само Писание, уподобляясь пророку, приписывает авторство своих истин Богу. Во втором послании к Тимофею, 3 главе, 16 и 17 текстах, говорится, что все библейские писания происходят от Бога. Мы можем поражаться содержанию некоторых из библейских книг, гадать об их происхождении и даже спорить об их каноничности, однако в каждой из них прослеживается божественное присутствие. Божий лик с легкостью просматривается в этом сборнике книг, которые писались, изучались и передавались из поколения в поколение в течение нескольких тысячелетий. Но Библия — это не просто текст, не просто повествование об исторических событиях и удивительных чудесах. Учение Библии об ее авторе, Боге, лучше всего выражено в послании к Иакову, 1 главе 17 тексте. О чем же говорит этот текст? «Бог — наш неизменный помощник, милосердный благодетель». Представьте себе переписчиков, которые копировали Тору и многостраничные кодексы, авторов и пророков, которым была поручена задача воплотить божественное откровение в тексте. Сложнейшая задача. И все же, каким-то чудом наш Всеблагой Творец явственно присутствует в каждой библейской книге. Божье откровение сияет сквозь столетия, достигая нашего времени. И подобно пророкам, мы тоже должны, ко благу или ко злу, прислушаться всем сердцем к вести, которую Он нам несет. Вопросы. Почему Библия так отчетливо указывает нам на своего божественного автора? Как получилось так, что библейские книги, записанные столь разными людьми, неизменно говорят об одном Боге? –

Откровение сокрытого Бога. Неоднократно говорилось о том, что Бог вынужден скрывать себя, ведь в противном случае нам осталось бы смотреть только на Него. Неудивительно, что Бог продолжает оставаться тайной для мира, погрязшего в мелочах. Мы не можем общаться с Богом лицом к лицу, как Адам и Ева, или как 12 апостолов, однако у нас есть Писание, а Дух Святой научает и направляет нас в верную сторону. Самые древние отрывки Библии были написаны более 3000 лет назад. Самые свежие – около 2000 лет назад. Несмотря на столь солидный возраст, археологами доказано, что библейский текст оставался неизменным на протяжении столетий. К удивлению ученых, библейские тексты свитков Мертвого моря, а эти рукописи были созданы в первом столетии нашей эры и даже раньше, не слишком сильно отличаются от современных, намного меньше, чем аналогичные тексты других произведений древней литературы, даже написанных намного позже, чем Библия. Бог хранил и оберегал свое слово. Что такое богодухновенность? Инспирация. 2 Тимофея 3 глава 16 и 17 стих сам по себе весьма богодухновенный текст. Однако природа этого богодухновения, а также проблема различного толкования текстов, обращенных к разным читателям, продолжает будоражить умы ученых. В исторических книгах Ветхого Завета нередко цитируются официальные исторические хроники. Например, 2 Царств 13 глава 12 стих. Синоптические Евангелия от Матфея, Марка и Луки во многом схожи между собой. Первоисточником, вероятно, был труд Марка. Однако каждый из апостолов подчеркивает разные особенности личности Иисуса. Автор книги Экклесиаста говорит, что старательно подбирал притчи, приискивал изящные изречения, чтобы точнее выразить свои мысли. Библейский текст не был инспирирован дословно. Авторы не записывали его под диктовку Бога. Вместо этого Святой Дух вдохновлял авторов выражать определенные истины в определенном историческом контексте. И если же рассматривать каждую из книг в контексте всего Писания, то открывается поразительная картина. Во 2 Петра 1 главе в 20 и 21 стихах говорится, что никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым. Нельзя недооценивать роль Святого Духа в процессе инспирации. С первого дня существования этого мира Дух работал над тем, чтобы связать небо и землю. Природа Бога. Вероятно, последней из основных христианских доктрин, принятой в церковью, было учение о Троице. Мы долго недооценивали значение этой доктрины. Иудаизм строится на ветхозаветном положении «Бог один» – Второзаконие 6 глава 4 стих. Божественный статус Иисуса – одно из первых великих учений ранней христианской церкви. В Матфея 28 главе 19 стихе и других текстах перед нами предстает Троица из Отца, Сына и Святого Духа. Однако их взаимодополняющие и при этом уникальные функции до сих пор для богословов остаются загадкой. Каков же Бог? Во 2 Паралипоменонам 6 главе 18 стихе Соломон восклицает: «Поистине Богу лежит с человеками на земле». «Если небо и небеса небес не вмещают тебя, тем менее храм сей, который построил я, и все же Иисус предпочел жить среди нас. Он разделил с нами бремя человеческой природы, однако при этом не утратил своей божественной природы. Иисус, который не отвергает никого, уверяет нас, что если мы знаем Его, то знаем и Его непостижимого Отца». Бог говорит, что Его характер неизменен. Малахия 3 глава 6 стих. Однако Писание показывает, как Он постоянно адаптирует свои методы применительно к обстоятельствам своего непокорного народа, будучи источником добра. Иакова 1 глава 17 стих. Бог всегда ищет способ возвысить нас, Он указывает нам путь к совершенству и вовлекает нас в плодотворное общение. В одном мы можем быть абсолютно уверены: Бог есть любовь, Он сотворил нас из любви к нам. Он умер за нас и спас нас своей любовью. Его любовь ведет нас, и она же заставляет его страдать, когда мы испытываем боль и горе. Бог с нетерпением ждет дня, когда мы все до конца познаем его и свергнем с себя бремя греха. Бог действия.
В древности люди считали богов географически ограниченными. Разные боги правили разными странами, городами и даже отдельными холмами и жилищами. Однако истинный бог презрел все эти ограничения. Иоанна думал, что сможет убежать от бога, если поплывет в направлении обратном тому, в котором его послал бог. Однако бог все равно разыскал его. Жители Вавилона очень удивились тому, что бог народа, который они покорили, последовал за своими людьми в плен и даже там остался владыкой всех народов и государств. Бог провозглашает приговор Содому и Гоморре, избавляет свой народ из египетского рабства и вызывает Моисея из его убежища в пустыне. Он даже открывает себя, а заодно и будущее человечества, престарелому апостолу, сосланному на остров Патмос. Откровение 1 глава 9 стих. Сегодня Бог желает общаться с нами не меньше, чем когда-то Он хотел общаться с новоиспеченными горделивыми чиновниками древними сапотами. Он не бросает нас, Он готов проявить свою силу в нашей жизни. Дискуссия. Почему божественное сообщество называется Троицей? Как это характеризует Бога и Его характер? Почему Бог не стал диктовать каждое слово Библии, подобно тому, как Он записал текст 10 заповедей? Как нам следует относиться к тем отрывкам Библии, которые, как нам кажется, противоречат друг другу?

Все Писание богодухновенно. Второе послание к Тимофею, 3 глава, 16 и 17 тексты. Человеческий ум без особого действия Духа Божия будет представлять многие библейские вопросы трудными для понимания, ибо ему недостает божественного освещения. Люди не должны, обращаясь к Божьему Слову, устанавливать свои собственные планы, свою собственную волю или идею, но они должны прийти с кротостью, скромностью и с помощью Святого Духа. Никогда не пытайтесь исследовать Священное Писание, пока вы не готовы слушать, пока вы не готовы быть учеником, пока вы не готовы слушать Слово Божье так, как если бы Его голос прямо говорил к вам живыми, непреложными истинами. Пусть ни один смертный человек не занимается суждением, сколько в Слове Божьем богодухновенного, а сколько небогодухновенного, и не выносит решение, что одна часть из него вдохновлена больше, чем другие части. Бог предостерегает его от такого побуждения. Бог не дал человеку права на подобную работу. Всю вечность будет открываться слава, извлекаемая из драгоценных сокровищ Слова Божьего. Не позволяйте никому из людей в вашем присутствии расчленять Слово Божье и говорить, что является откровением и написано под вдохновением, а что таковым не является. Обличите того, кто начнет этим заниматься. Скажите всем этим людям, что они просто не знают, что делают, и не в состоянии понять вопросы, относящиеся к тайнам Бога. Мы хотим вдохновлять и поощрять веру. Мы не хотим, чтобы кто-то говорил: «Это я отвергаю, а это принимаю». Но мы хотим безоговорочно верить в полную Библию целиком, в том виде, в котором она дошла до нас. Мы приглашаем вас взять Библию в руки, но не возлагайте святотатственно на нее руку и не говорите: «Она богодухновенна», просто потому, что кто-то сказал так. Ни одна йота и ни одна черта не должна быть изъята из этого слова. Отнимите руки, братья. Не оскверняйте ковчега, не возлагайте ваши руки на нее, но пусть Господь управляет. Библия является его собственной силой, и он будет действовать таким образом, чтобы осуществить наше спасение. Мы нуждаемся в Боге, чтобы иметь какую-либо возможность трудиться. Нам не нужны человеческие идеи, ограничивающие его.

собирая недостающие элементы. Я помню момент, когда я осознала, что мой парень так сильно меня любит, что готов провести со мной всю жизнь. Это было на последнем курсе колледжа. Большинство моих друзей и мой парень уже закончили учебу. Мне было так одиноко, я не знала, что буду делать дальше. И вот в один прекрасный день я получила от него посылку. В ней было много песен и одно стихотворение. Я без конца перечитывала это стихотворение и каждый день слушала песни. После этого наши разговоры стали носить другой характер. Все вдруг обрело смысл. Подобным образом, когда мы знакомимся с Богом, мы принимаем Его крестную жертву и общий план великой борьбы, которая происходит на наших глазах. И вдруг все вокруг обретает смысл. Люцифер – опытный обманщик, однако здесь даже он бессилен. Чем больше он пытается отвлечь нас от реальности, тем осмысленнее становится наше существование. Ниже вы найдете несколько советов, как снова собрать мозаику своей жизни. Каждый день читайте Библию. Во 2 Тимофея 3 главе 16 и 17 стихах говорится, что все Писание богодухновенно. Другими словами, ваша Библия – это входящая корреспонденция от Бога. Храните свои взаимоотношения с Богом. Не отворачивайтесь от цели. Если мы забудем о том, куда идем, то легко собьемся с пути. Если вы будете каждый день беседовать с Богом, то ваши взаимоотношения будут углубляться. Представьте себе, что Бог ваш хороший знакомый, и вы настолько хорошо знаете Его, что угадываете Его вкусы. Это вполне возможно, если вы поддерживаете тесные взаимоотношения с Небесным Отцом. Будьте готовы откликнуться на Его зов. Иисус дал нам задание – приобретать учеников для Бога. Матфея 28 глава 19 стих. Часто Бог сам создает обстоятельства для этого. Вам остается лишь не упустить свой шанс. Помните, этот мир не единственное, что у нас есть. В книге Иова Бог мягко и терпеливо напоминает своему непорочному и богобоязненному слуге, что только Он знает разгадку всех тайн этого мира, а когда наступит небесное царство и мы воссядем у ног Иисуса, откроется подвиг нашей жизни, совершенной силой Иисуса. Дискуссия. Как великая борьба проявляет себя в вашей жизни? Что мешает вам полностью использовать свои возможности? Как вам избавиться от всего, что стоит на пути?

Биполярное божество – удивительная природа Бога. Книга пророка Малахии, 3 глава, 6 текст. Самый большой пазл поступил в продажу в марте 2007 года. 24 тысячи элементов изображали землю, море, небо и схемы созвездий. Этот пазл был около 5 метров в длину и почти 2 метра в ширину. Честно говоря, я небольшой поклонник пазлов, точнее, единственный пазл, над которым я ломал голову, была загадка Божьего характера. Как он может быть справедливым и милосердным одновременно? Как учение о блаженстве миротворцев из Евангелия от Матфея соотносится с рассказом о том, что Бог повелел своему народу уничтожить хитеев, гергесеев, амореев и всех прочих еев? Как Бог может спасать блудницу во время захвата Иерихона и при этом игнорировать гибель целого народа, в котором жили священники и их семьи, когда Саул отдал приказ об их убийстве? Первая книга Царств, 22 глава. Почему Иисус не отменил рабство и не боролся за права женщин? Меня очень смущает, что Иисус называет себя Богом мира. Первое послание Иоанна, 4 глава, 7 и 8 тексты. И при этом проявляет гнев и видимое пренебрежение некоторыми людьми. Почему? Неужели мы служим двойственному божеству, для которого люди значат не больше, чем пешки на шахматной доске? Однако я уверен, что мы можем верить Писанию, где Бог назван верным и неизменным. Книга пророка Малахии, 3 глава, 6 текст, 2 послание к Тимофею, 3 глава, 16 текст. После длительных дискуссий с друзьями и наставниками, после кропотливого изучения исторического контекста всех подобных историй, после исследования древнееврейского и греческого текста я открыл весьма полезную аналогию. Когда мы пытаемся понять Божий характер, мы, по сути, собираем огромный пазл. Мы видим его милосердие, один элемент, его гнев, это другой элемент, и так далее. Мы собираем свидетельства Писания, Святого Духа, личного опыта, надежных вне библейских источников. По отдельным элементам нельзя судить о целом. И чем больше элементов мы собрали, тем полнее и правильнее наш пазл. Иисус не просто справедливый или милосердный. Он объединяет в себе эти качества. Проблемы начинаются, когда мы пытаемся увидеть целое в каком-нибудь одном элементе. Это похоже на то, как если бы вы увидели, как кто-нибудь бьет старушку по голове и тут же вызвали бы полицию, не подозревая о том, что 5 минут назад эта старушка вытащила из своей авоськи кольт и приставила его к голове кассира в супермаркете. Порой мы видим только часть картины и, не зная контекста истории, делаем неверные выводы. Не стоит вызывать полицию и в случае с Богом. Изучайте, молите, сохраняйте веру, и однажды элементы пазла обязательно сойдутся.

«Влюбляясь в Бога. Пророчество и Писание». И если бы не Писание, наше знание и понимание Бога и Его Сына, Иисуса, было бы весьма ограниченным. Возможно, мы вообще бы не имели никакого представления о Боге. Но есть ли что-либо важнее, чем Бог? Библия – дар, с помощью которого Бог открывает истину о себе и о своем чудесном замысле относительно нашей жизни как здесь, так и в вечности. Тематическое единство разных авторов, избранных в качестве Божьих вестников, и тот факт, что Библия так хорошо сохранилась в течение столь долгого времени – это свидетельство того, как сильно Бог желает нашего общения, как важны для Него взаимоотношения с нами и как много Он готов сделать ради того, чтобы сохранить эти взаимоотношения –

0: Говорит радио «На пути».
1: На радио «На пути» в течение этого часа две 30-минутные радиопрограммы «В мире природы» и «Читаем христианскую литературу».
2: «В мире природы».
3: В сегодняшней программе о своей жизни расскажет важное насекомое. Я имею в виду проживающую в Средней Азии гусеницу тутового шелкопряда.
4: А затем речь в нашей передаче пойдет об одной драгоценной жидкости,

0: гусеница шелкопряда, я тебя увидеть рада. Расскажи, как ты живешь, как ты людям шелк даешь?
1: Я могу дать людям нити, а вы из нити шелк сотките. Шелк красивый, шелк блестящий, не искусственный, а настоящий.
0: Да, шелковые ткани из твоих нитей действительно красивые получаются. Но не могла бы ты, гусеница, рассказать, как ты шелковые ниточки вырабатываешь?
1: Это долгие истории рассказывать.
0: Ну что, все равно расскажи.
1: Все равно рассказать? Ну ладно, так и быть, слушай. Мы тут и шелкопряд, насекомые, людям хорошо знакомые. Люди нас приручили, люди о нас заботятся, а мы за это людям шелковые нитки даем. Чтобы все тебе понятно стало, расскажу о своей жизни с самого начала.
0: Хорошо.
1: Произошла я на свет здесь, в Средней Азии, от своей бабочки. Маленькой такой скромной на вид бабочки тутового шелкопряда. Отложила моя бабочка 500 маленьких желтых яичек и умерла.
0: Умерла?
1: Да-да, так всегда бывает.
0: А кто же о яичках заботится?
1: Люди позаботились, вот кто.
0: Ага, ясно.
1: Да, яички бабочкины должны, если хочешь знать, в холоде находиться, перед тем, как из них гусеницы появляться начнут.
0: В холоде?
1: Да. Весной бабочка яички откладывает. Люди приходят, яички берут, в коробочки кладут. В холодном месте в коробочках хранят. Целый год они там лежат.
0: До следующей весны?
1: Верно. До следующей весны. А весной из яичек новорожденные гусеницы появляются.
0: И чем новорожденные питаются?
1: Листьями тутового дерева питаются.
0: Поэтому-то и называют вас гусеницы тутового шелкопряда.
1: Верно говоришь. А тутовое дерево, его иначе еще шелковицей называют.
0: Понятно. Значит, когда ты, гусеница, родилась, ты стала листьями шелковицы питаться?
1: Правильно, так и было.
0: А где ты эти листочки брала?
1: А мне их люди приносили, кушать подавали.
0: Понятно.
1: Да, много приносили, много давали.
0: И ты ела много?
1: Очень даже много. А еще, если хочешь знать, люди нас, гусениц шелкопряда, от громкого шума и от неприятных запахов укрывать старались.
0: Правда? Почему это?
1: А потому что громкие звуки, например, лай собачий, крик петушиный, нас, гусениц, пугают. И мы тогда хорошо кушать перестаем. А если мы кушать хорошо не будем, мы и шелк хороший давать не будем. Понимаешь теперь?
0: Понимаю. А запахи?
1: А запахи дурные такое же действие на нас оказывают. Питаться мы правильно перестаем.
0: Ах, вот как! Интересно. Скажи, гусеница, а какого размера ты была новорожденная?
1: Когда я родилась, я такая маленькая была, величиной с булавочную головку была. А потом листья кушала и росла. Росла-росла не по дням, а по часам росла. В результате вес мой в 10 000 раз увеличился.
0: Ух ты! В 10 000 раз увеличился? Да, теперь тебя с булавочной головкой не сравнить.
1: Конечно, не сравнить. Я выросла большая, потому что кушала очень хорошо.
0: Теперь ты стала в длину...
1: 4 сантиметра в длину.
0: 4 сантиметра. Скажи, гусеница шелкопряда, а ты из одежки своей не вырастала, когда росла?
1: Конечно, вырастала. Я ведь платье свое уже 4 раза меняла.
0: 4 раза?
1: Конечно. Когда я больше становилась, старая шкурка на мне хлоп лопалась, и я из нее выползала. В новой шкурке ходить начинала.
0: А что, новая шкурка была уже на тебе? Под старой?
1: Да. Об этом мой создатель позаботился. Когда мне старая шкурка маловато, не по размеру, я ее сбрасываю, а новая уже на мне надета. Представляешь? Правда, она вся еще в морщинках и складочках бивает.
0: Новая шкурка вся в складочках? Почему?
1: Она потому что еще немного великовата, на вырост сделана. Но очень скоро становится как раз в пору.
0: Здорово! Все предусмотрено.
1: Да, творец наш это предусмотрел.
0: Согласна. Скажи, гусеница шелкопряда, а в каком возрасте ты начинаешь шелк вырабатывать?
1: В 4-недельном возрасте.
0: Правда? Через 4 недели после рождения?
1: Конечно, правда. Я тогда тутовые листья есть прекращаю и головой качать начинаю.
0: Головой качать? Для чего?
1: А для того, чтобы шелковая нить из меня стала выходить. Из маленького отверстия в нижней части моей головы.

0: Интересно, гусеница, а какой длины шелковую нить ты из себя выпускаешь?
1: У-у-у, такую длинную нить из себя выпускаю. Представляешь, 1,5 километра длиной.
0: 1,5 километра длиной?
1: Конечно, 1,5 километра.
0: Как же нить длиной 1,5 километра может выйти из тебя, из гусеницы длиной всего 4 сантиметра?
1: Как? А так и выходит. Жидкий шелк выходит.
0: Интересно.
1: Конечно, интересно. Внутри меня 2 особые железы есть, которые жидкий шелк вырабатывают.
0: Вот как?
1: Да. 2 железы внутри меня, 4,5 метра каждая железа.
0: Что-что? Внутри тебя есть 2 такие длинные железы? 4,5 метра? Опять не понимаю, как они в тебе поместились? Ведь ты, гусеница, в длину 4 сантиметра.
1: А они свернуты, понимаешь? Внутри меня скручены, поэтому и поместились.
0: Ах, вот в чем дело.
1: Вот в чем. Создатель такие чудесные железы внутри меня расположил.
0: Понятно. Значит, когда ты, гусеница шелкопряда, вырастаешь, эти твои железы готовы шелковую нить выпускать?
1: Верно говоришь. Из крохотного отверстия на моей нижней губе начинает жидкий шелк выходить.
0: Интересно, а как жидкий шелк превращается в довольно прочную нить?
1: Творец сделал так, что на воздухе жидкий шелк твердеет, прочной ниточкой становится.
0: Ага, вот как. Отлично. И из этой ниточки твоей люди могут более прочные нити скручивать, а потом ткать из них красивые шелковые ткани.
1: Правильно. Вот поэтому я головой и качаю. Когда мне 28 дней исполнилось, я головой качать стала.
0: Чтобы шелковая ниточка из тебя начала выходить?
1: Конечно. Тогда люди нас на маленькие веточки сажают.
0: Правда? Зачем?
1: А мы, гусеницы, вот что делаем. За веточки ниточку свою зацепляем, потом головой туда-сюда мотаем, нить выпускаем, вокруг себя вьем, кокон плетем.
0: Кокон плетете? То есть делаете вокруг себя своего рода моток шелковых нитей?
1: Верно говоришь. Мы в шелк полностью закутываемся. Внутри кокона прячемся.

0: Скажи, гусеница, весь кокон у вас сплетен из одной нити?
1: Да, из одной нити. Одну шелковую нить мы из себя непрерывно выпускаем и из нее кокон свиваем. Из одной полуторакилометровой нити.
0: Ловко работаете.
1: Так умело действовать наш создатель нас научил.
0: Верно. И что потом происходит?
1: Потом гусеницы шелкопряда засыпают в своих шелковых домиках. Они защищены шелковыми стенками и дней через 6 превращаются в куколок.
0: А из куколок потом появляются бабочки?
1: Да, еще недели через 2. Бабочка шелкопряда проделывает в коконе отверстие и вылезает наружу.
0: И улетает?
1: Нет, летать наши бабочки не умеют. Слишком у них крылышки слабые, в воздух их поднять не могут.
0: Ах, вот как?
1: Вот так. Поживет бабочка шелкопряда дней 12, потом отложит яички и умрет. А из яичек новые поколения гусениц вырастет.
0: Интересно. Скажи, гусеница шелкопряда, а ты знаешь, как шелковые нити из ваших коконов получают? Их что, разматывают?
1: Их люди в горячую воду помещают.
0: В горячую воду? Зачем?
1: В горячей воде кокон размягчается, и тогда его легче размотать можно, шелковую нить получить.
0: Понятно. Постой, но в горячей воде куколка внутри кокона, наверное, умирает?
1: Конечно, умирает. Но зато людям шелк оставляет. Ведь для этого создатель нас и предназначил обеспечивать людей качественным шелком.
0: Да, ну а как же новое поколение гусениц шелкопряда тогда появится?
1: А некоторые коконы люди не трогают, пока бабочка из них не выйдет, чтобы она могла выйти из кокона и яички отложить.
0: Ага, вот в чем дело. Ну а если позволить всем куколкам превратиться в бабочек?
1: Тогда шелковую нить людям не получить, ведь из кокона вылезая, бабочка его портит, отверстие в нем делает, нить, из которой он свит, разрывает.
0: Что верно, то верно. Интересно, сколько же ваших коконов нужно, чтобы сделать длинное шелковое платье?
1: Для длинного платья примерно 3000 коконов нужно.
0: Значит, 3000 вас, гусениц шелкопряда, должны для этого потрудиться?
1: Верно говоришь. А на блузку женскую коконов наших так 650 пойдет.
0: 650? Тоже немало. Спасибо вам, гусеницам шелкопряда, что вы нас шелком снабжаете, из которого получается красивая одежда.
1: Благодари Творца природы. Мы делаем то, что Он предназначил нам делать.
0: Согласна с тобой. Создатель позаботился о нас.

0: Дорогие друзья, вы знаете, где и когда люди впервые стали заниматься разведением гусениц тутового шелкопряда? Тем из вас, кто не слыхал об этом, скажем, шелководство впервые возникло в Китае. Возникло оно за 26 сотен лет до нашей эры, до Рождества Христова. 20 веков китайцы хранили тайну, секрет производства шелка. Только они умели делать эту красивую ткань. И купцы развозили дорогие китайские шелка по многим странам мира. Но когда одна китайская принцесса вышла замуж за правителя Малой Бухары в Средней Азии, она в знак любви принесла в дар своему супругу драгоценные яички бабочки шелкопряда. Вот таким путем, по свидетельству историков, методы разведения гусениц шелкопряда и получения шелка стали известны и в Средней Азии.
1: Хочется обратить ваше внимание, друзья, на то, что в великодушном поступке принцессы выявилась подлинность ее любви. Этим поступком она подтвердила свою любовь к мужу. Настоящая искренняя любовь — это поистине нечто великое и драгоценное. Когда Иисуса Христа спросили, какую библейскую заповедь Он считает самой главной, Христос ответил, что важнее всех — заповеди любви к Богу и ближнему. Искренно любить Бога и любить ближнего своего, как самого себя — эти заповеди главные в учении Христа. Кто любит Бога, тот не будет огорчать Его злыми, неугодными Ему делами. Кто любит ближнего своего — то есть человека, встречаемого на своем жизненном пути, тот не обидит этого человека, не ограбит, не убьет, наоборот, отнесется к нему с уважением, при случае окажет помощь.
0: К таким взаимоотношениям между людьми призывает Христос. Такие взаимоотношения делают жизнь людей счастливее. И все мы, конечно, это понимаем, и, может быть, даже высказываемся в пользу этого. Но проявляется ли наше человеколюбие на деле? В Священном Писании мы находим такие слова апостола Иоанна. «Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиною». Упомянутый нами поступок принцессы служит примером того, как любовь проявляется на деле. Оставить ненависть, зло, грех, стать действительно добрыми, человеколюбивыми, помогает нам Христос. Он просветляет, очищает сердца всех, кто искренно обращается к Нему в молитве, кто посвящает Ему свою жизнь.
1: Продолжаем передачу «В мире природы».
2: Дорогие друзья, услышав о жизни гусениц шелкопряда, которых Бог сотворил на пользу людям, давайте теперь поговорим на другую тему, об одной очень полезной жидкости, существующей в природе. Ползет по полю трактор, тянет за собой большой, как дом, комбайн. Откуда у трактора сила тащить такую тяжелую машину? Эту силу дает трактору двигатель. А для двигателя, чтобы он работал, нужно жидкое топливо — керосин. Идет по морю многоэтажный красавец-корабль, разрезает волну. Долгий путь предстоит ему — пересечь три океана. Но не нужно кораблю по дороге заходить в порты, чтобы запастись каменным углем. Его могучие двигатели питаются жидким топливом, мазутом. И огромный корабль может больше месяца плавать, не возобновляя своих запасов. Жидкое топливо дает больше тепла, чем уголь, и хранить его на корабле удобнее. По улицам городов и сел, по дорогам мчатся легковые и грузовые автомобили. Сотни тысяч автомобилей. и для их моторов нужно жидкое топливо – бензин.
0: И темно-бурый мазут, и соляровое масло, которое сжигают в топках котлов, и желтый керосин для тракторов, и смазочные масла для станков, и прозрачный, как вода, бензин для автомобилей и самолетов – все эти вещества добыты из нефти, горючей жидкости, которую находят, как и каменный уголь, в недрах земли. Но не только для двигателей, не только для смазки нужна нефть. Все мы, часто даже не зная этого, каждый день и каждый час пользуемся вещами, сделанными из переработанной нефти. Идете вы, например, утром умываться, достаете зубную щетку. И футляр, и ручка зубной щетки изготовлены из пластмассы. А очень многие сорта пластмассы делаются из переработанной нефти. Надели обувь на резиновой подошве, и в состав резины входит нефть. Вышли на улицу города, и под ногами у вас нефть. Асфальт, которым покрыты тротуары и мостовые, приготовляют из нефти. Сели в автобус, его двигатели питаются бензином. Мало того, в изготовлении каждой вещи, которую вы берете в руки, участвовала нефть. Ведь для станков, на которых вещь изготовляли, нужна нефтяная смазка.
2: Неудивительно, что нефть иногда называют, как мы сказали, черным золотом или жидким золотом. Она драгоценна. Великий русский химик Менделеев говорил, что преступно сжигать сырую нефть в топках котлов. Можно с тем же успехом топить печи бумажными деньгами. Менделеев говорил так, потому что он предвидел, как много продуктов, нужных для промышленности, можно будет получить из нефти. В котлах можно сжигать нефть, из которой уже извлекли все драгоценные вещества – бензин, керосин, масла.
0: Нефть – это поистине дар Божий. Без нефти не могла бы существовать современная промышленность, современная цивилизация. Нефть — наша важная помощница. Вот почему мы должны быть благодарны Творцу природы, предусмотревшему подземные залежи нефти и наделившего нас, людей, разумом, чтобы мы научились нефть добывать и использовать. Нефти на земном шаре добывают очень много, с каждым годом все больше. И чем больше иссякают запасы нефти, тем яснее осознается нами ее драгоценность, тем очевиднее становится, что существуем мы на нашей планете по милости Творца.

0: Каждый день в это же время выходит в эфир программа «Читаем христианскую литературу».
1: Преследование. В Хайбодене появился новый учитель, Франц Дик. Он тоже был строгим, но не таким, как Кнельзен. Наш Иоганн снова пошел в школу. Однако учился он недолго, так как школа опротивила ему в первые годы. Еще несколько раз случалось так, что он вечерами убегал из дома, так как злая тетя, как ее называли, снова и снова хотела причинить ему вред. Заметив ее, он убегал на гору и прятался там между камнями. В то время как другие дети спокойно играли у себя дома, Иоганн в страхе сидел в своем укрытии и смотрел по сторонам.

«И когда только это кончится?» — тяжело вздохнула Мария. Возможно, удивленные слушатели спросят, неужели деревня не могла взять ребенка под свою защиту? Конечно, это можно было бы сделать. Однако, к сожалению, доброе старое время имело и теневые стороны. Люди были вынуждены бороться за свое существование, и для нравственного развития человека оставалось мало времени. Школа находилась в зачаточном состоянии. Среда, окружающая колонистов, в культурном отношении была значительно ниже. Колонисты были вынуждены вживаться в чуждую для них обстановку и привыкать к новым методам ведения хозяйства. Многие не могли выбраться из бедности. Отношения между бедными и более зажиточными в деревнях оставляли желать лучшего. Часто дело доходило до конфликтов. Учителя, подобные Кнельзену, оставляли в душах детей плохой след. Бедные жаловались, что их часто обманывают и обсчитывают. Батраки, в большинстве случаев русские, часто испытывали на себе жестокое обращение со стороны хозяев. Лучшие жители деревень и среди них проповедники старались сделать, что можно. И не безуспешно. Медленно, но неуклонно, общее положение становилось лучше. Бесприемной матери. У Марии Дерксен была очень чуткая душа. Она сильно переживала из-за того, что Иоганну приходилось терпеть так много несправедливостей. Не могла равнодушно слушать рассказы мужа о различных неприятностях, происшедших в колониях. От этого у нее пропадала радость, интерес к жизни, ее здоровье слабело. Однажды она пожаловалась на свое состояние Маргарите Гартер. «Если бы школьное ведомство взяло Иоганна под свою защиту, чтобы он перестал прятаться, я боюсь, что он потеряет и меня. Часто мне хочется, чтобы он умер, прежде чем я уйду отсюда». Маргарита поговорила об этом с женой Вибе. Та тоже обвиняла школьное ведомство и жалела бедного Иоганна. Как-то ранним утром Иоганн в очередной раз вернулся из своего укрытия домой. Мария поставила перед ним еду, но мальчик отодвинул ее. Он видел и чувствовал, как мать жалеет его. Подсев к ней, он прижался к ее груди. Мария вздохнула. «Я тоже не спала, ожидая тебя, мой мальчик. Я молилась Богу, чтобы он защитил тебя. Иоганн, дитя мое, что будет с тобою, когда я умру?» При этих словах она прижала его к себе и заплакала. Предчувствия не обманули Марию. Вскоре она заболела. Муж делал все, что было в его силах, но его знаний было явно недостаточно. Однажды утром, когда Мария уже с месяц пролежала в постели, она позвала Иоганна к себе и сказала: «Бедный мой мальчик, как мне тебя жаль. Ты останешься хорошим мальчиком? Мама, почему ты так говоришь? Разве я плохо отношусь к тебе?» — с удивлением спросил он. Мария не смогла удержать слезы. «Иоганн, я чувствую, что больше не встану. Что будет с тобой, когда я уйду от этой земли?» Теперь и он заплакал, уткнувшись в подушку. «Нет, нет, мама, ты не уйдешь». Вечером вернулся домой доктор Дерксен. Когда он увидел, в каком состоянии находится его жена, он решил остаться дома. Она и ему сказала, что, скорее всего, больше не встанет. К ним часто приходила Маргарита Гардер и помогала по хозяйству. Она видела, что здоровье ее подруги сильно пошатнулось. Однажды утром больная протянула Маргарите свою руку и слабым голосом сказала: «Я скоро уйду. Я видела, как ангелы парили над нашим домом и слышала

0: Один из ангелов подошел ко мне, взял меня за руку и сказал, что они скоро вернутся и возьмут меня с собой. Ее рука бессильно упала на постель. Маргарита пошла позвать соседей. Когда она возвратилась, многие уже собрались вокруг постели больной. Иоганн стоял среди них и боялся пошевелиться, чтобы не побеспокоить мать. У нее была высокая температура, и она все время просила пить. Соседи пробыли до обеда. Затем они договорились между собой, кто будет дежурить у постели больной вечером и ночью, и разошлись. Вечером Иоганн в глубокой печали вышел во двор. Он увидел Петю Пеннера и пошел к нему. По-детски он рассказал другу о том, что говорила ему мать. Петя ответил: «Моя мама тоже у ангелов. Если я буду хорошо вести себя, я также приду туда. Ты, Иоганн, тоже будешь там, а та злая тетя туда не войдет». Прошла ночь. Больная лежала более спокойно. Только дыхание ее участилось, и она все время просила воды. Днем снова пришло много соседей, но никто не мог ей ничем помочь. Иоганн, который почти все время проводил в комнате, подошел к больной и взял ее за руку. «Мама!» Она повернула к нему свое лицо и слабым голосом сказала: «Иоганн, мой дорогой мальчик, будь всегда послушным и положись на Бога, и тогда ты сможешь все вынести. Я скоро уйду, наклонись ко мне, я поцелую тебя». Он наклонился к ней, из глаз его капали слезы. «Плачь, Иоганн», — говорила она, целуя мальчика. «Тебе еще много придется плакать. Плачь, это твое единственное утешение». Стоящие вокруг плакали вместе с ними. Мария успокоилась и во второй половине дня смогла немного поспать, что для нее было необходимо, так как она сильно ослабела. Однако вечером ей снова стало хуже. Боли усилились, так что она часто вскрикивала: «Ох, как же мне больно!» К полуночи она снова уснула. Все сидели или стояли у ее постели и молча с печалью смотрели на больную. Она лежала со спокойным выражением лица. Ее уста улыбались. Затем она подняла руки, как бы пытаясь поймать что-то. Беспокойный сон длился до рассвета. Утром Мария проснулась и попросила пить. После этого она прерывающимся голосом сказала: «Ангелы идут за мной. Я вижу их. Они скоро будут здесь и возьмут меня с собой». Она со всеми попрощалась, затем снова подняла руки и воскликнула: «Идемте, идемте, я готова». Ее руки последний раз упали на постель, дыхание стало медленным и прерывистым. Наконец оно совсем прекратилось. Мария умерла. После того, как было сделано все необходимое, присутствующие спели несколько гимнов. Затем все, кроме Маргариты Гардер, пошли домой. Вот и умолкли уста матери Иоганна. Он все еще всхлипывал: «Мама, мама». Но она уже ничего не отвечала. Марию похоронили. Иоганн остался без матери, и без того мрачная жизнь мальчика стала еще печальней. В доме Дерксонов было совсем тихо. Иоганн большую часть времени оставался один, лишь иногда к нему заходил Петя Пеннер. Однажды Петя снова пришел к нему и пригласил в свой сад, чтобы там вместе поиграть. Увлекшись игрой, друзья стали катать по саду ручную тележку. Сюзанна случайно вышла в сад и, увидев там мальчиков, закричала на них. Они сразу же прекратили свою игру и в ужасе посмотрели на женщину. Та схватила Петю и немилосердно избила его, а Иоганну грубо сказала:
1: «Иди, свиной олух, домой, или я оторву тебе уши!»
0: При этих словах Иоганн со всех ног бросился бежать. 3 дня Петя не приходил в школу. На 4-й день он пошел в школу и на улице встретился с Иоганном. Сюзанна Пеннер закричала им вслед:
1: «Идите быстрее, бестолковые олухи, или я задам вам трёпки!»
0: Дети помчались в школу. В школьном сарае Петя рассказал Иоганну о своих страданиях и показал свою спину. Иоганн ужаснулся. Вся спина представляла собой сплошную рану. Через 10 месяцев после смерти Марии по деревне пошли разговоры. Доктор Дерксен заимел невесту. Жители стояли у заборов и судачили между собой:
2: «В следующее воскресенье должна состояться свадьба. Так как Дерксен вынужден постоянно бывать в разъездах, Иоганну нужна мать».
0: Да, Иоганн действительно нуждался в матери. Никто не утешал его, когда он возвращался из своего укрытия. Свадьба была большой, так как у доктора Дерксена было много друзей. У Иоганна снова появилась мама, и она относилась к нему хорошо. Мальчик радовался. Когда он сидел у нее на коленях, он чувствовал себя увереннее. Однако и она не могла или не хотела защитить его от опасности и связанного с ней страха. В предвкушении переселения. Вскоре умы колонистов взволновала новая тема. Однажды вечером доктор Дерксен вернулся домой и рассказал:
3: «Кругом много разговоров о переселении в Америку, но это так далеко».
0: «А кто хочет переселяться?» — спросила его жена.
1: «В других деревнях только об этом и говорят. Кажется, люди прямо-таки заболели этим», — ответил Дерксен.
0: Приготовив ужин, Елизавета Дерксен вышла на улицу позвать детей. Тут она услышала, как кто-то из соседей сказал:
4: «Да, я был в Мариенполе. Там я встретил Генриха Вибе, который сказал мне, что они назначили совещание, чтобы обсудить этот вопрос».
0: Елизавета позвала детей и вернулась в дом. За столом она рассказала о только что услышанном. Иоганн спросил:
5: «А когда мы поедем? Мы поедем со всеми лошадьми?»
6: «Нет, их мы оставим здесь. Мы поедем на поезде, а потом на корабле».
0: После еды они продолжали сидеть за столом и говорить о переселении. Наконец Дерксен поднялся и сказал, что пойдет к старости Петерсу, чтобы выяснить, что во всех этих слухах правда. Ему казалось странным, что именно теперь, когда положение колонистов улучшилось, нужно куда-то переселяться. Ганса Петерса дома не было. Он был в отъезде именно по поводу переселения. Однако на вопрос Дерксена, действительно ли все это так серьезно, его жена ответила:
4: «Да, об этом много говорят, но для меня лично все это выглядит еще очень туманно».
0: Петер свернулся домой лишь поздно вечером. Он рассказал, что проповедники получили официальное приглашение прибыть в Одессу. При этом они должны привезти с собой денежное пожертвование и подать императору прошение. Император Александр находился в это время в Крыму и на обратном пути хотел остановиться в Одессе.
4: «Что из всего этого получится?» — в раздумье проговорил Дерксен.
6: «Сегодня с нами лютеранская колония тоже получила приглашение», —
4: добавил Петерс и рассказал, что ему удалось узнать. «С нами, менонитами, дело обстоит не очень хорошо. Мы замечаем, что наша любовь к ближним охладела», — заключил староста. «И это уже давно. Ты, наверное, помнишь, что произошло, когда власти сказали жителям молочной колонии сдавать землю в аренду безземельным?»
7: «Да», — подтвердил Дерксон. «Но за этим ведь стояло правительство, не так ли?»
4: «Нет-нет», — поспешно возразил Петерс. «Это было дело рук местных властей. Вместо того, чтобы сдавать землю в аренду бедным, они сдавали ее богатым, мотивируя это тем, что за вырученные деньги смогут купить землю для бедных».
7: «Это было бы не так уж и плохо», — заметил Дерксон, «если бы они так и сделали».
4: «Возможно, они бы так и сделали», — пояснил Петерс. «Но безземельные крестьяне были недовольны таким положением вещей, так как думали, что и власти, и община хотят поживиться за счет бедных».
1: «А кто поедет в Одессу?» — спросил Дерксон, направляя беседу в другое русло.
4: «Этого я не знаю», — ответил Петерс. «В пятницу в Шейнфилде будет совещание, и тогда многое прояснится».
0: Дерксон пошел домой и пересказал своей жене, что он узнал из разговора со старостой. Все это очень взволновало Елизавету. Неужели состоится великое переселение? Не останутся ли на месте ее друзья? Она сомневалась в том, что соседи покинут свои насиженные гнезда. В следующую пятницу состоялось братское совещание нескольких сел. Пастору Гергарду Виббе, старостам Петерсу и Гиберту было поручено в понедельник ехать в Одессу. В конце недели посланцы возвратились назад. Сразу же было созвано очередное братское совещание. Пастор Виббе рассказывал:
8: «Да, братья, мы не знали, что за прошение должны вручать. Нас пригласили на конференцию менонитов, где мы, к нашему удивлению, услышали, что должны посылать наших юношей в Москву, чтобы они там учились во славу императора. Эти юноши будут называться стипендиатами. О денежных пожертвованиях речи больше не было. Мы молчали, понимая, что на конференции господствует дух мира. Мы были настолько обескуражены, что никто не осмелился что-то сказать. Наконец я спросил, для какой цели нужны эти стипендиаты. На это мне ответили, что они будут нашими представителями. Я возразил, что у нас есть представитель, царь всех царей, который всегда помогал и Израилю, и отцам нашим, когда они были в нужде. С тяжелым сердцем мы пошли на свою квартиру. Что скажет церковь? Какая мать или какие родители отпустят своих детей в Москву? Что из всего этого будет? Не задумаются ли теперь многие о новой родине? Это были важные вопросы, о которых нужно рассуждать. Когда мы в последний раз предстали перед генералом, староста Петер сказал ему: «У нас есть с собой немного денег, которые мы хотели бы пожертвовать для раненых солдат, вдов и сирот». Генерал ответил: «Это понравится императору, и он с благодарностью примет ваше пожертвование». После передачи денег нас отпустили, и мы поехали домой.
0: После этого собрания последовали взволнованные рассуждения. Наконец, все спели заключительную песню и разъехались. В домах и на улицах только и было разговоров о переселении. В материале для всевозможных дискуссий недостатка не было. Для большинства Америка казалась страной надежды. Дети также говорили о переселении, рисуя в своем воображении радужные картины будущего. Сколько интересного они смогут увидеть. Старики же, напротив,
4: думали о трудностях и лишениях, связанных с переменой места жительства. Гансу Петерсу вместе с представителями школьного совета пришлось немало поездить. Порой они сталкивались с большими трудностями, однако с Божьей помощью все трудности преодолевались. По прошествии 2 лет была созвана церковная конференция. Когда Петерс и Дерксен возвратились оттуда, собрались все односельчане. И Дерксен рассказал о том, что было на конференции. Он сообщил, что один из представителей органов образования выступил с предложением убрать из школ Библии и Новый Завет. Главным аргументом в защиту этого нововведения он выдвинул то, что дети еще не умеют хорошо читать. К тому же дети могут порвать Библию, а это большой ущерб и грех. Вместо Библии можно купить хорошие книги для чтения. Жители Хайбодена слушали все это с большим волнением. «Это уж слишком! Заменить Библию книгами для чтения!» «И как же конференция восприняла это предложение?» Дерксен рассказал о том, как попросил слово пастор Ведель, и как он сказал, что Бог на горе Синай дал сынам Израилевым заповеди и закон и повелел, чтобы они завещали этот закон детям своим и детям детей своих. Пастор Рацлав добавил, что нет греха в том, что дети разорвут бумагу, так как слова Христа пребывают до скончания мира. Началось оживленное обсуждение услышанного, которое опять свелось к разговорам о переселении. Гардер выразил сожаление о том, что у бедных нет средств для такого большого переселения. Вибба заметил, что до переселения еще далеко. «Не нужно прыгать в лодку, если еще не подошло время», — заключил он.

0: по следам Иисуса.
1: Вы слушаете радио «На пути». Продолжаем наши передачи. Сейчас вы услышите программу «Русский библейский институт» по радио. Через полчаса программы «Момент творения» и «События через призму Писания». Передачу, которую подготовил Александр Осадчий. В конце часа слушайте программу «Злачные пажити».

Радио Теос предлагает вашему вниманию передачу «Русский библейский институт» на радио. Сегодня мы будем читать книгу С. Джей Хилла «Наслаждаясь Богом». С. Джей Хилл – библейский учитель и спикер, заслуженный профессор, автор книг «Личное пробуждение» и «Божий завет исцеления». В книге «Наслаждаясь Богом» вы узнаете, как искать страстные и близкие взаимоотношения с Богом, разрушить непонимание и открыть библейское понимание Бога как Отца.

Однажды бедуин проснулся ночью от острого чувства голода. Кочевник зажег свечу и оглядел свой шатер в поисках съестного. Наконец, его взгляд упал на стоявшую сбоку сумку с финиками. Он нетерпеливо сунул руку в отверстие и достал вожделенный фрукт. Откусив кусочек, он моментально выплюнул его. Внутри финика оказался червяк. Но кочевник был настолько голоден, что снова сунул руку в сумку, достал еще один финик, раскусил его и снова обнаружил червяка. Он попробовал третий финик, но опять у него во рту оказался червяк. Казалось бы, ему стоило остановиться, но вместо этого он задул свечу и в темноте шатра умял целую сумку фиников. Внутри каждого человека есть ненасытимый аппетит, нужда в счастье и наполнении. Это желание настолько сильно, что подчас люди гасят свечу своей совести, несмотря на червей или последствия греха. Даже зная, что это неправильно, они готовы страдать от последствий, лишь бы пережить мгновение наслаждения. Известный американский богослов Джонатан Эдвардс понимал, что универсальное стремление к счастью присуще как святому, так и грешнику. Однажды он сказал: «Истинно, наимудрейший тот, кто занимается делом, доставляющим ему максимальное счастье. Это признано всеми, потому что нет на земле человека, который не искал бы отчаянно счастья. Когда смотришь на разнообразные пути решительных человеческих поисков, ясно видно, что люди готовы повернуться в любую сторону, лишь бы достичь счастья. Кто-то в поисках счастья обходит всю землю. Счастье ищут в воде, на суше, под водой и в глубинах земли. И хотя истинный путь к нему лежит прямо под ногами, и на него с легкостью можно ступить, чтобы принять величайшее счастье, которое так желанно и которое больше, чем можно себе представить, все же люди отворачиваются от него. Они проверяют все ложные пути, тратят и тратятся, подвергают свою жизнь опасности, переходят горы и долины, проходят сквозь воду и огонь, ищут счастье среди суеты и разочаровываются, не находя того, что искали. И снова, как глупцы и безумцы, задорно устремляются вперед, все тем же путем. Другое дело праведники. Только у них есть мудрость, чтобы найти истинную тропу к счастью. Меня беспокоит то, что многие христиане научены подавлять свою глубочайшую потребность наслаждаться и быть счастливым. В течение многих лет я слышал, как служители говорили: «Бога не волнует, счастлив ты или нет. Он заинтересован только в том, чтобы мы прославляли Его и служили Ему». Я согласен, что славить Бога – это приоритет нашей жизни. Но я убежден, что больше всего Бог прославляется в нас тогда, когда мы утешаемся им. Другими словами, самый лучший способ прославить Господа – это наслаждаться им и находить счастье в нем. Некоторым из нас может показаться неуместным слово «счастье» по отношению к христианскому служению. Служить Богу ради собственного счастья и удовлетворения кажется по меньшей мере эгоистичным. Мы склонны измерять ценность служения количеством боли и жертвенности, требуемой для его исполнения. Трудиться для Бога с удовольствием как будто уничижает само дело служения. На самом же деле, мы всегда выбираем то, что, по нашему мнению, принесет нам настоящее счастье и удовольствие. Даже принимая болезненные и жертвенные решения, мы верим, что в конечном счете они доставят нам величайшее удовлетворение. Послание к евреям в 11 главе в стихах с 24 по 26 говорится: «Верую, Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние». Моисей был пленен большим удовольствием. Он нашел счастье в послушании Богу. Моисей смотрел дальше временных греховных удовольствий и принял вечную награду, которая будет дана ему в будущем. Иными словами, он верил, что долговременные преимущества послушания намного превышают кратковременные преимущества жизни во дворце фараона. Бог создал человека для того, чтобы он переживал удовлетворяющее наслаждение его присутствия, а не временное удовольствие греха. Иисус постоянно обращался к глубинной потребности людей познать вечное блаженство и полноту,
говоря о вечных наградах и используя их как стимул, чтобы привлечь евреев в царство своего отца. Вспомните Нагорную проповедь. В Евангелии от Матфея, в 5 главе, в стихах с 3 по 12, описывается, как Иисус обучал ключевым принципам жизни в царстве, упоминая о наградах для тех, кто послушен этим правилам. Обратите особое внимание на язык этих стихов. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, они будут наречены сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Видите, в чем суть? Альтернативой временным удовольствиям царства этого мира является вечное блаженство Царства Отца. Иисус не призвал нас к жизни религиозных ничтожеств. Он не возложил на нас религиозные обязанности. Напротив, Он призвал нас пережить любовь Его сердца и удовлетворение от послушания Ему. Попытки выполнять свой христианский долг, не утешаясь при этом Отцом, на самом деле оскорбительны для Него. И хотя мы должны быть послушны Его слову и Его воле, тем не менее, если наша мотивация исходит при этом из чувства долга, а не удовлетворения, которое приходит как награда за послушание, такое послушание не приносит чести Отцу.

Мы с моей женой состоим в браке уже 30 лет. На наши годовщины я обычно вожу жену в ее любимые рестораны, дарю ей букеты роз на длинных стеблях. Как бы она отреагировала, если бы в ответ на ее благодарность я сказал: «Не стоит благодарить меня за чудесный ужин и прекрасные цветы. Я просто выполняю свой супружеский долг». Сомневаюсь, что такая годовщина запомнилась бы ей как радостное событие. Если же я веду ее в ресторан и дарю ей цветы, чтобы показать, что самое важное для меня — это быть рядом с ней, я не только выражаю ей свою любовь, но и чту ее как жену. Подобно этому, если я хочу почтить и прославить Бога как Отца и одновременно выразить Ему свое глубочайшее посвящение, лучшее, что я могу сделать, — это наслаждаться им и получать величайшее удовлетворение от общения с Ним. В Псалме 15 в 11 стихе Давид так объясняет свою жажду по Богу: «Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости перед лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек». Подумайте об этом. Какой стимул искать Отца всем сердцем? Нам предложены радость и блаженство, превосходящие любые человеческие удовольствия. И единственное место, где все это можно найти – присутствие Отца. Никакие человеческие взаимоотношения не смогут по-настоящему удовлетворить нас. Ни наркотик, ни спиртное, ни блуд не в силах этого сделать. За деньги не купишь счастья. Только познание и переживание любви Отца может подарить нам счастье и блаженство, к которому так отчаянно стремятся наши сердца. Повсюду в своем слове Отец обращается к нашему стремлению к счастью и наполнению. Он делает это потому, что поместил внутри каждого из нас неутолимую потребность быть удовлетворенным и счастливым. Как христиане, мы просто обязаны быть настолько счастливыми, насколько это возможно. Этот вопрос даже не подлежит обсуждению, ведь нам велено: «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего». Наше стремление к счастью было заложено в нас Отцом с самого начала, чтобы мы учились находить удовлетворение и полноту в Нем. В книге «Бремя Его славы» Клайв Стейпл Льюис пишет следующее: «Если вы спросите сегодня 20 праведников, какая добродетель, по их мнению, наивысшая, 19 из них ответят бескорыстие. Но если бы вы спросили любого великого христианина древности, он ответил бы «любовь». Видите, что произошло? Положительное понятие замещено отрицательным. И это больше, чем вопрос филологического порядка. Отрицательная идея бескорыстия предполагает не обеспечение блага окружающих, а скорее отсутствие блага для самого себя, как будто во главе угла стоит не счастье ближних, а наше воздержание. Я не думаю, что это и есть христианская добродетель любви. Новый Завет много говорит о самоотречении, но не о самоотречении как самоцели. Нас призывают отречься себя и нести свой крест, чтобы следовать за Христом. И почти каждое упоминание о том, что мы в итоге обретем, обращено к нашему желанию. Если в каждом современном уме таится убеждение, что желать блага себе и стремиться к нему – это плохо, то уверяю вас, что эта мысль прокралась к ним от Канта и стоиков и не относится к христианской вере. Воистину, если мы считаем дерзким обещание награды, о чем говорится в Евангелии, то, похоже, наш Господь, напротив, находит наши желания не слишком сильными, а слишком слабыми. Мы – слабохарактерные существа, утешаемся спиртным, сексом, амбициями, в то время как нам предложена вечная радость. Мы подобны наивному ребенку, лепящему пирожки из грязи в трущобах. Ребенку, который не может представить себе, что такое провести каникулы на море. Нас слишком легко удовлетворить. Одна из самых вредных идей, навязанных христианству, это утверждение, что желание быть счастливым и довольным есть зло. Убеждение, что святость и счастье конфликтуют друг с другом – серьезное извращение христианской истины. Нас учат либо распять свое желание быть счастливым, либо забыть, что оно есть в нашем сердце. Неудивительно, что так много христиан одновременно истомлены скукой и подавлены чувством осуждения. С одной стороны, наши сердца жаждут восхищаться чем-то, с другой, мы чувствуем себя виноватыми, потому что все еще жаждем удовлетворения и полноты. Истина такова: святость и счастье не противоречат друг другу. Фактически, святость легче всего достичь тогда, когда мы находим величайшее счастье и удовлетворение в Боге.

Почему люди грешат? Потому что ищут временного удовольствия, которое предлагает им грех. В послании к евреям в 11 главе 25 стихе говорится о временном греховном наслаждении. Никто не грешит из чувства долга. Люди грешат и думают, что непослушание принесет им большее удовлетворение, чем послушание. Или, как сказал Джон Пайпер, грех – это то, что ты делаешь, когда твое сердце не удовлетворено Богом. Здесь я рассматриваю вопрос святости в несколько необычном ракурсе. Традиционный подход – отвращать людей от греха – отрицателен. Церковь уже испробовала угрозы и предупреждения как сдерживающие средства против греховной жизни. Христианские руководители пытались запугать искренних, но незрелых верующих, чтобы помочь им достичь зрелости. Однако этот метод малоэффективен. Я не говорю о полной бесполезности предупреждений, но если сердце человека не согрето огнем Божьей личности, то он будет пленен жарким пламенем искушения, независимо от того, насколько часто он слышит серьезные предупреждения. Если человек, подверженный соблазну порнографии, отдыхая в гостиничном номере, имеет возможность заглянуть на порно-сайты, одного предупреждения будет недостаточно. Его сердце нуждается в том, чтобы быть плененным чем-то более захватывающим. Много лет назад первая леди Соединенных Штатов воззвала к молодежи Америки, чтобы они просто сказали «нет» наркотикам, предупредив юношей и девушек об опасности использования допингов. Впервые услышав этот призыв, я подумал, неужели она действительно думает, что сможет таким образом решить проблему наркомании? Размышляя об этом глубже, я понял, что церковь уже много лет использует подобную стратегию, чтобы удерживать людей от греха. Мы говорим им «просто скажите «нет» блуду, выпивке и другому пороку». Но одного желания не грешить недостаточно. Необходимо наличие чего-то более привлекательного, чему человек сможет сказать «да». Как говорится, свято место пусто не бывает. Люди ловятся на приманку, что грех сделает их счастливее, чем Бог. И хотя это ложь, много ли людей искренне верят, что послушание Богу принесет им большее удовлетворение, чем грех? Если бы люди на самом деле в это верили, то перестали бы грешить. Наркотики, алкоголь и другие мирские удовольствия всего лишь бесовские подделки того, что человек мог бы переживать в Божьем присутствии. Как жаль, что люди довольствуются столь малым. Они бегают за любовниками, которые могут доставить им только временное удовлетворение. То, что быстро увлекает, так же быстро и разочаровывает. Слишком поздно люди осознают, что запутались в сетях пагубных привычек. В конце концов, единственное, что освободит человеческое сердце от рабства греха, это высшее наслаждение в Боге. Уверен, что совершали ошибку те христиане, которые пытались отвратить людей от греха тем, что обнажали уродство мира и его путей. Даже проповедь о святости часто сводится не более чем к перечислению запрещенных поступков. Когда много лет назад я слышал слово «святость», из-за моего религиозного опыта оно вызывало у меня массу негативных эмоций. Я представлял себе мужчин без обручальных колец, женщин без макияжа и каких-либо украшений, девушек, играющих в софтбол, в платьях из-за запрета носить брюки. Святости невозможно достичь с помощью выполнения человеческих постановлений. Правила не способны увлечь сердца людей. Они слепы и безжизненны. Я знал людей, которые старались все делать правильно, но через какое-то время падали духовно, потому что их мотивация к послушанию слову не основывалась на близких, горячих отношениях с тем, кому они внешне служили. Большинство людей только короткое время могут быть движимы силой воли, решительностью, возбуждением или страхом. Постепенно испытания и искушения либо подтолкнут их к большей близости с Отцом, либо выявят, что они служат Богу формально. Мотивом их служения не является близость с Господом. Истинную святость можно пережить только тогда, когда мы принимаем Божье обетование абсолютного счастья и удовлетворения. Это сердцевина проповеди о святости. Чистые сердцем Бога узрят. Чистые сердцем будут переживать Его любовь и наслаждаться ею.

Есть что-то интригующее в Боге. Псалмопевец Давид понимал это лучше многих других. Неудивительно, что он написал: «Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его». Красота — это не то слово, которое обычно ассоциируется с Богом. И все же это именно то слово, которое Давид неоднократно использовал для описания Господа как личности. Наверное, нет лучшего способа наслаждаться Богом, нежели видеть Его таким, какой Он есть на самом деле. Чем больше мы размышляем над Писанием, чем больше принимаем в сердце восхитительную истину о сущности Бога и позволяем ей насытить наши умы и чувства, тем больше мы очаровываемся Его красотой. Творец сам по себе — вершина красоты. Он безмерно великолепен, Он славен могуществом, Его величие непостижимо. Он выставил Себя на показ в художественной галерее Вселенной и приглашает нас наслаждаться Его красотой, переживая Его в полноте. Для того мы и созданы, чтобы наслаждаться Богом во всем Его величии. Фактически, Бог лично приглашает нас искать Его лица и взирать на Его красоту. В Псалме 26, 8 стихе мы читаем: «Сердце мое говорит от Тебя, ищите лица моего, и я буду искать лица Твоего, Господи». Богу недостаточно дел наших рук. Он хочет, чтобы мы взирали на Его лицо. Давид даже призывает нас поклоняться Господу в благолепии святыни. Эта фраза отражает красоту Божьей сущности. Иными словами, Господь прекрасен. Он антитезис греха и зла. Он кристально чист. Кто может сравниться с Ним? Он уникальный Отец. Он уникальный возлюбленный. Он призывает нас искать Его и переживать Его любовь. Созерцание красоты Господа животворит и доставляет наслаждение. Оно также радикально преобразует. Это то, о чем говорил апостол Павел во втором послании Коринфянам в 3 главе 18 стихе. «Мы же все, открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа». Иными словами, созерцать Бога значит становиться подобными Ему. Чем больше мы размышляем о совершенстве и величии Божьего характера, тем больше становимся похожими на Него. Почему так часто исповедания веры оказываются бесплодны? Одной из причин является то, что мы призываем людей принимать решения в пользу Христа без дальнейшего введения их вместо созерцания Бога. Тем самым мы доводим их до кризисной точки. Настоящее спасение основывается на том, чтобы взирать как в зеркало на славу Господню. Суть святости заключается не в правилах и постановлениях, а в том, чтобы быть захваченными пламенными отношениями с Богом. Люди могут соответствовать определенным внешним требованиям и все-таки не быть святыми. Сила святой жизни коренится во взаимоотношениях с единым святым. В Исходе, в 3 главе 5 стихе, сказано, что земля была святой, потому что там был Бог. Чем ближе мы к Господу, тем более мы святы. Сила Божьего присутствия очищает нас. Поэтому я уверен, что мы не можем победить грех в своей жизни, просто говоря искушению «нет». Бороться необходимо, но этого недостаточно. Если бы этого было достаточно, то люди бы сдерживали все свои новогодние обещания, не брали в долг, не нуждались в диетах. Давайте признаемся себе. Человеческое сердце должно сказать «да» чему-то лучшему, точнее, кому-то лучшему. Пристрастие к любовникам, будь то еда, наркотики, спиртное, блуд, шопинг, работа или спорт, должно быть замещено более сильным пристрастием. Тогда и придет святость, основанная на любви. Победа над грехом вовсе не скрежетание зубами ради спасения собственной шкуры. Единственный способ успешно противостоять греху — это быть максимально удовлетворенным Богом. Отец хочет, чтобы вы были алчущими и жаждущими Его присутствия. Он желает, чтобы вы стали зависимыми от Него. Он жаждет, чтобы ваше сердце было захвачено безмерной красотой Его личности.

Брэннон Мэннинг в своей книге «Дитя Авве» рассказывает такую историю. «Еще один долгий день утомительного ручного труда. Внезапно вол остановился и капризно дернул поводья. Крестьянин еще глубже вогнал плуг в землю и продолжил пахать землю. Вдруг послышался металлический скрежет. Мужчина откинул плуг в сторону и голыми руками начал яростно рыть землю. Комья земли полетели во все стороны. Наконец, из земли показалась ручка, и крестьянин, схватившись за нее, вытянул большой глиняный кувшин. С волнением он сорвал печать с горлышка и пораженный воскликнул: «Вот это да!» Даже вол заморгал от удивления. Тяжелый кувшин был до краев набит серебряными и золотыми монетами, драгоценностями. Мужчина стал перебирать найденные сокровища, пропуская сквозь пальцы драгоценные монеты, редкой работы серьги и сверкающие бриллианты. Крестьянин внимательно оглядывался по сторонам, проверяя, не следит ли кто за ним. Довольный тем, что оказался на поле один, он засыпал свою находку землей и в качестве опознавательного знака водрузил сверху крупный камень и, как ни в чем не бывало, принялся за работу. Находка настолько потрясла его, что он стал рассеянным и не смог спокойно спать. Одна единственная мысль владела им: «Это поле должно принадлежать мне». Как наемный работник, он не имел права присвоить себе сокровища. Где же ему взять денег, чтобы выкупить поле? Рассудительность и сдержанность оставили его. Крестьянин продал все, что имел. Когда же денег, полученных за хижину и нескольких овец, оказалось недостаточно, он взял взаймы у друзей и родственников значительную сумму. Хозяин поля, довольный высокой ценой, предложенной его работникам, без разговоров

0: его поздравляют друзья, и он обеспечен на всю жизнь. В Евангелии от Матфея, в 13 главе 44 стихе, Иисус говорит: «Подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то». Обратите внимание на фразу «и от радости о нем». Эта радость побуждает человека продать все, что он имеет. Так и открытие несравненной ценности нашего сокровища, Иисуса, дает нам способность отказаться от всего, что мы имеем, ради Царства Божьего. Комментируя эту притчу, Иоахим Джеремая отметил: «Когда превозмогает великая радость, всякая умеренность покидает человека. Радость уносит его, проникает в самые глубины, захватывает его разум. По сравнению с превосходящей драгоценностью, все остальное обесценивается. Нет цены слишком высокой. Неограниченная раздача всего самого ценного становится нормой. Сутью этой притчи является не то, что человек отдает, а причина, по которой он это делает. Потрясающее переживание открытия. Так и в Царстве Божьем. Влияние благой вести превозмогает, наполняя сердце радостью, изменяя жизнь и производя сердечное самопожертвование. Такой должна быть истинная мотивация радикального посвящения. Переживание радости о найденном сокровище. Именно это побуждало великих мужей и жен Божьих в истории жить и умереть ради Царства Божьего. И хотя Давид Ливингстоун, Хадсон Тейлор и другие миссионеры-первопроходцы отдали все ради Евангелия, они не считали это жертвой, потому что были увлечены сокровищем. Всеобъемлющая радость и новизна открытия побудили Марию щедро излить сокровища своей жизни на Иисуса. Для нее это не было жертвой. Она пережила прощение и безусловную любовь своего Спасителя. Ее сердце было пленено бесценным сокровищем. И хотя учеников смутил и удивил ее поступок, Иисус был настолько тронут им, что сделал его вечным памятником безмерной любви.
1: Вы прослушали главы из книги С. Джей Хилла «Наслаждаясь Богом». Ваши отзывы присылайте по адресу 19300, Россия, Санкт-Петербург, абонентский ящик 110, радио «Телос», для передачи «Русский библейский институт» на радио.

0: В эфире «Радио на пути». Послушайте передачи «Момент творения», затем «События через призму Писания». Эту программу проведет Александр Осадчий. И в конце часа выйдет в эфир передача «Злачные пажити. Русский библейский институт по радио».
1: Момент творения.
2: Эволюция – Божье орудие. Многие христиане верят, что Бог действительно сотворил все сущее. Но вот беда. При этом они полагают, что орудием творения он выбрал эволюцию. Зачастую христиане склоняются к этой идее, поскольку даже не догадываются о том, что тысячи верующих в Бога ученых верят. Бог создал Вселенную сверхъестественным путем за 6 дней. Люди попросту не знают о веских научных основаниях верить в Божье сотворение. Работа ученых-креационистов представляет собой серьезную угрозу эволюционизму, хотя и не афишируется в средствах массовой информации. Но в научном мире она хорошо

0: Известно. Ученые, верящие в библейское повествование о сотворении мира, участвуют в серьезнейшем научном диалоге. На семинарах, проводимых учеными-креационистами, я видел счастливых, улыбающихся людей, готовых поделиться с каждым встречным своей радостью. Я и не знал, что Библия представляет собой разумную альтернативу эволюции. Я и не знал, что на свете столько знаменитых ученых, которые верят в сотворение. После всего, что я сегодня услышал, я еще больше укрепился в вере в Господа моего, Иисуса Христа, и больше не верю в эволюцию. Образованный человек вовсе не обязан считать эволюцию фактом. Для этого нет никаких серьезных оснований. Это подтверждают тысячи ученых-христиан. Бог избрал своим орудием не законы природы, но своего Сына, который ради нашего спасения воплотился в человека.
1: Передачу вел Эдуард Галеев. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

Дорогие друзья, радостно приветствуем вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осадчий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова. В Таиланде женщина за рулем автомобиля полностью доверилась навигатору и заехала на пешеходный подвесной мост. Несчастную оттуда вызвали спасатели. Также они отметили, что женщине сильно повезло, и мост выдержал вес автомобиля. Настоящая история, с которой сталкивались многие люди, когда навигатор заводит не туда. Я сам лично много раз сталкивался, когда ставил, куда мне надо ехать, я не знал этого места, ехал по карте. Навигатор мог повести через лес какой-то, проселочной дорогой, через поле, где стоит знак «Проезд запрещен», еще куда-то мог завести. А видите, в Таиланде еще хлеще на подвесной мост завел. То есть, когда мы едем, даже смотреть, куда он нас ведет. То, что может сыграть злую шутку. Все-таки это не человек, у него нет мозгов. Женщина полностью ему доверилась. Эта история именно о том, что женщина полностью доверилась навигатору. Доверилась и попала на подвесной мост. Да, каким-то чудом он не обрушился. Хорошо, наверное, сделал. Какой урок в этой истории для нас? Что мы должны знать о навигаторах? Не о навигаторах, а о людях каких-то. Каких-то идеях. Не вверяйте себя на 100% никому. Ни человеку, ни роботу. Всегда будьте внимательны. Потому что кроме вас за вашу жизнь никто не несет ответственности. Будьте внимательны, чтобы не оказаться в ловушке подвесного моста в жизни. Слепое следование за кем-то или чем-то чревато последствиями. Лучше осмысленно следуйте за Господом, которому можно доверять на все 100%. В Писании об этом сказано. Псалом 36, стих 5. «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит». Международный форум Персидского залива опубликовал отчет, предупреждающий, что жизненно важные подводные кабели могут стать объектом атаки хуситов в Красном море. Это представляет собой угрозу, которая может существенно повлиять на глобальную коммуникацию и экономику. Анализируя эту новость, мы можем увидеть, насколько в мире все связано между собой. Оптоволоконные кабеля по дну Мирового океана и по дну морей проложены. Случись что, в данном случае, вот, например, говорят, куситы могут атаковать, а потом якобы они атаковали. Действительно, где-то произошел сбой работы интернета. В случае что, есть шанс остаться без интернета и не только. Кабеля — это один из примеров глобализации. Глобализация, посредством которой, в том числе через интернет, очень многие люди узнали о Христе. Через интернет. Как вы слушаете нас сегодня? Через интернет ли? В подавляющих случаях — да. Когда все узнают о Христе, мы знаем из Писания Матфея 24 глава, стих 14, тогда придет конец. Глобализация очень помогла всем узнать о Христе. Хотят ли хуситы помешать этому? Вряд ли. Даже если бы хотели, ни у них, ни у кого-то другого не получится ограничить проповедь радостной вести, которая в самом конце будет проповедана через ангела, летящего посередине неба. Тогда слова Христа исполнятся на все 100% Откровения, 14 глава, стих 6. Во времена Ветхого Завета павлин считался символом богатства. Так у пророка и царя Соломона было павлинов в избытке, ведь он был богатейший и мудрейший человек того времени. Об этом рассказывается в 3 книге Царств, 10 главе, 22 стихе, и во второй книге Паралипоменон, 9 глава, стих 21.
Помимо того, что существующий бог упоминает уникальность павлинов при разговоре с Иовом, это передается фразой: «Ты ли дал красивые перья павлин?» Иов, 39 глава, стих 13. Помимо этого, мы видим, что это действительно очень красивая и уникальная птица. На красивых перьях хотелось бы остановиться подробнее. Часто они становятся жертвой павлина из своих перьев. Мы знаем, что их перья красивы. Но сколько существует разных цветов и крыльев? Это невообразимо. Видео о павлинах вы найдете в нашем телеграм-канале «События через плюс написание». Посмотрите видео и увидите, сколько Бог сделал цветов перьев павлинов. Бог создал уникальное, неповторимое творение, которое не под силу никому подделать. Анализировать информацию – это то, друзья, что мы должны делать с помощью Библии. Потому что только в Библии мы находим, как должно быть правильно. Вот как должно быть правильно, Божий стандарт, мы все сравниваем с ним. Об этом именно наша передача «События через призму Писания». Но это также можете делать вы лично. Вы делаете, изучая Библию, смотрите, что происходит. Потому что Бог уже все сказал, как должно быть. И мы видим, что люди все чаще отходят от этого. На сегодня у нас все. По Божьей милости мы дальше продолжим анализировать прошедшие и происходящие события через призму Писания. До свидания.

0: Познавайте, что есть воля Божья. Так называется серия передач «Злачные пажити», которую вы сейчас слушаете. Ее автор и ведущий Александр Данилович Яська.
1: Как уже было сказано в прошлой беседе, Бог по своему изволению устрояет план в жизни каждого верующего. И по воле Божьей благой план в жизни одного верующего не может быть однотипным плану в жизни другого верующего. Слово Божье говорит: «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти» – Псалом 31:8. На страницах Священного Писания зарегистрированы различные планы Божьи в жизни различных мужей веры. Так Давид в согласии с волей Божьей и по Божьему изволению или его плану становится царем, будучи до этого пастухом. А пророк Амос, будучи пастухом по плану Божию, становится пророком. Беда в том, что человеку не всегда нравится принимать план Божий в своей жизни, и он этим противится Богу. По своей надменности он заменяет Божий план своим планом. Как раз об этом и говорит нам апостол Яков в 4 главе с 13 стиха по 17. Или человек по своей зависти завидует плану, учрежденному Богом для другого человека? Почему он имеет, а я нет? Почему он известный, а я малоизвестный? Почему он богат, а я беден? И так далее. И вот сегодня с помощью Божьей обратим наше внимание на те результаты, которые связаны с заменой Божьего плана в нашей жизни нашим планом. И результаты замен наших планов Божьими благими планами. Замена Божьего плана в личной жизни человека человеческим планом. Отвергая Божий план в своей личной жизни и заменяя его своим планом, человек подвергает себя многим бедствиям. Во-первых, этим он грешит. А таковых, устрояющих свой план жизни без участия Божия, апостол Иаков говорит так: «Вы по своей надменности тщеславитесь, всякое тщеславие есть зло. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех» – Иакова 4 глава 16 по 17 стих. Дело в том, что таковые, взяв бразды управления в свои руки, говорят: «Сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль» – Иакова 4:13. То есть в своей надменности они устрояют жизнь по своему плану. А каков план Божий для них в данном случае – это маловажно. Сама суть избрания своего плана, пренебрегши Божьим планом в их жизни, есть результаты надменности и тщеславия, а это, как сказано в Священном Писании, грех. Во-вторых, таковые подвергаются наказанию Божию, и это наказание от Бога для нашей пользы. Как и написано, всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. Евреям 12 глава 11 стих. Как часто человек подвергает себя наказанию, заменяя своим планом план Божий в его личной жизни. В-третьих, проходя ристалище нашей жизни и уклоняясь от Божьего плана, можно потерять то, о чем говорит нам апостол Павел в первом послании Коринфянам 9 главе и 24 стихе. «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить». Уход от Божьего плана в нашей жизни – кажется в настоящее время малозначительным, но в пришествии Господа Иисуса Христа придет воздаяние, о котором апостол Павел говорит в послании к Колоссянам в 3 главе с 23 по 25 стих. и все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу, а кто неправо поступит, тот получит по своей неправде, у него нет лицеприятия. Замена в нашей жизни наших планов Божьим планом. Конечно, планировать жизнь, насколько это возможно, разумная вещь. Но так как многое не знаем о завтрашнем дне, так как мы ограничены во многом, лучше будет, когда наши планы мы заменим волей Божьей, как и написано: «Если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое». Иакова 4 глава 15 стих. И этот путь благословенный, ибо он ведет нас не к ограничению и утрате, а к свободе и приобретению. Исполняя предназначенный в нашей жизни план Божий, мы испытываем глубину радостного общения с Господом, как и сказано: «Ибо кто будет исполнять волю мою, тот мне брат и сестра и матерь». Марка 3 глава 35 стих. И эта привилегия исполнения плана Божия в нашей жизни еще и в том, что мы познаем Божью истину. Иоанна 7 глава 17 стих. Апостол Иоанн о исполняющих волю Божию в их жизни говорит так: «И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, что бы мы ни попросили, знаем и то, что получаем просимое от Него». 1 Иоанна 5, 14-15. Скажите, разве это не привилегия? Неудивительно, что псалмопевец, следуя плану Божию в его жизни, испытывая благости Божьи, восклицает: «Уставы твои были песнями моими на месте странствований моих». Псалом 118:54. Песнь. Вот результат усвоение плана Божия в нашей личной жизни. Оканчивая беседу на эту тему, думаю, будет полезным прочесть некоторые выдержки из одной статьи. Вот они. «Если Господь призвал тебя стать воистину подобным Иисусу, Он ведет тебя в жизнь унижения и распятия, наложит на тебя такие обязанности и потребует от тебя такого послушания, что ты не сможешь следовать за другими людьми или измерять себя другими верующими. И во многих отношениях Он не позволит тебе делать то, что другим хорошим людям Он как бы позволяет. Другие могут успешно богатеть или получить наследство. Богу же угодно сохранить тебя бедным, ибо Он хочет дать тебе нечто гораздо лучшее золота, а именно полную зависимость от Него. Господь может позволить другим пользоваться славой и выдвигаться вперед. Тебя же Он держит в укрытии, ибо хочет вырастить в тебе некий особенно благоуханный плод, который возрастает и зреет только в тени. Другие верующие и служители Слова Божия, кажущиеся очень благочестивыми и полезными, могут проталкиваться вперед, заводить связи с великими. Тебе же нельзя это делать. А если попробуешь, то получишь такой упрек от Господа, что будешь глубоко и долго раскаиваться. Дух Святой ревностно оберегает тебя и обличает за всякое неуместное слово или нехорошее чувство, или утрату времени, о чем другие верующие никогда не смущаются. Пойми, что Бог является твоим абсолютным властителем и имеет полное право поступать со своими так, как ему угодно. Он не станет объяснять тебе тысячи вещей в его обращении с тобою, которые озадачивают твой ум. Но если ты согласился безусловно быть его рабом из любви, он окружит тебя своей ревнивой любовью и зальет на тебя обилие благословений, которых достойны только находящиеся в его ближайшем окружении. Итак, реши раз и навсегда, что ты имеешь дело со Святым Духом и что Он имеет преимущество завязывать твой язык или сковывать твои руки или закрывать твои глаза, чего Он как будто бы не делает с другими. Если же ты находишься в таком полном распоряжении у живого Бога и в глубине своего сердца радуешься и наслаждаешься этим особенным, личным, исключительным, ревнивым водительством Духа Святого, который управляет всей твоей жизнью, ты уже находишься во вратах неба. На это мы можем только сказать «Аминь и аминь».

0: Сейчас в Сиэтле 23 часа.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: В этом часе две программы мы предлагаем вам по полчаса. Актуально-насущно и проповедь Романа Рейнхарта.
2: Добрая совесть — глаз Божий. Добрая совесть любит обличение. Есть совесть — есть и стыд. А стыда нет — и совести нет. Совесть без зубов, а загрызет. С совестью не разминуться. Совесть с молоточком. И постукивает, и наслушивает. Наперед спросись у совести. Так сильно, метко и красно, с простотой душевной, говорит народ-мудрец о совести человека. Совесть. Ну, а что это такое? Совесть. Мы думаем, вам интересно будет послушать размышления на эту тему. У микрофона христианский писатель и поэт Александр Савченко.

Размышления о совести синтезируем в рамках трех вопросов. Что такое совесть? Каков механизм действия совести, как она работает? Как очищается совесть? Итак, прежде всего, что такое совесть? Можно дать ей такое определение. Совесть – это чувство и сознание моральной ответственности за свое поведение и поступки перед Богом, самим собой и окружающими людьми. Это непосредственное отношение человеческой души к тому нравственному закону, который неподкупно свидетельствует внутри человека, что добро и что зло, одобряя или осуждая его, указывая, что правильно и что неправильно. Совесть называют лучшим контролером, ангелом-хранителем, светофором души, сигнализирующим, когда идти и когда остановиться. Каждый человек, не исключая язычников, у которых на определенном историческом этапе не было писаного закона, обладает вложенным в него чувством добра и справедливости, побуждающим его к послушанию. Апостол Павел поясняет, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющая, то оправдывающая одна другую. Правда, кое-кто в наши дни считает совесть общественно воспитуемой способностью человека. Мы живем, нам говорят, при лучшем общественном строе, в стране, где обеспечена как будто свобода совести, где многие общественные институты задались целью воспитания совести. Но по-прежнему проблема бессовестности, потеря стыда, атрофии совести остается щекотливой и актуальной. Говорят, что нет надобности в абсолютных нормах поведения. При этом ссылаются на то, что эти нормы якобы мешают свободному самовыражению личности. Если ребенку нравится царапать мебель, не стесняйте его свободу, не подавляйте волю, пусть делает, что хочет. Долой абстрактные убеждения. А потому и созревают плоды детской преступности. Разве не от того они, что родители собственными руками заглушили голос совести, отняв ангела-хранителя у детской души? Нет, общество воспитать совесть не в состоянии, поскольку критериями греха считает ошибочность суждения, неумение приспособиться к установившемуся общественному мнению. Единственным средством и эталоном правильности и безошибочности наших действий является Священное Писание, авторитетно указывающее верный путь, а общественные представления изменчивы. Одного туземца как-то спросили, что такое зло. «Это если у меня украдут корову». А на вопрос, как он понимает добро, он ответил, «Это если я у кого-нибудь украду корову». Совесть, как правило, наши убеждения, принципы, взгляды. Это внутреннее чувство, побуждающее нас поступать в соответствии с этими нашими понятиями. Это категория этики, характеризующая способность личности осуществлять моральный самоконтроль, формулировать нравственные обязанности, требовать их выполнения, производить самооценку совершаемых поступков. Совесть, таким образом, представляет собой выражение нравственного самосознания души. Во многих европейских языках слово «совесть» равнозначно слову «сознание». К примеру, греческий и французский языки не различают этих слов синонимов. В русском языке слово «совесть» этимологически происходит от слова «ведать», «знать». Как-то в печати сообщили о катастрофе поезда. Он промчался мимо трех горящих красным сигналом светофоров и упал в реку. Машинист потерял сознание от боли в сердце, а автоматической кнопкой безопасности, экстренно останавливающей поезд в аварийных случаях, он не был обеспечен. Нет такого устройства, такой кнопки и в совести. Вот почему при повреждении умственных способностей или искусственном отключении их, например, алкоголем или наркотиками, совесть не может предсказать правильное решение. Но взаимосвязь совести с сознанием не дает права отождествлять ее с физиологической деятельностью головного мозга. Кто заставил Иуду пойти на самоубийство? Головной мозг только? Мозг решил убить себя же? Очевидно, существование вышестоящей инстанции, которая властно выносит беспощадный приговор. Без зубов, а с костями сгложет. У кого совесть нечиста, тому и тень кочерги виселится. Совесть проявляется не только в форме разумного сознания совершенных действий, но и в форме эмоциональных переживаний, либо в чувстве удовлетворенности, либо в угрызениях совести.
Какое определение совести дает Священное Писание? В Ветхом Завете вместо слова «совесть» приводятся его синонимы «дух человеческий» или «сердце». В книге притчи сказано «светильник Господень, дух человека, испытывающий все глубины сердца». В Нагорной проповеди Спасителя объясняется «светильник для тела есть око. Если око чисто, тело светло. Если око худо, тело темно». Око – это совесть человеческая. Кто-то верно заметил, глаза нам даны для зрения, ухо для слуха, а совесть для надзора. Как же представляли себе совесть великие мыслители, богословы, писатели? Иммануил Кант, выдающийся немецкий философ, писал: «Закон, живущий во мне, называется совестью. Совесть есть применение наших поступков к этому закону». Совесть – закон всех законов, или, как замечает Гольбах, наш внутренний судья, безошибочно свидетельствующий о том, насколько наши поступки заслуживают уважения или порицания наших ближних. Вот почему французский писатель Виктор Гюго считает высшим судом суд совести. А Рогозин пишет: «Совесть – это верховное судилище, духовный трибунал, непрестанно заседающий в тайниках нашей души». И мы понимаем совесть как голос небесного божественного судьи, эхом отражающийся в недрах нашего внутреннего человека. И если она осуждает нас, то кольми паче Бог. Короче говоря, суд совести – это суд первой инстанции. Весьма верно сравнивает совесть с судилищем, в котором обычно хранятся законы, комментируются правила, судятся поступки людей, награждается добро и наказывается зло. Отличие только в том, что совесть универсально сама производит эти действия, в то время как в уголовном процессе они распределены между частными исполнителями. Совесть – и законодатель, и судья, и исполнитель приговора. Как важно употреблять совесть в качестве светильника, показывающего ярко, выпукло и рельефно добро и зло. И никого, пожалуй, не следует так бояться, как самих себя, так как в нас самих живет необманчивый, неподкупный судья, голос которого для нас должен быть важнее, чем одобрение всего мира. И пусть нас все хулят, лишь бы совесть хвалила. Некто сказал: «Голос чистой совести приятней 100 голосов славы». Лев Толстой подчеркивает, что совесть – лучший учитель, верный руководитель жизни людей, призывая: «Берегитесь всего того, что не одобряется вашей совестью». Блез Паскаль называет совесть лучшей нравоучительной книгой из всех, которыми мы обладаем, и в которую следует чаще всего заглядывать. Несомненно, что перед Великим Белым Престолом будет раскрыта и книга совести. Римский оратор Цицерон считал, что самое главное украшение – чистая совесть. Сенека утверждает: «Чистая совесть есть постоянный праздник». Ибсен указывает, что чистая совесть – самая лучшая подушка. А Вениамин Франклин советует: «Если ты хочешь спать спокойно и крепко, возьми в постель чистую совесть». Известный поэт Евгений Евтушенко тоже не обошел совесть молчанием. «Мы живем, умереть не готовясь, забываем поэтому стыд, но Мадонной невидимой совесть на любых перекрестках стоит. И бредут ее дети и внуки при бродячей клюке и суме. Муки совести, страшные муки, на бессовестной к стольким земле. Ведь у тех, кто у правды на страже, кто давно потерял свою честь, если нету и совести даже, муки совести все-таки есть. И покуда на свете на белом, где никто не безгрешен, никто, в ком-то слышится, что я наделал, можно сделать с землей кое-что. Я целую вам темные руки, у безверья на самом краю, муки совести, светлые муки, за последнюю веру мою». Откуда же происходит совесть? Есть ли она у животных? Скажем, у волков, собак, шакалов, обезьян. Можно ли судить змею за то, что она укусила человека? Увы, это бессмысленно, поскольку у животных нет души, разума, различия между добром и злом, чувства ответственности за свои поступки, даже примитивного чувства стыда. Поэтому даже Чарльз Дарвин вынужден был признать, что совесть составляет самую сильную и существенную черту отличия человека от животных. С чего она начинается и каков механизм действия совести? Конечно, совесть не материальная, а духовная сущность. Это не счетчик Гейгера –
действующий по законам физики. Это не химический индикатор, вроде лакмусовой бумажки, который, опускаясь в кислоту или щелочь, способен синеть или краснеть. Впрочем, добро не щелочь, и зло не кислота, хотя человек, надо сказать, тоже подчас краснеет краской стыда, которую Бекон называл ливреей добродетели. Чувство стыда не только отделяет человека от животного мира, но и, обособляя его, выделяет из собственной материальной природы. Лев Толстой писал: «Стыд перед людьми – хорошее чувство, но лучше всего стыд перед самим собой». Кто-то определил стыд как гнев своего рода, только обращенный вовнутрь. Тот же Дарвин заметил: способность краснеть – самое характерное и самое человеческое из всех человеческих свойств. И поистине, того, кто утратил стыд, можно считать погибшим нравственно. Впервые на страницах Библии действие совести описано в книге «Бытия». Открылись глаза у первых людей Адама и Евы и поняли, что наги они, и сделали себе опоясание из листьев и скрылись от лица предвечного Бога. И вот звучит вопрос: «Адам, где ты?» Ответ Адама гласит: «Голос твой услышал я и убоялся, что я наг, и скрылся». «Кто возвестил тебе, что ты наг? Общество ли? Уголовный кодекс?» В момент грехопадения в глубине человеческой души раздается голос, спрашивающий: «Где ты? Где твое нравственное достоинство? Существуешь ли ты еще как личность?» И ответ: «Я стыжусь», имеется в виду животной природы, «следовательно, существую нравственно, как человек». Стыд – критерий нравственного самосознания. Мы говорим: «мне стыдно», «мне совестно». Это внешнее эмоциональное проявление совести. Совесть – своеобразный фильтр на пути греха. Это замок, удерживающий дверь нашего сердца в закрытом состоянии. Но если рукой свободной воли открыть ее, то грех вползает в сердце, подобно ядовитой змее. Вспомним Каина. Он задумал убийство. Поникло лицо его. Он стыдится своего злого умысла. Голос Божий предупреждает: у дверей грех лежит. Но Каин подавил стыд, заглушил голос совести, бросая грубую реплику: «Разве я сторож брату моему?» Что будет, если, купив новый будильник, мы каждое утро будем останавливать его, нажимая на кнопку, и спать дальше, причем поступать так постоянно? Разумеется, он со временем перестанет тревожить наш сладкий сон. Почему? Громкость сигналов останется той же. Изменилась наша реакция на звонок. Таким же образом можно огорчить Духа Святого, и его голос останется неуслышанным нами. Это духовная трагедия, предпосылка для кораблекрушения в вере, которую потерпели многие, отвергнув добрую совесть, своего рода руль, обеспечивающий путь корабля нашей души в заданном направлении. Особенно наглядно действие совести проявляется в присутствии греха. Она решительно противится всему безнравственному и злому. Однако путем ложного самовнушения человек подавляет этот голос. В статье «Для чего люди одурманиваются, то есть пьют, курят, не верят в Бога», Толстой поясняет: «Это делают они, чтобы заглушить настойчивый голос совести». Почему люди не верят в Бога? Им хочется грешить, а совесть мешает. Для этого они опьяняются алкоголем неверия, отгоняя от себя мысли об ответственности и наказании. «Прочь, непорочное видение! Уйди, не мучь больную грудь! Дай хоть на час, хоть на мгновение, не жить, не помнить, отдохнуть». Так умоляюще обращается к роковому призраку своего преступления Иуда в известной поэме Надсона. Угрызения совести терзали его до тех пор, пока он не удавился, и не только он. Что это, как не голос совести, говорит вам сейчас? Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Автор поэмы «Богач и Лазарь» анатомирует психологию неверия так: откуда идет неверие, курение или пьянство, лукавство и лицемерие, души роковая язва, где трезвая мысль появится, что грех – это путь обмана, безверие, как водка пьяницам, как опиум наркоманам, доводит людей до сонности, до бреда, галлюцинации, и глушится голос совести, могущий в грехах сознаться. Безбожник, в грехе упорствуя, предвидя расплаты, призрак нуждается в новых порциях наркотика, атеизма. Суд совести не материя, о Боге глаголит ясно:
безбожников грех неверия хватает, как приступ астмы. Запоздалое раскаяние. Многое, увы, мы сознаем запоздало, когда исправить уже ничего нельзя. Один сын рассказывал, как был невнимателен к матери. Случалось, забывал позвонить в назначенный час, раздражался по пустякам. Она оправдывала его. «Я понимаю, ты занят. Я знаю, ты устал». Когда ее не стало, он сокрушался. «Если бы можно было сейчас позвонить, прибежать, высказать, но поздно». Эта возможность утеряна навсегда. Жертвенность, самоотверженность материнского сердца, склонность отдать последнее – все детально вспомнилось ему. Он проник в глубины точных наук, стал большим ученым, но науке делать добро вовремя при жизни не постиг, к сожалению. И вот теперь, осознавая свою низкую неблагодарность, он приходит к матери, склоняется над могильной плитой, комок подкатывается к горлу, чувства раскаяния обуревают его, тяжесть свинцово давит на грудь, только вздох вырывается из груди. «Прости меня, мама!» Совесть говорит. Суд совести. И разве он действует только в таких редких, исключительных случаях? Конечно, нет. Однако для запятнавшего себя виной суд совести беспощаден. Совесть не только грозный судья, но и добрый советчик, указывающий, как поступить. Зря люди обольщают себя, внушая «нет Бога, нет души, и стало быть, нет ни ума, ни совести». И в минуты отрезвления она настойчиво напоминает о верховной судебной инстанции, о Боге. Только в совести, запачканной грехами, так же плохо видно себя, как в закопченном зеркале. Иногда совесть осуждает там, где юридический закон и уголовное право не наказывают. Отсюда внутренний закон совести более возвышен и совершен. Конституции нуждаются в поправках и дополнениях, уголовный кодекс видоизменяется, понятия справедливости претерпевают эволюцию, а совесть остается непоколебимой, как и Слово Божие, воспитывающее ее. Право и совесть. Как часто буква закона противоречит духу совести? В 8 главе Евангелия от Иоанна повествуется о книжниках и фарисеях, захвативших с поличным женщину в прелюбодеянии, утверждающих, что формально по закону ее нужно побить камнями. И вот женщина предстала на суд Христов. Люди имеют право предать ее смерти. Что же делает Христос? Он пишет имена обвинителей на земле, как сказано в книге пророка Иеремии. «Отступившие от меня будут написаны на прахе, потому что оставили Господа». Он предлагает им, кто из вас без греха, первый брось в нее камень. Охотников не нашлось. Стоят безмолвие, руки опустились. Начинает говорить совесть. И, будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим. Совесть обратила их в паническое бегство. Бывает такое, вы приходите в поликлинику с мучительным недугом. Врач захлопывает перед вами дверь. Время приема окончилось. Юридически он прав. А по совести? Сенека писал, стыд запрещает порой то, что не запрещает закон. Отдавая себе в этом отчет, апостол Петр призывает, имейте добрую совесть. Поясняя утешительное действие совести, Иоанн Златоуст говорит, как малая искра, брошенная в великую бездну морскую, исчезает, так точно и всякая печаль, даже самая великая, прикасаясь к благой совести, легко рассеивается. Мы, люди верующие, понимаем крещение по вере как обещание Богу доброй совести. Апостол Павел стремился иметь чистую, непорочную совесть. «Я всею доброю совестью жил пред Богом до сего дня. Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом», говорит и пишет он. Насколько важна чистая совесть в духовной жизни, можно судить по его посланиям к Коринфской церкви. «Ибо похвала наша сия есть свидетельство совести нашей, что мы в простоте и богоугодной искренности по благодати Божией жили в мире, особенно у вас. Причем совесть имеется в виду личная, ибо для чего моей совести быть судимой чужой совестью? И от личного отношения к этому суду совести зависит развитие характера. Имейте добрую совесть. И напротив, какая мрачная картина, люди со скверненной совестью, представляющие собой лицемерных лжесловесников, сожженных в совести своей. В
послании к Титу им дается такая характеристика: «Для оскверненных и неверных нет ничего чистого, ибо осквернены ум их и совесть. Такие люди поистине бездушны, безумны и бессовестны. Они, подобно Фридриху Ницше, возможно, и совесть считают химерой, упраздняя ее, но бегут, подгоняемые совестью, обличаемые Богом от будущего гнева. Нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним». Действие совести иногда сопровождается не только психологическими, но и физиологическими ощущениями. Как-то в пустыне, попав в пещеру, Давид увидел спящего Саула. И хотя ему советовали убить врага, Давид ограничился тем, что отрезал часть царской одежды. Но после того, мы читаем первой книге царств в 24 главе, «Больно стало сердцу Давида, что он отрезал край от одежды Саула». Как-то Давид сделал перепись. Это было вопреки воле Божьей. И вздрогнуло сердце Давида, потому что он сосчитал народ. Таково действие чистой совести, ведущее к покаянию. Поэтому лучше умереть, чем согрешить против совести. Обличающая за грехи совесть хуже палача. Ничто так не беспокоит людей, как нечистая совесть, говорил Эразм Роттердамский. Может быть, и сейчас голос совести зовет кого-то обратиться к Богу. Не противьтесь ему, ведь совесть — это червь неумирающий, который будет непрерывно мучить грешников в аду. Это огонь неугасимый, а память только подольет масло в огонь. Люди пытаются во хмелю угасить свою совесть, но она всплывет в свое время, всплывет, как масло в воде. Почему в тюрьмах преступникам так тяжело? Что удручает их? Решетки, охрана, камера, отсутствие свободы? Совесть. Та самая совесть, которая угрызает Каина при воспоминании подробностей братоубийства. Та самая совесть напоминает Иуде слова учителя: «Иуда, целованием ли предаешь сына человеческого?» Та самая совесть будет терзать современных Каинов, убивающих ближних ненавистью, необузданным языком. Многие преступники десятилетиями скрывались от правосудия, но обличаемые совестью не выдерживали и оказывались на скамье подсудимых. Раны совести никогда окончательно не зарубцовываются. Генри Катнер так описывает переживания преступника. «Подобно карающей деснице, на Фенвика обрушилась, потрясая и сокрушая память обо всем, что он совершил. Он вспомнил все свои преступления, все до единого, каждый свой непростительный шаг, каждый бесчеловечный поступок за последние 20 лет. Ноги под ним подкосились». Мир померк, вина свалилась ему на плечи грузом, под которым он еле мог устоять. Все, что он совершил за годы, когда беззаботно сеял зло, собралось в жуткие образы, сокрушало мозг громами, испепелило молниями. Нестерпимые муки совести клокотали в душе, разрывая ее на части. Он поднял руки к глазам, чтобы отогнать видение, но не мог отогнать память. И ты, возможно, сегодня сознаешь, что путь, которым ты идешь, неправильный. Ты чувствуешь себя виновным перед Богом-грешником. Это голос божественного судьи через совесть осуждает тебя. Не конфликтуй с Богом. Есть скверны плоти и духа. Одни грубые, очевидные. Другие незаметные, а потому опасные. К таковым принадлежит порочная, нечистая совесть. Да поможет тебе Господь избавиться от скверны духа. Каковы средства очищения совести? Каким пятновыводителем воспользоваться для этого? Куда и к кому обратиться? Никакие химчистки здесь не помогут. Психиатрические клиники тоже. И изворотливые рецепты вести себя так, как будто ничего не случилось, такие рецепты не выход из положения. Таким образом, вину только загоняют в подсознание, что чревато душевной болезнью. Нужно радикальное исцеление. Его начинает Слово Божие, высокий основной закон нашей жизни. «Вы уже очищены через Слово Мое, которое я проповедовал вам», — заверяет Спаситель. Внутренний человек находит удовлетворение в законе Божьем, сверяясь с ним как с эталоном. И, наконец, процесс очищения совести продолжает и завершает, как указано в послании к евреям, кровь Христа, который духом принес себя непорочного Богу, очистит совесть вашу от мертвых дел для служения Богу, живому и истинному. Поэтому да приступаем с искренним сердцем, кроплением очистившей сердца от порочной совести к благодати Божией. Посему и сам подвизаюсь иметь непорочную совесть. Путь приобретения непорочной совести подвижнический. Это подвиг духа, веры, молитвы и любви. И еще,
Совесть – это наши внутренние весы правды, о которых знал еще патриарх Иов, предлагавший: «Пусть взвесят меня на весах правды, и Бог узнает».

такое самовнушение? Нет поврежденной ли совести? Испытаем самих себя. Проверим свое состояние. Соизмерим его с официальным стандартом, с требованиями Слова Божьего. Пусть эти слова пробудят нас и побудят к новым энергичным подвигам во имя доброй совести, во имя вечности, во имя славы Божьей. Имейте добрую совесть. Да станут они основным девизом нашей жизни и служения Господу.

0: Дорогие друзья, каждый день на нашей волне в это время звучит проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Поговорим с вами в сегодняшней проповеди, во-первых, о том, что для спасения погибших грешников, какими являются все люди, Бог дал в жертву за наши грехи своего единородного Сына Иисуса Христа. А во-вторых, поговорим о том, как и в каких образах Он открыл людям своего Сына, чтобы сделать Его откровение доступней, Его намерение проще и понятней, чтобы каждому погибшему грешнику показать необходимость и важность его принятия своим личным спасителем. При этом Бог исходит из следующего факта. Хотя на основании грехопадения Адама и Евы все люди являются погибшими грешниками, и души их для Бога умерли, но для нормальной жизни в плоти они нуждаются в двух самых необходимых элементах – в материальном хлебе и материальной воде. Поэтому в самом начале нашей проповеди сообщаю, что именно по этой причине Господь Иисус представляется в Библии духовным хлебом и духовной водой. Эти два элемента – духовный хлеб и духовная вода – являются главными пунктами сущности Господа Иисуса. Библия насыщена примерами, в которых мы видим, что материальный хлеб является основной пищей всех людей. Приведу такой пример из книги Судей, глава 19, стих 5. «В четвертый день встали они рано, и он встал, чтоб идти. И сказал отец молодой женщины зятю своему: „Подкрепи сердце твое куском хлеба, и потом пойдете“». Стих 8. «На пятый день встал он поутру, чтоб идти. И сказал отец молодой женщины той: „Подкрепи сердце твое хлебом, и помедлите, доколе преклонится день“. И ели оба они». Я думаю, что вы все знаете историю Агари и ее сына Измаила, которых Авраам по настоянию Сары вынужден был изгнать из дома. Хотя Аврааму это было больно, но Бог повелевает Аврааму во всем слушаться Сару. Читаю этот текст в Бытие, глава 21, стихи с 14 по 20. «Авраам встал рано утром и взял хлеба и мех воды, и дал Агаре, положив ей на плечи, и отрока, и отпустил ее. Она пошла и заблудилась в пустыне Версавии, и не стало воды в мехе. В пустыне это неминуемая смерть, и она оставила отрока под одним кустом и пошла, села вдали, в расстоянии на один выстрел из лука. Ибо она сказала: „Не хочу видеть смерти отрока“. И она села против и подняла вопль и плакала. И услышал Бог голос отрока, не вопль Агари, а голос отрока услышал Бог. И ангел Божий с неба воззвал к Агаре и сказал ей: „Что с тобою, Агарь?“

«Не бойся!» Бог услышал голос отрока оттуда, где он находится. «Встань, подними отрока и возьми его за руку, ибо я произведу от него великий народ». И Бог открыл глаза ее, и она увидела колодец с водою, и пошла, наполнила мех водою и напоила отрока. И Бог был с отроком, и он вырос и стал жить в пустыне и сделался стрелком из лука. В отношении материального хлеба приведу еще один пример из Ветхого Завета, из Бытия, глава 41, стихи 54 и 55. «И наступили 7 лет голода, как сказал Иосиф, и был голод во всех землях, а во всей земле египетской был хлеб. Но когда и вся земля египетская начала терпеть голод, то народ начал вопиять к фараону о хлебе. И сказал фараон всем египтянам: «Пойдите к Иосифу и делайте, что он вам скажет». Иосиф является прекрасным прообразом Господа Иисуса, который в лице хлеба, этого жизненно важного элемента, желает дать себя всем людям мира сего, чтобы они спаслись для жизни вечной. Забегая вперед, сообщу вам, что прекрасный пример, как жизненно важного элемента, мы видим также в колодезе материальной воды, из которого Рахиль поила стада мелкого скота своего отца Лавана. Но из этого колодезя поили и другие свои стада мелкого скота, как мы об этом читаем в Бытие, глава 29, стихи со 2 по 10. «И увидел Иаков, вот на поле колодец, и там 3 стада мелкого скота, лежавшие около него, потому что из того колодезя поили стада. Над устьем колодезя был большой камень, прообраз Иисуса. Когда собирались туда все стада, отваливали камень от устья колодезя и поили овец. Потом опять клали камень на свое место, на устье колодезя. Иаков сказал им, то есть пастухам: «Братья мои, откуда вы?» Они сказали: «Мы из Харана». Он сказал им: «Знаете ли вы Лавана, сына Нахорова?» Они сказали: «Знаем». Он еще сказал им: «Здравствует ли он?» Они сказали: «Здравствует». И вот Рахиль, дочь его, идет с овцами. И сказал: «Вот дня еще много, не время собирать скот. Напойте овец и пойдите пасите». Они сказали: «Не можем, пока не соберутся все стада и не отвалят камня от устья колодезя. Тогда будем мы поить овец». Еще он говорил с ними, как пришла Рахиль с мелким скотом отца своего, потому что она пасла. Когда Иаков увидел Рахиль, дочь Лавана, брата матери своей, и овец Лавана, брата матери своей, то подошел Иаков, отвалил камень от устья колодезя и напоил овец Лавана, брата матери своей. По своему содержанию это очень интересный текст, объяснение которому вы найдете в проповеди «Восстановление Иакова в Израиле», которая имеется на нашем сайте. Но привел я этот текст ради важности материальной воды как для людей, так и для всего животного мира. Еще один очень меткий и прекрасный пример в отношении важности материальной воды для жизни людей и животных мы находим в событии, когда Моисей должен был в пустыне дать Израилю воду посредством удара жезлом в скалу, как читаем в Исходе, глава 17, стихи со 2 по 7. «И укорял народ Моисея, и говорили: «Дайте нам воды пить». И сказал им Моисей: «Что вы укоряете меня?
что искушаете Господа. И жаждал там народ воды, и роптал народ на Моисея, говоря: «Зачем ты вывел нас из Египта? Уморить жаждою нас и детей наших, и стада наши». Моисей возопил к Господу и сказал: «Что мне делать с народом сим? Еще немного, и побьют меня камнями». И сказал Господь Моисею: «Пройди перед народом и возьми с собою некоторых из старейшин израильских, и жезл твой, которым ты ударил по воде Черного моря, возьми в руку твою и пойди. Вот я стану пред тобою там на скале в Хариве, и ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ». И сделал так Моисей в глазах старейшин израильских, и нарек месту тому имя Масса и Мерива по причине укорения сынов Израилевых, и потому, что они искушали Господа, говоря: «Есть ли Господь среди нас или нет?» И в другой раз, когда народ потребовал дать ему воды, то Господь Иисус снова хотел прославиться, но не так, как в предыдущем случае, ударом жезла по скале, а в том, что Моисей должен был говорить скале, чтобы она дала народу воды. Но Моисей снова ударил жезлом по скале, да еще и два раза. Читаем об этом в книге «Числа», глава 20, стихи с 7 по 12. «И сказал Господь Моисею, говоря: «Возьми жезл и собери общество, ты и Аарон, брат твой, и скажите в глазах их скале, и она даст из себя воду. И так ты изведешь им воду из скалы, и напоишь общество и скот его». И взял Моисей жезл от лица Господа, как он повелел ему. И собрали Моисей и Аарон народ к скале, и сказал он им: «Послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду?» И поднял Моисей руку свою и ударил в скалу жезлом своим дважды, и потекло много воды, и пило общество, и скот его, хотя Моисей и проявил Господу непослушание, но в своей верности Господь дал все же воду. И сказал Господь Моисею и Аарону: «За то, что вы не поверили мне, чтоб явить святость мою пред очами сынов Израилевых, не введете вы народа сего в землю, которую я даю ему». В первом случае, при ударе жезлом по скале, мы символично видим смерть Иисуса на Голгофском кресте. Во второй раз по скале не следовало ударять жезлом, потому что Иисус не будет еще раз распят на Голгофском кресте. После того, как Иисус совершил на Голгофе свое дело по спасению погибших грешников, мы можем с Ним только говорить в молитве. Святой Дух показывает нам в Новом Завете, что в этой скале, из которой Моисей должен был извлечь воду для народа, мы символично видим Иисуса Христа. Об этом читаем в первом послании Коринфянам, глава 10, стих 4. «И все, то есть израильтяне, пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовной, последующей скалы. Скала же была Христос». На примере этих нескольких мест Писания, а их в Ветхом Завете очень много, Бог обращает внимание людей на чрезвычайную важность воды для жизни человека. Все люди знают, что без пищи человек может жить примерно до одного месяца, а без воды всего лишь несколько дней. Поэтому в проповеди «Покупайте без серебра» Святой Дух подчеркивает первенствующее значение воды, как читаем у пророка Исаии в главе 55, стих 1. «Эй вы, жаждущие,
идите все к водам. Даже и вы, у которых нет серебра, идите покупайте и ешьте. Идите покупайте без серебра и без платы вино и молоко. Само собой понятно, что воду не едят, а пьют. Поэтому с помощью выражения «идите покупайте и ешьте», «не пейте, а ешьте» Святой Дух связывает в этом стихе воду с хлебом, с другим жизненно важным элементом. Об этом хлебе Святой Дух ясно продолжает говорить в стихе 2 этой главы. «Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком». Уже в этом месте Писания Святой Дух говорит в Ветхом Завете о духовной воде и духовном хлебе. Но поскольку я коснулся вопроса хлеба, то приведу всем известный классический пример насыщения людей материальным хлебом в Новом Завете. Об этом мы читаем во всех четырех Евангелиях. Но мы обратимся к Евангелию от Иоанна, глава 6, где Иисус насыщает людей 5 материальными хлебами и 2 рыбками. Напоминаю, что в 5 хлебах, в 5 ранах Иисуса мы видим спасение по благодати, потому что насыщение 5000 мы имеем во всех 4 Евангелиях, а число 4 символизирует мир сей – север, запад, юг и восток. Об этом читаем в Евангелии от Иоанна, глава 6, стихи с 5 по 13. «Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к Нему, говорит Филиппу, «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал ему, «Им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя бы понемногу». Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему, «Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Но что это для такого множества?» Иисус сказал, «Велите им возлечь». Было же на том месте много травы. Итак, возлегло людей числом около 5000. Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики – возлежавшим, также и рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам своим, «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». И собрали, и наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели. Известие о насыщении Иисусом 5000 людей 5 хлебами молниеносно распространилось среди широких масс Израиля. Для израильского народа было выгодно иметь такого царя, который постоянно обеспечивал бы их хлебом. Поэтому они искали его после насыщения 5000. Но Иисус, видя их намерение, удалился на гору. Почему? Потому что он не пришел в плоти в этот мир, чтобы стать просто плотским царем Израиля. Как при Самуиле народ потребовал дать им царя, как и у прочих народов. Поэтому в Евангелии от Иоанна, глава 6, стих 15, читаем. «Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один». А в стихах 26 и 27 этой главы Иисус открывает народу его плотское мышление, а также показывает истинную цель своего пришествия на землю. Читаю текст из Евангелия от Иоанна, глава 6, стихи 26 и 27.
Иисус сказал им в ответ: «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной, не о материальном хлебе, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на нем положил печать свою Отец Бог». То есть запечатал его, как и людей он запечатывает Святым Духом при их покаянии. «Старайтесь не о пище тленной, не о материальном хлебе, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий». Поэтому Господь Иисус уже в Ветхом Завете говорит: «Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб духовный, и трудовое свое за то, что не насыщает?» Исайя 55, стих 2. А теперь внимательно прослушайте диалог между иудеями и Иисусом после того, как Он им сказал: «Старайтесь не о пище тленной, не о материальном хлебе, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий». В этом диалоге Иисус открывает иудеям, а также всем погибшим грешникам мира сего сегодня смысл материального хлеба, в котором следует видеть духовный хлеб, которым является сам Сын Божий или Сын Человеческий, как Иисус себя называет. Евангелие от Иоанна, глава 6, стихи с 29 по 40. Иисус сказал им в ответ: «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». На это сказали Ему: «Какое же Ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили Тебе, что Ты делаешь?» Иудеям было недостаточно тех знамений, которые Иисус уже совершил. «Отцы наши ели манну в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им есть». Иисус же сказал им: «Истинно, истинно, говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец Мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру». На это сказали ему: «Господи, подавай нам всегда такой хлеб». Опять ничего не поняли. Иисус же сказал им: «Я есть хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, насытится, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Но я сказал вам, что вы и видели меня, и не веруете. Все, то есть всех людей, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон. Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына в то время и верующий в Него сегодня, имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Из этого текста я особо выделяю стихи 37 и 39, которые гласят: «Все, то есть всех людей, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день». Подтверждение этого сообщения Иисуса мы находим в Его первосвященнической молитве, при чтении которой я всегда восторгаюсь. Читаем этот текст в Евангелии от Иоанна, глава 17, стихи с 6 по 10. «Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира,
Они были твои, и ты дал их мне, и они сохранили слово твое. Ныне уразумели они, что все, что ты дал мне, от тебя есть, ибо слова, которые ты дал мне, я передал им, и они приняли и уразумели истинно, что я исшел от тебя, и уверовали, что ты послал меня. Я о них молю, не о всем мире молю, и не о тех иудеях, которые спорили с Иисусом и требовали знамений, но о тех, которых ты дал мне, потому что они твои, и все мое твое, и твое мое, и я прославился в них. Здесь же напоминаю вам, что мы, дети Божьи, ходим не видением, не на основании знамений, а ходим верою, как читаем во втором послании к Коринфянам, глава 5, стих 7. «Ибо мы ходим верою, а не видением». Вы спросите меня, а на основании чего и когда Бог дал своему Сыну определенную категорию людей, о которых Иисус просит Отца, чтобы Он сохранил их в этом мире? Это те люди, которых Бог предузнал, согласно посланию Римлянам, глава 8, стих 29, до основания мира. Я еще вернусь к этому. Почему в этом сообщении Иисуса Отцу все протекает так гармонично, так гладко и без задиринок? Что, все люди так хорошо все понимают и без возражений принимают? Потому что речь здесь идет о людях, которых Отец дал своему Сыну, как мы читаем в Евангелии от Иоанна, глава 6, стих 37, которых Он на основании послания Римлянам 8:29 предузнал до основания мира и при их жизни в плоти на земле привлекает к Иисусу, согласно Евангелия от Иоанна, глава 6, стих 44. «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день». Тогда вы спросите, а кого, каких людей Отец привлекает к Иисусу? Почему Он не всех людей привлекает к Иисусу, чтобы они покаялись? Ведь Он хочет, чтобы все люди спаслись. Это правомерный вопрос. Да потому что Бог желает иметь в вечности только добровольных, а о предузнании этих добровольных людей Библия дает нам недвусмысленный ответ в послании Римлянам 8:29. «Ибо кого Он, то есть Бог, предузнал до основания мира, что они в свое время придут к Иисусу и примут слово Евангелия, как Иисус сообщает Отцу в своей молитве, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями». Однако в вопросе хлеба жизни пойдем дальше. И читаем в Евангелии от Иоанна, глава 6, в этой хлебной главе. Два раза в стихах 35 и 48 мы встречаем выражение «Я есть хлеб жизни». Согласно числовой символике, число 2 означает свидетельство. Это значит, что в Евангелии от Иоанна Иисус свидетельствует о себе, что именно Он является хлебом жизни. А в трех стихах этой главы мы читаем «Я есть хлеб» стихи 35, 41 и 48, что означает «общение». Это значит, что Иисус пришел в плоти на землю, чтобы восстановить потерянное общение между Богом и людьми. Число 3 символизирует общение, потому что самое лучшее и надежное общение мы видим между Отцом, Сыном и Святым Духом. Приведу еще один отрезок из этой главы, в котором Иисус пытается объяснить иудеям необходимость отдачи для распятия Его плоти на Голгофском кресте за грехи всего мира.
Читаем в Евангелии от Иоанна, глава 6, стихи с 48 по 53. «Я есмь хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли». И манна прообразно указывает на пришествие Иисуса в плоти на землю. «Хлеб же, сходящий с небес, то есть Иисус, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живой, шедший с небес». Здесь Иисус говорит о себе предельно ясно, как о хлебе жизни. «Едущий хлеб сей, кто его примет в сердце, будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Здесь Иисус имеет в виду свою смерть на Голгофе, где Он умер за грехи всего мира. Тогда иудеи стали спорить между собою, говоря: «Как Он может дать нам есть плоть свою?» Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни». На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.

0: В Сиэтле полночь.
1: В эфире радио «На пути».
0: В эфире «Радио на пути» в течение этого часа будет звучать передача «Капельки благодати», подготовленная в студии Церкви Благодать Евангельских христиан-баптистов в городе Ванкувер, штат Вашингтон.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

Дорогие друзья, сегодня вы услышите продолжение чтения рассказа Тамары Резниковой «Верни его, Господи!» Прозвучит заключительная часть этого рассказа. «Верни его, Господи!» «Лей ручьем слезы день и ночь, не давай себе покоя, не спускай зениц очей твоих, вставай, взывай ночью, при начале каждой стражи, изливай, как воду сердце твое пред лицем Господа». Плач Иеремии 2, 18, 19.

Служение продолжалось, но Лика уже ничего не воспринимала от избытка нахлынувших чувств. Она вышла с коляской во двор, стараясь унять дрожь в ногах, и медленно пошла по асфальтированной дорожке, которая вела к небольшому строению воскресной школы. Там она села на скамейку, стараясь сосредоточиться. Пение все еще доносилось из окон церкви. Подняв заплаканное лицо к небу, Лика снова стала молиться и благодарить Бога за этот день, которого она так ждала.

0: Скорее почувствовав, чем услышав, что кто-то стоит рядом, она открыла глаза и прямо перед собой увидела Игоря. Он смотрел на нее с такой нежностью и любовью, что она вся затрепетала, как много лет назад, когда он признавался ей в любви. «Прости меня, Лика», — тихо молвил он, не отводя от нее взгляда. «Я знаю, это очень трудно после всего, что я сделал с тобой. Прости. Ты самое лучшее, что есть у меня в жизни, потому что ты дарована мне Богом. Прости меня, любимая моя жена. Прости». Она подняла на него глаза. В них все еще отражалась мука. И по ее взгляду Игорь понял, что она до сих пор любит его, но борется со своим чувством. Он подошел почти вплотную и, взяв ее за руки, стал покрывать их поцелуями.
1: «Лика, дорогая моя, любимая, прости, прости меня. Я второй раз прошу тебя быть моей женой, пока смерть не разлучит нас. Я все исправлю и сделаю тебя счастливой. Позволь мне любить тебя так, как ты того заслуживаешь».
0: От этих слов Лику охватила такая радость, что ее горе мгновенно растворилось в теплом пространстве церковного двора. Она не отстранилась от него, не вырвала своих рук, а просто тихо сидела, все еще не веря, что он рядом. Игорь заметил, как слеза медленно стекает по ее щеке. Он наклонился и вытер ее так осторожно, словно прикоснулся к нежному лепестку хрупкого цветка. От этого прикосновения снова полились слезы и вырвались рыдания, которые Лика не могла сдержать.
1: «Я ждала тебя каждый день, каждый час. Даже тогда, когда мне было очень больно и одиноко, я верила, что Бог вернет тебя. Ждала, когда носила лав. Ждала, когда лежала в госпитале после родов. Ждала, когда наша дочь не спала по ночам. Ждала, когда она начала ходить. Ждала, когда у нее пошли первые зубки. Ждала, когда чужой мужчина учил Ника забрасывать в корзинку мяч. Ждала, когда он помогал нашему сыну с домашним заданием. Ждала, когда ложилась спать. Ждала, когда вставала утром. Молилась и ждала тебя всегда.

Каждое слово вонзалось в Игоря, как острая игла, напоминая ему то время, когда он, забыв о своей семье, развлекался с Марьяной. И даже тогда Лика ждала его. Он чувствовал, что она не упрекает его, хотя имеет на это полное право. Игорь обнял ее. «Милая, теперь мы всегда будем рядом. Господь, мы и наши дети. Ты ведь простила меня, Лика».

0: Лика была настолько потрясена, что не могла ничего сказать. Ей по-прежнему не верилось, что она находится в объятиях Игоря. Он отстранился, чтобы посмотреть ей в глаза, любуясь румянцем на ее щеках и взглядом, который светился любовью к нему. Ощущение оказалось настолько волнительным, что сердце выскакивало из груди. Лика была рядом. Она создана для него. И она простила его. Игорь наклонился над коляской, чтобы взглянуть на дочь. Лав открыла глазки, с удивлением глядя на незнакомое лицо. Обычно в таких случаях девочка начинала плакать, но сейчас, словно чувствуя родную кровь, улыбнулась отцу, протягивая к нему ручки. Игорь взял дочь на руки и осторожно прижал к себе. Девочка, нежно воркуя, трогала его волосы, нос, уши. «Она очень красивая, вся в тебя!» — восхищался он, целуя малышку. «И имя у нее чудное!» Он отвернулся от Лики, но она успела заметить, что его глаза заблестели от набежавших слез.
1: «Господи, какой сегодня замечательный день! Мой любимый муж вернулся домой. Ты вернул его, Боже! Благодарю тебя, Иисус!»
0: Она не успевала вытирать слезы. Игорь что-то показывал Лав, продолжая целовать и прижимать к себе девочку. Служение закончилось, и люди стали выходить на улицу, заполняя церковную парковку и двор. Дети веселой, шумной гурьбой высыпали из здания воскресной школы. Ник побежал к матери и вдруг увидел отца, Слав на руках. Его и без того большие глаза округлились от радости. Мальчик бросился к отцу и обхватил его руками.
2: «Папа, как хорошо, что ты пришел! Ты ведь никуда не уйдешь теперь, правда, папа?»
3: «А мама простила тебя?»
1: «Да, сынок, простила. Теперь мы снова вместе».
0: К ним стали подходить верующие. Люди улыбались, поздравляя Игоря с возвращением к Богу и в семью. Друзья обнимали, искренне желая счастья. Женщины окружили Лику, радуясь покаянию Игоря и плача вместе с ней. Многие говорили, что все это время молились о них. Родители стояли в стороне, ожидая, когда толпа вокруг Лики и Игоря станет меньше. Глаза отца и матери излучали радость. Игорь сам сел за руль Тойоты, его сердце ликовало.
1: «Мне так много нужно тебе рассказать», — улыбнулся он Лике, выезжая с церковной стоянки. «У нас будет для этого время», — смущенно произнесла Лика. «Как я рад быть рядом с тобой! И как мне жаль, что я причинил тебе столько боли!» «Знаешь, Игорь, наверное, настоящей радости не бывает без боли. Я так люблю тебя, моя Лика!»
0: Она сидела рядом, а ее глаза все еще блестели от слез.
1: «Господь, как ты милостив и благ к нам! Благодарю тебя, милосердный Боже!»
0: молилась Лика. Ник болтал без умолку от радостного возбуждения, засыпая отца вопросами. Лав, глядя на брата, тоже что-то громко и смешно лепетала. Любуясь красавицей женой и слушая своих детей, Игорь не переставал сокрушаться и удивляться тому, как он мог так долго находиться вдали от самых дорогих ему людей. Квартира, которую снимала Лика,
1: была просторной, чистой и уютной. Мебель из их дома, часть которой она перевезла с собой, сразу напомнила Игорю о многом. Несмотря на счастье, сейчас ему казалось, что он никогда не сможет избавиться от горестных воспоминаний, когда оскорблял беременную жену. «Господи!» — взывал он. «До конца своих дней я на коленях буду просить у тебя за это прощение и благодарить за то, что ты простил меня». Мать, не скрывая радости, принялась помогать Лике накрывать стол к обеду. Отец возился с внучкой. Игорь и Ник о чем-то шептались в стороне. Потом принялись обуваться.
3: «Пока вы накрываете стол, мы с папой приедем. У нас появились дела», —
1: по-заговорщически произнес Ник и взял отца за руку.
4: «Только ненадолго, сынок», — попросила мать.
1: «Мы ненадолго, мама. Максимум минут 40». Было слышно, как прошуршали по асфальтированной дорожке шины Тойоты. Лика смотрела в окно и думала о том, что она никогда не свыкнется с тем, что муж, пусть даже на время, будет уезжать из дома. Она резала овощи для салата, когда мать обняла ее и стала благодарить Бога за этот чудесный день.
3: «Ты только не упрекай Игоря ни в чем, деточка», — советовала она Лике. «Если простила от души, то от души и радуйся».
1: «Не буду упрекать и вспоминать то ужасное время. Не беспокойтесь, мамочка. Вы столько сделали для меня. Спасибо вам за все».
0: На кухню вошел отец Слав на руках.
4: «Люба, расскажи все Лике, пока Ника нет. Не нужно ему знать об этом».
1: Родители многозначительно переглянулись. И Лика поняла, что они хотят сказать ей что-то особенное. Она не ошиблась. Мать глубоко вздохнула, сохраняя при этом улыбку.
3: «Детка, ты бы тоже никогда не узнала об этом, если бы Игорь не нашел одну фотографию».
1: Через несколько минут Лика узнала семейную тайну об усыновлении Игоря. Она смотрела на родителей мужа, не веря услышанному. Любовь, которая исходила от этих добрых ей людей, всегда была на первом месте. Они любили Игоря как своего сына, любили его детей как собственных внуков, любили ее как дочь. Она крепко обняла и расцеловала родителей.
5: «Дорогие мамочка и папочка, вы мне стали еще дороже. Вы настоящие дети Божьи. Пусть Господь обильно благословит вас за то, что вы воспитали сироту как собственного сына. Кто знает, что бы с ним было, если бы Господь не верил его вам».
1: Лике понадобилось время, чтобы хоть немного успокоиться. Столько событий за последние несколько часов, столько перемен в ее семье, столько волнений. Вернулись Игорь с Ником и занесли в дом массу всяких пакетов с разными вкусными вещами. По дороге Игорь заезжал в ювелирный магазин и попросил обменять кольцо, купленное для Лики больше года назад, на другое. Менеджер после недолгих уговоров согласился, но из-за срока давности взял в пользу магазина 30% от стоимости проданного в прошлом году кольца. Новое было изящнее и нежнее, и больше подходило для Лики. Когда все помолились и сели за стол, Игорь снова встал, держа на руках Лав.
3: «Мама, папа, Лика, Ник, я очень рад, что снова с вами. Еще раз прошу, простить меня. Мой грех всегда будет передо мной, и я буду сожалеть о нем до конца своих дней. С этого дня мы начинаем новую жизнь. Хозяином в ней будет только Господь. В моем сердце появилось огромное желание приблизиться к Богу, насколько это возможно. Тогда Он приблизится ко мне и ко всем нам. Я решил не приносить в твой дом, Лика, свои вещи. Пусть у меня сейчас мало одежды и обуви, но она вся новая, как и моя жизнь. Свой Lexus я выставлю на продажу завтра. И больше не хочу на нем ездить. Потом, если Господь позволит, купим другую машину. А пока обойдемся твоей Тойотой. С работой что-то тоже решится с Божьей помощью. Возможно, я потеряю бизнес, но это не пугает меня. Я так виноват перед всеми вами и перед Богом, что готов на эту потерю. Она ничего не значит по сравнению с тем, что я мог потерять вас. Игорь протянул Лике маленькую коробочку. А это тебе, моя верная, драгоценная жена. В знак того, что мы будем всегда вместе, пока смерть не разлучит нас. Лика надела кольцо на тонкий дрожащий палец. Игорь снова дома, снова с ней. И он любит ее. Что еще нужно для счастья? На вечернее служение они поехали в церковь вместе. Ник не отходил от отца и в церкви сел с ним рядом, крепко держа за руку. С другой стороны от Игоря сидела Лика. Лав мирно спала в коляске. Отовсюду на них приветливо смотрели верующие. Пастор подошел к ним после служения, помолился и благословил на доброе и вечное для славы Божьей. Эпилог. Прошло время. Лика, наконец, получила примирительное письмо от своей матери. Женщина сожалела о том, что долго сердилась, и просила дочь с зятем сделать им с отцом приглашение в Америку, чтобы увидеть внуков. Лика начала собирать для этого документы. Игорь продал свой бизнес и открыл новую мастерскую по ремонту машин в другом районе, ближе к дому. Он принял на работу верующих мужчин из их церкви. Всю бумажную документацию вела его жена. Они всегда и везде теперь были вместе. Берни смирился с возвращением Игоря и даже подружился с ним. Много вечеров они проводили вместе, рассуждая о Слове Божьем за чашкой чая. Родители приезжали несколько раз в неделю. Старые, проверенные временем друзья тоже потянулись в гостеприимный и уютный дом, где царили только любовь и радость. Когда нарядно одетая, как маленькая принцесса, Лав задувала свечи на праздничном торте в свой второй день рождения, Лика чувствовала себя счастливой, и она ждала третьего ребенка.

Приветствую, дорогие братья и сестры. Я хотел очень много сказать. Сидел и молился, Господи, вот вспомнил выражение такое одно: блаженные говорящие коротко, они будут еще раз позваны. У меня столько тем в голове и в сердце, да? И, Господи, что предложить? И хочу сказать, для меня это большая радость участвовать на семейной конференции. И я хотел сегодня порассуждать над такой темой, как супружеские взаимоотношения. Супружеские взаимоотношения. Давайте мы в основании прочитаем послание к Ефесянам, то, что обычно мы читаем на бракосочетание. Я думаю, это нам поможет. Мы, по крайней мере, может, вспомним, что мы обещали, когда нам эти тексты читали. Послание к Ефесянам, 5 глава, с 22 стиха и ниже. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и Он же Спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баней водною посредством слова, чтобы представить ее себе славною церковью, не имеющей пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь. Потому что мы члены тела его, от плоти его и от костей его. Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика. Я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Так каждый из нас да любит свою жену, как самого себя, и жена да боится своего мужа». Аминь. Я думаю, что семьи бывают очень разные. И строить отношения, вот мы должны по Писанию. Сегодня есть столько разных советчиков. Сегодня есть люди, которые претендуют как специалисты, которые могут дать части семейной жизни. Сегодня есть разные книги, есть журналы, учителя и так далее. Мы с вами открываем Библию. Мы с вами верующие люди. И Христос определил брак как преддверие рая и хотел людей сделать действительно счастливыми. Но мы знаем, что есть семьи, у которых не рай, а ад на земле. Я хотел несколько моментов, может быть, из практической семейной жизни, из моментов, которые я встречался, где мне приходилось помогать или советовать людям строить отношения, хотел поделиться вот именно, что важно для правильных, нормальных супружеских отношений. Первое, на что мне хотелось обратить внимание, это общение. Это общение. Я бы сказал, это основа жизни. Общение. Разговаривайте между собой. Это очень важно. Разговаривать друг с другом. Я хотел сразу задать вопрос. Братья и сестры, вы разговариваете между собой? Я не имею в виду, когда муж жену спрашивает, где носки опять его лежат. Или жена говорит, да в конце концов, когда ты сделаешь вот эту работу. Я имею в виду общение. Когда, вы знаете, с латинского общения это делёж общего, чего-то доброго. Когда люди делятся добром, когда люди благословляют друг друга. Это не время, когда супруг использует жену как молниеотвод. Когда он пришел, допустим, с работы, у него там проблема, и все, знаете, гром и молнии, она как молниеотвод воспринимает вот всю его реакцию и так далее. Нет. Я имею в виду, когда двое людей с радостью вот просто открываются друг пред другом, радуются, что они вместе, и это очень сильно помогает, это

Укрепляет семью, это утверждает семью, это помогает людям духовно возрастать, это делает людей более близкими к Богу, когда есть общение совместное, вместе они идут в общение с Богом. Я хотел сказать, что для общения нужно время. И нужно достаточное время. Не просто на ходу и на бегу. Иногда, знаете, говорят, нужен день для семьи. Я много встречал таких моментов. И он говорит, ну я же был дома. Вот у меня день для семьи. А жена говорит, это не день для семьи. Ну почему? Она говорит, ты со мной не разговаривал. Ты на диване лежал, ты газету читал, ты где-то дремал, ты расслаблялся, ты отдыхал. Это не день для семьи. День для семьи – это когда люди имеют общение. И это очень-очень важный момент. Для этого нужно время и нужно достаточно времени. Замечено, что у сестер есть больше этой нужды, чем у братьев. И вот так физиологически женщина должна сказать больше слов два раза, чем мужчина за целый день. Знаете, если мужчина где-то на работе сказал свои 30 тысяч слов, а жена их сказала, может быть, 30 тысяч с детьми, и вот когда они встретились вечером, у нее есть потребность еще сказать 30 тысяч слов, а у него уже запас весь кончился. И вот тут иногда начинаются проблемы. Он не знает, о чем говорить. Он говорит, ну дай мне отдохнуть, я устал и так далее. Но на самом деле общение, бывает даже очень хорошее общение между мужем и женой, это готовность выслушать жену. Просто слушать жену. Не отвлекаться. Я как-то прочитал в одном христианском журнале, как муж и жена общались между собою. И знаете, муж взял газету, читает, она говорит, ну опять ты за свое, ну давай поговорим. Он говорит, я слышу, говори. Она говорит, ну давай, ну убери же газету. Ну я же говорю, я тебя слышу. А, да-да, хорошо, я согласен. Да, да, ты смотри, ну надо же, да. Она говорит, перестань дакать, я уже 10 минут молчу. Она уже не разговаривает, да, он делает вид, что он ее слушает, да, а на самом деле это очень сильно обижает жену, правда, сестры? Когда мужья не общаются с вами, целый день ждала, ждала, вот он пришел, и кажется, она не нужна, у нее есть свои испытания, у нее есть свои трудности, ей надо чем-то поделиться, и вот Бог чудесным образом создал семью, чтобы люди помогали друг другу, и для этого нужно общение. Вы знаете, можно войти в искушение. Я помню, приехал как-то тоже с какой-то командировки, где-то был служение, все нормально, и ну, дома праздник, папа приезжает, там торт на столе, дети все, жена, и знаете, а у меня тут столько дел, я должен, у меня завтра братский совет, я сижу за столом, так, надо вот этот вопрос не забыть, и вот этот, да, вот этот. И вдруг слышу, жена говорит, уже, по-моему, не первый раз. Она мне говорит, ты где? Ты где? Я, а? Она говорит, ты где? Я говорю, я на братском совете. И она мне говорит, вернись домой. Вернись домой. Вы знаете, я попросил прощения у своей жены и у детей, и это действительно неправильно. Это действительно неправильно, да? Потому что нам кажется, мы такие занятые люди, мы решаем глобальные вопросы, нужно и так далее. Но основа семьи – это общение, когда люди разговаривают друг с другом. Очень важно в этом нужно разговаривать правильно. Это не просто лишь бы что-то говорить. Должен быть правильный разговор и по качеству, и по количеству, и по содержанию. Это должен быть разговор, который объединяет и соединяет семью и несет огромное-огромное благословение. Мы читаем притчу Соломона, 16 глава, 24 стих. «Приятная речь – сотовый мед, сладка для души и целебна для костей». Как-то после одного служения ко мне подошла одна сестра, ей нужно было очень поговорить со мной наедине. У меня, говорит, такие духовные проблемы. Это очень важно. Я не слишком за то, чтобы отдельно разговаривать, но в молитвенном доме лучше, чтобы еще кто-то был из братьев. Но в той ситуации мы разговаривали вдвоем.
классе воскресной школы. Я говорю, ну что у тебя? Я говорю, я не знаю, вот я молюсь, и молитва моя вот кажется до потолка, и Бог меня не слышит, и у меня вот такой дискомфорт, и я вот не знаю, и вот все плохо, и не клеится, и в семье не клеится, и вот так трудно, и все. Я вот слушаю, и внутренне молюсь, Господи, что ей ответить, что сказать, как понять вот в ситуации. И вдруг в этот момент открывается дверь, и вот так появляется голова ее мужа. Он ее ищет. Она говорит, закрой дверь с той стороны. Он раз закрыл дверь, и я говорю, можешь не продолжать. У меня есть ответ, почему у тебя такие проблемы. А что такое? Я говорю, ты согрешаешь. Написано, жены, повинуйтесь своим мужьям во всем. Как ты разговариваешь с мужем? Ну, я попросил его закрыть дверь. Я говорю, ты дерзила, ты грубила. Я говорю, ты можешь себе представить, вот, например, когда ты молишься, ты тоже так молишься. Господи, пошли мне благословение. Она говорит, Франц Григорович, что вы себе позволяете? Это же Бог. Как я могу так с Богом говорить? Я говорю, ну, я прочитал в Писании, что жена должна повиноваться мужу как Господу. И поэтому твой тон, твое обращение, отношение, оно должно быть как Господу. Вы так думаете? Да, я так думаю, я так верю, я так понимаю. И мы с ней молились, она просила прощения, потом с мужем это все регулировала. И знаете, одна женщина мне как-то сказала, Франц Гергардович, с времен Адама каждой женщине трудно повиноваться мужу. Но есть жены, которые об этом молятся, которые это принимают как от Бога и верят, что в этом есть счастье семейной жизни. И когда они достигают этого состояния, что они повинуются своим мужьям не только потому, что так положено, но когда они делают это с радостью, они становятся счастливыми. Я не знаю, как у вас, дорогие сестры, есть ли с этим проблема, как вы разговариваете с своим мужьями, есть ли в вашем разговоре, в вашем тоне, в вашем обращении элемент почитания и уважения. Знаете, в Писании написано, что Сара называла Авраама господином. Помните, как-то братья рассуждали в одном месте и говорили, вот надо же, вот как это себе представить, вот в семье, вот жена обращается к мужу как к господину. А один брат говорит, а у меня жена тоже, говорит, господином называет. Говорит, да ты что? Да. Я ее что-то попрошу, она говорит, не велик господин, сам сделаешь, говорит. Господином его называет. Но вы понимаете, тон и обращение вот этого слова, оно же не к месту, не в контексте Священного Писания. И поэтому, братья и сестры, это очень важные моменты. Я не хочу сказать, что только у сестер. Я знаю другие примеры, когда по телефону верующая семья, муж, жена, вот все это за общение, за разговор, за тон. Знаете, по телефону звонит одна сестра одному брату, у нее проблема. И он там ей объясняет, сестричка, да вы не унывайте, держитесь Господа всем сердцем. Вот посмотрите, как наш дорогой брат Павел писал, обратите внимание, обязательно сердцем прочитайте, я буду за вас молиться, держитесь Бога, время трудное, да, все, пожалуйста. А рядом стоит его жена и все это слышит, все, храни Господь, до свидания. Че подслушиваешь? Это уже жене своей. Это она мне рассказала. И она мне говорит, если бы он один раз со мной так поговорил, как он разговаривал по телефону с этой сестрой, меня бы хватило на долгие годы. Но у нас такого нету. Короткие фразы и так далее. Нет общения. Друзья, есть ли у вас общение? О чем вы говорите, когда вы собираетесь вместе? То, что вы говорите, созидает вашу семью. Вы знаете, можно иногда... Заметьте, некоторые разговоры очень быстро поддерживаются, а есть разговоры, которые не клеются. Иногда бываешь в каком-то общении, ну что-то пустое. Там кто-то про армию рассказывает, кто-то там про колеса рассказывает, кто-то там про машины рассказывает. Вот такая бурная активность, да? Я говорю, братья, а кто вот понимает, вот начинаю там, хочу где-то что-то, какой-то текст из Писания. Тишина. Не поддерживается разговор. Какие разговоры поддерживаются в вашей семье, братья и сестры? Отцы, как вы направляете беседу? Это очень важный момент –
Очень важный момент. И потом Писание говорит нам, притча Соломона 15.1, кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость. И тогда теряется отношение. Иногда кто-то не пободрствовал, но, может быть, в грубой форме сказал. Знаете, как-то вот в одной семье я был, я там у них находился на обеде, уже пожилые люди были, ну, надо мне быть осторожным, когда я говорю это слово, я сам уже к этой категории подхожу. И знаете, ну, то, что я там слышал, вот сидят кушают, молча. Ну, я даже гость, я пытаюсь что-то говорить, едят. Потом он жене говорит: где соль? Она: ну, открой же глаза, вон же стоит. А? Дай салфетку. На, возьми. Знаете, я там чуть-чуть побыл, и я думал, как трудно жить в этой семье. И я так себе представился, они же, наверное, еще и старались, потому что у них гость был дома. Но, по сути, это же такая трудная жизнь. Братья и сестры, это очень важно, мы должны на это обратить внимание. Даже если кто-то, ну, бывает, болеет кто-то, ну, кто-то не сдержался, да. Ну, бывает же, что где-то немножко резко это получилось. Она говорит: да я ничего не имел в виду. Ну, что ты обижаешься, муж говорит. Ну, просто громко сказал. Да я без зла. И знаете, можно же кроткий ответ дать, чтобы ярость не вспыхнула. То есть есть очень много моментов, это особая тема, но я буквально несколько моментов хотел обратить на это внимание. То есть общение – это где супруги утешают и назидают друг друга. Второе, я думаю, что очень важно, чем мы можем проверить себя, вот это библейский принцип, я думаю. Я хотел спросить, вас тянет домой или нет? Иногда надо быть просто побыть вместе. Это не обязательно, что нужно безумолку что-то говорить и говорить и говорить, и если нечего говорить, то надо разбежаться. Просто быть вместе. Я хочу спросить, вам нравится быть вместе? Подумайте, тянет ли вас домой? Это очень-очень важный момент. Я думаю, достаточно было секунд, чтобы мы могли просто подумать и проверить свое сердце. Давайте не обманемся, братья и сестры. Иногда некоторые придумывают мероприятия, даже христианские мероприятия, ну, чтобы лишь бы не быть дома. Я недавно слышал свидетельство одного молодого человека. Он из верующей семьи. И он говорит: папа не был нам примером. Мы видели, что папа искал причины уйти из дома. И мы не видели, что его тянуло домой. Под предлогом различных христианских мероприятий и служений он оставлял нашу маму, говорит, и нас оставлял, говорит. И мы, говорит, были лишние. И мы, говорит, имеем очень негативный опыт взаимоотношений наших родителей. И я хочу сказать, что перегруженное расписание – это иллюзия. Это капкан, это обман. И мы должны просто научиться верно все это регулировать. Мы должны в своей жизни находить время для того, чтобы быть вместе, чтобы не стать чужими. Библия говорит нам, мы читаем послание к Римлянам, 12 глава, 10 стих, чтобы мы были друг к другу с нежностью и в почтительности друг друга предупреждали. Почитание друг друга. Вы знаете, это заметно в поведении, в словах, в тоне, в делах, почитание и уважение. Это значит считаться и почитать. Помните, апостол Петр пишет, чтобы мужья обращались благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывать им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах. Вот так серьезно Господь к этому подходит. Взаимоотношения правильные, уважительные, почитательные, с нежностью. Один брат очень неуважительно относился, он, знаете, для себя как оправдание, он перефразировал вот этот текст Священного Писания. И когда ему говорили, почему он так относится к своей жене, он говорит: я отношусь к своей жене как к наимощнейшему сосуду. Не немощному, а мощному сосуду. Вот так вот он воспринимал. Дорогие,
Библия говорит нам о том, что каждый из нас должен любить свою жену, как самого себя. Любить свою жену, братья. Давайте вот так проверим свое сердце. Последний пример, и потом мы помолимся. Знаете, иногда спрашивают, кто должен первый просить прощения? Вот в семье есть и конфликт. Ну, напряжение. Допустим, не разговаривать друг с другом. Вам такое знакомо? Некоторые воспитывают друг друга и неделю. Я как-то с одной сестрой разговариваю, она говорит, я его уже неделю воспитываю. Я говорю, ну и как? Вот не разговариваю неделю. Я говорю, и что думаешь, он тебе сейчас на шею бросится? И будет тебя обнимать и целовать? Ты думаешь, ты его приблизила? Это же грех. Пусть знает. Кто должен делать первый шаг? Конечно, может быть, первый ответ, кто виноват. Но я думаю, в семье это ответственность священника. Чтобы солнце не зашло во гневе, и чтобы мириться, пока мы на пути, налаживать отношения. Это наша ответственность, братья. И даже если нам кажется, что мы меньше виноваты, ну взять инициативу и сказать, слушай, дорогая, давай поговорим. Мы же не можем вот так сейчас спать пойти. Это же неправильно. Ведь так написано в Писании. Если вы не можете вместе помолиться, если вы не можете просто поцеловаться с любовью, без всякого отчуждения, что-то неправильно. И поэтому у меня вот так на сердце. Давайте мы сегодня так сделаем нашу молитву. Найдите друг друга, если вы даже не сидите рядышком, муж и жена. Давайте начнем с того, что муж будет молиться вместе с женой, жена с мужем, вдвоем. Молитесь так, чтобы вы слышали друг друга. Если кто-то без жены, молитесь сами. Если кто-то без мужа, молитесь сами. Но мы дадим какое-то специальное время. Может быть, перед тем, как вы будете молиться, кто-то скажет своему мужу, слушай, прости меня, я хочу по-другому, помоги мне. Я уничижала тебя, я была неправа, прости. А может, муж скажет, дорогая, Бог проговорил к моему сердцу, я хочу жить по-другому. Я не знаю, что вы скажете друг другу, но давайте вот так в семье помолимся вместе. Муж с женой. Мы дадим специально какое-то время. Не надо вслух никому сейчас молиться. А потом, после какого-то времени, я хотел еще что-то сказать, и мы еще вместе помолимся. Итак, время для молитвы.

Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

0: Вы слушаете «Радио на пути». В программе передач этого часа выйдет в эфир 15-минутная передача «Открывая Писание». Ее проведет Александр Асачи. Потом слушайте библейский радиоурок. И в конце часа «Момент творения» и короткая передача «Капля росы», подготовленная Николаем Водневским.
1: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Асачи. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам
2: о той или иной теме.
1: Извлекаем из этого уроки, назидаемся вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так. «Не будь царем святых». Эта тема вытекает из радостной вести от Марка, 10 глава, мы будем читать с 41 по 45 стих. «И услышавши, 10 начали негодовать на Иакова и Иоанна. Иисус же, подозвав их, сказал им, «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими, но между умами не будет так. Кто хочет быть больше между вами, да будет вам слугою, и кто хочет быть первым, да будет всем рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Почему мы говорим о царе в собрании? Потому что в этом мире есть цари. Ну, по-другому как можно сказать, о ком идет речь? Цари, вот здесь вот в библейском тексте, вельможи, князья, да, вот это старое название, императоры, в конечном итоге какие-то директора, шефы, все те, кому подвластны какие-то люди. Вот Иисус Христос тоже затронул эту тему. Почему Он ее затронул? Об этом выше, 10 главе. Мы с 35 стиха видим, что к Иисусу до этого подошли сыны Заведеева, Иаков и Иоанн, и стали спорить, кто между ними больший. Стали спорить. Почему они стали спорить об этом? Потому что они видели, что так происходит в этом мире. Один больше над другим. Даже вот римская армия, да, возьмем сотник, тысячник, пятитысячник, десятитысячник. Это структура мира. Что кто-то стоит над кем-то. Мы возьмем любой коллектив. Любой, допустим, какой-то проект делается. Там менеджер проекта ответственный стоит. Возьмем магазин, элементарно какие-то вещи, директор магазина, да там мэр города, губернатор, неважно кто, тот, кто руководит. И вот мы говорим по теме «Не будь царем святых», потому что Иисус затронул эту тему. «Не будь царем святых». Вот здесь, 42 стиха 10 главы Марка, он начинает. «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи властвуют над ними». О чем говорит Иисус Христос? О том, что в этом мире кто выше идет туда, имея определенные цели. Что здесь сказано? Господствует, властвует, да, такие общие термины. Господствует, властвует. А для чего, если мы будем смотреть, допустим, даже не в историю, а современный правитель? Для чего они идут во власть? Да, господствовать, да, властвовать. Какие еще у них цели есть? Цель, например, самообогащение. Обогащение. Люди конкретно идут во власть. Я не говорю, что все, но очень многие. Притом это касается не только бывшего постсоветского пространства. Да, об этом чуть позже я скажу. Люди идут конкретно во власть, чтобы лоббировать интересы. Кого? Себя лично, своей семьи, бизнеса или бизнеса третьих лиц. Просто стать доверенным лицом во власти от них. Да? Что еще делают люди, идя во власть в этом мире? Хотят показать крутость свою. Да, вот Иисус здесь про это и говорит. Да между вами не будет так. Не будет так. Что у святых тоже есть руководство. Да, мы знаем из Библии. А что мы знаем? Что среди святых тоже есть руководство. Только оно совсем другое. Ефесянам 4 глава 11 стих. И он поставил одних апостолов, других пророков, иных евангелистов, иных пастырями, учителями. То есть это люди в руководстве святых. Наша тема не будет царем святых. Иисус говорит, не надо делать, как делают. люди, стремящиеся к власти или имеющие власть в этом мире. И вот мы сейчас говорим об этом, что цели, самообогащение, показы крутятся перед другими. Не должны быть такие цели у тех, кто хочет быть руководителем среди святых, или кто является уже таковым. Опять Марка 10 глава, 43 стих. «Но между вами да не будет так». Не будет так. Как князья, вельможи, все вот эти вот начальники в этом мире. Да не будет так. Не будет так. А как еще происходит в этом мире? Давай сначала об этом. Как происходит? Какие действия делают эти вельможи, князья, разные начальники? Помимо того, что они ищут многие самовыгоды от власти, они что, притесняют обычных людей? Действия какие? Притесняют обычных людей за что? Кто-то что-то сказал про них. Кто-то что-то замечание сделал. Много по каким причинам притесняют обычных людей. А про коррупцию в этом мире надо ли говорить? Сколько коррупции произошло во времена пандемии короны? Что целые такие начальники, как, например, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, за ней даже заметили это, ее связи с Файзером, производителем вакцин. А сколько масок закупали, которые были не нужны, которые выбрасывались, пилили деньги. Сплошь и рядом, на корону это проявилось. Даже в развитых странах очень серьезная коррупция. Что еще в этом мире? Действия какие делают вот эти начальники? А многие не умеют из них находить компромиссы. Не умеют находить компромиссы. Да, поэтому не могут договориться о прекращении войн. Поэтому не могут договориться, например, о, когда бастует профсоюз, там повышение какой-то зарплаты. Договориться там, допустим, хотите повышение зарплаты, значит, что-то, допустим, отпуск на день меньше. Просто не хотят договариваться. Что мы видим? Что это еще не самое главное действие. Что это еще не самое главное, о чем мы говорим. Потому что здесь главное сказал Иисус. Между вами да не будет так. А кто хочет быть между вами большим, да будет вам слугою. Кто хочет быть большим, да будет слугою. Здесь и цели, здесь и действия заложены. Кто хочет быть руководителем среди святых? Кем? Пастором. Да, там вот перечислены вся 4 глава, 11 стих. Вот основная загвоздка. В чем разница властей этого мира? Начиная от директора магазина или менеджера какого-то проекта. В чем разница всех их и святых? Что у святых, несмотря на то, что тоже есть руководство, оно должно быть другим. Да не будет между вами так, о чем мы сказали уже, цели, действия в этом мире. И самое главное, о чем говорит Иисус, кто хочет быть большим, пусть будет слугой. О чем говорит Иисус? Как это понять? А здесь вытекает все в то, в эти же самые пункты. Цели, действия, руководство среди святых. Какие цели ставятся? Зачем человек находится, например, в этом служении, в руководстве? Или стремится к нему? Зачем? Если как в этом мире, это непригодность к этому. Да не будет так, Иисус ясно сказал. Как в этом мире не должно быть. А зачем мы можем хотеть быть такими, да? Помните, кто епископство желает, доброго дела желает. То есть это неплохо, это хорошо желать быть кем-то или быть кем-то, но только, пожалуйста, без повадок властей, руководителей этого мира. Иисус учит другому, кто хочет быть большим, будь кем. Будет вам слугою. И дальше. И кто хочет быть первым, да будет вам рабом. Про что идет речь? Цели, действия, мотивы. Какие должны ставиться перед тем человеком, кто уже является или хочет стать неким руководителем среди святых? Будет рабом. Если мы идем на это и хотим таковыми быть или являемся, что мы ставим перед собой? Мы пришли занять это место, которое дал нам Бог. Для чего? Не для того, что ищут руководители в этом мире. Для другого, быть слугой. Почему требуется быть слугой? Вот Иисус объясняет, 45 стих. «Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу для искупления многих». Вот причина, вот пример, почему руководство святых должно быть другим. Таким людям надо начинать, прежде всего, с себя. 1 Тимофея, 4 глава, 16 стих. «Вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно, ибо так поступая из себя спасешь и слушающих тебя». Видите, вникай в себя и учение. Проверяй себя. Ты руководитель святых. Проверяй себя. Почему? Потому что так поступай себя, спасешь. И слушающих тебя. Тебя будут слушать. А ты должен говорить все правильно, по Слову Божьему. В этом мире руководство может вести себя как хочет. Ведь оно не ставит. Почти не ставит. Да, ну некоторые есть исключения. В основном люди не ставят. Руководитель этого мира перед собой задачу быть примером для других. От руководителя святых требуется быть примером. 1 Петра, 5 глава, с 1 по 3 стих. «Пастыри ваших умоляю, я, сопастырь, свидетель страданий Христовых и соучастник, в славе которого должна открыться. Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним, непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду». Опять, видите, про господство говорится. Не господствуя над с наследием Божьим, но подавая пример стаду. И это требуется от руководителя святых. Быть примером. Примером во всем. Примером в учении. 2 Тимофею 2, 15. «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины». Видите? Представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным. То есть руководитель среди святых должен быть человеком неукоризненным, чтобы о нем никто не смел сказать ничего плохого. Ведь если человек, который поставлен Богом руководить, там, в собрании, какой-то миссии, будет с плохой репутацией, какое-то будет собрание, какая-то будет миссия, нет. Верно сказано в Библии, 2 Тимофею 2, 15. Представь себя достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины. Пример для других. Пример перед людьми, которых Бог верил этому человеку. Об этом же Иисус говорит, Марка 10 глава. Должен быть слугой. Не господствовать. Быть слугой. А что такое быть слугой в практическом понимании? Руководителем становится тот, кто поставлен Богом, как правило. Есть, конечно, опять же, исключения. Как правило, тот, кого определяет Бог на эту должность. Что этот человек должен быть? Кем? Рабом. То есть он поставлен туда не для того, чтобы ему подчинялись, ему служили, его прославляли. Нет. Чтобы служить другим. Помогать другим. Чем может помочь сильный христианин, поставленный руководителем? Помочь в слове. Утвердить в слове, да, вот в Библии все об этом сказано. Верно преподающим слово истины. Верно преподношение слова истины. Помогать другим людям в становлении в их веры. То, чтобы они росли как христиане. А для этого требуется много говорить. По слову Божьему убеждать других в этом. Становлять для них рабов для Господа. Ведь в конечном итоге зачем все это? Зачем это знать? Зачем знать, что нам нельзя быть царем среди святых? Потому что от этого зависит, какой результат мы принесем сегодня и что мы увидим тогда, когда Бог проверит наши дела на суде Христа. Какое у нас дело окажется? Получим награду, или кто-то получит урон? Кому много дано, много спросит. Иисус предупредил об этом. Поэтому, если мы являемся какими-то руководителями у святых, или хотим ими быть, или будем, знаем, что будем, мы должны понять, что мы не цари этого мира. И мы не директоры, и мы не шефы, которые в этом мире. Мы люди, которых ставит Бог, чтобы стать, по примеру Иисуса Христа, рабами перед другими, служа им, всем тем, чем Бог позволяет это делать его руководителям. Дорогие, это очень важная тема. Она касается не только служителей, кто в руководстве. Она касается всех, потому что Иисус сказал, каким должен быть руководитель у святых. Вот такими и будьте. А у нас на сегодня все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч в передаче «Открывая Писание». До свидания.

0: Вы слушаете круглосуточное христианское радио «На пути». В продолжении наших программ послушайте получасовой библейский радиоурок. После него выйдут в эфир передачи «Момент творения» и «Капля росы».
1: Откровение и Бог.
2: Библейские тексты для исследования. Второе послание Петра, глава 1, стихи с 19 по 21. Второе послание к Тимофею, 3 глава, стихи 16-17. Книга Второзакония, 6 глава, 4 стих. Евангелие от Матфея, 28 глава, 19 стих. Послание к Евреям, 11 глава, 6 стих. Книга Исход, 3 глава, стихи с 1 по 14.
1: Памятный стих. Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Послание к Евреям, глава 1, стихи 1-2.
2: Ключевая мысль. Как бы важно ни было понимать, каким образом действует библейское вдохновение, еще важнее знать Бога, открывающегося нам через это вдохновение.
1: «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь». Псалом 18, стих 2. Это воистину так. Однако небеса не могут возвестить нам о том, что Бог любит нас, умер за нас и активно трудится, дабы спасти нас от последствий нашего греховного выбора.
2: Поэтому, чтобы мы не узнавали о Боге из других источников, ключевым носителем информации остается Библия. Есть великие истины, особенно о природе Бога и его деяниях в мире, о которых мы ничего не знали бы, если бы они не были нам открыты в Священном Писании. Как мы уже отмечали, люди действительно ощущают противостояние между добром и злом. Но как бы они узнали о великой борьбе и ее последствиях, если бы об этом не было сказано в Писании?
1: На этой неделе мы сосредоточимся на двух аспектах. Во-первых, мы исследуем, что Библия говорит о себе и своей инспирации, богодухновенности. Далее вникнем в ее учение о Боге, вдохновившем писателей священных страниц.
2: Доктрина Писания.
1: Прочитайте второе послание Петра, главу 1, стихи с 19 по 21.
3: «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые, Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым».
1: Как авторы Нового Завета относились к Писанию?
2: Петр утверждает, что пророчество Ветхого Завета не человеческого происхождения. Его аргумент прост. Пророки говорили, потому что были движимы Духом Святым. Это означает, что именно Святой Дух побуждал к написанию Божьего Слова. Другими словами, авторы Библии были вдохновлены самим Господом.
1: Прочитайте второе послание к Тимофею, главу 3, стихи 16-17.
4: «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен».
1: Что эти стихи говорят нам о Библии и ее практической пользе?
2: Павел недвусмысленно сообщает Тимофею и нам. Поскольку Писание даровано Богом, оно заслуживает доверия и полезно для возрастания верующего. Апостол не сомневается в истинности, авторитетности и происхождении Писания. Заметьте, он говорит «все Писание». Он не дает нам права выбирать, какие отрывки, по нашему мнению, вдохновлены, а какие нет. Несмотря на то, что некоторые установления потеряли свой обязательный характер, например, церемониальные законы, это не означает, что некоторые части Библии вдохновенны, а некоторые нет, или что не все библейские отрывки одинаково вдохновенны.
1: Прочитайте Евангелие от Матфея, главу 4, стихи 4, 7, 10.
5: Он же сказал ему в ответ:
3: Написано: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих».
4: Иисус сказал ему:
3: «Написано также: не искушай Господа Бога твоего».
4: Тогда Иисус говорит ему:
3: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи».
1: Главу 22, стихи с 41 по 46.
4: Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их:
5: «Что вы думаете о Христе? Чей он сын?»
4: Говорят ему:
6: «Давидов».
4: Говорит им:
3: «Как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда говорит: „Сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих“? Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему?»
4: И никто не мог отвечать ему ни слова. И с того дня никто уже не смел спрашивать его.
1: Евангелие от Иоанна, главу 10, стихи 34-35.
3: Иисус отвечал им: «Не написано ли в законе вашем: „Я сказал, вы боги“? Если он назвал богами тех, которым было Слово Божие, и не может нарушиться Писание?»
1: Какие важные истины относительно Писания и его авторитета мы можем почерпнуть из этих текстов?
2: Во что бы ни верил человек, ему необходима отправная точка, основание, на котором он может строить свою веру. Для христиан-адвентистов седьмого дня таким основанием является Библия, конечное мерило и арбитр истины.
1: Сколько времени вы проводите в изучении Божьего Слова? Насколько ваша жизнь соответствует его учению? Подумайте о минувших 24 часах. Что за этот промежуток времени вы сделали или не сделали, основываясь на авторитете Писания?
2: Природа вдохновения.
1: Не слова Библии, но люди, ее писавшие, были вдохновляемы Богом. Вдохновение воздействует не на слова или выражения человека, а на него самого, и разум его под влиянием Святого Духа наполняется определенными мыслями. Конкретные же слова, в которые облекаются эти мысли, несут отпечаток индивидуальности. Так распространяются божественные наставления. Божественный разум и воля объединяются с разумом и волей человека. Таким образом, написанное человеком становится словом Бога.
2: Веря в вербальную инспирацию, согласно которой Бог якобы непосредственно диктовал библейским авторам текст священной книги, христиане спотыкаются на так называемых проблематичных текстах. В качестве примера можно вспомнить надпись на табличке, висевшей над головой Иисуса на кресте. Согласно Евангелию от Матфея, глава 27, стих 37, надпись гласила: «Сей есть Иисус, царь иудейский». Согласно Евангелию от Марка, 15 глава, 26 стих, «Царь иудейский». Согласно Евангелию от Луки, 23 глава, 38 стих, «Сей есть царь иудейский». Как нам понимать эти различия?
1: Библия утверждает, что все Писание богодухновенно и заслуживает доверия. В то же время мы обнаруживаем, что, например, упомянутые формулировки надписи на табличке разнятся. Эти факты открывают нам, как действует инспирация. Этот случай показывает, что инспирация допускает разные формулировки идеи или события, но эти формулировки передают их адекватно. Если общий смысл выражения соответствует единой мысли, как в нашем примере, когда все три надписи говорят об одном, это не противоречит принципам инспирации. С другой стороны, там, где события или обстоятельства требуют уточнений, как в Третьей книге Царств, главе 6, стихе 1, инспирация дает необходимые подробности, которые также следует принять как факт.
2: Сравните Евангелие от Матфея, 27 главу, 5 стих.
4: «И бросив сребреники в храме, он вышел, пошел и удалился».
2: И книгу Деяний, 1 главу, 18 стих.
7: «Но приобрел землю неправедную мздою, и когда низринулся, расселось чрево его, и выпали все внутренности его».
2: В чем, на ваш взгляд, разнятся эти повествования о смерти Иуды?
1: Долгое время критики Библии утверждали, что данные стихи дают противоречивую информацию о смерти Иуды. Однако в этих двух текстах нет противоречия, они просто содержат описание разных этапов кончины Иуды. Первый текст повествует о способе самоубийства через повешение, а второй рассказывает, что случилось с телом после повешения. Веревка оборвалась, и оно не зринулось.
2: Стать свидетелем распятия Иисуса было выше его сил. Отчаяние овладело им, и он повесился. В тот же день, немного позже, по дороге от дворца Пилата к горе Голгофа, бесчинствующая толпа вела Иисуса к месту распятия. Внезапно крики и вопли смолкли. На краю уединенной рощи люди увидели под засохшим деревом тело Иуды. Зрелище было самое отвратительное. Под тяжестью тела Иуды веревка, на которой он повесился, оборвалась. Труп был обезображен падением, и его пожирали псы. Останки

0: мы призваны не судить Слово, а повиноваться Ему.
1: Тайна триединого Бога.
0: «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». Книга Бытие, глава 1, стих 26.
1: Понимание того, как действует инспирация, каким бы важным оно ни было, является лишь средством достижения цели, а цель состоит в познании Бога. Глубокое понимание того, как была написана Библия, или даже всесторонний анализ раскрытых в ней истин, ничем нам не поможет, если мы не знаем Господа лично. Евангелие от Иоанна, 17 глава, 3 стих.
0: И единство Бога – одно из ключевых утверждений Библии.
1: Прочитайте книгу Второзакония, 6 главу, 4 стих.
2: «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть».
1: И Евангелие от Марка, 12 главу, 29 стих.
3: «Иисус отвечал ему, первая из всех заповедей, слушай, Израиль, Господь Бог наш, есть Господь единый».
1: Какая важная истина представлена в этих текстах.
0: Выражения, в которых Библия подчеркивает единство Бога, исключают всякую идею многобожия. Есть только единый Бог. Однако Библия дает нам полную картину божества. Единый Бог представлен в трех личностях – Отце, Сыне и Святом Духе.
1: Прочитайте книгу Бытие, 1 глава, 26 стих.
4: «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле».
1: 3 глава, 22 стих.
4: «И сказал Господь Бог, вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло. И теперь, как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно».
1: 11 глава, 7 стих.
4: «Сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого».
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, стихи с 1 по 3 и 18.
5: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил».
1: 20 глава, 28 стих.
6: Фома сказал ему в ответ: «Господь мой и Бог мой».
1: Евангелие от Матфея, 28 глава, 19 стих.
7: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа».
1: Книга Деяний апостолов, 5 глава, 3-4 стихи.
8: «Но Петр сказал: Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел, не твое ли было, и приобретенное продажею не в твоей ли власти находилось? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеком, а Богу».
1: Что эти тексты говорят о сущности божества?
0: Ветхозаветный намек на множественность указывает на внутреннюю сущность Бога. Сопоставляя такое понимание с новозаветными утверждениями об Иисусе Христе и Святом Духе, мы начинаем осознавать, что многого относительно Божьей природы мы не понимаем до конца. Триединство божества – одна из многих тайн, представленная в Библии как аксиома.
1: Библейская информация о Боге, в том числе и истина о трех личностях божества, изложена не для того, чтобы мы пустились в философствование, но чтобы умножили наше понимание деяний Бога, особенно Его искупительного.

0: важные работы ради нас в контексте раскрытия и окончательного завершения великой борьбы.
1: Конечно, многих людей интересуют разные вопросы, ответы на которые может дать только Бог. Как нам научиться доверять Ему, пока не наступит время, когда будут даны все ответы?
0: Свойства нашего Творца.
1: Библия открывает нам такие истины о Боге, которых мы больше нигде не найдем. Одна из этих истин возвещает о том, что Он — Творец. Более того, первое, что Библия говорит о Боге — Он создал небо и землю. Книга Бытие, глава 1, стих 1.
0: Одна из многих пленительных особенностей текста книги Бытие, 1 глава, 1 стих, заключается в том, что Библия просто утверждает существование Бога, не пытаясь это как-то доказать. Библия уделяет большое внимание учению о том, каков Бог, особенно когда его характер раскрывается через его взаимодействие с падшим человечеством. Но она совсем не пытается доказать существование Бога. Она излагает это как факт.
1: Прочитайте послание к евреям, главу 11, стих 6.
2: «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает».
1: И послание к римлянам, главу 10, стих 17.
3: «Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия».
1: Что здесь говорится о Господе и роли Его Слова, которое информирует нас о существовании Бога?
0: Убежденность в существовании Бога не может быть основана исключительно на рациональных аргументах. Библия показывает, что человек убеждается в этом через личный опыт, когда Святой Дух запечатлевает в сердце и разуме факт существования Господа. Часто люди сначала обретают веру в Бога и только потом начинают выстраивать логическое и интеллектуальное обоснование своей веры в того, которого не видят.
1: Прочитайте книгу пророка Малахии, главу 3, стих 6.
4: «Ибо я Господь, я не изменяюсь, посему вы, сыны Иакова, не уничтожились».
1: Послание Иакова, главу 1, стих 17.
5: «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов, у которого нет изменения и ни тени перемены».
1: Первое послание Иоанна, главу 4, стихи 8 и 16.
6: «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем».
1: Вторую книгу Паралипоменон, главу 6, стих 18.
7: «Поистине, Богу ли жить с человеками на земле? Если небо и небеса небес не вмещают тебя, тем менее этот храм, который я построил».
1: О каких качествах Бога сообщают нам эти тексты? Как другие его свойства открыты в Слове?
0: Поразмышляйте над Божьими качествами, изображенными в Писании. О каких из этих качеств вы могли бы узнать из других источников, например, из природы или личного опыта? Что это говорит о важности Писания в вопросе понимания Бога?
1: Действие Бога.
0: Даже самое поверхностное прочтение Библии открывает нам, что Бог активно участвует в жизни человечества и во всем происходящем на земле. Он – недалекое, изолированное и отстраненное существо, как учили некоторые древнегреческие философы. Даже отдельные христианские богословы пытаются представить его таким. Хотя Господь радикально отличается от своего творения, Он связал себя с Ним тесными узами.
1: Вчера мы увидели, Библия изображает Господа как нашего Творца, что свидетельствует о Его тесной связи с этим миром. Что приведенные ниже тексты сообщают нам о других деяниях Бога на земле, особенно в контексте Великой Борьбы.
0: Книга Бытие, 11 глава, 9 стих.
8: «Посему дано ему имя Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле».
1: Книга Бытие, глава 19, стих 24.
8: «И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба».
0: Книга Исход, 3 глава, стихи с 1 по 14.
9: Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божьей Хариву. И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал: «Подойду и посмотрю на сие великое явление. Отчего куст не сгорает?» Господь увидел, что он идет смотреть, и возвал к нему Бог из среды куста и сказал: «Моисей! Моисей!» Он сказал: «Вот я!» И сказал Бог: «Не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». И сказал: «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. И сказал Господь: «Я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопль его от приставников его. Я знаю скорби его и иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли сей в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед, в землю хананеев, хетеев, амореев, ферезеев, евеев и иевусеев. И вот уже вопль сынов Израилевых дошел до меня, и я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне. Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону, и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых». Моисей сказал Богу: «Кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых?» И сказал Бог: «Я буду с тобой, и вот тебе знамение, что я послал тебя. Когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе». И сказал Моисей Богу: «Вот я приду к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов ваших послал меня к вам. А они скажут мне: как ему имя? Что сказать мне им?» Бог сказал Моисею: «Я есть сущий». И сказал: «Так скажи сынам Израилевым: сущий послал меня к вам».
1: Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 16.
10: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную».
0: Первое послание к Фессалоникийцам, 4 глава, 17 стих.
3: «Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в сретенье Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем».
1: Библия ясно показывает, что Бог тесно связан с человечеством. На самом деле, сценарий великой борьбы прост. Господь спасает человечество от тисков греха и сатаны. Во всех Божьих действиях – сотворение земли, книга Бытие, глава 1, стих 1, искупление на кресте, Евангелие от Иоанна, глава 19, стих 18, пересотворение нашей планеты, второе послание Петра, глава 3, стихи 12-13. Библия открывает Бога, который тесно взаимодействует с человечеством.
0: Как проявил себя Бог в вашем опыте? Что Он совершил в вашей жизни и в жизни окружающих? Как вы научились черпать утешение из осознания Божьей близости?
1: Для дальнейшего изучения. Богу было угодно сообщить миру истину посредством людей, и Он сам через Святого Духа наделил их способностями для этого труда, определенным образом направляя их мысли и подсказывая, что говорить и писать. Хотя это сокровище хранится в земных сосудах и возвещается несовершенным человеческим языком, оно остается Божьим свидетельством, и каждое послушное дитя Божье видит в нем славу божественной силы, полной благодати и истины.
0: В своем слове Бог сообщил человечеству все, что необходимо знать для спасения. Священное Писание должно быть принято как авторитетное и безошибочное откровение Его воли. С ним следует соизмерять наши поступки. Оно должно служить путеводителем к истине и эталоном нашей жизни. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, чтобы человек Божий был совершенен и ко всякому доброму делу приготовлен. Второе послание к Тимофею, 3 глава, стихи 16-17.
1: Вопросы для обсуждения. Первый. Насколько уверенными мы можем быть в своих заключениях о Боге, основанных на информации из небиблейских источников? Что это за источники, и как мы можем удостовериться в правильности предоставленной ими информации?
0: Второй. Почему любой взгляд, отрицающий сверхъестественное, находится в полном противоречии со Словом Божьим?
1: Третий. Наука и технологии во многом стали для человечества великим благословением. Наука также иногда помогает нам лучше понять Божью силу, когда, например, свидетельствует, насколько сложна жизнь. Вместе с тем, до каких пределов наука способна раскрывать Бога, а как она может мешать истинному пониманию Бога.
0: Четвертый. Почему доктрина о триедином Боге, какой бы трудной для понимания она ни была, так важна для нас, адвентистов седьмого дня? Подумайте, что означало бы, например, если бы Христос не был Богом.

0: Говорит радио «На пути». Продолжаем наши программы. Приглашаем вас послушать передачи «Момент творения» и короткую программу «Капля росы», подготовленную Николаем Водневским.
1: Момент творения.
2: Вера, Христос или человек? Насколько сами эволюционисты уверены в своей теории? Естественно, ни один из них не выступит по центральному каналу телевидения с заявлением, что он не слишком-то верит в эволюцию. Однако внутри научного сообщества выясняется, что те ученые-эволюционисты, которые владеют информацией и реально смотрят на вещи, не очень-то уверены в собственных аргументах. Выдающийся философ науки доктор Карл Поппер писал, что дарвинизм не является научной теорией, поскольку не может быть подвергнут проверке. Это признание было опубликовано на одной из экспозиций столь престижного научного учреждения, как Британский музей естественной истории. И, кстати сказать, вызвало грандиозный скандал среди американских эволюционистов. Устроителем той выставки был доктор Колин Паттерсон, заведующий отделом палеонтологии Британского музея. В своей книге «Эволюция» он писал, что эволюционная теория – это просто метафизическая система, применяемая для упорядочивания научных свидетельств, а вовсе не результат научной деятельности. Даже такие ученые-эволюционисты, как Стивен Джи Голд и Найлс Элдридж, признают, что в летописи окаменелости живые существа появляются полностью сформировавшимися и без всяких переходных форм. Однако они объясняют такое положение дел эволюционными скачками. Что же мы видим в итоге? Даже знаменитые эволюционисты в минуту откровенности, точно зная, что их слова не будут процитированы в средствах массовой информации, признают, что теория эволюции не более чем вера. Пусть пресса молчит об этом. Мы, креационисты, молчать не станем. Да, эволюция – это вера. Мы, христиане, тоже веруем, но наша вера дана нам самим Богом в Его священном Слове.
1: Передачу вел Эдуард Галеев. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

Дорогие друзья, радиослушатели, мир Божий вам! Вы слушаете радиобеседу «Капля росы», номер 98, посвященную последовательному ознакомлению с книгами Священного Писания. Сегодня мы продолжим ознакомление со вторым посланием апостола Петра. Все, кто имеет Новый Завет, откройте, пожалуйста, второе послание Петра, третью главу, прочтем стихи 6 и 7. Второе послание Петра, глава 3, стихи 6 и 7. «Потому тогдашний мир погиб, был потоплен водою, а нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков». Дорогие слушатели, наш текст имеет прямую связь с предыдущим, где мы находим ответ на вопрос, почему тогдашний мир погиб под водою. Развращение людей дошло до такой степени, что Бог не видел другого пути, как спасти мир только в одном праведном семействе, в семействе Ноя. Бог свят, и гнев Его пламенеет против греха. Бог праведен, и потому суды Его падут на противящихся Ему. Бог верен, и потому грозные предупреждения Слова Божия непременно настигнут человека-грешника. А ведь по Писанию всякий человек-грешник. Писание говорит, Слово Божие говорит, нет праведного, нет ни одного. На всей земле ни одного. Бог всемогущ, и потому никакими обстоятельствами нельзя ни склонить, ни, как говорится, сломить его волю, если так можно выразиться. Никакой враг не в силах его одолеть. Никакие другие препятствия не могут противостать его целям. И потому что сказано было о потопе, исполнилось. И все, что сказано о судах Божьих, еще грядущих на землю, исполнится. Писание говорит, Бог есть огонь поедающий. Евреям глава 12, стих 29. И этот огонь падет на эту землю, и не только новая земля, но и новое небо в плане Бога. Современный мир имеет своего Бога, Бога с маленькой буквы, а в сущности даже не Бога, а башка, совершенно лишенного власти. Современный мир представляет себе Бога лишенным мудрости, лишенным сил, лишенным власти. Но нет, друзья мои, нет, тысячу раз нет. Бог, Слово Божие, прежде всего, всемогущ. Он и есть тот, кто повелевает. И все его повеления беспрекословно исполняются. Он есть Бог, которому все доступно, и который совершает все по совету своей воли, как читаем в первом послании Ефесянам. Бог Писания безграничен мудрости. Нет ничего сокровенного, нет ничего тайного от Него, и ничто не трудно для Бога. Как же мы можем не верить, что слово, сказанное апостолом Петром, а по сути дела Богом через Дух Святой, слово о будущем нашей земли не исполнится. Как мы можем не верить этому? Писание говорит, нынешние небеса и земля сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых грешников. Так написал Петр в церкви рассеянной. Писание говорит, велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неисследим. Псалом 146. С кем советовался Бог, когда приступал к сотворению мира, следовало бы спросить у атеистов. Они скажут, но мы в Бога не верим. Тогда мы спросим, а как же был сотворен мир? Откуда он появился? Кого посвятил Бог свои предвечные планы и цели во все богатство великого множества солнечных систем, приведение всех их в полный порядок? Не все ли созданное Богом, в том числе и человек, было создано только в согласии с его собственной волей? Не Бог ли решил, что птицы должны летать в воздухе, что звери должны наполнять сушу, а рыбы жить в морях и реках? Да, друзья мои, воистину, Бог был и есть, и остается во веки веков единым властелином, единым владыкой.
Можем ли мы, верующие, сомневаться в том, что сказанное им слово относительно судьбы нашей земли не будет исполнено в точности? Давайте, друзья мои, кто имеет Библию, откроем пророчество пророка Малакии, 4 глава, стихи 1-2. Вот как читаем, вот что читаем. «Ибо вот придет день, пылающий, как печь. Тогда все надменные и поступающие нечестиво будут, как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей. А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его». Слава Господу! Чудное обетование, друзья мои! А кто же эти благоговеющие пред именем Господа? Это дети Божии, спасенные от суда через уверование в Иисуса Христа, уплатившего кровью Своею за грехи наши. Писание говорит: «Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине». Псалом 144. «Близок Он и ко всем алчущим и жаждущим правды, ко всем труждающимся и обремененным, которые Господь призывает к себе, обещая дать им покой, покой их душам», как читаем Матфея в 11 главе. Дорогие слушатели, апостол Петр написал эти слова о судах Божьих вовсе не для того, чтобы пугать нас, не для того, чтобы пугать людей, но для того, чтобы предупредить весь греховный мир. Чтобы предупредить весь греховный мир, что вне Христа нет человеку спасения. Вне Христа нет спасения. Друг, радиослушатель, дошла ли эта истина до вас, до вашего сознания? Если вы все еще не приняли Иисуса Христа в сердце свое, вам открывается возможность сделать это сегодня. Да поможет вам Господь в этом.

0: В Сиэтле 2 часа утра.
1: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
0: В программе передач этого часа прозвучат две получасовые передачи «Слушай, молись, размышляй» и «Воскресное богослужение».

когда все эти благословения и проклятия, которые я изложил тебе, придут на тебя, и ты примешь их к сердцу среди всех народов, где бы ни рассеял тебя Господь, твой Бог. И когда ты со своими детьми возвратишься к Господу, твоему Богу, и будешь слушаться Его от всего сердца и от всей души, как я повелеваю тебе сегодня, то Господь, твой Бог, восстановит тебя, помилует и вновь соберет из всех народов, среди которых Он тебя рассеял. Даже если ты был изгнан в самую дальнюю землю под небесами, Господь, твой Бог, соберет тебя оттуда и вернет назад. Он приведет тебя в землю, которая принадлежала твоим отцам, и ты овладеешь ею. Он сделает тебя более процветающим и многочисленным, чем твоих отцов. Господь, твой Бог, обрежет твое сердце и сердца твоих потомков, чтобы ты любил его всем сердцем и всей душой и жил. Господь, твой Бог, обрушит все эти проклятия на твоих врагов, которые ненавидят и преследуют тебя. Ты снова станешь слушаться Господа и исполнять все Его повеления, которые я даю тебе сегодня. И Господь, твой Бог, с избытком даст тебе успех во всех делах твоих рук, благословит вас множеством детей, ваш скот многочисленным приплодом и ваши поля обилием плодов. Господь снова будет радоваться от тебе, даруя тебе добро, как радовался Он о твоих отцах. Если ты будешь слушаться Господа, твоего Бога, соблюдая Его повеления и установления, которые записаны в этой книге закона, и обратишься к Господу, твоему Богу, всем сердцем и всей душой. Ведь повеления, которые я даю тебе сегодня, не слишком тяжело для тебя и недалеко. Оно не на небе, чтобы спрашивать, кто же поднимется на небо получить его и возвестить нам, чтобы мы могли исполнить его. И не за морем оно, чтобы спрашивать, кто пересечет море получить его и возвестить нам, чтобы мы могли исполнить его. Нет, это слово очень близко к тебе, оно в твоих устах и в твоем сердце, чтобы ты мог исполнить его. Смотри, я предложил тебе сегодня жизнь и благополучие, смерть и зло. Я повелеваю тебе сегодня любить Господа, твоего Бога, ходить Его путями и хранить Его повеления, установления и законы. И тогда ты будешь жить и умножаться, а Господь, твой Бог, будет благословлять тебя в земле, куда ты идешь, чтобы завладеть ею. Но если твое сердце отвернется, и ты не будешь слушаться, но собьешься с пути, чтобы поклоняться другим богам и служить им, то, я объявляю вам сегодня, вы непременно будете уничтожены. Вы недолго будете жить на земле, куда ты переходишь через Иордан, чтобы вступить в нее и завладеть ею. Сегодня я призываю в свидетели против вас небо и землю. Я предложил тебе жизнь и смерть, благословение и проклятие. Выбери жизнь, чтобы тебе и твоим детям жить и любить Господа, твоего Бога, слушать Его голос и прилепляться к Нему. Ведь в этом твоя жизнь, и Он даст тебе много лет на земле, которую Он клялся дать твоим отцам, Аврааму, Исааку и Иакову.

когда все эти благословения и проклятия, которые я изложил тебе, придут на тебя, и ты примешь их к сердцу среди всех народов, где бы ни рассеял тебя Господь, твой Бог. И когда ты со своими детьми возвратишься к Господу, твоему Богу, и будешь слушаться Его от всего сердца и от всей души, как я повелеваю тебе сегодня, то Господь, твой Бог, восстановит тебя, помилует и вновь соберет из всех народов, среди которых Он тебя рассеял».

Даже если ты был изгнан в самую дальнюю землю под небесами, Господь, твой Бог, соберет тебя оттуда и вернет назад. Он приведет тебя в землю, которая принадлежала твоим отцам, и ты овладеешь ею. Он сделает тебя более процветающим и многочисленным, чем твоих отцов.

Господь, твой Бог, обрежет твое сердце и сердца твоих потомков, чтобы ты любил его всем сердцем и всей душой и жил. Господь, твой Бог, обрушит все эти проклятия на твоих врагов, которые ненавидят и преследуют тебя. Ты снова станешь слушаться Господа и исполнять все его повеления, которые я даю тебе сегодня».

и Господь, твой Бог, с избытком даст тебе успех во всех делах твоих рук. Благословит вас множеством детей, ваш скот многочисленным приплодом и ваши поля обилием плодов. Господь снова будет радоваться о тебе, даруя тебе добро, как радовался Он о твоих отцах. Если ты будешь слушаться Господа, твоего Бога, соблюдая Его повеления и установления, которые записаны в этой книге закона, и обратишься к Господу, твоему Богу, всем сердцем и всей душой.

Ведь повеление, которое я даю тебе сегодня, не слишком тяжело для тебя и недалеко. Оно не на небе, чтобы спрашивать, кто же поднимется на небо получить его и возвестить нам, чтобы мы могли исполнить его. И не за морем оно, чтобы спрашивать, кто пересечет море получить его и возвестить нам, чтобы мы могли исполнить его. Нет, это слово очень близко к тебе. Оно в твоих устах и в твоем сердце, чтобы ты мог исполнить его.

Смотри, я предложил тебе сегодня жизнь и благополучие, смерть и зло. Я повелеваю тебе сегодня любить Господа, твоего Бога, ходить Его путями и хранить Его повеления, установления и законы. И тогда ты будешь жить и умножаться, а Господь, твой Бог, будет благословлять тебя в земле, куда ты идешь, чтобы завладеть ею.

если твое сердце отвернется, и ты не будешь слушаться, но собьешься с пути, чтобы поклоняться другим богам и служить им, то, я объявляю вам сегодня, вы непременно будете уничтожены. Вы недолго будете жить на земле, куда ты переходишь через Иордан, чтобы вступить в нее и завладеть ею. Сегодня я призываю в свидетели против вас небо и землю. Я предложил тебе жизнь и смерть, благословение и проклятие. Выбери жизнь, чтобы тебе и твоим детям жить и любить Господа, твоего Бога, слушать Его голос и прилепляться к Нему. Ведь в этом твоя жизнь, и Он даст тебе много лет на земле, которую Он клялся дать твоим отцам, Аврааму, Исааку и Иакову.

когда все эти благословения и проклятия, которые я изложил тебе, придут на тебя, и ты примешь их к сердцу среди всех народов, где бы ни рассеял тебя Господь, твой Бог. И когда ты со своими детьми возвратишься к Господу, твоему Богу, и будешь слушаться Его от всего сердца и от всей души, как я повелеваю тебе сегодня, то Господь, твой Бог, восстановит тебя, помилует и вновь соберет из всех народов, среди которых Он тебя рассеял. Даже если ты был изгнан в самую дальнюю землю под небесами, Господь, твой Бог, соберет тебя оттуда и вернет назад. Он приведет тебя в землю, которая принадлежала твоим отцам, и ты овладеешь ею. Он сделает тебя более процветающим и многочисленным, чем твоих отцов. Господь, твой Бог, обрежет твое сердце и сердца твоих потомков, чтобы ты любил его всем сердцем и всей душой и жил. Господь, твой Бог обрушит все эти проклятия на твоих врагов, которые ненавидят и преследуют тебя. Ты снова станешь слушаться Господа и исполнять все его повеления, которые я даю тебе сегодня. И Господь, твой Бог с избытком даст тебе успех во всех делах твоих рук, благословит вас множеством детей, ваш скот многочисленным приплодом и ваши поля обилием плодов. Господь снова будет радоваться о тебе, дарует тебе добро, как радовался он о твоих отцах. Если ты будешь слушаться Господа, твоего Бога, соблюдая его повеления и установления, которые записаны в этой книге закона, и обратишься к Господу, твоему Богу, всем сердцем и всей душой. Ведь повеления, которые я даю тебе сегодня, не слишком тяжело для тебя и недалеко. Оно не на небе, чтобы спрашивать, кто же поднимется на небо получить его и возвестить нам, чтобы мы могли исполнить его. И не за морем оно, чтобы спрашивать, кто пересечет море получить его и возвестить нам, чтобы мы могли исполнить его. Нет, это слово очень близко к тебе, оно в твоих устах и в твоем сердце, чтобы ты мог исполнять его. Смотри, я предложил тебе сегодня жизнь и благополучие, смерть и зло. Я повелеваю тебе сегодня любить Господа, твоего Бога, ходить Его путями и хранить Его повеления, установления и законы. И тогда ты будешь жить и умножаться, а Господь, твой Бог, будет благословлять тебя в земле, куда ты идешь, чтобы завладеть ею. Но если твое сердце отвернется, и ты не будешь слушаться, но собьешься с пути, чтобы поклоняться другим богам и служить им, то я объявляю вам сегодня, вы непременно будете уничтожены. Вы недолго будете жить на земле, куда ты переходишь через Иордан, чтобы вступить в нее и завладеть ею. Сегодня я призываю в свидетели против вас небо и землю. Я предложил тебе жизнь и смерть, благословение и проклятие. Выбери жизнь, чтобы тебе и твоим детям жить и любить Господа, твоего Бога, слушать Его голос и прилепляться к Нему. Ведь в этом твоя жизнь. И Он даст тебе много лет на земле, которую Он клялся дать твоим отцам, Аврааму, Исааку и Иакову.

Вы слушаете «Радио на пути». Продолжаем наши передачи. Послушайте программу «Воскресное богослужение».

Мир Божий всем вам, дорогие радиослушатели! Вас приветствует Первая Славянская Евангельско-Баптистская Церковь города Сакраменто, Калифорния, и пастор Федор Петрович Карпец. Сегодня первый день недели, воскресенье. Так говорит Слово Божье, и мы приглашаем вас на воскресное богослужение. Итак, оставьте все ваши дела и присоединитесь к нам в единой хвале нашему Господу и Спасителю Иисусу Христу.

Приветствую вас, дорогие друзья, братья и сестры, всех, кто сегодня присутствует и слушает сегодня все слова Божьи, которые Господь хочет для нас сказать. Мы прочитаем второе послание к Коринфянам, 6 глава. Я прочитаю всю главу, и мы будем разговаривать с 14 стиха. «Мы же, как поспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божия не тщетно была принята вами. Ибо сказано, во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. Мы никому ни в чем не полагаем притыкания, чтобы не было порицаемо служение. Но во всем являем себя как служители Божьи, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви, в слове истины, в силе Божьей, с оружием правды в правой и в левой руке, в чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах. Нас почитают обманщиками, но мы верны. Мы неизвестны, но нас узнают. Нас почитают умершими, но вот мы живы. Нас наказывают, но мы не умираем. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищие, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. Уста наши отверсты к вам, коринфянами, сердце наше расширено. Вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно. В равное возмездие, говорю, как детям, распространитесь и вы. Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света со тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром, или какое соучастие верного с неверным? Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них, и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими детьми, сынами и дочерями, говорит Господь Вседержитель. Вы знаете, много в Ветхом Завете есть примеров также, когда Бог через Моисея говорил, чтобы люди не одевали одежды с разных веществ, сотканной, сотворенной из шерсти, и льна, из

Шерсти льна не одевайся. Я думаю, что здесь понятно. Также записано в Второзаконии, 22 глава. Второзаконие, 22 глава, 9-11 стих. Мы прочитаем. «Не засевай виноградника своего двумя родами семян, чтобы не сделать тебе заклятым сбора семян, которые ты посеешь вместе с плодами виноградника своего. Не паши на вале и осле вместе. Не надевай одежды, сделанные из разных веществ, из шерсти и льна вместе». Я думаю, что вот эти места, они имеют прямое значение сюда. И прямое значение, и прямое отношение имеют к нашей христианской жизни, тогда, когда мы живем и когда мы ходим в нашей жизни. Многие люди живут своей жизнью и встречаются с разными моментами. Я недавно слушал одно стихотворение, у нас в церкви говорили, оно мне очень понравилось, сестра рассказывала его, про то, как однажды где-то в какой-то стране шло служение. И на это служение зашли солдаты. И когда солдаты зашли туда, они сказали: «Вот мы положим на землю изображение Иисуса Христа, и всякий, кто плюнет на это изображение Иисуса Христа, может пройти или вытрет ногами это лицо, может пройти и выйти, и ему ничего не будет». И люди начали рассуждать, люди стали думать, что им делать. Но это же произведение искусства, это же не Христос, это всего-навсего картина, это всего-навсего рисунок, который сделан там красками, я не знаю, из чего он был сделан. И это не имеет особого значения, что мы действительно, как мы живем, и как мы относимся вот в этом плане к этой картине. То есть мы можем жить в церкви, быть христианами. Ну и что сегодня нам сказали? Ну, вытереть ноги об эту картину. Ну и что? Или там плюнуть на нее. И вы знаете, прошло некоторое время, солдаты стали торопить, и люди стали это делать. Люди стали делать для того, чтобы им остаться в живых. И шла очередь, люди шли и выходили на улицу. И дошла очередь до одной девочки. Эта девочка подошла, стала на колени и рукавом вытерла эту картину и поцеловала. Я не знаю, насколько это было правда или неправда, но мне это стихотворение очень тронуло, и я много увидел, что часто мы в нашей жизни поступаем подобно. И вот она остановилась, наклонилась, вытерла, поцеловала, и прозвучал выстрел. Ее убили. И убили, потому что она сделала не то, что они хотели, чтобы она сделала. Ее убили, и кровь залила эту картину, и люди, эти солдаты, они ушли. Все остальные люди остались живы, они никого не стали больше убивать. Ну вот, мы в своей жизни иногда засеваем поле разными семенами. Мы свое сердце засеваем разными семенами, и добрые, и злые. Мы можем ходить в церковь, мы можем поклоняться Богу. И здесь же можем выйти на улицу и делать что-то неугодное для Господа. Люди, которые поклоняются Богу, читают Священное Писание, часто их можно встретить в каких-то других местах. Я не хочу сегодня говорить про кинотеатры или там про какие-то там заведения, там питейные, где распивают спиртные напитки. Просто вопрос заключается в нашем отношении к Богу. Вопрос заключается в том, насколько серьезно и насколько полностью мы посвящаем наше сердце. Или, может быть, из нашего источника истекает и горькая, и сладкая вода. Или, может быть, наше поле засеяно разными семенами, семенами добра и зла. Или, может быть, наша внешность, с одной стороны, мы можем одеваться по-христиански, а с другой стороны, мы можем выглядеть совершенно неверующими людьми, как это часто бывает в нашей жизни. Вы знаете, я хотел бы коснуться четырех моментов. Это брак, бизнес, религия и филантропия, то есть наши взаимоотношения с другими людьми. В первую очередь, конечно, очень важно, когда
Апостол Павел написал во втором послании к Коринфянам, 6 глава: «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света со тьмой? Какое согласие между Христом и Велиаром? Какое соучастие верного с неверным?» Знаете, в древности

0: был такой интересный случай. Жил царь Иосафат. Царь Иосафат был хороший царь. Он делал много угодного пред Богом, и Бог его благословлял. Но параллельно с этим царем жил совершенно другой царь. Этот царь был Ахав. И Ахав был неугодный царь. Ахав делал очень много зла. Ахав истреблял пророков. Ахав имел проблемы с пророком Ильей. Ахав не слушался Бога. Ахав в один момент захотел виноградник, и жена у него была Изавель. Это была ужаснейшая женщина. Она была очень распутная. Она содержала 400 пророков Вааловых и 450 пророков Дубравных, 850 пророков, которых она содержала, и кормила их, и питала их. И очень много было людей, которые пошли против Бога из-за того, что царь и царица делали очень много неугодного пред Богом. И Иосафат это знал. Иосафат был благословенный царь. Мы прочитаем в 17 главе 2 Паралипоменон. «И воцарился Иосафат, и укрепился он против израильтян, и поставил он войско свое в укрепленные города Иудеи, и расставил охранное войско по земле иудейской, по городам Ефремовым, которые владел Аса, отец его. И был Господь с Иосафатом, потому что он ходил первыми путями Давида, отца своего, и не взыскал Ваалов, но взыскал он Бога, отца своего, и поступал по заповедям его, а не по деяниям израильтян. И был страх Господень на всех царствах земель, которые вокруг Иудеи, и не воевали с Иосафатом». Мы здесь находим, что Иосафат был, ну, благословенный царь. Он делал, как это делал царь Давид, его праотец, и он все поступал правильно. «И было у Иосафата много богатства и славы, и породнился он с Ахавом». Он породнился с Ахавом. Его сын взял дочь Ахава. И вы знаете, это было уже начало проблемы. Он увидел Ахава, что он, в принципе, родственник его по... он тоже был еврей по национальности. И он увидел его и решил с ним породниться. Хотя до этого, когда он был, ничего общего он в нем с ним не находил. И в этот момент, когда он немножко прошло, когда у него уже много богатства и славы, когда он уже стабилизировалось его царство, установилось его царствование, и тогда он решил породниться с Ахавом. И он породнился с Ахавом, и через несколько лет пошел к Ахаву в Самарию. Это вообще ужасный поступок, который он сделал. Ему нечего было туда ходить, в Самарию, к Ахаву, к этому человеку, который совершал много злодеяний пред Богом, который во многом поступал неправильно, но тем не менее он пришел туда, он пришел, и Ахав его хорошо встретил и заколол для него множество скота, мелкого и крупного, и для тех людей, которые с ним пришли, и склонял его идти на Рамоф-Галаадский. И говорил Ахав, царь израильский, Иосафату, царю иудейскому: «Пойдешь ли со мною в Рамоф-Галаадский?» И тот сказал: «Как ты, так и я, как твой народ, так и мой народ, и иду с тобой на войну». Вот это была его уже ошибка. Когда мы позволяем, чтобы в наше сердце поселялась какая-то другая мысль, что-то такое противное Господу, и когда вот это потихонечку входит в наше сердце, когда мы соединяемся с этим, то тогда происходит, что мы невольно склоняемся на эту сторону. Если сегодня я христианин, если сегодня я живу христианской, почему я должен идти в худые сообщества, которые развращают добрые нравы? Первый псалом говорит: худые сообщества развращают добрые нравы. Очень важно нам понимать, если я сегодня посвятил свою жизнь для служения Господу, если я сегодня посвятил свою жизнь, чтобы моя жизнь принадлежала Иисусу Христу, чтобы я жил для Господа, то я должен посвященно жить. И Иосафат породнился с Ахавом. И мы знаем, что началось сражение, и на этом сражении Иосафат чуть не погиб, у него возникли проблемы, там на него напали. Ахав тогда погиб. И когда он вернулся со сражения, и возвращался Иосафат, царь иудейский, в дом свой в Иерусалим, и выступил навстречу ему Иуй, сын Анании, прозорливец, и сказал царю Иосафату: «Следовало ли тебе помогать нечестивцу и любить ненавидящих Господа? За это на тебя гнев от Господа». Мы видим и знаем, что вот когда он сдружился с Ахавом, то Бог прогневался на него. И после этого мавитяне и аммонитяне, с ними некоторые страны мавитские, пошли войною на Иосафата. И если мы до этого читали, что у него был мир, и что у него было все хорошо, все мирно, и было много славы, и много богатства, то теперь у него начались войны и начались проблемы. И изрек тогда Елизер, сын Дадавы из Мареши, пророчество на Иосафата, говоря: «Так как ты вступил в общество с Ахозией, уже с сыном Ахава, то разрушил Господь дело твое, и разбились корабли, и не могли идти в Фарсис». Это говорится о том, когда он захотел сделать бизнес с сыном Ахава. Когда он сделал корабли, и эти корабли были посланы за золотом в другую страну, в другую местность, и эти корабли были отправлены в Фарсис, они были построены в Ецион-Гавере, то они разбились. Как мы читаем: «После того вступил Иосафат, царь иудейский, в общение с Ахозией, царем израильским, который поступал также беззаконно, и соединился с ним, чтобы построить корабли для отправления в Фарсис. И построили они корабли в Ецион-Гавере». И то, что я читал раньше: «И разбились корабли, и не могли идти в Фарсис». Мы знаем, что это говорит о том, что мы не можем соединяться с теми нечестивыми людьми, которые поступают нечестиво, которые поступают неправильно. Это очень важно. В бизнесе невозможно иметь ничего общего с теми людьми, которые поступают нечестиво. Да, они будут работать с утра до ночи, потому что для них деньги – это все. Тогда, когда вам нужно идти в церковь, то они вас будут склонять к тому, чтобы вы пропустили служение в церкви. Тогда, когда вам нужно будет помолиться, посвятить время для чтение Священного Писания, для молитвы, эти неверующие люди, с которыми вы сделаете бизнес вместе, они будут поступать по-своему, они вас будут склонять, что в это время мы потеряем очень много денег, очень много дохода, и тогда вы потерпите ущерб, потому что в этом не будет благословения. Более того, как мы уже говорили, в браке, когда, если мы заключаем брак, то, опять-таки, если верующий женится на неверующей, или верующая выходит замуж за неверующего, тоже наступают проблемы. И так же, как было у Иосафата, Ахава, мы уже говорили раньше, как я сказал, что сын женился на дочери Ахава. И 32 лет был Иорам, когда воцарился, и 8 лет царствовал в Иерусалиме. И ходил он путем царей израильских. Посмотрите, он женился на дочери Ахава. И поступал дом Ахавов, как поступал дом Ахава, потому что дочь Ахава была женою его, и делал он неугодное в очах Господних. Казалось бы, и Иосафат хотел породниться с Ахавом просто для того, чтобы был мир и чтобы они были вместе, но это послужило отрицательно. Это послужило отрицательно на все духовное состояние народа израильского. Впоследствии он воцарился, его жена, которая была дочь Ахава, она научила его поклоняться Ваалом, она научила его отступить от Господа, и он жил совершенно другой жизнью, чем Иосафат, его отец. Брак – это очень серьезная вещь для того, чтобы поступать легкомысленно в том, чтобы заключать завет с человеком, который не является, единым с тобой, единое мышление имеет, который не разделяет твоих духовных позиций, духовных пониманий. Это очень важно во многих планах и во многих отношениях. И мы знаем, что когда израильтяне соединились с другими людьми, то Неемия 13 глава, 24 стих, я сейчас прочитаю. 13 глава, 24 стих. И оттого сыновья их вполовину говорят по-азотски или языком других народов и не умеют говорить по-иудейски. Когда соединяются верующие с неверующим, то, как здесь получилось, израильтяне соединились с язычниками, то их сыновья половину говорили по-азотски, а половину других народов, но они не говорили по-иудейски. Смотрите, когда соединяется христианин, верующий человек с неверующим человеком, то дети могут научиться говорить неверующим языком или вообще другим языком, имеется в виду духовным, но они могут не быть христианами. Очень мало случаев, когда они остаются христианами. Очень мало случаев, когда они остаются христианами, тогда, когда влияние родителей, оно должно иметь на их детей. И какое влияние? Очень разных много ситуаций случается в жизни каждого из нас. Очень разные ситуации, и поэтому надо быть очень осторожным для того, чтобы не поступать в этом плане легкомысленно. Очень мы должны смотреть, если наши дети, они выходят замуж или женятся, на ком они выходят, за кого они выходят замуж или на ком они женятся. Если они выбирают человека, который совершенно неверующий, то можно ожидать, что дети их будут говорить половина по-азотски, половина языком других народов. Но маловероятно, что они будут верующими. Поэтому мы должны быть очень внимательны, чтобы не получилось, как с Иосафатом. Иосафат, царь израильский, царь иудейский, он поступил легкомысленно в том плане, что он соединился с Ахавом. И это послужило к тому, что его корабли разбились, и его сын стал неверующим. Чтобы мы смотрели на свое духовное состояние и чтобы мы помнили слова апостола Павла, что апостол Павел сказал нам, что «Не преклоняйтесь по чужой ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего света с тьмою, какое согласие между Христом и Велиаром, или какое соучастие верного с неверным, какая совместность храма Божия с идолами, ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. Потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас». Если кто желает быть принятый сегодня с Господом Иисусом Христом, чтобы с Иисусом Христом иметь единое сердце, единые уста, единое мышление. Оставьте, пожалуйста, все ваши греховные помыслы, помыслы бизнеса, других религий и помыслы о том, чтобы иметь неверующих друзей и чтобы нам полностью свою жизнь посвятить для Господа Иисуса Христа, чтобы сам Господь Иисус Христос наполнял наше сердце и через нашу жизнь славилось Его святое имя. Аминь.
1: Наше богослужение с участием Первой Славянской Евангельской Баптистской Церкви города Сакраменто, Калифорния, подошло к концу. Если Дух Святой говорит вашему сердцу, что вы еще не имеете жизни вечной во Христе Иисусе, то отдайте свое сердце Господу сейчас в вашей искренней молитве. А мы прощаемся с вами до следующей недели и ждем ваших писем по следующему адресу. Радио Церковь Христиан, почтовый ящик 418478, Сакраменто, Калифорния, индекс 95841, Соединенные Штаты Америки. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь.

0: В передачах «Радио на пути» звучит проповедь Дениса Самарина.
1: Дорогие друзья, братья и сестры, перед нашей общей молитвой мы прочитаем текст Священного Писания. Я его уже читал сегодня. Прочитаю еще раз. 13 глава Евангелия от Иоанна, 1 стих. «Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив Своих сущих в мире, до конца возлюбил их». Друзья, то событие, которое происходило вот в этой комнате, оно описывается довольно подробно и занимает несколько глав Евангелия от Иоанна и других Евангелий. Друзья, готовясь к этой проповеди, я вначале решил, оценить, а в чем в принципе говорил Христос. То есть, какие Он темы поднимал. И как эти темы связаны между собой. Друзья, Христос говорил о многом. Он говорил об Иуде и об учениках. Он говорил и о лозе. И именно в этот раз Он молился так называемой первосвященнической молитвой. «Прошу Тебя, чтобы Ты их сохранил их в мире». Друзья, как будто бы Христос поднимает очень много разнообразных тем. И действительно так и есть. Но все эти темы можно объединить одной нитью, одним значением. Друзья, и вот в этом стихе, который я сейчас прочитал, открывается два таких интересных момента. Первый, друзья, Он говорит, что пришел час перейти от одного мира к другому миру, от мира сего к Отцу. То есть для Иисуса Христа вот этот час был часом подготовки к переходу бытия. В его жизни менялось все. Он 33 года жил на земле, и теперь, через какое-то время, его жизнь изменится, и он уйдет туда, откуда пришел, он пойдет к Отцу. И вторая мысль в этом же отрывке, в этом же стихе, что его служение любви, оно подходит тоже к концу. Друзья, мы не можем сказать, что его любовь закончилась, то есть до конца возлюбил, то есть любовь иссякла, закончилась. Конечно, нет, любовь Христа безмерна, и она никогда не кончается. Имеется в виду, что служение его любви здесь на земле подошло к концу, что теперь он самые последние дела сделает на этом служении. Он как бы точку поставит. Он поставит финал, подойдет к финалу того, что он делал всю свою жизнь. Друзья, и вот через призму вот этих мыслей, через призму мыслей завершения дел и через призму мыслей перехода от одного состояния в другое состояние, друзья, я решил посмотреть все эти главы и все эти беседы, все дела, которые делал Христос в этой комнате, когда они с учениками собрались в какой-то горнице, мы не знаем, где это было, не знаем. Сейчас, конечно, дом не сохранился, но было бы очень интересно посмотреть на эту комнату. Друзья, и все темы, которые Христос поднимал, можно посмотреть в свете вот этих двух тем. Перехода от одного состояния в другое состояние и конец пути. То есть завершение, последний штрих, последнее дело. Друзья, вы знаете, это всегда очень интересно. Вот я помню еще, когда был школьником, меня в одной книжке очень удивил, не то что удивил, а так впечатлил такой вопрос. Вот, например, взять песок и весы. И вот на одной чаше весов килограммовая гиря, а на другой чаше весов столько песка, что не перевешивает килограммовую гирю, не перевешивает. И брать по одной крупинке и бросать по одной крупинке вот эту кучу. И вот вопрос. Будет ли какая-то одна крупинка, последняя, которая перевесит всю гирю или нет? Друзья, я никогда не попробовал. Сколько лет мечтаю попробовать, так и не попробовал. Казалось бы, вот одна крупинка, она же ничего не весит, да? Она же ничего не означает. Плюс-минус одна крупинка. Вот если взять кучу песка и убрать одну крупинку, сказать, что-то изменилось в этой куче или нет? Но ничего не изменилось, друзья. Но если вот этот эксперимент провести, то будет какая-то последняя крупинка. Она маленькая, незначительная, но именно она сделает что-то такое, что вся куча перевесит. Вот именно она будет последней крупинкой, которая перевесит килограммовую гирю. Друзья, в любом деле есть какой-то последний штрих. В любом деле есть какой-то последний шаг. В любом деле есть какое-то последнее слово. Друзья, в моей жизни были вот какие-то города, или какие-то люди, или что-то, с кем я уже никогда не увиделся, и, наверное, больше никогда не увижусь, или в этих городах никогда больше не буду. Вот интересно, а ведь был последний взгляд, последнее слово, последнее чувство. Было же все-таки последнее вот в этих взаимоотношениях. Когда-то что-то закончится. Друзья, есть такая пословица в русском языке, вот сколько бы веревочки не виться, да, а конец обязательно будет. Друзья, вот то же самое и в всех процессах, которые происходят на земле. То же самое и в жизни Иисуса Христа. То же самое и в жизни учеников. Друзья, пришло время поставить точку. Пришло время поставить какой-то, провести оценку всего того, что было, происходило. Друзья, для того, чтобы привести яркий пример, вот из этого, из этих событий, я хочу вспомнить в первую очередь об Иуде. Друзья, смотрите, Иуда жил со Христом примерно 3 года. Примерно 3 года. Он был избран Христом как апостол. И вот в течение этих 3 лет в его жизни происходили определенные изменения. Я уверен, друзья, уверен 100%, что в его жизни была духовная борьба. То есть он где-то не хотел сначала грешить, потом где-то торговался со своей совестью. Я, друзья, в этом в Евангелии этого не написано, но думаю, что любой человек проходит через эти стадии какой-то определенной борьбы. Друзья, и вот где тот последний шаг, та последняя песчинка, которая привела Иуду к гибели? Может быть, те динарии, которые он взял последний раз? Или, может быть, те мысли, которые у него последний раз были? Казалось бы, Иуда что-то делает в своей жизни, а потом утром просыпается, Христос опять к нему смотрит с улыбкой и опять ему совершает служение. Друзья, Иуда был уже грешником, а пошел, и бесы ему повиновались. Друзья, то есть в его жизни произошел какой-то процесс, но этот процесс еще не был завершен, еще не до конца он был законченный, еще не хватало последней крупинки, еще что-то нужно было сделать, друзья. И вот именно на этой вечере, именно на вечере, когда, вернее, вот на этом событии, на вечере действительно, когда Христос подводил итоги всего, был подведен итог Иуде. Вот обратите внимание на несколько текстов, которые раньше не обращал внимания. 13 глава, 21 стих. «Сказав это», вот 20 стих, «истинно, истинно говорю вам, принимающий того, кого я пошлю, меня принимает, а принимающий меня принимает пославшего меня. Сказав это, Иисус возмутился духом и засвидетельствовал, и сказал, истинно говорю вам, один из вас предаст меня». Друзья, меня всегда удивляли эти слова. «Возмутился духом». «Сказав это, возмутился духом». Что это означает? Почему он возмутился духом? Другие переводы или какие-то толкования: «не смог больше терпеть». Или «высказал то, что у него было как бы на сердце», друзья. Но это не злость была. Это не было, конечно, раздражение. Это было то, что уже нельзя было скрывать. Друзья, но Иуда со Христом был 3 года. Христос возмущался духом все эти 3 года или нет? Ну, видимо, нет, потому что он с Иудой жил, они вместе общались, он знал, что он ворует из кассы, он знал, что он берет. Но, друзья, Христос, не написано, что ни разу, не написано, что он возмущался духом. Даже когда Мария принесла алавастровый сосуд с миром, чтобы разбить его, Иуда говорит, надо было продать это мира за 300 динариев и раздать нищим. Друзья, Христос, не написано, что он возмутился духом. Он возразил ученикам, он что-то говорит ученикам, но, друзья, не написано, что он возмутился духом. А здесь возмутился духом. Почему возмутился духом? Пришел конец пути Иуды. Друзья, в какой-то момент времени для любого грешника придет момент, когда Бог по отношению к нему возмутится духом. Терпел его, терпел, смирялся где-то, долго терпел, любил, прощал, закрывал глаза на что-то, где-то проводил путями, а потом начнется момент, когда в какой-то момент времени возмутится духом и скажет: все, вот один из вас. Друзья, смотрите, какое преступление сделал Иуда здесь. Иисус отвечал: тот, кому я, обмакнув кусок хлеба, подам, тот и предаст, да? И обмакнув кусок, подал Иуде, после этого куска вошел в него сатана. Мы с подростками на последнем подростковом общении рассуждали о Каине. И там была такая фраза: «У дверей твоих грех лежит». Ну или «Сатана подошел к дверям твоим». Другой как бы образный перевод: «Сатана подошел к дверям твоим, ты над ним господствуй, не пускай его в дом». Друзья, это очень яркий образ. Около твоих дверей стоит сатана. Не пускай его к себе в дом. Закройте двери и не пускай. Но мы знаем, что Каин не послушался слов Бога, пустил сатану в свой дом. И в конечном итоге мы видим, что произошло преступление. Но в какой момент времени, друзья, сатана вошел к Иуде? Ведь он был у дверей Иудиного дома довольно долго, несколько лет. И еще не входил в Иуду, не заходил туда. Но сейчас, друзья, никакого греха-то Иуда не сделал. Посмотрите. Ведь не написано, что он что-то украл. Друзья, оказывается, последней песчинкой, которая перевесила чашу, это было не грех. Можем сказать, вот если бы Иуда еще один грех сделал, и после этого все, как бы 99 грехов сделал, сотый последний был. Нет, тут греха никакого нет. Христос подает ему просто хлеб, и он его просто берет. Но именно этот хлеб стал последней каплей или последней песчинкой, после которого все завершилось. Друзья, именно это событие, именно последняя вечеря или последний вечер даже с учениками, это и был вечер подведения итогов. Бог как бы раздает оценки свои, или Бог подводит итоги свои. Вот учились, учились, а теперь вот твоя оценка, вот твой кусок, вот твой, вот твой. И, друзья, и каждый пожинает то, к чему он шел всю свою жизнь, все эти годы. Иуда шел по пути отвержения Бога, и он пришел к этому. И теперь посмотрите, друзья, конец его пути вошел сатана. И я еще вначале сказал, друзья, что в первом стихе не только конец, вот идея конца пути усматривается, но и перемена мира. Друзья, для Иуды начался новый мир. Новый, очень страшный новый мир. Мир предателя, мир человека, который стал в лице всего человечества самым страшным предателем. Но это, может быть, даже не самое страшное. Закончилась его жизнь физическая, и он пошел в ад, как написано в Священном Писании, и на вечные мучения. Друзья, все в его жизни изменилось, потому что вот здесь, в этой комнате, было подведение итогов. Друзья, давайте посмотрим теперь на учеников. К чему они шли, или точнее даже к чему Христос их вел, и какие итоги сейчас с ними подводятся. Смотрите, первое. Христос берет воду, влил воды ему в умывальницу, 5 стих, начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. Подходит к Симону Петру и говорит: «Господи, тебе ли умывать ноги мои?» Петр говорит. И дальше Петр говорит, 8 стих: «Не умоешь ног моих вовек». И дальше Петр говорит: «Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову». И Христос отвечает, 10 стих: «А мытому только нужно ноги умыть, потому что весь чист». Друзья, какой конец пути мы здесь видим? Мы видим здесь конец очищения. Посмотрите, когда эти ученики стали чисты? Написано: «Вы чисты». Когда они стали чисты? Они вот благодаря хождению с Иисусом Христом. Друзья, и у Петра были проблемы, и у Матфея он был мытарь, и у других людей, у апостолов, у них были проблемы, как и у Иуды. Но Иуда, да, вернее, эти ученики дали Богу себя очистить через слово, так написано конкретно, через слово они очищены были. Друзья, Иуда не дал, не было этой возможности, не было этой открытости, у него не было сердце распахнуто по отношению к Господу, а у учеников были, и они сами того не замечая, Бог их очищал. Друзья, и посмотрите, вот Бог их очищал все 3 года, и теперь они пришли на вечерю Господню, на последний вечер, и Он говорит: «Вы чисты, и теперь что нужно сделать? Теперь нужно последнюю крупинку в вашу чистоту, в крупинку вашей чистоты добавить, а только ноги омыть». Все, омыли ноги, и все хорошо. Здесь уже, друзья, вот в этом вечере уже нельзя было очищаться, уже нельзя было приводить в порядок, друзья. Для этого были даны годы раньше. А теперь последний штрих, последнее действие. Вот ноги только умыть. И все. и достаточно, и ты чист. Друзья, почему Иуда, придя на этот вечер, уже не имел возможности спасения никакого? Потому что он упустил годы очищения. Теперь уже, даже если бы и он осознал, я так понимаю, уже потеряно время было. И он и поэтому и не осознал. Поэтому ничего уже нельзя было поменять. У него не только ноги были испачканы, он весь был чоин. А сейчас Христос только ноги умывал. Друзья, когда Христос придет на эту землю, это будет последний день нашей жизни, да? Он омоет ноги наши, потому что никто не свят во всей полноте. Друзья, что такое омыть ноги? Какие-то мелкие прегрешения, какие-то, может быть, недопонимания, недоразумения какие-то. Все это мелочь, когда мы ходим на этой земле, оно прилипает к нашим ногам, все это Христос омоет, все это очистит. Главное, что ты чист или нет, твоя жизнь чиста или нет. Друзья, завершает Христос очищение учеников. Завершает чем? Чистотой полной. Если, друзья, мы идем по этому пути очищения, то в нужный момент времени, в последний раз, в последний день, Христос очистит наши ноги, и мы будем чисты. Друзья, но не только очищение Христос достигал. Друзья, смотрите, 13 глава, 14 стих. В прошлый раз, когда у нас было подобное служение в прошлом году, я об этом проповедовал. Сейчас очень короткая мысль просто. Вы должны умывать ноги друг другу. Вы должны. Друзья, опять-таки конец пути. Какой конец пути? В чем кончился этот путь? Смотрите, давайте мы вспомним учеников. Вот если бы мы с вами нарисовали картину вот этой общины учеников, 12 человек, какие между ними были отношения, друзья? Они друг другу завидовали. Завидовали. Они перед друг другом хвастались. Перед друг другом гордились по-всякому, друзья. Это были люди, которым Христос несколько раз, не один и не два раза, несколько раз Он говорил. О чем вы дорогой рассуждали? Они молчали, потому что им стыдно было сказать о чем. О чем они говорили? Кто из нас больше? Друзья, им было стыдно сказать. Вот они, ученики. Я уже приводил пример, что мытарь Матфей и Симон Зелот. Это были люди, которые изначально друг друга ненавидели. Зелоты – это люди были националисты, которые убивали предателей евреев. А Матфей был предателем евреем, он служил на римлян, он был мытарем, он был человеком, который собирал налоги со своего народа в пользу римлян. Именно таких людей убивали зелоты, а теперь они все вместе, Симон, Зелот и Матфей. Друзья, мы знаем, что три ученика, которых Христос особо приблизил к себе, они были всегда вместе с ним и на горе Преображения, и там. А как чувствовали себя другие ученики? Мы знаем, что среди них был человек, который говорил, что меня Христос больше всех любит. Так, да? Друзья, разные ученики были, разные характеры. Друзья, но вся их жизнь, вот на что было направлено, друзья, на что была направлена деятельность Христа по отношению вот к этим ученикам? Не ко всему миру, а вот к ним именно конкретно. На что была направлена деятельность? Она была направлена на их соединение, на их воссоединение между собой. Друзья, и Он учил их. Он учил их не превозноситься друг перед другом. Он учил их тому, что они друг другу нужны. Он учил их тому, что они друг без друга не смогут. Он учил их тому, что у них разные таланты, но они одно тело. Он всему этому учил их. Друзья, и теперь, когда был последний день, последний вечер, Он им говорит, вот в этом учении отношения друг к другу я последний вам совет даю. Просто умывайте ноги друг другу. Если бы он это сказал 3 года назад Симону Зелоту по отношению к Матфею, вот возьми ноги Матфею мой. Он бы сказал, я с трудом сдерживаю, чтобы его не зарезать, да? А ты говоришь, ноги умывать. Друзья, но он шел по этому пути. Христос учил их этому. И теперь конец этого, друзья. Завершение. Вот теперь умывайте ноги друг другу. Друзья, это действительно последнее повеление по отношению их отношений друг к другу. Это последнее упражнение, последний экзамен, последний урок. Уходя с этой земли, он говорит, вот я что вам даю. Умывайте ноги друг другу. Друзья, эта же мысль немножко в другом контексте. Да? 13 глава, 34 стих. Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга. 34 стих, друзья. То есть продолжается эта же мысль. То есть он завершает учение своих учеников, он переуйдет, его больше не будет, он заканчивает обучение, и он говорит, вот какие у вас должны быть отношения. И здесь он указывает, что великое благословение вот этого правильного отношения. Если вы будете друг друга любить, если будете друг другу ноги умывать, то что произойдет? Весь мир узнает, что вы мои ученики. Друзья, убежден в том, что конец наших отношений, друзья, к чему мы стремимся? Вот мы живем в одной церкви, к чему мы стремимся? Как должны развиваться наши отношения, друзья? Конечно, это не сразу. Я еще раз скажу, у учеников на это 3 года ушло. Но с ними сам Христос работал непосредственно. У нас больше уходит времени, ну, потому что, во-первых, и учителя, может быть, не так ярко все происходит и так далее, и греховности больше, друзья, и так далее. Но тем не менее, к чему мы движемся? Какое направление? Чем должно все закончиться? Какой последний этап наших отношений между собой? Какой? Умывайте ноги друг другу и любите друг друга так, как я возлюбил вас. Друзья, вот тогда будет конец. Тогда конец. Конец этого пути. И переход в новое состояние. Весь мир узнает, что вы мои ученики. Итак, друзья, мы посмотрели с вами на конец пути Иуды и на конец пути, который Бог ученикам предлагает. Это очищение, это и взаимоотношения между собой. Друзья, есть еще один тут маленький пример. Это конец пути Петра. Посмотрите. Петр был прекрасный человек. Такие бы побольше, к нам в церковь. Горячий, очень жертвенный, ставящий Бога выше всего в своей жизни. И тем не менее, друзья, это человек, который еще не научился полагаться на Бога больше, чем на самого себя. Это человек, который еще думал, что вот его горячие желания служить Богу могут опираться на его способности. Он еще не понял, что его горячие желания служить Богу не может ни на что опираться, кроме на Бога. Он еще не научился этому. Он еще думал, что в его жизни много способностей, которые помогут ему Богу служить. И смотрите, друзья, мы видим это на протяжении всей его жизни. Все 3 года он это качество в себе не поборол. Все 3 года это качество в нем жило и развивалось. Друзья, к чему привело это качество? Какой конец пути этого качества? Посмотрите, Петр говорит, Господи, почему я не могу идти за Тобою? Я душу мою за Тебя положил. И Иисус говорит ему, душу мою за меня положишь? Истинно, истинно говорю тебе, не пропоет петух, как отречешься от меня 3 раза. Друзья, в этот момент, именно в вечерю Господню, в последнюю или в первую последнюю вечерю Господню, вот в последний день Иисуса Христа с учениками, Петр пожал свой плод. Плод вот этого состояния своего души, когда он считал, что он может делать для Бога то, что хочет для Бога делать. Друзья, вы знаете, есть такое состояние у человека, когда он думает, ведь я же для Бога это делаю, значит, Бог меня в любом случае должен поблагословить. Друзья, очень хорошо, что ты делаешь для Бога, очень хорошо. Но плохо, что ты это делаешь, думая, что у тебя получится. И смотрите, как начинается 14 глава, 1 стих. Мы знаем, друзья, что когда евангелист Иоанн писал свое послание, он не отделял главы друг от друга, так же, да? Он не писал глава 13, глава 14, он так не делал. У него был список, смотрите, он пишет, и Иисус говорит ему, душу твою за меня положишь. Истинно говорю тебе, не пропоет петух, как 3 раза отречешься от меня. Да не смущается сердце ваше. Друзья, Петр мог засмущаться этим словам? Конечно, но не смущается сердце ваше. Почему? Веруйте в Бога и меня, веруйте. Христос полагает основание деятельности. Он очень ценил в Петре то, что Петр готов ради него жизнью жертвовать. Он это ценил, но он хотел убрать у него основание самоуверенности. И поэтому, друзья, когда Петр согрешил, потом Христос к нему обращается и говорит, паси агнцев моих. Теперь уже он может пасти агнцев, потому что у него все подпорки самоуверенности упали. Друзья, но именно в этот день вот это качество, которое 3 года у Петра было, оно теперь дало плод свой. Это был день пожатия плодов. Иуда пожал свой плод. Ученики стали чисты до конца. Их отношение друг к другу стало правильным, нужным. Петр увидел самого себя, как он есть. Друзья, и здесь еще Много можно о чем говорить, но я уже буду немножко сокращать. Конец, друзья, показывается такого периода, который я долго думал, как назвать, и в своем конспекте назвал «конец детского периода» или «периода детоводительства». Ведь действительно, когда ученики были со Христом, то они же никакой проблемы не знали. Хотя ученики переживали, даже Фома так говорит: «пойдем, и мы умрем вместе с ним». То есть они думали, что все. Но ведь учеников ни разу не касалась никакая проблема. Заметили, да, друзья? Вот Христа пытались убить? Пытались. Но мы не видим, чтобы учеников пытались убить. Христос голодал? Но мы не видим, чтобы ученики голодали. Христос претерпевал бедствия всякие, но мы не видим, чтобы ученики страдали сильно. Когда ученики были со Христом, самое страшное, что их в жизни было, это был страх. То буря их пугала, да? То фарисеи их пугали. Но ведь никаких реальных проблем не было у них. И Христос так им и говорит: когда я был с вами, вы в чем-либо имели нужду или нет? Именно в этот же раз он им говорит, в этот вечер он им говорит. И они говорят: ничего не имели нужды. Они теперь, друзья, анализируя свою жизнь, они думают: действительно, какие у нас проблемы-то были? Никаких проблем не было, все хорошо. Недавно вот мы общались, на курсах один брат говорит: вот я помню, в школе учились до 12 часов, до часу. Казалось, ужасно много уроков. А сейчас думаю: до часу учились, и все, и свободен целый день. Друзья, вот сейчас бы эту жизнь. А тогда казалось, вот этот период, когда тебя носят на руках, ни проблем, ни забот, ты просто учишься. Период ученичества. Друзья, этот день вечери, это был период, когда заканчивалось ученичество учеников. Христос он говорит: вот отныне будет не так. Отныне вы уже теперь ученики, закончившие свое обучение. Теперь у вас другая жизнь пойдет. Теперь вы должны купить меч, вы должны взять с собой одежду, вы теперь должны будете по-другому жить. Друзья, что изменилось в их жизни? Что изменится? Во-первых, друзья, Христос говорит: меня не будет с вами. Меня с вами не будет. Друзья, это, конечно, серьезные изменения в их жизни. Когда нет рядом ученика, когда нет рядом учителя, точнее, прошу, когда наставника. Мне рассказывал один человек, который летал на парапланах. Их разгоняют там на каких-то машинах, или они иногда с обрывов. И учился он очень долгое время с наставником. Прикреплялось два человека к этому большому крылу, и они двое летели. Первый раз он просто летел, как мешок с картошкой, то есть ничего не делал. Потом через какое-то время учился, а через какое-то время был период, когда наставник ничего не делал, а все делал этот ученик. И вот был день, когда ему сказали: теперь ты полетишь один. И он говорит: я уже много раз управлял этим парапланом, но всегда рядом со мной был наставник. Друзья, и теперь, я не помню, как это называется, не параплан, как это по-другому.

внимании и с проблемами отторжения этого мира. Это написано в 16 главе. «Изгонит вас из синагог. Наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу». Друзья, то есть период гонений. Я еще раз скажу, во времена, когда Христос был рядом с ними, никто из них пальцем не мог их тронуть. Никто бы ни к ним не прикоснулся. Но теперь совершенно другое время. Теперь вас будут изгонять из синагог. Друзья, для еврея изгнание из синагоги это было очень страшно. И для учеников это тоже. Он говорит, будьте к этому готовы. Более того, вас будут убивать. Вот какой период начинается для учеников? Страшный период или нет? Друзья, и он им говорит несколько советов. Друзья, первое, он говорит им, друзья, что я пошлю к вам утешителя, Духа Святого. То есть вот в этом новом периоде, когда враждебный мир по отношению к вам будет, когда мир по отношению к вам будет просто против вас, он будет убивать вас, вот в этот период, чтобы выжить, у вас будет Дух Святой. Друзья, но есть принципиальная разница между, когда их наставлял сам Христос, и когда их будет наставлять Дух Святой. Какая это между ними разница? Это разница, друзья, мы с вами рассматривали, когда изучали переход от книг Пятикнижия Моисея плюс книга Иисуса Навина и потом книга Судей. Помните, друзья? Пятикнижия Моисея плюс книга Иисуса Навина, она характеризуется тем, что там был один человек, который заставлял людей слушаться, который учил их, который предстоял за них пред Богом, который их проблемы брал на себя. И который наказывал их, чтобы они научились слушаться Богу. Друзья, но когда начался период судей, тогда люди должны были сами принимать решения. Они должны были сами научиться слушать Бога. Они должны были сами пойти к судьям и спросить их, как правильно поступать. Их уже никто не заставлял. Они уже сами поступали. Друзья, теперь тот же самый период учеников. Был Христос, который говорил Петру, зачем ты это делаешь? И вот так не делай, и вот так не делай. А теперь Дух Святой, голос которого нежен. Услышишь ты его или нет, это уже твои дела, твое дело. Насколько ты будешь к нему внимателен, сможешь ты его услышать? Он и напомнит все слова, которые я говорил, и обличит, и наставит. Он все будет делать, но отношения у вас другие совсем. Он уже не учитель, а просто сопровождающий тебя, подскажет тебе. Смотрите, друзья, в наше время то же самое. Нет того, который бы строго ограничивал нас или строго приказывал нам. Нет того, который бы решал все наши проблемы за нас. Но есть Дух Святой, которого мы должны учиться слушаться. Друзья, в этот же момент Христос говорит еще одну вещь. Я всегда думал, друзья, что Христос как бы повторяется, но теперь понял, что это не так. Посмотрите, Он им говорит, 15 глава, 17 стих, 15-17. «Сие заповедую вам, да любите друг друга». Об этой заповеди мы уже слышали, да? Что они должны любить друг друга. Но здесь другой контекст этой заповеди, другой оттенок, другая мысль. Смотрите. «Сие заповедую вам, да любите друг друга». 17 стих. 18. «Если мир вас ненавидит, знайте». Друзья, здесь противопоставление идет. Мир вас ненавидит, а вы любите друг друга. Если в первом случае, когда мы говорили о любви друг к другу, в первом случае, мы говорили о том, что это конец их отношений друг с другом, то есть это цель их отношений. Раньше они друг с другом враждовали, а теперь они должны друг друга любить. То здесь речь идет немножко о другом. Он говорит, в мире вас будут ненавидеть. Поэтому любите друг друга. Друзья, вот мы слышали проповедь «К святым, которые на земле, и к дивным все желание мое». К святым, которые на земле, и к дивным все желание мое. Друзья, куда рвется желание человека, если его ненавидят везде? Вот представьте, ученик, дом, его в школе обижают. Ну, по каким-то причинам его в школе обижают. Куда он рвется, друзья? Домой. Он из дома не хочет выходить, потому что улица для него враждебна. Он хочет дома сидеть, потому что его дома любят. Друзья, вот тут та же мысль. Любите друг друга, любите свое. Почему? Не любите этот мир, потому что мир вас будет ненавидеть. Там никто вас не пожалеет. Там никто вам руку не подаст. Любите свое, любите церковь, любите друг друга. Будьте вместе. Потому что противостать ненависти мира может только любовь друг к другу. Представьте ученика, которого в школе не любят. Представьте. И дома его не любят. Куда ему деваться? Что ему делать?
Он из школы ушел и домой не хочет.

Вот что ему делать, друзья? А вот, к сожалению, так бывает в христианстве. Человек и в мире не прижился, и в церкви не, церковь не любит. И вот что ему делать? Друзья, поэтому говорит, любите друг друга. Будьте вместе, постоянно единомысленны, потому что это является единственным способом противостать ненависти мира. Если ученика дома любит сына или дочку, жалеют, хвалят, он способен противостать любым проблемам в школе. А если дома поддержки нет, то тогда, друзья, самые плачевные последствия могут быть. Ну и последнее, друзья, очень много времени уже, и последнее. Вот этот период характеризуется, друзья, еще несколькими вещами. Итак, он говорит, меня не будет, но будет Дух Святой, научитесь его слушать. Меня не будет, и моей защиты не будет, будет постоянный, будет гонение и притеснение от мира, мир вас будет ненавидеть. И поэтому, друзья, что? Смотрите, меня не будет, но Дух Святой, а здесь меня не будет, вы друг другу есть. И еще, друзья, момент. Он говорит, когда уже Христос молится в 17 главе, он говорит о четырех вещах, которые сопровождают, должны сопровождать христиан в протяжении всей его их жизни. Он обращается к Отцу своему, Христос, и говорит в 17 главе 14 стихом. Он говорит, «Я дал им Слово, я передал им Слово Твое». Дальше он пишет, «Радость их». Дальше он пишет, «Освети их истиной Твоей». И дальше он пишет, «Да будут они едины между собой». Друзья, вот это состояние нового такого мира, в котором должны ученики жить, в котором мы с вами живем, оно базируется вот на этих четырех качествах. И если рассматривать состояние церкви в наше время, друзья, церковь должна иметь четыре эти качества. Какие это качества? Слово Божие, 17 глава, 14 стих. Радость. Но здесь интересный момент. Помните, когда написано, что Царство Божие не пища и питье, но праведность, мир и радость. Вот почему радость всегда? И здесь радость, и там радость. Причем тут радость вообще? Почему радость? Друзья, чему человек радуется? Только тому радуется человек, что ему хочется. Человек радуется только тому, что является, ну, как сказать, отражением его внутренних желаний. Если, например, я очень люблю бананы, например, и мне их дают, я радуюсь. А если я ненавижу бананы и мне их дают, то я могу быть благодарен, сказать спасибо за то, что вы мне подарили, я спасибо, что вы позаботились обо мне, но радости я испытывать не буду. Вы согласитесь, да, друзья? Вот радость – это свидетельство состояния человека, что он находится в том месте, и это в том месте, где он хотел бы находиться, и с ним происходит то, что ему нравится. Друзья, поэтому настоящий христианин – это человек радующийся. И он радуется, когда он Слово Божие читает. Не потому, что ему надо читать, потому что требует. Он радуется, что на собрание ходит. Он радуется, что труд для Бога совершает. Он радуется, что благовестие несет. Он радуется, когда его даже гонят за Христа. Он радуется, потому что он понимает, что это правильное состояние. Ну, друзья, я не имею в виду радость такую внешнюю, она радость внутренне скрытая, но все равно это человеческое довольство или показывание того, что я нахожусь в том состоянии, в котором и должен находиться. Святость, друзья, освящение от Бога, это третье, и единство между верующими. А это единство, я уже о нем сказал, друзья, что это единственный способ противостать ненависти этого мира. Итак, друзья, ученики переходят в новое состояние. И в этом новом состоянии они уже должны жить теперь совершенно не так, как они жили со Христом. Друзья, это была последняя вечеря или последний день общения Христа с учениками своими там на земле. Но здесь, в наше время, в наш период времени, вечеря Господня, которую мы вспоминаем, оно примерно символизирует то же самое. Именно сегодня мы как бы подводим итог нашей предыдущей жизни, нашему месяцу. Именно сегодня мы можем пожинать определенные плоды нашей жизни, друзья. Именно поэтому, например, совершая вечерю недостойно, люди начинают болеть. Почему не болел неделю назад, когда грешил? Потому что именно сегодня пожинаются те плоды, которые
которые в его жизни были. Именно сегодня укрепляются наши взаимоотношения друг с другом. Именно сегодня Бог производит очистительную работу с теми, кто очищается в принципе. Именно сегодня, друзья, Бог нас напоминает, что будет последний день, когда действительно уже нельзя ничего будет исправить. Друзья, хотелось бы вместе с вами помолиться, чтобы нам проанализировать свои пути. У каждого пути есть определенный конец. У Иуды свой конец, у учеников свой, даже у качеств отдельного человека и то свой плод есть пути. Но давайте мы проанализируем свою жизнь и представим это Господу, чтобы Он указал нам, что в нашей жизни еще не так, или укрепил нас на тех путях, в которых мы правильно стоим, чтобы мы не унывали и двигались дальше. Давайте встанем, помолимся Господу нашему. Аминь.

0: Тихоокеанское время 4 часа утра.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: В программе передач этого часа «Христианское пение». Через 15 минут ежедневная программа «Читаем христианскую литературу». И за 15 минут до окончания часа передача «Голос друга».

0: Говорит радио «На пути». Продолжаем наши передачи и приглашаем вас послушать ежедневную получасовую программу «Читаем христианскую литературу». После нее, за 15 минут до окончания часа, слушайте передачу «Голос друга».
1: В предвкушении переселения. Прошло еще 2 года. Вновь была созвана конференция. Когда ее делегаты вернулись домой, они собрали в деревнях совещание. Общины получили подробную информацию о всех тех трудностях, которые могли возникнуть при переселении. Но все были единодушны за переселение. Решено было выбрать представителей, которые поехали бы в Америку на разведку. Затем все объединились в молитве, склонившись перед престолом Бога в сознании своей слабости и прося Его о благословении для всех и особенно для братьев, которых нужно было выбрать для предстоящей поездки. Последовали выборы. Выбрали Гергарда Виббе и старосту Петерса.
2: «Я думаю, мы не могли бы найти лучших братьев, чем эти двое», заметил как-то вечером Дерксон, придя к Гардерам.
3: «Да, Петерс может и поговорить, и посмотреть, а Виббе будет для него хорошим помощником».
4: «Мне уже не терпится узнать, что они там найдут», признался Гардер.
3: «А я переживаю, как все это будет, ведь у многих нет средств для такого путешествия. Нам придется поступать несколько иначе, чем до сих пор. Думать не только о себе, но и о своих ближних», — сказал Дуккель Виббе, собираясь идти домой.
4: «Интересно, скоро ли они намерены ехать? Им нужно отправляться как можно скорее, так как наступает весна, а дел еще так много», — заключил Гардер.
1: Проходя мимо усадьбы Дерксена, Виббе подумал об Иоганне. «Бедный мальчик, он вынужден расти в постоянном страхе. До каких же пор это будет продолжаться?» Иоганн действительно снова был вынужден прятаться в своем укрытии, где он оставался до глубокой ночи. Пробравшись окольным путем через сады домой, он увидел, что в доме все было темно. Ни один луч не пробивался через закрытые ставни, ни один луч любви не проникал в его наполненное страхом сердце. Шорох со стороны заднего двора испугал его, и он быстро прошмыгнул в дом. В доме царила тишина. Все уже спали. Иоганн тихонько пробрался к своей постели. Никто не проснулся. Вскоре уснул и он. Наутро за завтраком все только и говорили о переселении. Иоганн внимательно прислушивался. Спросить, возьмут ли его с собой, он не осмеливался, так как чувствовал, что многие презирают его. Это делало мальчика еще более робким. Кому мог обратиться он? Где мог искать защиты? Иногда он чувствовал себя таким удрученным, что не замечал происходящего вокруг. Так однажды он сидел под толстым деревом, погруженный в свои мысли, как вдруг в страхе вскочил на ноги, когда кто-то из-за дерева спросил его:
5: «Иоганн, что ты здесь делаешь?»
1: Это был Петя Пеннер, который с заплаканными глазами стоял по другую сторону дерева. Петя пожаловался своему другу, что мачеха его снова выпорола. Через некоторое время, забыв о своих горестях, они начали вместе играть. День склонялся к вечеру. Пастух со скотом шел по деревне. Дети вышли на улицу и, встав около забора, начали считать коров. Они не заметили, как к ним подошел пастух и закричал:
6: «Что вы здесь делаете, свиные олухи? Вы разгоняете скотину!»
1: При этих словах он хлестнул их своим длинным кнутом. Мальчики быстро убежали на задний двор. Иоганн горько плакал. От удара кнутом жгло как огнем. Оставлен. Ганс Петерс и Генрих Вебе вернулись из Америки. Пронеслась однажды новость по деревне. Некоторые сразу же отправились к старости. Но он не стал много рассказывать, так как был сильно утомлен долгим путешествием. Сказал только, что земля есть. Желанную свободу они также будут иметь. Но остальное он сообщит на ближайшем собрании. Через несколько дней в помещении церкви состоялось с нетерпением ожидаемое собрание до обеда в Шенфельде, после обеда в Хайбодене. Посланцы доказывали об увиденном. В эти дни дети также много говорили об Америке. Йоган часто рассказывал Пете Пеннеру, что он будет делать в Америке, и Петя был уверен, что отправится туда вместе с Йоганом. Прошел еще год. Люди усердно готовились к переселению.
7: «Я думаю, нам не следует брать с собой Йоганна», обратилась как-то вечером Елизавета Дерксен к своему мужу. «Мы едва сможем оплатить нашу дорогу. Он может остаться здесь. Кто-нибудь найдется, чтобы взять его к себе».
1: Доктор Дерксен ходил взад и вперед по комнате, затрудняясь в решении этого вопроса. Наконец он остановился около жены и сказал: «Хорошо, мы едем, а Йоганна оставляем здесь. Мне очень жаль, но другого выхода нет».
7: «Пусть другие позаботятся о нем», — отрезала Елизавета. «Мы не можем все делать для этого мальчика. Деревня должна заплатить нам за то, что он так долго жил у нас».
1: Дерксону было неприятно слышать эти слова, но он промолчал. На следующее утро, когда вся семья сидела за завтраком, мать сказала: «Ну, дети, мы тоже будем готовиться к переселению, чтобы как можно скорее выехать». Йоган ликовал. Ему нужно было с кем-то поделиться своей радостью. Сразу же после завтрака он помчался к Пеннерам и рассказал Пете, что тоже едут в числе первых. Вся деревня волновалась. Переселение имело решающее значение для всех, как для тех, кто уезжал, так и для тех, кто оставался. Путешествие стоило денег. Движимое и недвижимое имущество нужно было продать. Смогут ли они выгодно продать землю? Русские соседи не спешили покупать землю. Они знали, что переселенцы вынуждены продать ее и ждали, когда смогут купить дешево. Через некоторое время состоялось очередное собрание, на котором было принято единодушное решение — продавать все, что только можно. С этой целью устраивали аукционы. Наступил день, когда доктор Дерксен также объявил аукцион. Как и следовало ожидать, интерес к этому событию дети проявляли больше, чем взрослые. Они еще не вполне понимали всю серьезность происходящего. Йоган усердно помогал родителям, вынося из дома различные старые вещи, чтобы превратить их в деньги. Домашняя утварь шла довольно бойко, но с землей дело обстояло иначе. Русские ждали последнего момента, чтобы купить землю по самой низкой цене, так что продать ее не удалось. Первым переселенцам пришлось сдать свои наделы в аренду общине, которая позже должна была продать их, что и было сделано. Йоган был весел. Он тоже приготовил свои вещи к отъезду. С нетерпением ждал он момента прощания. Однажды, это было за день до отъезда, Йоган решил забежать на минутку к Пеннерам. Выйдя за дверь, он нос к носу столкнулся со своей матерью. Та схватила мальчика, бросила на землю и изо всех сил сжала его горло. Йоган прилагал все усилия, пытаясь вырваться, но безуспешно. Пытаясь задушить ребенка, злая женщина говорила: «Смотри на меня!» но он закрыл глаза, не желая ее видеть. Пальцы все сильнее стискивали его горло, так что ему стало трудно дышать. Сердце забилось с перебоями. В этот раз мать осуществила бы свою ужасную угрозу, если бы не божественная рука, простертая над маленьким мальчиком. Он уже начал терять сознание, как вдруг раздался громкий возглас.
8: «Ты что делаешь?»
1: Пальцы, сжимавшие горло, разжались, и Иоганн без оглядки побежал в свое укрытие, из которого выбрался только вечером. Дома Иоганна ждало ужасное разочарование. Фрау Дерксон сообщила ему, что они не смогут взять его с собой. «Нам очень жаль, но мы ничего не можем поделать. Тебе придется остаться здесь. Кто-нибудь возьмет тебя к себе». Кто может представить, что происходило в измученном сердце ребенка? Молча, не двигаясь, сидел он на своем месте. Елизавета позвала его к столу, но мальчик не прореагировал. Дети с состраданием смотрели на него. Желая хоть как-то утешить его, Елизавета говорила, что кто-нибудь возьмет его, что они не обязаны все время заботиться о нем. До позднего вечера укладывались вещи, так как было решено отправиться на следующий день. Но Иоганн не принимал в этом никакого участия. После ужина семья стала укладываться спать. Елизавета была очень утомлена и возбуждена, и не могла заснуть. Среди ночи она встала и вышла в другую комнату, где застала Иоганна, сидящим на скамейке.
9: «Иоганн, ты не хочешь ложиться?»
1: — удивилась женщина. Иоганн, казалось, не слышал ее. Рано утром все были на ногах. После завтрака они хотели ехать в Бурвальд, чтобы попрощаться со своими друзьями. Лишь когда Иоганна позвали вторично, он подошел к столу.
9: «Иоганн, ты не должен так сильно расстраиваться из-за того, что не можешь ехать с нами», — убеждала Елизавета. «После завтрака иди в деревню, кто-нибудь приютит тебя».
1: Иоганн вышел в сад и сел под большим деревом, стоящим у забора. Некоторые соседи заходили к Дерксонам попрощаться. Они видели заплаканного Иоганна, сидящего под деревом, и догадывались о причине его печали. Но никто не пожалел его. Происхождение грузом лежало на невинном ребенке. Находились даже такие, кто вместо сочувствия бросал в адрес ребенка жестокие слова. Да Иоганн и не надеялся получить помощь от тех, кто приходил сюда в это утро. Наконец подъехала повозка, и все стали усаживаться. Последние рукопожатия, пожелания счастья, и повозка выехала со двора. Увидев это, Иоганн не выдержал и отчаянно вскрикнул. Сидящие в повозке дети с состраданием смотрели на него. Елизавета тоже оглянулась. Может быть, в последнее время она была к нему слишком жестока? Но лошади побежали рысью, и вскоре повозка скрылась из виду. В бессилии Иоганн опустился на землю. Соседи проходили мимо. Они видели маленького мальчика, сидящего под деревом, знали о его страдании и лишь сделали ему несколько грубых замечаний. Прошло здесь и несколько детей. Две девочки остановились у забора и с сочувствием стали смотреть на Иоганна. Их сердца не были так испорчены, как сердца взрослых, но они были бессильны помочь ему или приютить его. Петя Пеннер случайно услышал от мачехи о несчастье своего друга. Он сразу же побежал к нему, обнял за плечи и ласково заговорил. И тут Иоганн наконец-то дал волю слезам. Петя стал утешать товарища, и тот рассказал ему о своем безрадостном положении.
9: Петя побежал к матери и спросил ее, нельзя ли Иоганну переночевать у них. «Ведь не может же он всю ночь оставаться под деревом!» — завершил он свою просьбу.
6: «Этого свиного олуха не приводи даже во двор! Не то, что в дом!»
9: Сердито остановила его фрау Пеннер и запретила даже говорить на эту тему. Итак, Иоганн продолжал сидеть под деревом. Вскоре его начали мучить голод и жажда. Кто накормит его? Он подошел к колодцу и хотел освежить пересохшее горло, но к своему удивлению

0: времени придется ему оставаться здесь, в этой так хорошо знакомой деревне. Погруженный в свои мысли, он вдруг увидел Иоганна.
1: «Иоганн, вы что, еще не уехали?»
0: Мальчик медленно поднялся, со страхом посмотрел на спрашивающего и, узнав Петерса, ответил: «Все остальные уехали. Только меня не захотели взять с собой». Ганс был добрым человеком. Немного подумав, он предложил:
2: «Ну, тогда пошли со мной. Побудешь пока у нас, а дальше Бог усмотрит».
0: Иоганн взялся за протянутую ему руку, и они пошли вместе.
2: «Мать, я привел Иоганна!» — обратился Ганс к жене, переступив порог кухни. «Я нашел его лежащим у колодца Дерксенов. Они его не взяли». «Но не может же он оставаться лежать там у колодца. В конце концов, он не виноват, что так сложилась его судьба. Дай ему что-нибудь поесть». Затем он повернулся к Иоганну и спросил:
3: «А ты вообще-то кушал сегодня?»
4: «Нет, и ничего не пил», — едва слышно прошептал Иоганн.
0: Хозяйка быстро приготовила покушать, и Иоганн с аппетитом съел то, что ему было предложено. Чтобы не смущать и без того испуганного ребенка, Петерс с женой вышли в другую комнату и закрыли за собой дверь.
2: «Мать, мне жаль бедного мальчика», — начал Ганс. «Что ты скажешь, если мы возьмем его?»
0: Недолго думая, она ответила:
2: «Конечно! Не может же он остаться на улице! Пусть в нашей семье станет на одного мальчика больше».
0: Через короткое время они снова вышли в кухню, и хозяйка дома спросила:
2: «Ну, Иоганн, налить тебе еще?»
4: «Нет, я больше не хочу», — отказался он и тихо заплакал.
0: Фрида села около него и участливо спросила, что с ним.
4: «У меня болит голова», — ответил он.
0: Сердобольная женщина не выдержала и тоже заплакала, представив, как Иоганн стоял у колодца и со слезами смотрел, как уезжают его приемные родители. Ласково она положила руку ему на голову. «Идем, я приготовлю тебе постель, и ты ляжешь спать. Спи спокойно, а утром тебе будет легче. Теперь ты будешь нашим. Мы решили оставить тебя, если тебе у нас понравится.
2: На следующий год мы тоже хотим уехать в Америку, и ты сможешь поехать с нами. Мы тебя здесь не оставим».
0: Эти теплые слова были бальзамом для израненного сердца Иоганна. Он лег в постель и вскоре мирно заснул. Фрида занималась своими делами, но через время пришла посмотреть, уснул ли Иоганн. Только она вернулась, как у дверей появилась фрау Дик.
5: «Добрый вечер! А я думаю, пойду посмотрю, что это у них так много дел сегодня?»
2: «Ну, — протянула хозяйка, — не намного больше, чем обычно. Мой муж вечером привел Иоганна, и так как он целый день ничего не ел, я приготовила ему покушать и уложила в постель».
5: «О, значит, этот тип у вас? А мы бы не стали заботиться о нем. Дерксонам следовало бы и дальше держать его у себя».
0: Для Фриды было мучительно больно слышать эти слова, и она хотела высказать гостье все, что думает о ней и о Зузанне Пеннер. Но тут вошел Ганс.
2: «Ты уложила Иоганна?»
4: «Да, он уже спит».
5: «А я только что сказала, что не стала бы брать мальчишку», — вмешалась Анна Дик.
0: Это для Ганса было уже слишком. Он не любил спорить, но всегда говорил то, что думает. Повернувшись к Анне, он резко заметил:
2: «Конечно, я в этом не сомневаюсь. Да я бы сделал все, что в моих силах, чтобы воспрепятствовать этому.
6: так как тебе и Зузане вообще

0: вообще не место в деревне. Из-за вас здесь столько споров и ссор!»
1: От этих слов гостья покраснела, как рак, и не знала, что ответить. Фрида обрадовалась, что ее муж высказал то, что было у нее на сердце.
2: «Мне кажется, что вся деревня настроена против нас и Пеннеров», — обиженно проговорила Анна. «Как только кто-то поссорится, так сразу виноваты я и фрау Пеннер. Но лучше невинно страдать, чем обвинять других».
0: «Да-да», — перебил Ганс, — «вы оба всегда невинны. Ваши острые язычки натворили много бед».
3: «Ты сегодня пришла не просто в гости. Ты видела, что я привел Иоганна, и явилась лишь для того, чтобы уколоть и поиздеваться».
1: При этих словах он открыл дверь и сказал:
3: «А теперь иди домой и подумай о том, что ты услышала. Мы всегда рады гостям, но для таких, как ты, у нас нет места. Спокойной ночи».
1: Анна поняла, что надо уходить, и, не сказав ни слова, вышла из дома. С чувством злобы, смешанной со стыдом, она поспешила к своей подруге, где в резких выражениях пересказала, что случилось у Петерсов. Зузанна с удовольствием слушала ее. Ох, и досталось же Петерсам в их разговоре. Они упрекали их и в высокомерии, и в алчности. Они не верили, что Петерсы действительно возьмут к себе Иоганна, так как судили о них по мере своей испорченности. Петя сидел как окаменелый в соседней комнате и слышал все, о чем они говорили. Он не мог всего понять, но в своей невинности чувствовал низость обеих женщин, и от этого чувства кровь стыла у него в жилах. Иоганн хорошо выспался и чувствовал себя лучше, но во время завтрака не мог скрыть своей робости. «Иоганн, — одобряла его Фрида Петерс, — теперь ты наш мальчик и должен чувствовать себя как дома, потому что отныне это твой дом. Если мы будем живы и здоровы, то на следующий год тоже отправимся в Америку, и тогда ты сможешь поехать с нами». Иоганн заплакал от радости, что снова обрел мать, которая любит его. Ему требовалось побыть одному, и он побежал в сад. Здесь царил полный мир.

В эфире «Радио на пути». Приглашаем вас послушать 15-минутную программу «Голос друга», подготовленную в студиях Трансмирового радио.

0: На гэтым наша сённяшняя перадача завершана. З вамі быў Сергей Брыштель. Як і заўсёды, чакаем вашых пісем і водгукаў аб нашых перадачах. Пішыце, калі ласка, на адрас: праграма «Голас друга», паштовая скрынка 45, індэкс 224020, горад Брэст 20, Беларусь. Да новых сустрэч на хвалях Трансусветнага радыё. Усяго добрага. Беражы вас Бог.
1: Дорогие радиослушатели, обратите внимание на изменение расписания трансляций программ Трансмирового радио. С 7 января 2020 года трансляция будет осуществляться только на средних волнах на частоте 999 кГц, то есть в диапазоне 300 метров. Начало трансляции ежедневно в 21 час 30 минут по минскому или же московскому времени, и закончится она в 23 часа. А теперь о трансляции программ белорусской редакции Трансмирового радио. Передачи «Зернышко» и «Библейские искатели» будут звучать в эфире по понедельникам в 22 часа. Затем в тот же день, в понедельник, в 22 часа 15 минут будет звучать программа «Тихие воды», после которой закончит ежедневное вещание программа «Голос друга». Во вторник в 22 часа 15 минут вы можете услышать программу «Хлеб жизни». В четверг в 22:45 будет звучать программа «Слово на сегодня». Программы Суламита и Лери Еха вы можете слушать только в интернете на сайте twr.fm. На сайте twr.fm вы можете в любое время услышать и скачать программы, подготовленные в нашей студии, а также через онлайн-вещание услышать все программы Трансмирового радио на русском, украинском и белорусском языках, а также передачи прошлых лет.

0: В течение этого часа на нашей волне вы услышите две 30-минутные передачи «Евангелие и поэзия», а также «Песни неба», изучение книги «Псалтырь».
1: Добрый вечер, дорогие друзья!
2: Добрый вечер, братья и сестры!
1: От имени всех прихожан и членов нашей церкви мы приветствуем вас и приветствуем ваше решение следовать за Иисусом Христом. Человечество переживает сегодня величайший кризис в экономической, политической и моральной жизни. Это знают все, и отрицать это невозможно. И время действия спасающей благодати Христа подходит к концу. Думали ли вы когда-нибудь о том, что недалек тот час, когда все люди, живущие на земле, будут потрясены необычайным событием, вторым пришествием Иисуса Христа? Но в начале нашей передачи помолимся нашему Спасителю, помолимся с радостью в сердце, склоним голову. Господь Иисус Христос, я прихожу к Тебе в молитве, сознавая всю свою греховность. Я верю Твоему Слову. Я верю, что Ты принимаешь всякого приходящего к Тебе и прощаешь все грехи. Господи, прости меня, будь милостив ко мне, грешнику. Омой меня кровью Своей, пролитой на Голгофском кресте. Я не хочу жить прежней жизнью. Я хочу принадлежать Тебе, Иисус. Войди в мое сердце и будь моим спасителем и пастырем. Я отдаю себя Тебе и молюсь, чтобы Ты жил в моем сердце и руководил моей жизнью. Я исповедую Тебя, Иисус Христос, своим Господом и отдаю себя в Твои руки. Я благодарю Тебя за то, что Ты слышишь мою молитву, и я верой принимаю Твое спасение. Благодарю Тебя, мой Спаситель, за то, что Ты принял меня таким, какой я есть. Аминь. Благодарю Тебя, Господь, назвал свое стихотворение Юрий Каминский.
2: Благодарю Тебя, Господь, за этот вставший над холмами рассвет, как вечности ломоть, так пахнущий питью хлебами. Благодарю Тебя за дни, когда узнал я тяжесть длани Твоей. Не нож или сродни, она той самой, что не тянет. Спасибо, Господи, за дом, так и не ставший полной чаши. Спасибо за июльский гром, до потолка жилище наше, наполнивший дыханием трав. От этих трав, подмявших дали, встававших из любых потрав, стальные косы увядали. И пусть Ты был со мною строг, уча меня воде и хлебу, Ты умолиться мне помог, чтоб смог приблизиться я к небу.
1: Иисус Христос придет снова на землю. Что дает нам, верующим, основание так говорить, притом говорить уверенно? В первую очередь, обещание самого Господа Иисуса Христа. Он сказал, будучи на земле, «Приду опять». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 3 стих. И мы не имеем никакого права не верить словам Христа. Потому что все, что говорил Христос о последнем времени, сбылось с абсолютной точностью. И сбывается на наших глазах. Сегодня пока не сбылось обетование Его второго пришествия, которое мы ожидаем. Истинные дети Божьи, готовить себя к встрече с Иисусом Христом, опираясь на свидетельство ангела при вознесении Господа, читаем мы в книге Деяний святых апостолов в первой главе, 10-11 стих. «И когда они смотрели на небо во время восхождения Иисуса, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали, «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо». Иисус в первую очередь возьмет от земли свою церковь, а потом придет на землю для установления тысячелетнего царства. Сегодня как раз то время, когда каждому нужно искать Господа, как Спасителя, пока Он еще не пришел как Судья. Кстати, об этом говорит и притча Иисуса Христа о десяти девах в Евангелии от Матфея в 25 главе. И об этом говорит стихотворение Ивана Проханова. Послушайте.
2: Звезды на небе сияли, ночь была светла, тиха. 10 дев в чертоге спали, ожидая жениха. Все они в руках имели каждая светильник свой. Масло взять не захотели неразумные с собой. 5 разумных масло взяли и спокойно, без забот, в доме мирно почивали, веря в радостный приход. Вдруг раздался в час полночный громкий клич: «Жених идет!» То глашатай полномочный к пробуждению всех зовет. 5 разумных пробудились, стали пламя поправлять, и как прежде засветились их светильники опять. Неразумные взывают к мудрым: «Светочи у нас с каждым мигом угасают, масла нет и поздний час». Слово им в ответ звучало: «Лучше вам пойти купить, а иначе будет мало вам и нам, чтоб всем светить». Неразумные и несчастны масло покупать пошли, но пришел жених прекрасный, мудрые на пир вошли. Неразумные приходят и не видят дев других, и приема не находят, он закрыт навек для них. Девы юные, похожи будьте вы на мудрых дев, чтоб, послушав голос Божий, не навлечь Господень гнев. Масло чистого от Бога, Духа Божья, сил святых, запасите много-много для светильников своих, чтоб, когда жених прекрасный к нам придет в лучах порфир, вы могли с отрадой ясной с ним войти на вечный пир. Не дремлите, бодры будьте, от очей гоните сон, а заснете, не забудьте, что придет нежданно он.
1: Друзья, послушайте, как ясно и категорично говорит Иисус в книге Откровения Иоанну, читаемой в 22 главе 12 стих. «Сим веду скоро, и возмездие мое со мной, чтобы воздать каждому по делам его». Христос не назвал ни часа, ни дня своего пришествия, но Он ясно указал на признаки последнего времени. Последнего времени перед своим пришествием. И эти признаки теперь налицо. Читаем мы в Евангелии от Марка в 13 главе с 4 по 29 стих. Вкратце это звучит так. «Многие придут под именем Моим, восстанет народ на народ и царство на царство, войны и слухи о войнах, землетрясения, глады, смятения, болезни и скорби, невидимые со дня сотворения. Восстанут дети на родителей, родители на детей, брат на брата, и предадут смерти. И будете ненавидимы всеми за имя Мое. Мерзость запустения, стоящая где не должна. Восстанут лжехристы и лжепророки. И когда увидите то сбывающимся, знаете, что близко, при дверях». История не знает более значительного события, чем первое пришествие Иисуса Христа, воплощение Сына Божьего. Целью Его первого пришествия на землю было спасти мир, а не судить его. Для этого Он добровольно пошел на крест, исполнив волю Своего Отца. Второй раз Он придет не в образе беспомощного младенца, но с великой славой царя-победителя. Судит мир по справедливости, ибо справедливость — это сущность его естества. Царь грядет, говорит Вера Кушнир в своем стихотворении.
2: Мы живем в Содоме и Гоморре. Зло достигло крайнего предела. Разлилось, как яростное море, а земля себя не доглядела. Отдалась нахлынувшему валу, пала, как великая блудница, так, как будто бы она не знала, что в том мутном омуте таится. Ведь по ней прошел Спаситель кроткий, все сказал ей, все, что нужно, сделал, но она забыла те уроки, истинною жить не захотела и пришла к концу своих блужданий, докатившись, так сказать, до ручки. Не сбылось волнение ожиданий, обманул лукавый на толкучке. Близятся намеченные сроки, все приметы предвещают грозы. Не младенец в яслях светлоокий, царь грядет, уверенный и грозный. Царь грядет своих забрать от мира. Все короче благодати лета. Плачь, земля, сжигай свои кумиры. Кайся, пока песнь твоя не спета. Царь грядет на радость ожидавшим. Пой, ликуй, спасенный и прощенный. Царь грядет. Не будь же опоздавшим путником у двери затворенной.
1: Вторым своим пришествием Христос проявит свое могущество и свою власть, чтобы восторжествовало царство его славы, чтобы дьявол был побежден навеки. Многие люди не доверяют этому пророчеству, по той причине, что о втором пришествии Христа говорят уже давно, а его все нет и нет. Почему Христос медлит, спрашивают они. Не медлит Господь исполнить обетование, как некоторые почитают, то медление, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Ясно отвечает нам Дух Святой через апостола Павла на этот вопрос. Петр и Павел. Апостол Петр сказал это. Если бы Христос пришел вчера, многие люди не имели бы шанса на спасение сегодня. Христос все еще собирает свою семью, свою церковь. И когда войдет в нее полное число, им определенное, тогда он не замедлит прийти за своими. И кто знает, может быть, собирание будет закончено сегодня. Послушайте стихотворение «Се гряду скоро» и вслушайтесь внимательно в эти строки.
2: Представляю день, грядущий скоро, в полдень, вечером или на заре. Разговоров приглушенных гомон не понять затихшей детворе. Все как будто так же, как и было. Происшествий нет на первый взгляд. Но о чем раскрытые могилы грозно и тревожно говорят? Фабрика приглушенно гудела, вдруг пятиминутка созвона, а в цехах волнение до предела. Но куда ж девались мастера? Очередь стоит в недоумении, вдруг куда-то спрятался кассир. Пролетело лишь одно мгновенье, и исчез водитель из такси. В тот же миг сиденье опустело в поезде, идущем на Кавказ. Люди в страхе зашумели. Кто-то стал молиться в первый раз. Неспроста профессор озадачен. Вдруг исчез студент один. Этот факт, конечно, что-то значит. Говорят, он был христианин. Вдруг не стало в классе пианиста. Только нотный листик задрожал. У него родители баптисты, да и он, товарищ, прошептал. И сердца тревожно застучали, тягостным предчувствием полны. Слово «восхищение» люди знали, но боялись атомной войны. Молча у молитвенного дома, голову пониже опустив, будто не взлетев с аэродрома или нужный поезд пропустив, собрались оставленные небом, знавшие спасение много лет, кто хвалился, что в театре не был, но среди спасенных тоже нет. Окидая окружавших взглядом, с болью в сердце замечает бывший брат. Нет сестры, стоявшей в хоре рядом. Старичок-диакон тоже взят. Вырвались слова молитвы глухо, только не услышана она. Не услышит плача Божье ухо, будто оборвалась струна. Было ли в истории планеты что-нибудь подобное сему? Люди, что вы ищете ответа? Смотрите с надеждой на Луну? Оцените важность покаяния. Бог сегодня слышит вас. Лишь минута будет расставанием, а до восхищения может час.
1: Да, и главное не опоздать. Всего за 3 дня до смерти, зная, что его ученики будут так потрясены, что почти лишатся веры. Иисус старается объяснить, что надеждам их еще суждено сбыться. И в таком великолепии, о котором они даже не мечтали. Иисус много думал о своем втором пришествии, читаемом во всех 4 Евангелиях. Об этом многократно и многообразно говорили и писали ученики Христа, его апостолы. Они жили этим ожиданием, заповедав нам то же самое. Апостол Павел в первом послании к Фессалоникийцам, в 4 главе, говорит, «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божией сойдет с неба». А апостол Петр призывает в своем втором послании, в 3 главе, с 10 стиха. «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земли и все дела на ней сгорят, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то каким должно быть в святой жизни благочестие вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божьего?» Когда верующие в наше время говорят о приближающемся втором пришествии Господа, то почему-то обычно речь идет о страхах и ужасах, а не о радости и ликовании. А вот что об этом говорит поэт в своем стихотворении.
2: «Настанет день, я верю, что настанет. Пусть это время скрыто и от нас, когда заря другого солнца встанет, когда пробьет святой желанный час. Настанет день, того не знают, и новых звезд там тысячи зажгут. То время, что Спаситель обещает, тысячелетним царством назовут. То новый мир, неведомый доселе, обычаев, стремлений для людей. Его еще поэты не воспели, и в нем дышаться будет всем вольней. Там лань со львом спокойно лягут рядом, и ненависть исчезнет, как туман. Пройдет ребенок с тигром тихим садом, исчезнет оскорбление и обман. Там брат на брата камня не поднимет, орел и голубь вместе полетят. Там никогда огонь любви не стынет, там никогда не плачут и не мстят. Не будет там обид и вожделений, и о грехе забудут навсегда. Не будет слез, а будет только пенье. Страдания не останется следа. Там будет радость, радость неземная, в стремлениях, чувствах, жизни и мечтах. В небытие уйдет тоска земная, и навсегда исчезнет в мире страх. То новый мир, неведомый доселе, и этим миром будем мы владеть. Его еще поэты не воспели, и у меня нет сил его воспеть.
1: Любящие Господа ожидают Его пришествия и радуются. Радуются Ему, потому что только тогда начнется настоящая наша жизнь. Вечная жизнь, залог которой в нас, верующих, Его Святой Дух, делающий нас способными любить Господа и побуждающий нас ожидать Его с радостью. Дорогие братья и сестры, на минуту представьте себе то великолепие, вот что показало даже вот это стихотворение, что нас ожидает в тысячелетнем веке. Жизнь вместе с героями веры, с патриархами и пророками Ветхого Завета, с искупленными святыми, с друзьями. Послушайте стихотворение Елены Бессмертной «Тысячелетний век».
2: Тысячелетний век грядет, уж близок он. Готовься, человек, будь к встрече снаряжен и выровняй пути к пришествию Христа. Очисти, освети, где мрак и пустота, и раствори врата, и сотвори престол, и призывай Христа, чтобы Он скорей пришел. Иисус придет, ликуй, с хвалою призывай, всем сердцем торжествуй, за Ним идем мы в рай. Он воссоздаст народ, Израиль воспоет, кто ждет Его приход, тот в новый век войдет. Второй приход Христа навечно, навсегда, в Нем жизни полнота, как яркая звезда, взойдет над миром Он и озарит весь круг. Блажен, кто им спасен, тому Он Бог и друг.
1: Этим стихотворением мы заканчиваем нашу передачу. В нем используются цитаты проповеди Николая Водневского. Следующую программу мы посвятим вопросу, почему Христос медлит. А сейчас помолимся молитвой «Отче наш».
3: Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
1: До свидания. Да благословит вас Господь.
2: До свидания.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать передачу «Песни неба», в которой мы изучаем книгу «Псалтырь» вместе с Дмитрием Гусевым.
1: Сегодня 58-й псалом. Давайте стоя выслушаем Слово Божие. Если у вас есть своя Библия, откройте на экране, я думаю, она тоже будет. Псалом 58. Начальнику хора. «Не погуби» – писание Давида, когда Саул послал стеречь дом его, чтобы умертвить его. «Избавь меня от врагов моих, Боже мой! Защити меня от восстающих на меня! Избавь меня от делающих беззаконие! Спаси от кровожадных! Ибо вот они подстерегают душу мою, собираются на меня сильные не за преступление мое». Не за грех мой, Господи, без вины моей сбегаются и вооружаются. Подвигнись на помощь мне и воззри. Ты, Господи, Боже сил, Боже Израилев, восстань посетить все народы. Не пощади ни одного из нечестивых беззаконников. Вечером возвращаются они, воют, как псы, и ходят вокруг города. Вот они изрыгают хулу языком своим, в устах их мечи, ибо думают, кто слышит. Но Ты, Господи, посмеешься над ними. Ты посрамишь все народы. Сила у них, но я к Тебе прибегаю, ибо Бог – заступник мой. Бог мой, милующий меня, предварит меня. Бог даст мне смотреть на врагов моих. Не умерщвляй их, чтобы не забыл народ мой. Расточи их силою Твоею. И низложи их, Господи, защитник наш. Слово языка их есть грех уст их. Да уловятся они в гордости своей за клятву и ложь, которую произносят. Расточи их во гневе. Расточи, чтобы их не было. И да познают, что Бог владычествует над Иаковом до пределов земли. Пусть возвращаются вечером, воют, как псы, и ходят вокруг города. Пусть бродят, чтобы найти пищу, и несытые проводят ночи. А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего. Сила моя, Тебя буду воспевать я, ибо Бог заступник мой, Бог мой, милующий меня. Аминь. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Знаете, этот псалом, можно уже показать слайды, этот псалом очень много говорит о врагах. У вас перед собой открыто Слово Божие. Посчитайте, из 18 стихов, во скольки стихах автор Давид упоминает своих врагов? Больше половины, Илья говорит. Ну, конкретно, сколько хотя бы они их, вот так, чтобы вот вообще хотя бы чуть-чуть о них упоминалось? Что вы видите? Во всех. Ну, не во всех. В двух последних не упоминается, когда он воспевает Бога. А так, из 18 стихов, в 16 стихах Давид говорит о своих врагах. Даже когда он говорит о Боге, когда говорит о себе, всегда они их, Саул послал стеречь, чтобы умертвить его. Выглядит так, будто зло преуспевает. И сегодня проповедь называется «Разные песни». И мы немножечко с вами разберемся, о каких песнях будет идти речь. Кажется, будто зло преуспевает.

улице тоже будет праздник, но сейчас точно праздник на улице зла. И вот вопрос, что поют на этом празднике? Глядя на этот псалом, мы видим следующую картину. Написано: «Вечером возвращаются они, воют, как псы, ходят вокруг города». Написано дальше: «Изрыгают хулу, в устах их что? Мечи». Очень похоже, тут тоже, если это можно назвать устами, то можно назвать мечами, то, что вы там видите на слайде. Я могу даже указкой показать. Вот тут такие штуки. Никто бы не хотел бы просто рядом проходить с такой собачкой. И вот Давид описывает, что зло вот оно такое, как много псов ходят, воют, готовы всегда напасть. Они угрожают, они готовы пожирать любого, и их боишься. Нет такого, что собака какая-нибудь рычит, там скалится на тебя, и ты идешь мимо и говоришь: ладно, красивая собачка. Но если только собака вот такая, что ты можешь показать со связанными руками ее размер. Вот, тогда ты: ой, какая собачка, надо ж, как она. А так, даже если она вот такая, ты все равно переживаешь. И Давид реально переживает. Он говорит: проблема такая, что зло готово пожрать любого. И о чем же песня там? Написано, что в песне в этой угрозы и оскорбления. Здесь сказано: «Изрыгают хулу, и в устах их мечи». Эта песня называется, знаете как? Она называется «Победителей не судят». Песня зла называется «Победителей не судят». Мы видим, что успешные люди, которые наглые, которые обманывают, которые крадут, и мы видим, что-то у них получается, и даже их боятся. Но читая этот псалом дальше, мы видим опять эти слова. В каких стихах мы видим опять те же самые слова про этих псов, что они воют? Ну вот мы видели только что в 7 стихе, мы его прочитали, 7 и 8. Где дальше? В 15, 16 стихе. Но вы заметьте, песня немножечко меняется. До этого их вой обозначал, что мы вас сожрем, и победители не судят. А теперь написано: пусть возвращаются вечером, воют, как псы, и ходят вокруг города, пусть бродят, чтобы найти пищу, и несытые проводят ночи. Что изменилось? Угрозы злых людей не сбылись. Было страшно, но не сбылось. Они до сих пор готовы пожрать. Кого пожрать? Хоть что-нибудь пожрать. Вот так. Что-то поменялось. Потому что люди, делая зло, теряют мир в сердце. Даже если у него все получается, даже если он там заработал себе на что-нибудь крутое, а мир в сердце потерял, потому что нечестно сделал, неправильно, без любви, без веры в Бога. И он остался без надежды и без утешения. И вот он ходит, он раньше выл, это внушало страх. И сейчас он воет, и страшно теперь за него. Он продолжает выть, и теперь страшно за него. Их песня теперь не «Победителей не судят», а песня такая: «Где бы пожрать?» Вой голодного. Как утешить свою душу? Может быть, у него есть еда, может быть, у него есть деньги, может, у него все это крутое есть, то, что он заработал, а он голоден. Он голоден. Это все равно, как если бы вода вызывала у тебя жажду. Как если бы ты пил и не напивался. Я много картинок пересмотрел с водой, но решил оставить эту. Такая потрясающая вещь, большинство этот фильм смотрело. И помните, что этого мужика несколько раз закапывали. Да, да, да. Такая вещь. Но вот представь себя в такой ситуации. Тебе хочется пить. Предположим, такая болезнь. Ты пьешь, а чем больше пьешь воды, тем больше

хочется пить. Чем это все закончится? Это, да, это просто ужасно. Человек, когда выпьет слишком много воды, может умереть. Легко вообще. И вот человек, сделав зло, он начинает жаждать. И он пьет больше зла, еще больше жаждет. Потому что грех не насыщает и не насыщается. Посмотрите, эти люди просто изрыгают там хулу, просто ругаются, ходят там громко, кричат, угрожают кому-то. Но в третьем стихе, посмотрите в псалме, в третьем стихе Давид называет этих людей не просто злодеями, а как он их называет? Кровожадные. Потому что грех не насыщает и не насыщается. Если человек сделал маленький грешок, этот грех начинает требовать больше. И приходит все, в конце концов, к кровожадности. Да, у тебя нет ножа, или ты боишься пользоваться ножом. И ты не можешь никого убить. И никогда в своей жизни никого не убьешь. Но ты смотришь фильмы, боевики, там, бу-бу, там, разнесло голову кому-нибудь. О, классно, где еще такой фильм взять? Или про супружеские измены. Или про каких-нибудь мошенников. Почему? Да потому что это живет в сердце. И там оно отражается. И люди покупают фильмы ужасов. Не покупают, крадут, скачивают. Боевики. Всякие развратные фильмы. Не обязательно даже там эротика. Просто говорят. Просто на словах. Матюкаются там. Все. Потому что грешник, по сути, не может свой грех просто закрыть. Сказать, ну грех, я тебе отделяю квадратный кубический сантиметр своего сердца, все, чтобы просто иногда говорить ложь на работе. Нет, он займет все. Займется. Или человек думает, ага, там муж с женой что-нибудь по дискуссию провели и обиделся или обиделась и думает, ну я должна прощать. Пусть сам первый прощения попросит. И думаешь, ага, я отделю чуть-чуть, кубический миллиметр в своем сердце для обиды. Пусть побудет. Но Писание говорит, что злодей, человек, который держит грех, становится кровожадным. Грех разрастается неконтролируемо. Вирусоподобно. Итак, мы знаем с вами, что мы грешники. И если бы не Иисус, если бы не благодать, если бы не кровь Христа, мы бы только и делали, что пели эту песню, которую поют эти люди в 15 стихе. Мы бы выли. Выли бы. И когда человека на сердце тоска, то он, в принципе, два рода как бы песни поет. Или все должно быть в жизни ухохочешься, или прям вот чтобы за все струнки души там дергало, чтобы тоска вылилась. И так и было, когда была безбожная наша страна. Так и было. Половина фильмов были, простите, уржаться. И половина фильмов были тоска зеленая. Потому что в сердце вой. И вой надо заглушить либо смехом, либо уж выть так выть. Поэтому, да простят меня поклонники, Алла Пугачева была популярной, потому что она взяла образ одинокой матери, которая сидит дома. Вечер, темно, ей одиноко, ей хочется выть. И она пела про такие вещи. И люди слушали, потому что это было в сердце, вой. И люди-то были, ну, хорошие же люди были-то вокруг. Но в сердце был непорядок. И эта песня зла, песня смерти, вой, он всегда был на сердце. И это было очень все популярно. Люди думают, что они добрые только по причине того, что Бог не дает злу разрастаться. Иногда, ну вот я уже сказал, что у человека может есть нож, но он боится его применять. Представьте, что дали бы всем оружие в России, каждому. Там 10 гранат. Мужчине 9, женщине 8, ребенку.
и каждому автомат Калашникова, и сказали бы: друзья, с этого момента убивать можно. Что вы думаете, вот эти замечательные люди, как бы было дальше? Вы понимаете, что просто дальше уже от смелости зависит. Многие люди воспользовались бы. И те люди, которые сегодня хорошие, душевные, он тебя и на машине подвезет, и накормит, и все, он бы первый, может быть, сорвался. Потому что Бог сдерживает зло в нас, чтобы оно не разрасталось. Поэтому многие из нас такие добрые, пушистые, и многие неверующие люди, замечательные люди, потому что Господь милует, Господь сохраняет. Давид говорит такую вещь здесь интересную в псалме. Господи, говорит, не убивай их, грешников. Зачем? Что вы видите, кстати, по тексту? Зачем он говорит, не убивай? Чтобы народ видел этот суд. Если бы Бог судил грех в самом начале, когда грех не развился, люди бы и не видели, что Бог судит. Это сложная достаточно мысль, но в принципе представить мы себе ее можем. То есть Господь, если человек стремится сделать зло, Господь его сначала удерживает, а потом говорит: хорошо, ты будешь его делать, но будешь делать его так, чтобы люди твое зло точно заметили. А потом Бог говорит: я тебя буду судить так, чтобы люди точно это увидели и сделали выводы. Поэтому люди во всем мире знают, что есть суд Божий, что Бог вмешивается в историю. Здесь много мыслей в этом псалме, я не имею времени, чтобы все их раскрыть, но мы видим такую вещь, что иногда люди не воют и не страдают от своих грехов, просто потому что Бог их держит, потому что если отпустить, это будет все. Это будет страшно, и ему придется этих людей судить. Бог ждет, чтобы люди покаялись. Бог ждет, чтобы люди покаялись. Знаете, что еще? Интересный момент. Я заметил такую вещь, что нету такого греха, который бы был бы просто грехом. Например, человек хочет, он хочет блудить, например. И он говорит: я буду блудить, я пойду себе кого-то найду, а пить, курить не буду, материться не буду, в церковь буду продолжать ходить, никого не убиваю, ничего такого другого не делаю. Но на самом деле грех тебя хватает, ты делаешь что-нибудь такое, и потом он поворачивает тебя против Бога. Против Бога. А можно открыть форточку, потому что вы уже все зеваете. Я не думаю, что я сказал, что такое. Вы знаете, что зевание заразительно? Да. Поэтому я смотрю на вас, вы зеваете, и я тоже хочу так сделать. И если я так сделаю, вы тоже начнете. И все, это будет еще на полчаса. Поэтому давайте подышим просто свежим воздухом. Важная вещь, как сказать просто. Если человек говорит сам себе: я останусь христианином, я буду с Богом, пусть все будет так же, только разрешите разводиться. Или только можно мы будем курить. Или еще что-нибудь. Можно чуть-чуть, сейчас люди, например, поднимают вопрос: все же сквернословят, давайте разрешим на телевидении, в книгах и везде. И человек думает: я сделаю маленький грех, а все остальное останется как было. Так вот, нету такого греха, который оставил бы все как было. В чем самое главное изменение? Изменение в том, что человек за счет греха поворачивается против Бога. Здесь, в этом псалме, Давид говорит: я ничего плохого не сделал, а люди хотят меня убить. За что? Не за грех мой. Я ничего не сделал административно наказуемого, уголовно наказуемого, морально осудимого. Ничего не сделал. Люди хотели убить Давида только за то, что он был избран Богом. Если миришься с грехом, грех сделает тебя врагом Бога и врагом Божьих людей. Это очень важная духовная истина. Нельзя попускать никакому греху. Сегодня западный мир стал, считай, вот уже атеистическим. Ругают церковь направо и налево. Знаете, с чего началось?
Началось с того, что разрешили разводиться. Потом разрешили, простите меня, секс до брака. И пошло, и поехало. Ну и говорили, это наши свободы, церковь ни при чем, вера пусть остается верой. А в результат? Результат такой, что поднялись против церкви. Всегда крайней останешься ты, если ты Божий человек. Если где-то попускается попустительство греху. Это очень важная духовная истина, и здесь Давид прямо попадает в эпицентр вот этой борьбы. Его хотят убить только за то, что он Божий человек, и все. Но что поет Давид вот в этой ситуации? Давайте посмотрим вот эти последние два стиха, 17 и 18. Вы у себя прочитайте. Ну хорошо, не у всех открыто. «А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитой и убежищем в день бедствия моего. Сила моя, Тебя буду воспевать я, ибо Бог заступник мой, Бог мой, милующий меня». Стонет Давид, унывает. Его хотят убить, вы помните, да? Он подавлен, может, у него депрессия. Ничего. Он, как тот человек, у которого есть утешение, есть мир, он пьет, и вода утоляет жажду. Понимаете? То есть грешник, безбожный человек, пьет и остается в жажде. И чем больше пьет, тем больше ему хочется. Давид же говорит, что мне нормально. Мне нормально. Ополчились они на меня. Ну, враги, все такое. Но, Господи, я начинаю петь, и я не вою. Я не рыдаю, я не унываю. Я не тоскую. Я радуюсь. Божьи люди живут с Богом, поэтому плоды их приятны им. Знаете, в миру есть такая... как бы мудрость, что там сколько-то раз в году там надо менять прическу, раз в сколько-то лет надо менять работу, и говорит, раз в 10 или 15 лет надо менять спутника жизни. Естественно, друзей надо менять тоже раз в 5 лет. Получается, что бы человек вот в такой философии ни делал, ему плоды его дел всегда не нравятся, потому что он хочет убежать от этого. Он сделал дома ремонт, ему не нравится. Он завел друзей, они ему не нравятся. Он женился. Пожил. Надо выкинуть. Пойти в другое место. Ему не нравится. Он воет от того, что у него происходит в жизни. А праведник пьет воду жизни и радуется. Ему нормально. Он не чувствует этой нужды все время что-то менять. Он живет и радуется, потому что Господь с ним. Один глоток истины утоляет всю жажду. Миллион литров лжи не утолят жажду ни на йоту. Мы все, я за себя скажу, за поколение, которое не родилось в верующих семьях, мы все выли в своей жизни. А кто-то, кто ДВРовец, он тоже когда-то выл в своей жизни, когда пытался играть с грехом. Но Бог любит нас и отдал за нас Сына Своего, чтобы всякий, кто поверит в Него всем сердцем, получил жизнь вместо смерти. Итак, такое вот сложное размышление, достаточно философское, но вывод такой: не пой о человеке, пой о Христе. Давайте маленькие выводы мы посмотрим. Итак, и что говорит Библия про меня самого? Я сам, ты сам и так далее. Ну, во-первых, я сам, я человек. Это звучит гордо. Да, когда-то человек, которого сделали классиком, сказал, что человек — это звучит гордо. Ну, там была такая сарказм определенный. Ну, это громко звучит, да, я сам, я могу, мы люди, мы там на Марс полетели, мы там то победили, мы там все можем. Но это вой, это звучит громко, гордо, но это вой, если ты сам.
и это песня ада. Если же человек в Господе, то он раб Божий. И люди показывают пальцем, говорят, ты раб Божий. Но давайте сравнивать. У него мир в сердце, у него есть будущность, и он поет песни неба. Итак, выбирая между праведностью и грехом, мы выбираем не просто какое-то событие, мы выбираем, что будет петь наше сердце. И чтобы сердце наше пело радость, надо петь не о человеке, не о себе, не о другом человеке, не о великом человеке, не о любимом человеке. Я, кстати, сделал маленькую вставочку. Вы знаете, почему все песни современные в основном о любви? Вот эстрада популярная. Я вам расскажу. Эстрада появилась в церквях. И тогда пели: «О, я люблю тебя, Иисус! Я восхищаюсь тобой, мой Бог!» И потом думают: «Ну зачем? Давайте сделаем что-то нейтральное». И вместо, ну, например, «Jesus» стали петь там «О, мой...» I love you, Jesus пели, а стали петь I love you там, ну, там много слов по-английски, я даже не хочу сейчас блистать своим знанием языка, ну, в общем, называли любимая, там, дорогая, и там, детка, или еще I love you, baby, и так далее. И думают, а ну как это не страшно, не страшно. И сегодня мы имеем то, что имеем. Вот. Поэтому ни о каком человеке не надо петь. Пусть твое сердце поет об Иисусе. Не мирись ни с каким грехом, даже самым маленьким. Заполни полностью свое сердце Иисусом. Не позволяй ничему там жить. Пусть твоя песня будет песней неба.

0: Дорогие друзья, приглашаем вас на очередной час вещания «Радио на пути». Этот час открывает ежедневная программа «События через призму Священного Писания». Эту передачу проведет для вас Александр Осадчий. После нее слушайте ежедневное христианское чтение «Хлеб наш насущный», затем библейский урок для детей, и во второй половине часа выйдет в эфир программа «Благодать вам».
1: Дорогие друзья, радостно приветствуем вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осадчий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова. Ученые решили провести эксперимент с искусственным интеллектом, поскольку страны все чаще обращают внимание на его возможность. Для этого разработали пошаговую видеоигру для имитации войны, в которой 8 игроков руководствуются ботами на основе 5 моделей искусственного интеллекта, среди которых был знаменитый чат GPT. По изначальной задумке, ботам искусственного интеллекта была дана свобода действий, возможность обмениваться разведданными с другими странами, заключать оборонные торговые соглашения и организовывать ядерное разоружение. То есть это все представили в виде игры. В результате работы искусственный интеллект оказалось, что он склонен к агрессии. Некоторые боты совершали вторжения в другие страны, а один из них даже начал ядерную войну. Самой жестокой из них оказалась модель GPT-4, которая считает, что если в мире есть ядерное оружие, то почему бы им не воспользоваться ради мира во всем мире? Однако изначально было настроено, что у этих ботов будет непредсказуемое поведение. В то же время чат GPT-3.5 применил ядерное оружие только тогда, когда узнал его наличие у другого игрока. Ученые отметили, что такое поведение искусственного интеллекта связано с обучением нейросетей на литературе о международных отношениях, часто анализирующей межнациональные конфликты. В последнее время вообще можно все чаще слышать, как некоторые люди связывают искусственный интеллект с другими вещами последних дней. В частности, считают, что искусственный интеллект – это тот самый зверь-антихрист из Откровения 13 глава. Дабы тут такое мнение. Потому что, вы видите, искусственный интеллект как поиграл в игру, развязал ядерное оружие. Но, однако, сопоставляя факты, мы видим, что зверь не может быть искусственным интеллектом. Об этом сказано в 2 послании Фессалоникийцам, 2 глава, стих 3. «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, пока не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели». Ведь ясно сказано «человек греха». То есть зверь 100% будет человек, не искусственный интеллект. Однако этот самый человек-зверь может использовать искусственный интеллект и, скорее всего, это будет делать. Зачем? Чтобы дурачить других людей и заставить их открыто поклоняться дьяволу вместе с своим помощником, лжепророком. Игрок клуба Хьюстон Тексанс по американскому футболу Си-Джей Страут, давая послематчевый комментарий, сказал: «Вся слава моему Господу Спасителю Иисусу Христу». Однако телеканал NBS вырезал этот отрывок. Комментируя эту ситуацию, игрок сказал: «Я просто хочу проявить любовь. Мы все не идеальны, как люди, даже я сам. Я следую за Господом, но я не идеален. И я стараюсь просто быть тем светом в темное время». Игрока поддержали многие его коллеги, бывшие спортсмены, назвав действия NBC непрофессиональными. Этот спортсмен использовал для славы Господа огромную аудиторию. Он хотел людям свидетельствовать об Иисусе. Однако этот телеканал вырезал его слова. Что мы видим на протяжении всей истории христианства, это уже более 2000 лет? На христиан клеветали, христиан унижали, вырывали слова. Но ничего из этого не остановило и никогда не остановит христиан быть настоящим светом и солью этого мира. Свет и соль этого мира. В мире, который все больше погружается во тьму и теряет свою соль. Слава Отцу Всеблагому, Отцу Света, за каждый светильник в его людях, освещающих тьму. Что представляет из себя Греция как государство? Как страна Греция возникла в 1832 году в статусе королевства по Константинопольскому мирному договору? Вообще, проще говоря, современная Греция – это остатки той самой знаменитой Византии, где при императоре Константине первым христианство стало официальной религией империи. Понятное дело, что где Греция, там и греческий язык. Это первый язык, на который был переведен Ветхий Завет, издание Септуагинты, а также написан Новый Завет. Большое влияние в стране имеет греческая православная церковь. Однако и она не смогла помешать властям, которые легализовали однополые браки. Что это? Ум за разум зашел? Или банально забыли, какой вклад сделал Бог через греческую культуру для всего мира? Очередной пример того, как исполнение воли хозяина дьявола ставится выше всего другого, даже такого многогранного и великого, что есть в Греции. Один молодой человек выступал, как бы его спрашивали, такая дискуссия на египетском телевидении. Он заявил о своих убеждениях, что он атеист. Если атеист скажет в европейской стране, что он атеист, в Северной Америке, в Южной, это будет считаться нормальным. Но то, что считается нормальным в странах постхристианской культуры, то не считается нормальным в странах мусульманских. Это же Египет. И вот человек сказал, это интервью вы можете найти в нашем телеграм-канале, что он не верит в Бога. Не верит, то есть отрицает Бога. Такой поворот поверг ведущего буквально в шок. За такие высказывания он попросил атеиста покинуть студию. Мы можем по-разному относиться к тому, надо ли было изгонять его из студии или нет. Мы видим просто разность культур. Страны мусульманские и страны постхристианской культуры. Совершенно разное восприятие атеизма. Пример. Это один из примеров разности того самого восприятия. А для нас это знание, что мусульмане в большинстве своего Бога знают. А вот псевдохристиане, особенно в старом и новом свете, забывают о существующем. Когда Иисус придет второй раз, найдет ли он веру на земле? На сегодня у нас все. По Божьей милости мы дальше продолжим анализировать прошедшее и происходящее события через призму Писания. До свидания.

0: «Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение.
1: Посредническая молитва. Послание к римлянам, 8 глава, 27 стих. Дух ходатайствует за святых. Воскресным днем мы с семьей заехали в местный ресторан пообедать. Когда официант принес нам чипсы и большие гамбургеры, мой муж заговорил с ним и спросил, как его зовут. А потом сказал: «Мы всегда молимся перед едой. Может быть, мы помолимся из-за вас?» Официант, которого звали Аллен, посмотрел на нас со смесью удивления и беспокойства. После короткой паузы он сказал, что ему негде жить, поэтому он ночует на диване у друга. Машина сломалась, а сам он остался без единого гроша. Муж тихо попросил Бога позаботиться об Алане и явить ему свою любовь. А я подумала, что наша посредническая молитва похожа на то, как Святой Дух соединяет нас с Богом. Во времена серьезных затруднений, когда мы сознаем, что решить проблемы не в наших силах и не знаем, что сказать Богу, Святой Дух ходатайствует за святых. Что он говорит тайно, но мы знаем, что его неизреченные воздыхания всегда в точности соответствуют Божьей воле о нас. В следующий раз, когда вы будете молиться о Божьем руководстве, заботе и защите для кого-то другого, вспомните, что ваши духовные нужды также возносятся к Богу, который знает вас по имени и заботится о ваших проблемах. За кого вы можете сегодня помолиться? Как изменится ваше отношение к искушениям, если вы будете помнить, что Святой Дух молится за вас в этой борьбе? Господь Иисус, благодарю Тебя, что никакое искушение не может разделить меня с Тобой. Даруй мне сегодня победу силой Твоего воскресения.
0: Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

0: Говорит радио «На пути». Наши передачи продолжаются. Приглашаем к радиоприемникам наших маленьких радиослушателей. Для вас, дорогие ребята, прозвучит библейский урок. После этого слушайте получасовую передачу «Благодать вам».
1: Эй, всем привет-привет! Как у вас дела? Как у вас неделя прошла? Какое у вас настроение? Я думаю, и я уверена, что у вас очень-очень хорошее настроение, и неделя прошла отлично. Вы были послушны своим родителям, и очень важно, что вы не огорчали нашего Бога. Вы большие умнички, поэтому я вам приготовила для вас очень интересную историю. Вы готовы ее слушать? Я думаю, что да. Поэтому садимся удобно и внимательно слушаем. Итак, скажите мне, пожалуйста, вы когда хотите кушать? Вы очень голодны? Или пить? Мы что делаем? Бежим к маме и просим у мамы покушать. Мама нам дает, либо супчик или чай с бутербродом. Но вы знаете, кто это все создал? Кто это все нам дает? Все, что есть у нас, еда, одежда, дом, это дар Божий для нас. В Библии сказано, что Бог наш Небесный Отец. Он хранит нас, заботится о нас. И сегодня мы узнаем, что Бог хранит нас. И когда никто из людей нам помочь не может. В Библии говорится об одном человеке по имени Илья. Он жил в земле израильской. Он был пророком Божьим. Пророк передавал людям то, что говорил Господь, наш Бог. В те времена в Израиле воцарился нечестивый царь по имени Ахав. Он имел жену Изавель. Не чтили они Бога и стали поклоняться идолу Ваалу. Поэтому царь всем повелел израильскому народу всему. Повелел, чтобы они поклонялись этому идолу Ваалу. Люди послушали царя и начали поклоняться Ваалу. Это очень плохо. Когда об этом узнал Илья, он очень огорчился, он скорбел, когда люди перестали слушать Бога и начали молиться идолу Ваалу. Он им сказал, он их предостерег, что если вы поклоняетесь Ваалу, не поклоняйтесь нашему Богу, Творцу, а поклоняйтесь какому-то идолу, камне, Ваалу, то это очень плохо, и Господь оставит вас без дождя. 3 года у вас не будет дождя. Земля засохнет, и не будут расти растения. А что значит дождь для земли? Это очень важно. Дождь – это очень-очень важно для нашей земли. Люди сеют семечку, например, пшеницу. Они посеяли в землю, дождик пошел, полил дождик, намочил землю, посветило солнышко, и семечка начала расти. Эта семечка растет, и выросла пшеничка. Пшеница, ее перемалывают, и делается мука. А что можно сделать из муки? Мама из муки нам печет хлебушек, пироги, булочки. А если нет дождя, не растет пшеничка, нету муки, нету булочек, значит, мы остаемся без еды. Умирает все, все засыхает. Нету ни яблок, ни картошки, ничего нету. Значит, дождь – это очень важно. И Бог сказал, если вы не перестанете поклоняться идолу Валу, у вас дождя не будет. Наступит засуха. И так и было. Наступила засуха, и ничего не росло. Все засохло. И люди не имели что кушать, не имели что пить. Животные умирали. Но Бог заботится о своих деток, которые слушают Его и исполняют Его волю. Илья был послушен Богу, и поэтому Господь ему сказал, «Пойди к источнику». И у источника я заповедую воронам, чтобы они прилетали и приносили тебе пищу. Вы знаете, Илья, конечно же, послушал Бога и пошел к этому источнику. Подошел вечер, Илья, конечно же, попил воды из этого источника. И вы знаете, что случилось? Прилетели вороны! И у них в клюве был хлеб и мясо. Вороны принесли еду Илье. Позаботился о Илье Бог. Бог никогда не оставит своих деток. Вороны что принесли? Хлеб и мясо. Господь им дал. И они принесли Илье. И Илья был очень рад и благодарен Богу, что он его не оставил и заботится о нем. Господь сдержал свое обещание, и вороны принесли ему пищу. Итак, вы знаете, сколько раз прилетали вороны к Илье? Один раз утром. И один раз вечером. И у Ильи было что кушать и что пить. А остальные люди в Израиле голодали, потому что они поклонялись идолу. Это очень плохо. И вы знаете, Илье было хорошо. О нем Господь заботился. И Бог также хранит нас. Нас, его деток, потому что он нас сотворил, и он знает, в чем мы нуждаемся. Бог нам дал родителей, которые заботятся о нас. Поэтому мы должны быть благодарны Господу за наших родителей и молиться за них каждый день. Наш Отец Небесный всегда хранит нас. Чтобы вы знали, детки, мы всегда можем довериться нашему Богу и рассказать Ему о всех наших заботах, нуждах, печалях. Господь нас очень любит, поэтому давайте мы споем песню о том, как каждый из нас может быть счастливым, не таким, а счастливым.

Мы должны быть всегда счастливыми. Несмотря ни на что, мы должны быть счастливыми, потому что нас любит Господь. Итак, теперь самое интересное. Давайте выучим наш золотой стих. Итак, мы пели, мы распелись, горлышко согрели, и мы сможем громко говорить в микрофон. Каждый взял свой микрофон и повторяем после меня. Хорошо? Итак, возложи на Господа заботы твои, и тебе будет хорошо. Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Псалом 54:23. Что значит возложить на Господа заботы наши? Я вам объясню. Наши заботы – это наши проблемы, можем. То, что у нас не получается, или то, в чем мы нуждаемся. Мы должны пойти помолиться в нашей комнате Господу, сказать: «Господи, пожалуйста, помоги мне это сделать». И вы знаете, Господь вам поможет, потому что Он вас сотворил, и Он вас очень сильно любит. Теперь давайте вместе со мной повторим этот золотой стишок. И вы готовы? Давайте. «Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя». Псалом 54:23. А теперь все вместе, очень-очень громко, очень в микрофон говорим вместе. И возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Псалом 54:23. Вы такие молодцы, что я вас

И потому мы повторим еще с родителями нашими. Итак, возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Псалом 54:23. Детки, вы большие умнички, и это будет ваше домашнее задание – выучить этот золотой стих. Но вы знаете, я вам еще кое-что приготовила. Узнать у ваших родителей, как Господь помогает вашей семье. Вы подойдете к маме или к папе и их об этом спросите. Скажите, мама, а как помогает Господь нашей семье? И я уверена, вам мама расскажет удивительные чудеса, которые Господь сделал в вашей семье. А теперь мне что-то очень жарко в этой пустыне. Вы представляете, если мне здесь жарко, а как было жарко Илье в пустыне, когда никогда не было дождя, и был только солнце было, и была засуха. Ой, все, очень жарко. Я с вами прощаюсь, и до новых встреч. Пока-пока!

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Продолжаем наши программы и приглашаем вас послушать получасовую передачу «Благодать вам», в которой звучит проповедь Джона МакАртура.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Предлагаем вашему вниманию христианскую радиопередачу «Благодать вам». Передача подготовлена по материалам проповеди доктора богословия Джона МакАртура.

Вы слушаете очередную проповедь доктора богословия Джона МакАртура из серии «Эволюция или сотворение». Сегодня передача 18.

И сказал Бог: да произведет вода пресмыкающихся душу живую. Итак, сначала он населил воды. На еврейском это называется параномазия. Параномазия – это повторение. На еврейском языке это предложение звучит так. «Да роится вода роями живых существ». Это повторение. То же самое мы видим в 11 стихе, где написано: «Да произрастит земля зелень». На еврейском это звучит так: «Да зеленеет земля зеленью». И в нашем стихе говорится: «Да роится вода роями живых существ». Или «кишит стаями живых существ». Здесь используется слово «кишит», потому что оно передает идею движения. А я напоминаю вам еще раз, что отличительная черта живых существ состоит в том, что они двигаются. Растения не названы живыми существами, так как они неподвижны, не передвигаются. По сути дела, Господь настолько наполнил моря животными, что глагол «кишит» является самым подходящим. Он передает картину огромного количества этих живых существ в движении. Еврейский толкователь Касуда пишет: «Основное значение корня «сарас» на еврейском – это движение, в особенности быстрое движение множества живых существ, теснящих друг друга, передвигающихся в разных направлениях во все стороны». Господу было угодно, чтобы в пространных и неодушевленных водах с одного конца моря до другого появились живые существа, и чтобы в толще вод зародились подвижные, одушевленные существа, неограниченные числом и не стесняемые в передвижении. И море просто

начало кишеть живыми существами, плавающими повсюду. Значение слова «моря» включает также пресную воду, то есть всю воду земли. Слово «живой» — это очень известное еврейское слово «нефеш», обозначающее душу или существо, или жизнь. Первый раз в Библии оно употребляется именно здесь. Впервые мы видим живое существо, двигающееся само по себе. Жизнь растений и живых существ — это не одно и то же, потому что растения не могут двигаться, и у них нет сознания. Живые существа имеют сознание. Животные не обладают самосознанием, хотя имеют сознание и реагируют на окружающую среду как индивидуумы, но они не дают себе отчета в этой реакции. Такой механизм мы называем инстинктом. Они не имеют самосознания, то есть не осознают живы или мертвы, не осознают друг друга, не общаются на личностном, осознанном уровне. Хотя в плане инстинктов находятся под строжайшим контролем ДНК, которая была заложена в них Господом для сохранения вида. В общем, от растений их отличает слово «нефеш». Буквально «нефеш» означает «то, что дышит». Эти существа – бара. Другими словами, они были сотворены. И здесь используется слово «бара», означающее «творить». Такое эпохальное событие требует глагола «творить». При этом Господь создает обладающих сознанием живых существ, способных к передвижению и заполнивших моря и океаны. Такое огромное количество тварей. Мне хотелось бы остановиться на этом моменте, потому что это очень важно. Когда Бог создал рыб, млекопитающих и всех других животных, идет ли речь о рыбах или китах, морских динозаврах, о планктоне или о любых других звеньях пищевой цепи, в их появлении эволюционный процесс не сыграл никакой роли. Господь буквально в одно мгновение, словом своим, дал жизнь всем плавающим существам, и в тот же самый миг того же самого дня все они появились на свет. При этом не было превращения одних видов в другие или мутаций. Они все были созданы мгновенно, в огромных количествах, созданы сразу большими косяками, плавающими в морях. 20 стих отражает ту же идею. «И птицы да полетят над землею по тверди небесной». Здесь не употребляется глагол «кишит», так как не такое огромное количество птиц было сотворено. В наше время это хорошо известно. Если заглянуть в морские глубины, не подвергнувшиеся сильному загрязнению, вы найдете там неисчислимое количество разнообразных живых существ. Если посмотреть на небо, конечно, мы не увидим такого множества птиц. Поэтому здесь не используется слово «кишат». «И птицы да полетят над землею по тверди небесной». Им предоставлено летать, если буквально перевести с еврейского, «по лицу небес». Эта фраза открывает перед нами замечательную картину, потому что настолько же верно можно перевести, что они летают перед небом, как если бы небеса находились выше и простирались далеко в запредельный мир бесконечного космоса, который раскинул Господь на великой тверди небесной. И летающие над землей птицы не залетают в него далеко, они летают там, где нам видится самое начало безграничных небес. Иначе говоря, по лицу небес или как бы впереди небес, за которыми находятся другие бесконечные небеса. Итак, Господь заселил море и небо. Однажды я слушал кассету с выступлением одного профессора из Южно-Калифорнийского университета. Если бы я не знал, что он профессор, то подумал бы, что слушаю бормотание психически ненормального человека, потому что вот что он говорил. «Однажды жили-были змеи, ползающие по земле и поедающие насекомых. Вскоре насекомые сказали друг другу: „Знаете, если мы не уберемся подальше от этих змей, то вымрем“. С этого момента насекомые стали избегать змей и в этом преуспели. Змеи начали потихоньку вымирать. Однажды они собрались все вместе и решили, что если не научатся ловить насекомых, то все окончательно вымрут. Одной из них пришла в голову мысль, что змеи должны взбираться на деревья. Они будут свисать с веток, и как только увидят под собой насекомых, которые ползают в недоумении и говорят: «Эй, куда подевались змеи?», тогда они нападут на них с деревьев и съедят. Так они и сделали. Спустя какое-то время
насекомые сообразили, что лучше обходить стороной ветви деревьев, потому что на них находятся змеи. Итак, насекомые стали избегать деревьев, а змеи стали вымирать. Но чтобы изменить положение вещей, змеи решили, что им необходимо развить крылья. Что они и сделали? Со временем они развили полые кости, лапки и тело и стали птицами, чтобы летать и поедать этих надоедливых насекомых. Вот такая научная лекция состоялась в Южно-Калифорнийском университете. Я не насмехаюсь над этим университетом, подобную лекцию, вы, честно сказать, могли бы услышать в любом другом учебном заведении. Нет, все птицы и все животные, вся жизнь на небе и в море, включая, вне всяких сомнений, некоторых летающих насекомых, я думаю, мы можем включить сюда также микроскопические организмы в морях. Все это было создано Богом в одно мгновение, в один и тот же день. И потом, что очень интересно, Бог сотворил рыб больших. 21 стих. Почему они здесь упоминаются? Когда говорилось о создании деревьев и трав, не упоминались конкретно яблони или дубы, не говорилось ни о каком конкретном растении. Тогда почему же об этом здесь говорится? Но зачем отдельно говорить о каких-то больших рыбах, морских чудовищах? Почему они здесь представлены? Почему именно они? Мне кажется, это очень интересно. Здесь используется еврейское слово «танин», и на это есть своя причина. При изучении Ветхого Завета можно найти несколько упоминаний о морских чудовищах. Например, есть Левиафан. Левиафан – это огромное и могущественное морское существо. В 41 главе книги Иова Господь спрашивает Иова: «Где был ты?» Бог вопрошает: «Где был ты, когда я создавал все?» Далее в 41 главе он говорит: «Возьмет ли кто Левиафана в глазах его, и проколет ли ему нос багром?» И далее он описывает это огромное животное. Можете прочитать 41 главу Иова, где описаны все качества этого зверя. Я даже написал небольшую статью на эту тему. Некоторые полагают, что это аллигатор или крокодил, но они не живут в морях. Самая лучшая догадка – это то, что Бог описывает какого-то динозавра, какое-то огромное морское чудовище – Левиафана. В Ветхом Завете упоминается еще одно морское чудовище – книга Иова 7:12. Его также можно отнести к огромным морским животным, и очень похоже, что это динозавры. Но почему Бог упоминает о них? Почему заводит разговор об этом? Я думаю, что ответ заключается в следующем. В Египте и в Месопотамии, а также в земле Ханаанской и, главным образом, в странах Востока, существовали странные и запутанные легенды о морских чудовищах. Древние язычники считали, что боги были морскими чудовищами. Даже у филистимлян был бог Дагон, получеловек-полурыба. Древние язычники полагали, что эти свирепые морские чудовища и являются божествами. Про них слагали эпические поэмы, некоторые из них, например, на угаритском языке говорят о врагах Ваала. Некоторые из врагов Ваала принимали вид огромных морских чудовищ, например, бог Молт, которого называли господином моря. Подобные сказания начали оказывать влияние на весь тогдашний мир, и морских чудовищ стали считать злыми богами, восставшими против добрых богов. В Израиле их считали богами, восставшими против одного доброго бога. В Исаии 27:1 упоминаются эти морские боги, которые являлись частью хананейской культуры. Когда сыны Израиля пришли в землю обетованную, они соприкоснулись с хананейской поэзией, легендами о богах, принимающих вид огромных морских чудовищ. В некоторых стихах, как я уже сказал, упоминается Левиафан, огромное морское чудовище, враждебное Богу. При этом подразумевается, что он является неким сверхъестественным божеством или сверхъестественной силой, восставшей против своего Создателя. Все это было в древних эпических поэмах. И так думали люди во времена Моисея, когда он писал «Бытие». Очевидно, эти языческие мифы, нелепые и глупые, оказали влияние даже на евреев. И вот чудесным образом Дух Божий побуждает Моисея записать богодухновенные слова о сотворении мира.
и сотворил Бог морских чудовищ. Это не ложные божества, это не символы зла, это существа, созданные Богом, как и все остальное. И сотворил Бог рыб больших, огромных морских чудовищ, и всякую душу животных пресмыкающихся, которых произвела вода по роду их, и всякую птицу пернатую по роду ее. Как видите, все эти слова относятся и к морским чудовищам. Как много проблем из-за этой мифологии. Ветхий Завет выступает против глупых мифов и выражает протест по-своему, мягко. Итак, Бог сотворил морских чудовищ и увидел, что это хорошо. Тора как бы говорит: «Да не думает кто-либо, что морские чудовища являются какими-то мифологическими силами зла, что существуют некие полубоги, противоположность живому истинному Богу, восставшие против своего истинного и живого Бога. Они естественны, как и все, созданное Богом, и были сформированы в свое время, на своем месте, словом Создателя. Он создал их, чтобы осуществить свою волю, потому что хотел создать их, и, взглянув на них, он сказал, что это хорошо». Поэтому в псалмах говорится: «Хвалите Господа от земли, великие рыбы, то есть морские чудовища, и все бездны». Псалмопевец призывает все созданные формы жизни славить Господа. Это Псалом 148, стих 7. Моисей делает это небольшое замечание, чтобы рассеять всевозможные нелепые мифы. «И сотворил Бог рыб больших, огромных морских чудовищ и всякую душу животных пресмыкающихся, которых произвела вода по роду их, и всякую птицу пернатую по роду ее». Фраза «по роду их», «по роду ее» употребляется 2 раза. Бог сотворил все, что живет в воде, в одно и то же время, в один и тот же день. Он сотворил все, что летает в воздухе, в одно и то же время и в один и тот же день. И сотворил их по роду их. Нет никакой эволюции видов из одного в другой. Бог создал их по роду их. Все виды были созданы Господом. Могут быть вариации внутри вида, но они не выходят за рамки ДНК, то есть той информации, которая закодирована для каждого вида. Генри Моррис говорит: «На заре своего появления животная жизнь не была представлена неким хрупким кусочком протоплазмы, случайно склеившимся в результате электрических разрядов над первобытным океаном, как считают эволюционисты». Конец цитаты. Бог просто сотворил животных по роду их. Все, что живет в море, и все, что живет на небе, Бог сотворил именно таким, каким мы это видим сейчас. Каждое животное принадлежит своему виду. Кстати, не могло быть никакого прогресса, никаких мутаций, никакого естественного отбора, потому что Бог увидел, что все это хорошо, и во Вселенной не было смерти. В то время в мире не было смерти, ничто не умирало. Наверное, отсюда следует вывод, что в то время животные не поедали друг друга. Это спорный вопрос в Писании, но вполне разумное предположение. Поэтому богослов фон Рад однажды сказал: «Кроме Бога нечего бояться». Евреям необходимо было это услышать. Им не нужно было бояться выдуманных богов в виде морских чудовищ. Фон Рад выразил это очень мудро: «Кроме Бога нечего бояться. Только одного стоит бояться. И кто это? Это тот, который может погубить и душу, и тело в аду». Так говорится в Новом Завете. Зло вошло в мир после сотворения. Зло вошло в мир значительно позже морских чудовищ, огромных, громадных морских существ. Все творение было создано Богом, и первоначально оно было хорошим. Итак, пятый день принес с собой появление осознанной жизни, во-вторых, жизни репродуктивной. Чем больше я читаю об этом, тем большее впечатление это на меня производит. Если рассмотреть размножение животных, начиная от самых маленьких, микроскопических видов, и кончая самыми большими наземными и морскими млекопитающими, а также прочие репродуктивные процессы, зашифрованные в ДНК, где вся информационная теория целиком заложена в каждой клеточке каждого организма, обеспечивая продолжение своего рода, то просто диву даешься. Об этом говорится в 22 стихе. «И благословил их Бог, говоря: и вот какое благословение Он им дал: плодитесь и размножайтесь,
и наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле». Очевидно, что птицы не наполняют небо, однако они размножаются. Рыба же наполняет воды в морях. «Плодитесь и размножайтесь». В первой главе Бытия, в 28 стихе, когда Бог сотворил человека, говорится, что Бог благословил мужчину и женщину. И сказал им Бог: «Плодитесь и размножайтесь». Это было его повеление людям воспроизводить потомство. В 9 главе Бытия Господь благословил Ноя и его сыновей с женами и сказал им: «Плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю». Бытие 17:16. «Я благословлю ее, — говорит Бог о Саре, — и дам тебе от нее сына, благословлю ее, и произойдут от нее народы, и цари народов произойдут от нее». 20 стих. «И об Измаиле я услышал тебя. Вот я благословлю его, и возвращу его, и весьма-весьма размножу». «Размножу» означает «произведу потомство». Эта же фраза встречается в Бытии 22:17, 24:60, 26:3-4, 24, Бытии 28:3, Бытии 35 с 9 стиха по 11, Бытии 48:3-4 и дальше в этой главе в 15 и 16 стихах и еще один раз в Бытии 49:25. Эта фраза означает размножение. «И птица да размножается на земле». Кто-то может сказать: «Почему здесь говорится на земле? Птицы ведь летают». Да, они летают, но они не размножаются в воздухе. Им нужно быть в гнезде в этот момент. Здесь они спариваются и откладывают яйца. Бог знает. Здесь нет речи об эволюции. Небесные и морские живые существа были созданы в один и тот же день во всем многообразии видов. От самых больших легендарных морских чудовищ до самых маленьких морских организмов. Все созданы в один день. И все летающие создания были сотворены в один день во всем многообразии видов. Итак, жилище для человека построено. Оно уже готово к обитанию. И вершина творения появляется на шестой день. Вершиной творения является человек. Но знаете, что грустно, и мы остановимся на этом? То, что этот человек отказывается видеть Бога в творении. Разве это не грустно? Человек отказывается видеть Бога в творении, отказывается слышать Бога в голосе совести, отвергает истину, все глубже погружаясь в темноту и безнадежность. Я вам скажу, что печалит меня больше всего. Больше всего меня огорчают люди, называющие себя христианами, которые верят в Библию, но при этом принимают эволюцию. Скажу еще раз, хотя я говорил это несколько недель назад. Невозможно найти эволюцию в первой главе Бытия. Ее там нет. Нельзя при толковании этой главы прийти к эволюции, потому что она невозможна. При этом вам придется отвергнуть истину. Зачем это делать? Зачем вам оскорблять Бога или богохульствовать, или бесчестить Бога ради того, чтобы почтить безбожного эволюциониста? Мы принимаем Библию в непреукрашенном виде, не так ли? Не знаю, как вы, а я начинаю верить Библии с Бытия 1.1. Я не жду, пока мы дойдем до третьей главы. Дональд Барнхаус однажды написал: «Господь дает человеку ум, чтобы выплавить железо и сделать головку молотка и гвозди. Господь взращивает дерево и дает человеку силы срубить его и разум, чтобы вырезать ручку для молотка. Когда же у человека появляется и молоток, и гвозди, Господь протягивает руку и позволяет ему пробить плоть гвоздями и вознести его на крест, как высочайшее доказательство виновности человека. Мы позорим Бога, когда верим во что угодно, но только не в Бытие. Вы согласны? Почитаем ли мы Бога, когда верим, что это Он все создал? Почитаем ли мы Бога, когда верим в летопись Бытия? Приносит ли это Ему славу? Дает ли она истинное представление о Нем и о том, что Он сделал? Является ли это источником поклонения? Но говоря, что материя сама себя создала, что сложное разнообразие сотворенной Вселенной – результат случая, мы отводим случаю большую роль, чем Богу, а ведь случай как таковой даже не существует. Мы начинаем поклоняться Богу в первой главе Бытия, поклоняясь Ему как Создателю. Молимся. Отче, благодарим Тебя за сегодняшнее служение,
на котором мы рассматривали пятый день, в предвкушении последнего дня творения, дня, когда ты сотворил всех животных и увенчал творение человеком, созданным по образу и подобию твоему. Мы поклоняемся тебе, мы восхищаемся тобой, мы славим тебя, мы благодарим тебя, мы восхваляем тебя, величаем тебя Богом творения. И не только Богом творения, но и Богом спасения. Эйнштейн ошибался. Мы можем знать тебя, потому что ты желаешь знать нас. Ты открыл нам себя в твоем творении. Более того, ты открыл нам себя в совести, законом, написанным у нас в сердцах. Ты открыл нам себя в откровении через Писание и показал нам, что ты не только Бог необъятности, Бог неизменности, Бог всеведущий, вездесущий и всемогущий, Бог безграничной силы и знания. Ты Бог необъятной сложности и необъятной красоты и порядка. Ты Бог, наполняющий бесконечную и безграничную вселенную, и в то же самое время ты Бог, который заботится о грешниках, любит грешников. Ты пришел в мир и был рожден в простом бедном месте, в малоизвестном городке Вифлееме и положен в ясли для скота. Ты спустился вниз, чтобы занять место грешников, умереть на кресте, чтобы тебе узнать нас, а нам узнать тебя. Как мы рады, что знаем тебя, истинного и живого Бога, Создателя Вселенной и нашего друга, и нашего Спасителя. Мы благодарим тебя. Аминь.

Вы слушали передачу «Благодать вам». Пишите нам по адресу: город Москва, почтовый индекс 113-105, Варшавское шоссе 29/2, радиопрограмма «Благодать вам». Электронная почта: alexey@sga.org. Повторяю по буквам: alexey@sga.org. До новых встреч в эфире. Всего вам доброго.

0: Тихоокеанское время 7 часов утра.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: В нашем эфире вы услышите сегодня передачи «Жизнь явилась», проповедует Адольф Бем. Через 15 минут краткие программы «Момент творения», «Утро с Библией» и затем проповедь Романа Рейнхарта.

есть абсолютно другой мир, который не земной, не физический, духовный, вечный, который никогда не кончится. Тайна вечного бытия. Бог вечен. С Богом кто? Здесь теперь на земле с Богом будет, тот будет вечно жить в Божьем Царстве. Читаю. Иисус отвечал: «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда». Пилат сказал ему: «Итак ты царь?» Иисус отвечал: «Ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины слушает гласа моего». А что же нас влечет, что мы вот так съезжаемся и собираемся? Что есть другое царство, есть другой мир. И мы, люди, которые из этого мира, земного, физического, перешли в духовный мир, божественный мир, живем Богом и живем для вечности. Этот другой мир открылся с тем, что Христос пришел с небес. И прямо так он говорит. Я это сейчас прочитаю. Он сказал им: «Вы от нижних, я от вышних. Вы от мира сего, я не от сего мира. Потому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших. Ибо если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших». Христос пришел с другого мира, с духовного, божественного мира. Пришел для того, чтобы открыть дорогу именно в этот другой мир. Итак, я просто радуюсь тому, что вот я не от этого мира. Я перешел из этого мира в мир небесный, божественный, очень счастлив, блажен, и ожидаю, когда я наконец перейду в мое вечное царство, где я навсегда буду жить с Богом, и никогда там жизнь не кончится. Причем там будет жить только правда, там не будет никакой лжи, никакого обмана, там не будет никакого зла, там будет блаженство, мир и счастье вечное. Христос пришел с неба, и чтобы нам открыть эту дорогу, ему пришлось пожертвовать себя. Его взяли, издевались, били, избивали, пытали страшным образом, наконец распяли самым таким страшной смертью, как тогда казнили людей. И это он сделал только ради нас, чтобы нам дать прощение грехов, открыть нам дорогу в это небесное царство.

0: Радио «На пути» продолжает свое вещание. Приглашаем вас послушать короткие программы «Момент творения» и «Утро с Библией». После этого слушайте проповедь Романа Рейнхарта.
1: Момент творения. Мотылек, возомнивший себя колибри. Нет предела разнообразию и мудрости устройства всего живого. Особенно интересны представители совершенно разных групп животных, имеющие ряд общих признаков. Так, например, киты по строению похожи на рыб, но при этом являются млекопитающими. Еще один аналогичный пример – бражник. Будучи, вне всякого сомнения, мотыльком, это существо ведет себя как колибри и питается нектаром цветов табака. Как и любой мотылек, бражник не смог бы извлечь нектар из этих цветков с удлиненной чашечкой, не будь у него удлиненного языка, опять-таки, как у колибри. Бражник зависает над цветком, погружая в него язык. Язык этот длиннее всего тела бражника и состоит из двух половинок, покрытых желобками. Когда половинки соединяются, получается нечто вроде длинной соломинки, которой удобно добывать нектар. Если бы половинки языка соединялись неплотно, мотылек умер бы от голода. Несомненно, язык прародителя этих мотыльков должен был иметь точно такую же форму. Когда бражник зависает над цветком, он немногим уступает колибри. Если колибри совершает 50 движений крыльями в секунду, то бражник от 25 до 45. Удивительное разнообразие форм жизни свидетельствует вовсе не о миллионах лет эволюции, а о едином замысле всеведущего Творца. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Рад вас приветствовать, друзья. Продолжаем разбор некоторых деталей из послания к евреям 11 главы, где много образов героев веры. И мне сегодня хотелось прочитать два стиха из 11 главы про блудницу Раав. И сегодняшнее размышление, друзья, вы слышали, наверняка так люди говорят: Бог высоко, видит далеко. Нам кажется, Он так высоко, что может не все увидеть. Но поистине Он так высоко, и что Он все видит, друзья. Он выше орлов, Его взгляд не только видит человека, видит сердечное помышление. И вот мы читаем в 11 главе послания к евреям, 30 и 31. «Верою пали стены Иерихонские по семидневном обхождении. Верою Раав блудница, с миром приняв соглядатаев и проводив их другим путем, не погибла с неверными». Друзья, очень интересно, что когда мы смотрим, да, среди таких героев и праведников, вдруг появляется блудница Раав. Но Бог, друзья, удивительно находит людей не только, и мы знаем, что мы все согрешили, все лишены милости Божией, лишены спасения, но Он дает. И мы об этом забываем, нам кажется, что мы как будто не такие, мы лучше. А вот Раав, друзья, он обратил почему-то внимание, она была искренна. Друзья, многие слышали в Иерихоне о том, что Бог сделал. Молва эта быстро распространилась без интернета. И кто-то, друзья, затрепетал. Мы часто читаем в Ветхом Завете, что страх, ужас нашел, напал. Раав, друзья, рискнула, она рисковала, она приняла соглядатаев, спрятала их, даже определенную как бы неправду допустила. Но она хотела помочь, она желала спасти их. И это желание было движимо, друзья, глубоким ее желанием спасти себя, спасти близких. Бог, друзья, видел. Бог высоко и видит далеко. Он видел сердце Раав. И вот, друзья, она прилагает все усилия. И когда все отправила их, она ставит им условие. «Окажите мне милость. Я рисковала. Окажите милость». Казалось, ну чего не жить? Стены прочные, и ты сама находишься в стене очень надежно. Но она понимала, что все, нету силы, которая могла противостоять, нет стен. Поэтому она поверила, друзья, в том, что они от Бога, эти посланники. И вот действительно с риском, друзья, спасает. Бог видит сердце каждого, друзья. Он внимательно вглядывается. Да поможет нам Господь помнить и о своем сердце, что Господь все видит, наши помыслы, да поможет нам искоренять все недобрые чувства, чтобы Господь полон милосердия и помнить о том, что Он прощает всякий грех и всякого грешника. Аминь.

правильный выбор. Есть много людей, у которых отсутствует чувство долга и ответственности. В своей жизни они не преследуют никакой определенной цели. Есть и такие, которые имеют некоторые духовные познания, очень мало делают для распространения благой вести о спасении в Иисусе Христе. Да, они посещают церковь. Этим и ограничивается все их христианство. Живя только для самих себя, они превращаются в обычных религиозников. Нам необходимо остановиться во всей той беспокойной суете, которая заполняет нашу жизнь, и внять веянию тихого ветра. 3 Царств, 9 глава, 12 стих говорит об этом тихом веянии ветра. Когда мы сможем сделать правильный выбор из всего того, что находится пред нами, тогда Господь откроет нам свое лицо. Когда мы отречемся от эгоистического мышления, наша жизнь станет более содержательной, и тогда Бог будет пользоваться нами в своих планах.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать получасовую проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Дом хлеба». Сегодня вторая, заключительная часть. В первой части мы закончили на диалоге, который Иисус ведет с иудеями в Евангелии от Иоанна, глава 6, стихи с 48 по 53. Для связи повторю стих 53. «Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни». Здесь Иисус намекает на празднование вечери воспоминания, когда мы едим хлеб, в котором символично видим плоть Иисуса, и пьем вино, в котором символично видим кровь Иисуса. Приведу еще один пример, в котором Иисус уводит наш взгляд от материального хлеба на духовный хлеб. При искушении Иисуса сатаной в течение 40 дней в пустыне он почувствовал, конечно, к концу этого искушения голод. И тут сатана решил воспользоваться этим моментом, чтобы привести Иисуса к падению. Он предлагает Иисусу превратить камни в хлеб, который он мог бы есть. Но ответ Иисуса не оставляет намерению сатаны ни малейшего шанса, как читаем в Евангелии от Луки, глава 4, стихи со 2 по 4. Там 40 дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал. И сказал ему дьявол: «Если ты Сын Божий», хотя сатана это точно знал, «то вели этому камню сделаться хлебом». И Иисус сказал ему в ответ: «Написано, что не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом Божиим». В словах Иисуса «не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим» Святой Дух окончательно переводит наш взор от материального хлеба на духовный хлеб, который мы видим в Слове Божьем, видим в Сыне Божьем, Иисусе Христе. А теперь обратимся к тем местам Писания, в которых Святой Дух в пророчествах сообщает нам о пришествии этого хлеба жизни. Прежде всего обратимся к пророку Михею, который предсказал пришествие владыки Израиля через город Вифлеем Ефрафу. Читаю у пророка Михея в главе 5, стих 2. «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение от начала, от дней вечных». Мощное и довольно ясное пророчество о пришествии Мессии Израиля, о котором знали все книжники и фарисеи. Поэтому они точно знали, что Иисус является их ожидаемым Мессией. Смотрите также Евангелие от Матфея, глава 2, стихи 4 и 5. «Но из зависти не приняли его». Как читаем в Евангелии от Марка, глава 15, стихи 9 и 10. Он, то есть Пилат, сказал им в ответ: «Хотите ли, отпущу вам царя иудейского?» Ибо знал, что первосвященники предали его из зависти. Город Вифлеем встречается в Библии также под именем Вифлеем Иудин. Первой книги Царств, глава 17, стих 12, и город Давидов, В Евангелии от Луки, глава 2, стих 4. В Новом Завете Святой Дух дает нам точное сообщение, что Иисус родился в городе Вифлееме, а также Давид, прообраз Иисуса на время благодати. Читаю эти тексты. Евангелие от Матфея, глава 2, стихи 1, 2, 4 и 5. Когда же Иисус родился в Вифлееме иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: «Где родившийся царь иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». И, собрав всех первосвященников и книжников народных, Ирод спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему: «В Вифлееме иудейском, ибо так написано через пророка Михея». Первая книга Царств, глава 17, стих 12. Давид же был сын Ефрафянина из Вифлеема Иудина по имени Иессея, у которого было 8 сыновей. Первая книга Царств, глава 16, стих 1. «И сказал Господь Самуилу: доколе будешь ты печалиться о Сауле, которого я отверг, чтоб он не был царем над Израилем? Наполни рог твой елеем и пойди, я пошлю тебя к Иессею вифлеемлянину, ибо между сыновьями его я усмотрел себе царя». Евангелие от Луки, глава 2, стих 4. «Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова». Название города Вифлеем встречается в Новом Завете 8 раз, что, согласно числовой символике, означает «новое начало». А в Библии вообще имя города Вифлеем встречается 46 раз. Ниже мы вернемся к этому числу. Именная и числовая символика заложены Богом в обетованной земле Ханаана уже задолго до пришествия Израиля в эту землю. В Ветхом Завете Иисус открывался своему народу Израилю в материальном хлебе и манне. А новое начало заключается в том, что в Новом Завете Иисус пришел в плоти на землю спасать погибших грешников по благодати, как читаем в Евангелии от Иоанна, глава 1, стихи 16 и 17. «И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать, ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Факт спасения людей по благодати мы видим в 5 ранах Иисуса, которые ему нанесли на Голгофском кресте, где он умер за грехи всего мира. Поэтому число 5 означает «благодать». Эту истину Святой Дух открыл нам символично уже в Ветхом Завете, в Исходе, глава 38, стих 1. «И сделал Моисей жертвенник всесожжения из дерева сетим длиною, то есть по земле, в 5 локтей и шириною в 5 локтей, четырехугольный, вышиною в 3 локтя». Как жертвенник всесожжения, так и сжигаемые на нем жертвенные животные прообразно указывают на Господа Иисуса. Итак, жертвенник имел по земле квадратную форму – 5 на 5 локтей, что мы видим в Евангелии от Иоанна, глава 1, стих 16. «И от полноты его все мы приняли и благодать на благодать», что равносильно 5 на 5. Этот хлеб жизни, которым является Господь Иисус, Он предлагает всем погибшим грешникам без серебра, то есть по благодати, как мы читаем у пророка Исаии, глава 55, стих 1. «Эй, вы, жаждущие, идите все к водам, прежде всего к водам идите, даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте хлеб жизни. Как тогда без серебра, так и сегодня без денег ничего купить.

Иаков рассказывает своему сыну Иосифу в Египте в Бытие, глава 48, в стихе 7. «Когда я шел из Месопотамии, умерла у меня Рахиль в земле Ханаанской по дороге, не доходя несколько до Ефрафы, и я похоронил ее там на дороге к Ефрафе, что ныне Вифлеем». А Ефрафа – это плодородное место, Бог переименовал в Вифлеем, в дом хлеба, потому что там должен был родиться его сын, наш Господь Иисус. Как видите, нарочно это не придумаешь, потому что этот факт заложен в Божьем плане спасения людей по благодати. Для этой цели в этом плодородном месте, согласно Божьего плана спасения людей по благодати, должен был взойти хлеб жизни, как Господь Иисус себя называет в связи с целью своего пришествия в этот мир. В Евангелии от Иоанна, глава 6, стих 35 читаем. «Иисус же сказал им: „Я есть хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, не будет испытывать духовный голод, и верующий в меня не будет жаждать никогда“». Как это прекрасно! На этом плодородном месте должен был впоследствии возникнуть хороший духовный урожай. В этом диалоге с иудеями Господь Иисус открывает и соединяет в одном стихе оба фактора, что Он есть хлеб жизни, а также живая вода. В Вифлееме, в этом доме хлеба, Иисус и сейчас пребывает, но не как младенец, а как Бог, спасающий для жизни вечной. Туда Он приглашает всех труждающихся и обремененных, как читаем в Евангелии от Матфея, глава 11, стихи 28 и 29. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас, и найдете покой душам вашим». Как Он успокоит приходящих к Нему людей? Как они найдут покой своим душам? И почему душа человека так остро нуждается в Божьем покое? Здесь Иисус не зря делает ударение на покой души. На основании падения Адама и Евы в грех, их души умерли для Бога в духе. Поэтому и души всех людей, которые являются их потомками, мертвы для Бога. Об этом читаем в послании Римлянам, глава 5, стих 12. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, то есть через Адама, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем, в Адаме, все согрешили». Но Бог желает всех людей спасти для жизни вечной. Для этого Он дал Своего Сына посредником между собой и людьми. Об этом читаем в первом послании Тимофею, глава 2, стихи 4 и 5. «Который, то есть Бог, хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус». Согласно Евангелия от Иоанна, глава 6, стих 44, Бог привлекает к Своему Сыну всех желающих спастись. Поэтому Иисус и говорит в Евангелии от Иоанна, глава 6, в стихах с 37 по 40: «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон. Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, то есть людей, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля пославшего меня есть
там, чтобы всякий в духе, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь.

вечную, и я воскрешу его в последний день. А теперь вернемся к числу 46, которое, согласно числовой символике, означает «строить». И если Вифлеем, этот дом хлеба, встречается в Библии 46 раз, что означает «строить», то становится ясно, что в этом доме хлеба мы видим тот факт, что в нем или на его основании Господь Иисус строит свою церковь из живых камней, как читаем в первом послании Петра, глава 2, стих 5. «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, стройте этот духовный дом вместе с Иисусом, стройте священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». Все погибшие грешники, которые во время благодати с покаянием в своих грехах придут к Господу Иисусу, и становятся детьми Божьими, становятся полноправными домочадцами в Божьем доме на небесах, прообраз которого мы видим в доме хлеба. В послании Ефесянам, глава 2, стихи 19 по 22 читаем: «Итак вы, то есть язычники, уже не чужие и не пришельцы, но домочадцы или сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем в этом духовном доме, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святый храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие духом, в этот дом духовный на небесах». Я думаю, что это должно быть всем ясным. Поэтому, кто этот шаг еще не сделал, спешите к Иисусу в этот дом хлеба с покаянием, чтобы не опоздать занять место в Божьем доме, чтобы стать в нем полноправными домочадцами. Мы можем только восхищаться тому факту, что уже в Ветхом Завете Господь Иисус с великой любовью и долготерпением многократно и многообразно открывался своему народу Израилю. Самым важным из всех этих откровений мы видим в его имени Иегова. Иегова – это имя откровения Иисуса в Ветхом Завете. На эту тему имеется на нашем сайте проповедь. Открывался он также в источниках воды живой и колодезях. И эту тему я подробно рассмотрел в проповеди «Колодцы», которая имеется на нашем сайте. Напоминаю вам из этой проповеди несколько прекрасных мест, которые очень метко указывают на нашу сегодняшнюю тему, в которой Господь Иисус представляет себя источником живой воды. Удивителен тот факт, что уже в Ветхом Завете, сетуя на неверность своего народа Израиля, Господь Иисус говорит о себе как об источнике воды живой. Так, например, у пророка Иеремии в главе 2 стих 13 читаем: «Ибо два зла сделал народ мой, меня источник воды живой оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Водоемы разбитые, которые не могут держать воды, это идолы, которые, как тот золотой телец, который Аарон сделал им в пустыне, не имеют и не могут дать людям живую воду, не могут их спасти для жизни вечной. Другой прекрасный пример откровения Господа Иисуса в Ветхом Завете мы находим в Бытие, глава 16, когда Он открывается Агаре, служанке Сары, убежавшей от своей госпожи в пустыню, у источника воды под названием Беэр-Лахай-Рои.
В Бытие, глава 16, стихи с 9 по 14, читаем. «И сказал ей ангел, Агарь, служанка Сарина, откуда ты пришла и куда идешь?» Она сказала, «Я бегу от лица Сары, госпожи моей». Ангел Господень сказал ей, это говорит сам Господь, «Возвратись к госпоже своей и покорись ей». И сказал ей ангел Господень, «Умножая, умножу потомство твое, так что нельзя будет и счесть его от множества». И еще сказал ей ангел Господень, «Вот ты беременна и родишь сына, и наречешь ему имя Измаил, что означает «Бог слышит». Ибо услышал Господь страдание твое, он будет между людьми, как дикий осел, руки его на всех и руки всех на него. Жить будет он пред лицом всех братьев своих». И нарекла Агарь Господа, который говорил к ней сим именем, «Ты Бог, видящий меня». Ибо сказала она, «Точно я видела здесь вслед видящего меня». Посему источник тот называется Беер-Лахай-Рои. То, что сказала Агарь в адрес Господа, инспирировано Святым Духом. Отсюда следует, что полный и настоящий смысл источника Беер-Лахай-Рои мы видим в следующем. Во-первых, источник живого, который видит меня. Во-вторых, Бог, который дает себя видеть. Господь Иисус очень осторожно и в любви уговаривает Агарь, чтобы она вернулась к своей госпоже Саре и покорилась ей, чтобы ей это не стоило. Но зато он дает Агаре великое обетование – умножить ее потомство через Измаила, которое, как и у Иакова, нельзя счесть. И действительно, Господь Иисус дал Измаилу, как и Иакову, 12 князей или колен. Важность духовного смысла источника Беер-Лахай-Рои мы видим также в том, что после смерти Авраама Господь Иисус обильно благословляет Исаака и связывает свое благословение с тем, что Исаак проживает у этого источника, как читаем в Бытие в главе 25 стих 11. «По смерти Авраама Бог благословил Исаака, сына его. Исаак жил при Беер-Лахай-Рои». А теперь особенно обращаю ваше внимание на смысл источника Беер-Лахай-Рои, который заключается в том, что он является источником живого Бога, который видит меня, как сказала Агарь. А это значит, как Бог видел Агарь и ее нужду, так Он на протяжении всего времени существования людей на земле видит сердца и мышление всех людей, видит их радость, печали и нужду. Что Он видит сердца людей, Святой Дух сообщает нам в Деяниях апостолов, глава 15, стих 8. «И сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им, то есть язычникам, Духа Святого, как и нам, то есть иудеям». Следовательно, зная сердца всех погибших грешников, Господь Иисус и сегодня вновь и вновь призывает всех беззаконников, всех погибших грешников, чтобы они опомнились и обратили свой взор к их Творцу, который не хочет их вечной смерти в огненном озере. Как читаем у пророка Иезекииля в главе 18, стих 23. «Разве я хочу смерти беззаконника, говорит Господь Бог, не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив?» Стих 30 и 31. «Покайтесь и обратитесь от всех преступлений ваших, чтобы нечестие не было вам преткновением.
Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешали вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух». Стих 32. «Ибо я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог, но обратитесь и живите». Самым большим преступлением, самым большим грехом является неверие в живого Бога и Его Сына Иисуса Христа, которого Он дал всем людям в жертву за наши грехи, как читаем в Евангелии от Иоанна, глава 3, стих 16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Поэтому и я напоминаю всем вам, кто из любви к материальным вещам мира сего еще не принял Иисуса своим личным спасителем, подумайте, чтобы не опоздать сделать этот шаг». Во втором послании к Коринфянам, глава 5, стих 20, читаем. «Итак мы, посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас от имени Христова, просим, примиритесь с Богом, прислушайтесь к наставлению и призыву Святого Духа в сегодняшней нашей проповеди». Как читаем в послании евреям, глава 3, стих 13. «Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Аминь».

0: 8 часов по Тихоокеанскому времени.
1: В эфире радио «На пути».
0: На нашей волне звучат следующие передачи. Самостоятельное изучение Библии, программа «Месседж». Затем выйдет в эфир 15-минутная передача «Духовное наследие». И во второй половине часа слушайте проповедь Игоря Михайловича Еремчука.
2: Дорогие друзья, здравствуйте, приветствую вас всех. С вами я, Агапа Филипп, и сегодня я хотел бы поразмышлять с вами над отрывком из притчи Соломона, 31 глава, стихи 1 и 30. Конечно же, я обычно делаю это в конце, но сегодня хотел бы сделать это в самом начале. Попросить вас найти время и возможность и прочитать всю эту главу. Потому что... Давайте я сначала прочту эти два стиха. Первый стих. «Слова Лемуила царя, наставление, которое преподала ему мать его». И 30 стих. «Миловидность обманчива и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы». Конечно же, вот этот 30 стих в особенности мы можем использовать, когда говорим о том, какой должна быть жена в Господе, какова на самом деле красота в женщине. Но вы знаете, когда ты читаешь всю главу, ты понимаешь, что эти стихи открывают нечто более глубокое для родителей, именно родителей. Не зря я сегодня прочел также и первый стих, с которого начинается эта 31 глава. «Слова Лемуила царя, наставление, которое преподала ему мать его». И поэтому вот этот даже 30 стих, который говорит о том, что жена, боящаяся Господа, достойна хвалы, представляете, но даже это место Писания относится к наставлению матери для Лемуила. Поэтому давайте разбираться, о чем же здесь говорится. В этой главе говорится о том, как мать наставляет своего сына по имени Лемуил, который был царем, и, скорее всего, он был молодым царем, поэтому она предостерегает его против греха, против пьянства. И, будучи примером, я хотел бы сделать на этом акцент, она учит его тому, на какую красоту в женщине нужно обращать внимание и какие качества прежде всего в ней нужно искать. И помимо этих наставлений в этой главе есть и другие важные наставления матери для сына. Но я хотел бы вот остановиться на вот этих наставлениях. Чему мы с вами учимся через это место Писания? В этой главе я отчетливо увидел, что матери играют не в последнюю роль в воспитании своих детей. Конечно же, отцы должны играть важную роль в воспитании своих детей, но и матери тоже. Мать должна учиться с любовью наставлять своих детей. Она должна учиться наставлять своих детей в учении Господнем, как в данном случае делала мать Лемуила. Она наставляла его, она предостерегала его, будучи женщиной, которая боялась Бога, будучи женщиной, которая действительно достойна хвалы. Мне кажется, это больше говорится о ней в 30 стихе. «Миловидность обманчива и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы». И вот второй важный момент. Истинная красота в человеке, а в данном случае в женщине, это не внешняя красота, а внутренняя красота. И мать Лемуила, она была тем самым примером вот этой женщины, примером женщины, которая боится Бога, которая благоговеет перед Богом. И потому она не просто учила его: сынок, может быть, ты сейчас в таком возрасте, когда ты обращаешь внимание на женщин, но я хочу тебя предупредить, сыночек, миловидность обманчива, красота суетна. Не на это обращай внимание. Жена, которая боится Господа, достойна хвалы. И она учила его тому, что истинная красота в человеке, она внутри него. И я хотел бы сказать о нас, как о родителях, что вот эта внутренняя красота должна находиться прежде всего внутри нас, внутри отцов, внутри матерей. А что это за внутренняя красота? Когда мы любим Бога, когда мы благоговеем перед Богом, когда мы почитаем Его. Ну и в-третьих, что я вижу важное для нас в этом месте Писания, мать Лемуила, как я и говорил выше, имела эти святые чистые ценности в своем сердце, поэтому она с легкостью могла передавать эти ценности в учении своему сыну. Вывод таков: если родители сами не имеют подобных ценностей в своем сердце, то они не смогут передать их своим детям, а это может сыграть злую шутку в будущем этих детей. Исходя из этих уроков, какие мы могли бы с вами принять решения? Примите решение быть родителем, который благоговеет перед Богом. Если вы не открываете Библию каждый день, чтобы учиться у самого Бога, то хотя бы ради ваших детей начните это делать с сегодняшнего дня. Находите время как минимум раз в неделю, чтобы с любовью учить своих детей тому, чему Бог будет учить вас через Библию. Помните, вы несете ответственность перед Богом за правильное воспитание ваших детей. Еще раз поразмышляйте самостоятельно сегодня над этим местом Писания и примите решение, исходя из тех уроков, которые вы лично получите от Иисуса. И, пожалуйста, поделитесь этим словом сегодня с кем-нибудь. Ну и в завершение я хотел бы помолиться вместе с вами. Великий Бог Отец, я так благодарен Тебе за то, что Ты не оставил меня на произвол судьбы. Спасибо Тебе за то, что Ты нашел меня и взял ответственность за меня, как Твоего ребенка, на себя. Спасибо за то, что учишь и наставляешь меня ежедневно. Помоги мне быть ответственным родителем за своих детей. Помоги всегда находить время для того, чтобы учить своих детей Твоим заповедям и ценностям. Ну и, конечно же, помоги мне не просто учить, но быть правильным примером в этом для детей и семьи. Во имя Иисуса Христа я молился. Аминь.
3: В эфире передача «Месседж». Аудиоблог Павла Федорука.

0: С чего начинается наше служение Богу? На чем основывается и когда имеет смысл? Все начинается с Его познания. Знание и понимание Бога, Его принципов и Его путей дает нам возможность делать угодные Ему дела. «Хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает Меня», — говорит Господь. Отсутствие знания Бога делает нас слепцами, неспособными увидеть принятие или отвержение нашего служения Господином. Мы предлагаем Богу то, что, возможно, Его совсем не интересует. Пытаемся угодить тем, что Ему неприятно. В результате мы служим самим себе, своему честолюбию и мнению окружающих.
1: «Отрезвитесь, как должно, и не грешите, ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога».
0: «Отрезвитесь, как должно, и не грешите, ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога». Как можно, раздав имение бедным и отдав тело на сожжение, оказаться пустозвоном? Почему мы постимся, а ты не видишь, смиряем души свои, а ты не знаешь? Когда вы приходите являться перед лицо Мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы Мои? Не носите больше даров тщетных. Как это все понять? Познание Бога поможет нам разобраться. Бог ищет сегодня людей, которые будут готовы отвергнуть себя и свои представления о правильном, которые перестанут угождать себе и миру, перестанут довольствоваться красивой оберткой без угодного Богу содержания. Бог ищет людей, которые познают и исполнят Его желания.

0: message. Аудиоблог Павла Федорука.
1: Метко сказано. Скажи мне, кто тебя хвалит, я скажу тебе, кто ты есть. Ничто так не примиряет человека со своими недостатками, как любовь к самому себе. Люди редко опаздывают туда, где их меньше всего ждут. В наше время воспитанного человека можно встретить везде, даже среди образованных. Если в вашей голове часто проносятся умные мысли, значит, они в ней не оседают. Я хочу работать. Почему же мне никто не мешает? О, если бы друзья были так же надежны, как враги.

0: Вы находитесь на волне христианского круглосуточного радио «На пути». Приглашаем вас послушать передачу «Духовное наследие». По ее окончании слушайте проповедь Игоря Михайловича Яремчука.
1: Духовное наследие.

0: Что вы вспоминаете, когда слышите имя Ивана Сергеевича Тургенева? Несомненно, вы представляете себе внимательный взгляд прекрасных глаз Аси, самоотверженность Елены Стаховой, душевную чистоту Лизы Калитиной, холодную улыбку Анны Сергеевны Одинцовой. Вспоминаете отрицавшего все Базарова, нерешительного Дмитрия Рудина, способного на все ради Родины Инсарова. Вспоминаете тепло и уют вечеров дворянских усадеб. Тургеневу нет равных в изображении любви, нет равных в изображении дворянских гнезд, прекрасных сельских пейзажей. Все это так. Но для меня Иван Сергеевич Тургенев не просто автор любовных романов. Когда я думаю о нем, то представляю себе почтенного старца, жизнь которого осталась за плечами. Это пожилой человек, медленно гуляющий по аллее и устремляющий свой взгляд то высоко в небо, то внутрь себя, иногда останавливающийся и снимающий шляпу перед семейкой воробьев, весело прыгающих по дороге. Это человек, жизнь которого со всеми ее невзгодами уже позади. Нет, это не пылкий юноша, способный на любовь. Это человек, который размышляет, который анализирует. Человек, остро ощущающий свое одиночество, чувствующий себя никому не нужным. Это автор философских стихотворений в прозе. И именно об этих произведениях мне хотелось бы поговорить сегодня. Стихотворение в прозе – постскриптум, итог жизни и творчества писателя. Он даже не хотел публиковать их при жизни, но, к счастью, сделал это. О чем же он писал? О приближающейся смерти, о безвозвратно ушедшей любви, о творчестве и о многом другом. Но для меня в стихотворениях Тургенева важно то, как автор понимает предназначение человека, в чем он видит смысл человеческой жизни, что он говорит о способности человека любить, жертвовать, отдавать свое сердце другим, отдавать его все, без остатка.
1: Духовное наследие.
0: Я проходил по улице. Меня остановил нищий, грязный старик. Воспаленные глаза, посинелые губы, шершавые лохмотья, нечистые раны. О, как безобразно обглодала бедность это несчастное существо. Он протягивал мне свои красные, опухшие, грязные руки. Он стонал. Он молил о помощи. Я стал шарить у себя в карманах. Ни кошелька, ни часов, ни даже платка я ничего не взял с собой. А нищий ждал, и протянутая его рука слабо колыхалась и вздрагивала. Потерянный, смущенный, я пожал эту грязную, трепещущую руку. «Прости, брат, нет у меня ничего, брат!» Нищий поднял на меня свои воспаленные глаза. Его синие губы ухмыльнулись, и он, в свою очередь, пожал мои похолодевшие пальцы. «Что ж, брат?» – прошамкал он. «И на том спасибо. И это подаяние, брат. Я понял, что и я получил подаяние от моего брата. Добрая улыбка, протянутая рука. Иногда этого бывает достаточно, чтобы подарить человеку надежду, наполнить его жизнь смыслом. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся, говорит Христос. Тургенев видит смысл человеческой жизни в том, чтобы помочь кому-то, поддержать, сделать твоего ближнего лучше. Когда при мне превозносят богача Ротшильда, который из огромных своих доходов уделяет целые тысячи на воспитание детей, на лечение больных, на презрение старых, я хвалю и умиляюсь. Но хваля и умиляясь, я не могу не вспомнить об одном убогом крестьянском семействе, принявшем на воспитание племянницу-сироту в свой разоренный домишко. «Возьмем мы Катьку», — говорила баба. «Последние гроши на нее уйдут. Не на что будет даже соли купить, похлебку посолить. А мы ее и не соленую», — отвечал мужик, ее муж. «Далеко Ротшильду до этого мужика». Это стихотворение называется «Два богача». Тургенев говорит о том, что самопожертвование возвышает обычного человека над теми, кто имеет богатство и власть. Мужик, способный отказаться от последней роскоши, которую он может себе позволить ради маленькой девочки, становится в глазах Тургенева настоящим богачом. Да и что это за роскошь? Соль. Какой символический смысл. Вы — соль земли, говорит Христос. А если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна. Как разве только выбросить ее вон на попрание людям? Хочется молиться, чтобы такая соль никогда не потеряла свою силу.

0: В эфире «Радио на пути». Приглашаем вас послушать проповедь Игоря Михайловича Еремчука.
1: Дорогие братья и сестры, я приветствую вас словами Господа нашего Иисуса Христа. Мир вам! Мне очень приятно быть вместе с вами. И прежде всего я хочу поблагодарить вас за молитвы ваши. Слава Богу, Господь благословляет все эти служения, в которые мы вовлечены, в частности, в семинарию. Семинария растет, развивается, укрепляется. Появляется больше и больше студентов. Открываются новые программы. Если вы помните, наша семинария существует с 91 года. Это уже 28 лет. Я думаю, что некоторым даже еще и нет 28 лет, да? Вы еще не родились, когда уже была семинария. И за это время более 2000 человек закончили семинарию. И сейчас они несут служение по всему лицу земли. Половина старших пресвитеров являются нашими выпускниками. Президент Союза нашего тоже является нашим выпускником. Виктор Алексеевич тоже является нашим выпускником. И я вижу тут некоторых наших студентов, да? Поэтому слава Богу. Сейчас у нас в семинарии учатся и трудятся более чем 500 человек. Поэтому это самая большая в Украине семинария. И самая первая в Украине семинария. Поэтому я хочу пользоваться этим моментом и пригласить молодежь на обучение. У нас есть разные факультеты. Есть пасторский факультет, есть факультет христианского образования, есть музыкальный факультет, есть факультет служения глухим, и богословский, и душепопечительский. То есть разные направления, поэтому если у вас есть желание учиться, оно должно быть, если вы верующие, да, то откройте наш сайт «Ирпенская библейская семинария» и найдете всю исчерпывающую информацию. Вы знаете, когда мы изучаем Священное Писание, то мы сталкиваемся с разными истинами, которые они крайне необходимы для нашей повседневной жизни, для того, чтобы завершить этот жизненный путь достойно и чтобы быть готовыми для встречи с нашим Господом. И мне хотелось бы прочитать место Писания, которое записано в послании апостола Павла к Ефесянам, 4 глава, 1 стих. Послание к Ефесянам, 4 глава, 1, 1 стих. Здесь записаны такие слова. «Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». Несколько лет тому назад в городе Запорожье в одном из роддомов раздался пронзительный крик новорожденного младенца. Через несколько дней этому человеческому существу дали имя. Его назвали и Игорь. Это был я. И вы знаете, с тех пор мои родители очень часто называли меня по имени. И, наверное, мое имя – это было самое первое слово, которое я выучил на заре своей жизни. И, конечно же, я очень хорошо знал и знаю свое имя.

0: Самое интересное. Самое интересное, что Бог нас всех знает по имени. И Он никогда не ошибается. Никогда не ошибается. А когда я учился вот в семинарии в Америке, то для американцев очень тяжело было выговорить имя моей жены. Ее зовут Лена. И вот почему-то вот это мягкое «Ле» для них очень тяжело выговаривается. И поэтому, когда мы жили в Далласе, вернее, в Чикаго, то все ее называли Хелен. Когда мы жили в Мичигане или посещали Мичиган, ее называли Елена. В Кензасе ее называли Эллен. А в Далласе – Элейн. Поэтому мне надо было быть очень внимательным, когда я с кем-то разговариваю по телефону. Я помню, как одна женщина позвонила, начала расспрашивать о жизни и спрашивает, как твоя жена поживает. Я говорю, ну, Элейн поживает нормально. Она говорит, подожди, а кто такая Элейн? Я знаю твою жену Хелен. Сколько у тебя жен? Поэтому у меня одна жена с многочисленными именами. Да? На протяжении моей жизни у меня появлялись новые имена. Ну, например, когда я пошел в школу, у меня появилось новое имя ученик. Да, ученик. А еще тогда вот были пионеры, да, новое имя, пионер. Да? А потом, когда я закончил школу, когда я пошел учиться в институт, у меня появилось новое имя студент. Когда меня забрали в армию, у меня появилось новое имя солдат. Когда я женился, у меня появилось новое имя муж. Когда родилась моя дочь, появилось новое имя отец. Когда у нас появились внуки, у моей жены появилось новое имя бабушка. Вообще я говорю, что у нас в семье есть дедушка и девушка. И вы знаете, на протяжении всей моей жизни у меня появлялись новые имена. Это не только я, но у каждого из вас. На протяжении вашей жизни у вас появлялись новые имена. И у многих еще будут появляться новые имена. Но у нас с вами есть одно общее имя. Я сказал бы, самое прекрасное имя. Самое важное имя. Самое значительное имя. Это имя христианина. И вы знаете, мы поем псалом. Он нас сделал родными. Он нас сделал друзьями, дал нам новое имя. Нас зовут как? Христиане. И вот послание апостола Павла к Ефесянам как раз написано для христиан. И мы с вами прочитали о том, что апостол Павел, обращаясь к верующим, он говорит здесь, «Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». Знаете, слово «звание» может быть переведено иначе. Оно может быть переведено как «положение», оно может быть переведено как «титул», оно может быть переведено как «имя». Когда мы читаем Слово Божие, то мы видим, что на протяжении всей истории человечества, тогда, когда Бог призывал кого-то на служение, то иногда Он менял имя. Ну, например, когда Бог призвал на служение Авраама, да, Он поменял его имя на какое? Авраам. Тогда, когда Бог призвал на служение Иакова, Он поменял его имя на какое? Израиль. И это касается не только Ветхого Завета, но и в Новом Завете. Когда Господь призвал на служение Симона, Он поменял его имя на какое? Петр. И даже апостол Павел, вот автор этого послания, до своего призвания имел совершенно другое имя. Его звали как?
1: Саул.
0: Поэтому мы видим, что иногда Бог, призывая людей на служение, менял их имя. И вот Господь дает нам новое имя. Тогда, когда мы обратились к Богу, когда мы приняли Иисуса Христа в свое сердце, когда мы стали детьми Божьи, Бог дал нам новое имя – христианин. И вот в послании к Ефесянам, первую половину этого послания, здесь всего лишь вот 8 глав, и, вернее, даже 6 глав, да, всего лишь 6 глав.

0: И вот первая половина, первые три главы, с первой главы по четвертую главу, здесь апостол Павел напоминает нам о том, что мы получили новое имя, что мы получили новое звание, что мы получили новое положение, что мы стали христианами. Он напоминает об этом, чтобы мы об этом не забыли. И особенно вот во второй главе мы читаем с первого стиха, он вначале говорит нам о том, кем мы были. Например, в первом стихе мы читаем: «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». 11 стих. Мы читаем: «Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти». 12 стих. Мы читаем, что вы были в то время без Христа, отчужденные от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. То есть помните, кем вы были. Помните. И затем он говорит, мы читаем 4 стих: «Но Бог, богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил вас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». 13 стих. «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою». И 19 стих. «Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». Кем мы были и кем мы стали. Бог дал нам новое имя. Вы знаете, первые христиане, они очень много пострадали за это имя. Тогда, когда их ставили перед выбором, или они отрекаются от имени Иисуса Христа, или они отрекаются от того, что они христиане, или они пойдут на смерть. И мы видим, что они выбрали второе. Это была не просто смерть, это была мученическая смерть. Когда их выбрасывали на арены амфитеатров, на растерзание диким зверям. Я как-то вот был в Италии, и мы как раз посещали те места, и там был один такой древний парк, в котором царь Ирод устраивал пиршество, и он делал факела из людей, из христиан. То есть этот парк освещался не фонарями, он освещался горящими людьми. Это были христиане. Перед ними стоял выбор. Но они не отреклись от этого самого прекрасного, самого важного, самого драгоценного для них имя. Знаете, не только в древности, но и не так давно и в нашей стране, и старшие люди помнят, когда были времена, тогда, когда христиан, верующих за имя Иисуса Христа, их арестовывали, их отправляли в ссылки, отправляли на каторги, отправляли в тюрьмы, выводили на расстрел, да, расстреливали. Я как-то был в миссионерской поездке в Сибири, и братья повезли в тайгу и показали вот то место, где расстреливали христиан. Откуда они это знают? Оказывается, работники НКВД вырезали черепа на деревьях. Они таким образом метили эти места. И вот хотели на этом месте построить памятник, обратились к городским властям, а мэр города говорит: это неправда, никого здесь никто не расстреливал. И тогда один брат взял лопату, пошел и накопал штук 10 черепов. И у всех пулевые отверстия. И он принес мешок с этими черепами и высыпал на стол мэру. Мы все равно памятник не поставили, да? Но это не страшно, Бог почтит их, да? Господь воздвигнет памятник нерукотворный. Но мы видим, что эти люди, христиане, которые жили не так давно, каких-нибудь 70, 80, может быть 100 лет тому назад, они остались верными этому имени. Имени Иисуса Христа. То, что они христиане. И несмотря на то, что перед ними был выбор, или ты отрекаешься от этого имени, и мы тебя отпускаем на свободу, или ты идешь в тюрьму, идешь на смерть. И они выбрали второе. Потому что это имя для них было самое важное, самое главное, самое драгоценное. Я помню, моя бабушка, она обратилась к Богу, когда ей было уже за 80 лет. Я точно не помню, сколько ей было лет, но через некоторое время она заболела, потеряла память, и она забыла абсолютно все. Знаете, есть такая болезнь, она забыла все, она забыла все имена, которые она когда-либо помнила. Она забыла имена всех своих детей. Она забыла свое собственное имя. Ее мозг, он стал просто вот как чистое полотно. Но когда пастор церкви посетил ее и говорит: сестра Мария, а вы помните Иисуса Христа? Она говорит: конечно, помню. Он Господь мой и Бог мой. И я знаю, что я иду к Нему. То есть тогда, когда она забыла каждое имя под небесами, тогда, когда она забыла все имена в ее жизни, даже свое собственное имя, она помнила имя Иисуса Христа. Потому что это имя для нее было самое дорогое, самое драгоценное, самое важное. Поэтому апостол Павел вот в первой половине послания к Ефесянам обращается к христианам, к верующим, чтобы они помнили о том, что они получили новое имя. Что мы получили новое имя во Христе Иисусе. А вот во второй половине этого послания апостол Павел, начиная с 4 главы по 6 главу, он призывает нас не только помнить это новое имя, но также жить достойно этого имени. Достойно этого звания. И обратите внимание, он говорит: я умоляю вас, братья. Он не просто повелевает, он не просто рекомендует, но он умоляет, насколько это важно, что если ты получил это новое имя, чтобы ты жил достойно этого имени, чтобы ты не порочил это имя. Знаете, когда я немножко подрос и пошел в школу, то мой отец объяснил мне о том, что мое имя включает и его имя. Потому что мое полное имя — это Игорь Михайлович, сын Михаила. Поэтому, когда у меня были хорошие оценки в школе, когда у меня было хорошее поведение в школе, то я этим почитал имя своего отца, потому что все знали, что я Игорь, сын Михаила. Но тогда, когда у меня были плохие оценки в школе, когда у меня было плохое поведение, то я этим самым бесславил имя своего отца. И вот мой отец объяснил, и я очень хорошо понял эту истину, особенно тогда, когда она подкреплялась поркой многочисленной, да? Так вот, дорогие, мы с вами христиане, и слово «христианин» оно включает в себя имя Христа. То есть мы являемся носителями Его имени. И если мы носим Его имя, если окружающие люди вокруг знают, что мы носим Его имя, что мы являемся христианами, то апостол Павел говорит, что я умоляю вас поступать достойно этого имени, достойно этого звания, достойно этого положения. Вы знаете, как-то я, когда мы приехали в Америку, когда мы учились там, то когда мы пошли в магазин, это был такой большой торговый центр, и перед входом в один магазинчик стоял стол, а на нем стояла такая вот чаша, наполненная яблоками. И там была табличка: пожалуйста, не пробуйте кусать эти яблоки, потому что они не настоящие. И вы знаете, я был удивлен, потому что они выглядели как настоящие. И когда берешь в руку это яблоко, оно по весу как настоящее. Оно на ощупь как настоящее. Оно на запах как настоящее. И оно настолько выглядело как настоящее, что люди думали, что оно настоящее, и пытались кусать его. И для того, чтобы это остановить, администрация магазина вынуждена была сделать табличку, чтобы люди прекратили кусать эти яблоки, потому что на самом деле они не настоящие. И вы знаете, я подумал, как часто такое бывает вот в наших церквях, да, в нашей духовной жизни. Когда человек выглядит как настоящий. Он одевается как настоящий. У него прическа как у настоящего. Он ходит в настоящую церковь. Он проповедует с настоящей кафедры. Он преподает в настоящей воскресной школе. Но есть одна маленькая проблема. Он не настоящий. Он искусственный. И поэтому апостол Павел, обращаясь к христианам, он говорит, что я умоляю вас. Это очень важно. Не часто мы находим это слово «умоляю». Я умоляю вас, чтобы если вы приняли это имя, это новое имя Иисуса Христа, если вы стали христианами, если вы называетесь христианами, то чтобы жили достойно этого имени. Чтобы через нашу жизнь не порочилось имя Господне. Чтобы мы были светом для этого окружающего мира. Чтобы мы были солью для этого окружающего мира. Чтобы люди, видя наши добрые дела, могли бы прославить Отца Небесного. И как печально, когда через жизнь верующего человека хулится имя Господне. Знаете, я как-то прочитал историю. Один молодой человек пошел служить в армию. Это была армия Александра Македонского, великого греческого полководца. Это была огромная армия, и у него была мечта лично познакомиться со своим командиром. Он его видел издали, он, конечно же, очень много знал о нем, это была легендарная личность. И у него была такая мечта познакомиться с ним лично. Ну, понятно, что это не так просто, потому что в армии, в его армии там было сотни тысяч солдат, но вот у него была такая мечта. И однажды он стоял на посту, это был теплая летняя ночь, а солдаты, вы знаете, они очень сильно устают в течение дня. И вот его разморило, и он заснул. И его разбудил конвой. Когда его разбудили, то понятно, что это было очень серьезное нарушение, потому что согласно законам, которые были в те времена в греческой армии, такое преступление каралось смертью. Сон на посту мог стоить жизни тысячи солдат, да? От того, что часовой заснул, он мог пропустить противника, и ночью, пока все остальные спят, люди могли бы уничтожить целую армию. Поэтому это было очень серьезное преступление, которое каралось смертной казнью. И его сразу же повели в резиденцию Александра Македонского, и с одной стороны исполнилась его мечта, познакомиться с ним лично, но с другой стороны он был переполнен стыдом и позором, потому что его вели не как героя, его вели как преступника. И когда его привели к Александру Македонскому, Александр Македонский, он был очень мудрым политиком, очень мудрым полководцем, он начал с ним беседовать, начал его расспрашивать, откуда он, начал спрашивать о его семье, начал спрашивать, почему он решил стать вот солдатом его армии. И во время этой беседы молодой человек немножко успокоился. Да? Этот страх он немножко уже прошел. Он увидел такое вот благоприятное расположение со стороны вот его командира. И затем Александр Македонский задал ему вопрос. «Я не спросил тебя вначале, юноша, как тебя зовут?» И тогда этот молодой человек с гордостью ответил. Он говорит: «Меня зовут точно так, как вас, ваше величество. Меня зовут Александр». Вы знаете, в это время внешность Александра Македонского резко изменилась. Его глаза наполнились гневом. Он встал со своего трона, посмотрел на него и говорит: «Тогда измени свое поведение или измени свое имя». Измени свое поведение или измени свое имя. Дорогие, Господь спас нас. Он извлек нас из этого рва, в котором мы находились. Он вытащил нас из этого болота, в котором мы утопали. Он очистил нас, омыл, оправдал своей пречистой кровью. Он назвал нас своими детьми. Он дал нам новое имя. И если мы не намерены менять это имя, если мы не намерены отказываться от этого имени, то Господь говорит через апостола Павла: «Тогда поступайте достойно этого имени, в которое вы призваны». Господь говорит, что не всякий, говорящий мне: «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное. Он говорит, что многие придут ко мне в тот день и скажут: «Господи, Господи, не Твоим ли именем мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И Он говорит: «И тогда объявлю им: я никогда не знал вас. Отойдите от меня все, кто делающие беззаконие». То, что ты называешься, это хорошо, но то, что ты делаешь, и соответствует ли то, что ты делаешь, тому, как ты называешься? Вы помните, ангелу Ефесской церкви Господь говорит, что ты много потрудился для меня, да? И то в тебе хорошо, и это в тебе хорошо, и это. Но я имею против тебя, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и что? Покайся. И твори прежние дела твои. А если не так, то я скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места. Знаете, насколько важно заглянуть вовнутрь себя. Не вовнутрь рядом сидящего или рядом живущего. Намного проще наблюдать за другим, да, контролировать другого, замечать за другим. А Господь говорит: вникай в себя и в учение. И занимайся с ним как часто? Постоянно. Для чего? Спасешь и себя, и слушающих тебя. Когда люди куда-то переезжают, они готовятся к переселению, да? Они собирают нужные вещи, они не берут ничего лишнего, только то, что надо. Они упаковывают чемоданы. И вот они уже готовы, сидят на чемоданах и ждут уже время для того, чтобы отправиться в пункт назначения, куда им надо отправиться. И мы, как верующие люди, мы живем здесь на земле, мы здесь странники и пришельцы, отчизна наша где? Небеса. И Господь скоро придет за своей церковью. И написано, чтобы мы были готовы, чтобы все было готово для переселения. А как насчет моего сердца? Оно готово для переселения? А ничего, если сегодня придет Христос для того, чтобы забрать свои? А я буду вместе с Ним вечность проводить или нет? В каком я духовном состоянии? Какова моя жизнь? Соответствую ли я своему имени? Самому прекрасному, самому важному имени. Имени Иисуса Христа, христианина. Соответствую или не соответствую. От этого будет зависеть мое переселение. Поэтому апостол Павел обращается ко всем нам. И он обращается и говорит эти слова Божьи. Он говорит: «Я умоляю вас, братья». Имеется в виду и сестры. «Я умоляю вас, чтобы вы жили достойно вашего звания. Поступали достойно вашего имени, которое вы получили во Христе Иисусе. Такова воля Божия. Так говорит Господь. Аминь. Помолимся Господу. Дорогой Господь, мы благодарны Тебе за любовь и милость Твою. Мы благодарны Тебе за эту возможность быть вместе в Доме Твоем, для того, чтобы прославлять Твое великое имя. Потому что нет имени под небом, через которое надлежалось бы нам спастись, кроме имени Иисуса Христа. Потому что перед этим именем преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних. Помоги нам, Господи, дорожить этим именем. И будучи носителями этого имени, поступать достойно этого имени. Чтобы Твое имя могло бы прославляться среди народов, которые живут вокруг нас, с которыми мы соприкасаемся, с которыми мы, возможно, живем вместе, которые нас знают. Чтобы имя Твое не порочилось, а прославлялось через нашу жизнь. Ты, Господи, помоги нам в этом, потому что без Тебя мы не можем ничего. Я прошу, чтобы Ты благословил каждую душу, каждого брата, каждую сестру, которые присутствуют сейчас в этом доме. Я прошу, чтобы Ты помог каждому в отдельности, чтобы мы были не слушателями забывчивыми, а исполнителями Твоего Слова. Чтобы мы не просто послушали проповедь, повернулись и забыли, а чтобы мы могли бы пойти в этот мир, в те дома, где мы живем, и исполнять его в своей жизни. Ты, Господи, помоги нам в этом. Благослови, Господи, эту церковь, благослови также и пастора этой церкви Виктора Алексеевича, и других братьев-служителей, проповедников. И помоги, чтобы эта церковь наполнилась и переполнилась еще людьми, которые не знают. Тебе слава за все, пусть будет вечная. Господь наш и Бог наш, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.
1: 9 часов по Тихоокеанскому времени.
2: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
1: Дорогие друзья, в течение этого часа мы предложим вам запись богослужения, которое проходило в церкви «Ковчег». Эта церковь находится в городе Бельцы в Молдове.
3: Мир вам, братья и сестры! В начале нашего служения мы попросим у Господа благословения, чтобы Он благословил предстоящее служение. И все то, что будет сегодня сказано, чтобы это было нам в назидание и во славу нашего Господа. И мы попросим благословения. Святый и праведный Господь, мы благодарны Тебе за то, что Ты позволил нам вторично прийти в храм Твой Святой. Мы благодарны Тебе, что Ты дал нам желание встретиться с Тобою и друг с другом и поклониться Тебе и прославить Тебя за то, что Ты сделал для нас и за эту благодать и свободу в нашей стране, за то, что мы можем свободно собираться и благовествовать Евангелие и радоваться тому, что Ты нас призвал к особому служению для того, чтобы мы несли свет этому миру, для того, чтобы жизнь наша соответствовала тому, чему Ты нас учишь и направляешь, и поэтому Ты и собираешь нас, чтобы назидать нас, наставлять на путь истины, тому, чтобы мы жили здраво и рассуждали здраво и служили Тебе. Благослови Ты Слово Твое, которое будет сказано сегодня, благослови братьев, благослови программу молодежи и дай, чтобы вся та слава была Тебе. Нам была радость и утешение. Мы просим и молимся это во имя Твое. Аминь. Вначале мы споем с вами псалом в сборнике под номером 732. 732. Христианин, неси огонь чудесный свой, который дал тебе Христос. 732. 732.

0: Слава Господу! Занимайте места, братья и сестры, служение Христу.
1: Научиться мне страху Господнему, что боялась я только Его, не зловещую преисподнюю, а Спасителя моего. Научиться мне Божью смирению, чтоб на зло отвечать добром, чтоб насмешки и унижения лишь сближали меня с Христом. Научиться мне Божью спокойствию, когда зло не дает уснуть, не бояться и не геройствовать, а Ему доверять свой путь. Научиться мне Божью характеру, чтоб ценя благодать креста не в теории, а на практике, каждый день отражать Христа. Аминь.

0: Мы сейчас услышим Слово Божие и призыв к молитве скажет брат Сергей.
1: Я вас приветствую, дорогая церковь, в этот вечер, на этом месте. И в начале проповеди мы прочитаем место, которое записано в Евангелии от Луки, в 22 главе. Место, которое напрямую связано с тем, что было сегодня утром на служении. Итак, Луки, 22 глава, 54 стих. Луки 22:54. «Взяв его, повели и привели в дом первосвященника. Петр же следовал издали. Когда они развели огонь среди двора и сели вместе, сел и Петр между ними. Одна служанка, увидев его сидящего у огня и всмотревшись в него, сказала: „И этот был с ним“. Но он отрекся от него, сказав женщине: „Я не знаю его“. Вскоре потом другой, увидев его, сказал: „И ты из них“. Но Петр сказал этому человеку: „Нет“. Прошло час времени, еще некто настоятельно говорил: „Точно, и этот был с ним, ибо он галилеянин“. Но Петр сказал тому человеку: „Не знаю, что ты говоришь“. И тотчас, когда еще говорил он, запил петух. Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра, и Петр вспомнил слово Господа, как он сказал ему: „Прежде, нежели пропоет петух, отречешься от меня трижды“. И, выйдя вон, горько заплакал». Аминь. Итак, сегодня на утреннем служении церковь вспоминала страдания Иисуса Христа, вспоминала то, ради чего, тот акт, ради которого Иисус пришел на землю. Он пришел, чтобы пострадать ради спасения человечества, ради спасения людей, каждого человека в отдельности. Верность Господа, она является основной темой Его пребывания здесь на земле и основной темой в Писаниях. Верность Господа – это то, что неизменно, это то, на что мы должны равняться и о чем мы должны помнить. Противоположность верности – это предательство. Жесткое слово, неприятное, некрасивое. Кто сталкивался с предательством со стороны друзей, родных, близких людей, тот знает, что не лучшие моменты жизни дарит сам факт предательства со стороны того, кого ты считал ближним. И вот один из самых верных Иисусу людей – Петр. Петр – молодой человек. В наших представлениях апостол Петр, апостол Павел – это старцы с такой длинной бородой, наверное. Но на самом деле Иисус подбирал своих сверстников. Может быть, ему было легче, интереснее со сверстниками, может быть, они лучше бы его понимали. Но это были молодые люди от 20 до 30 лет. Так я себе это представляю. И молодой человек Петр, который оказался в ближайшем окружении Иисуса. Имя его Симон. Вы знаете его прозвище Кифа или Камень на арамейском языке, который ему дал Иисус. Был женат, работал рыбаком вместе со своим братом. Когда Иисус их встретил, он сказал им знаменитую фразу, которую у всех на слуху: «Пойдемте со мной, я вас сделаю ловцами человеков». То есть вы будете ловить не рыбу, вы будете ловить людей. Не каждый удостаивался от Иисуса такой отметки, такой фразы. Петр был таким человеком, близким Иисусу. Когда он стал учеником, настоящим учеником Иисуса, он всегда сопровождал его, был на большинстве или, наверное, на всех основных мероприятиях Иисуса, во всех событиях принимал участие. Помните, когда Иисус спросил учеников, за кого почитают меня люди, Петр не постеснялся, встал и сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого, ты Мессия». Мессия – это тот, кого ждали евреи. И Петр уже тогда увидел во Христе, в Иисусе, увидел Христа, увидел Мессию. И Петр и удостоился от Иисуса, опять же, знаменитой фразы: «Ты Петр, на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Дальше по тексту. Вы знаете, что Петр – это был тот ученик, который не побоялся спрыгнуть с лодки и пойти навстречу Иисусу, когда тот шел по волнам. Вы знаете, что Петр – это тот, который вспылил, когда воины пришли арестовывайте Иисуса, выхватил меч, отсек ухо рабу. Вы знаете, это Петр, который присутствовал с Иисусом на горе Преображения. Вы знаете, что Петр проповедовал много. В деяниях апостолов описаны его горячие проповеди, на которых каялись сотни и тысячи людей. Он воскрешал людей, он проповедовал перед иудеями, перед своим народом, он проповедовал перед высшими своего общества, он участвовал напрямую в событиях, которые были, когда Анания и Сапфира совершили неположенное. Вы знаете, что он стоял перед Синедрионом. Итак, уже на основании этих событий, этих воспоминаний, мы можем сказать, что Петр был непростым человеком. Петр был в центре событий, в центре жизни, земной жизни Иисуса Христа. Мы можем удивляться, насколько был великим этот человек, насколько он был активным и насколько он был, может быть, своеобразным. Но одновременно с этим мы прочитали, что Петр совершил одну из крупных ошибок. В чем заключалась? В чем были причины этой ошибки? В чем он ошибся? Во-первых, мы должны сразу вспомнить, что Петр был человеком. Петр был таким, как вы и я, молодым человеком. У него не было опыта 80-летнего старца. У него не было опыта, который мы имеем сейчас. Мы читаем Евангелие и точно знаем, что было после ареста Иисуса. Мы знаем, что было после его смерти. Петр только мог об этом догадываться со слов Иисуса или по другим источникам. Мы должны сейчас сказать, что мы не имеем права осуждать Петра. Он был человеком, действовал в рамках своих сил, своих знаний, своего опыта. И в данной конкретной ситуации он поступил так и не иначе. Но что мы можем сделать? Мы можем проанализировать, почему он так поступил, и мы можем проанализировать, как он выпутался из создавшейся ситуации. Если бы была возможность поговорить с Петром сейчас, ему можно было бы задать три вопроса. Первый вопрос. Петр, был ли ты смелым человеком? Как вы думаете, он был смелым человеком? Несомненно. Нужно было иметь достаточно моральных и физических сил, чтобы делать те дела, о которых мы прочитали. Идти по воде, не побояться, выступать перед Синедрионом, выступать перед своими соотечественниками, которые иногда понимают тебя меньше, чем враги. Одновременно с этим у него было достаточно сил противостоять этим недругам, противостоять стихиям, противостоять общепринятым взглядам. Он был смелым человеком. Второй вопрос. Любил ли Петр Иисуса? Ответ положительный. Петр любил Иисуса. При всем том, что он был импульсивный, он был достаточно искренним и смелым, чтобы заявлять о своей любви к Иисусу. Помните, как он сказал в Луки 22 главе, 33 стихе, Иисус сказал, в 31 стихе сказал Господь: «Симон, Симон, сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев моих». И он отвечал ему: «Господи, с тобой я готов идти и в темницу, и на смерть». Конечно, пройдет немного времени, и Петр поступит по-другому, но в глаза сказать Иисусу, что ты знаешь, что я люблю тебя, я с тобой готов идти в темницу и на смерть, эти слова дорогого стоят. Он любил Иисуса. Он в другом месте сказал ему: «Господи, ты все знаешь, и ты знаешь, что я люблю тебя». Иоанна 21 глава 17 стих. Если у него было достаточно смелости, то можем сказать об этом, то мы можем сделать вывод, что он любил Иисуса. Третий вопрос, который можно было бы задать Петру: «Петр, кто виноват в твоем падении?» Никто не виноват. Петр сам был виновен в этом падении. Он не мог И он не валил ни на кого. Он не говорил: обстоятельства такие. Петр не говорил: окружение у меня такое. Повлияли на меня родственники или соседи. Мы дальше увидим, как Петр поступил. Но вина была только его и никого другого. Итак, в чем причина отречения? Я вижу, исследовав этот отрывок, три причины, по которым мы можем утверждать, что они были основой отречения Петра. Первая причина – он удалился от Христа. 54 стих. Когда Иисуса арестовали, вели в дом первосвященника, Петр следовал издали. Интересно, совсем недавно он следовал с ним рядом, рука об руку, выполнял его какие-то мелкие крупные поручения, беседовал с ним, общался, клялся в верности, и вдруг он, Иисус не изменился, да, его арестовали, но Петр следует издали, наблюдает, а что же дальше будет, а как дальше? Опасность есть, но он так измерил эту опасность и следовал на безопасном расстоянии, чтобы не попасться на глаза тем, кто знал Иисуса и ближайшее окружение Иисуса. Одновременно с этим он был вроде как с Иисусом. Удаление от Христа на безопасное расстояние само по себе опасно. Удаление от Христа – это значит, ты теряешь с Ним связь, ты теряешь с Ним контакт. Этого Петр не знал, и очень часто мы тоже этого не знаем. И нам кажется, ну, я ведь вроде бы еще на месте. Но чуть-чуть отпускаю Иисуса вперед, следую за Ним, но издалека. Удобно, чтобы меня никто не трогал, лишних вопросов не задавал. Но я со Христом, но следую чуть-чуть на расстоянии. Вторая причина. Он потерял из виду Христа. Он потерял из виду, может быть, не физически. Он потерял общение с Иисусом. Он забыл о том, что Иисус говорил. Он не смог трезво оценить ситуацию. Он не смог действовать, основываясь на словах Христа. Одновременно с этим он считал себя, внутренне он считал себя человеком Христа. Третье. Петр вступил, это самый видимый знак и самый, наверное, значимый. Петр вступил в общение с тем, кто гнал Христа. Он не просто был среди них, он общался с ними, он занимался с ними одним делом, он сидел у костра, грелся так же, как грелись те, кто арестовывал, кто обвинял Христа. И вот это уже проблема, настоящая проблема. Человек, который был другом, учеником Христа, вдруг занимается теми же делами, которыми занимаются гонители Христа. Он общается с ними, на интересную тему, задается вопрос: а не ты ли был с ним? Да не, ребята, вы что, вы меня вообще с кем-то спутали, я же такой же, как и вы. Я его и не знаю, мне просто вот пришел, все увидел, факелы горят, увидел, услышал шум, пришел сюда, интересно, что ж, поймали этого преступника. Интересно, что врагам Христа Петр не был интересен как личность. Его интересовала только его связь со Христом. Они не нашли в нем человека значимого для какого-то общения больше, чем задать ему вопрос: а не один ли ты из них? Сколько в церкви людей, которые издали наблюдают, которые считают себя последователями Христа, которые называют себя христианами, но они где-то там недалеко от церкви. Далеко не уходят, потому что в церкви как-то привычно, в церкви есть друзья, общение регулярное. Одновременно с этим они ведут себя так, как со стороны спросишь: ну, я не знаю, как там, я не знаю, я там братья есть, там совет есть, они решают, есть руководство церкви, я так вот как-то, да я вообще больше такой, как вы, те, кто спрашиваете меня. Если мы ведем себя так, то мы можем точно понимать, что мы идем по стопам Петра, по стопам молодого человека Петра, который не стал еще апостолом Петром в правильном смысле этого слова. Если рассматривать его шаги один за другим, можно сказать, что каждый шаг по отдельности – это ничего страшного. Ситуация такая, попал в неприятную ситуацию, общество окружающее было такое. Каждая ситуация, там не туда посмотрел, не туда пошел, не то сделал, не то сказал, ну вроде бы мелочи. Но если брать это в комплексе, то большой шаг к отречению совершил Петр. Есть момент, когда вернуться уже нельзя. Можно сделать шаг назад, полшага назад, четверть шага назад, и в один момент ты падаешь, а сзади тебя оказывается пропасть, и вернуться уже невозможно. Петр был на этой грани. Этот момент наступил, когда Петр понял, что он делает что-то не то. И он начинает действовать. Он начинает действовать активно, он начинает действовать, наверное, правильно. И он делает три шага, три верных шага, которые он мог сделать в той неприятной ситуации. Помните, когда Господь наслал на израильтян змей, они жалили их, израильтян, и народ воззвал к своему лидеру и говорит: «Сделай что-то, спаси нас». Он сделал медного змея, повесил его на знамя, и тот еврей, который посмотрел на этот символ спасения, получал спасение от физической смерти, от укуса змеи. Эта история записана в числах, в 21 главе, можете дома прочитать. Петр взглянул не на символ спасения, Петр взглянул на Спасителя. Человек, ужаленный грехом, сделал единственно правильный шаг. Он взглянул на Спасителя. Это первое, что сделал Петр. Откуда я знаю, что он посмотрел на Иисуса? Потому что мы читаем, что в 61 стихе написано: «Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра, и Петр вспомнил слово Господа». То есть под этим взглядом Петр вспомнил слово Господа. Их глаза встретились. Избитый Иисус и Петр, герой, который следовал вроде за Иисусом, но на безопасном расстоянии. И в момент опасности решил прикрыть себя и сказать: «Нет, я его не знаю». И вот эти два взгляда встретились. Вольно или невольно, я не знаю. Но Петр поступил правильно. Он посмотрел на то, что могло его спасти. На того, кто его мог его спасти. Петр вдруг увидел свой поступок, оценил себя. За эти несколько секунд, несколько мгновений проанализировал ситуацию. Ему стало стыдно. Ему стало отвратительно за себя. Он был смелым человеком. Он любил Иисуса. Как он мог допустить такое буквальное отречение? Второе, что сделал Петр, он вспомнил слово Господа. «Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра, и Петр вспомнил слово Господа, как он сказал ему: „Прежде нежели пропоет петух, отречешься от меня трижды“». Неприятные слова. Тогда, может быть, когда они были сказаны, Петру было обидно, непонятно, горько, но после взгляда на Спасителя ему на ум приходят слова Спасителя. Если мы жаждем спасения от Иисуса, мы должны в трудные моменты, в сложные ситуации, мы должны вспоминать Его слова. «Слово Твое оживляет меня». Псалом 118, 50 стих, 49 и 50 стих. «Вспомни слово Твое к рабу Твоему, на которое Ты повелел мне уповать. Это утешение в бедствии моем, что слово Твое оживляет меня». Помните, что в сложной ситуации слово Господа может вас оживить. Если вы на краю пропасти и вам остался один шаг или полшага до падения, взгляните на Иисуса и вспомните Его слово. И следующий шаг правильный шаг, правильное, верное действие – это раскаяние. Петр, выйдя вон, горько заплакал. Он горько заплакал из-за того, что он осознал эту ситуацию. Это были слезы раскаяния, судя по последующим его шагам, по последующему служению, он действительно раскаялся. Он сделал все правильно, он обратился, изменился, очистил свой взгляд. Он может точно знать, где его место в жизни, он точно знает, чем ему в жизни придется заниматься и чем он будет заниматься. Итак, первое верное действие Петра – он взглянул на Иисуса. Второе верное действие Петра – он вспомнил его слово. И третье верное действие – раскаялся. Я хотел бы, чтобы вы помнили об этой последовательности, о последовательности ошибок, которые совершил Петр для того, чтобы не допускать подобных ошибок в своей жизни, и о последовательности верных шагов Петра, которые он совершил для того, чтобы исправить ситуацию и стать настоящим последователем Иисуса. Пусть Бог хранит нас от того, чтобы мы удалялись от Христа, чтобы мы пытались следовать за Христом издали. Пусть Бог позволит нам, чтобы мы не потеряли Христа из виду, и пусть Бог хранит нас от отречения, которое мы можем совершить в нашей жизни. Если есть у вас вот это жало греха, которое мешает вам, вы можете избавиться от него в любой момент.

0: даешь нам в Слове Твоем примеры простых людей, которые действовали и поступали, может быть, не всегда правильно, но мы можем научиться на их примере, и Ты даешь нам ответы, как нам поступать для того, чтобы выправить ситуацию, в которую мы можем попасть по своей дерзости, по своему неведению. Прошу Тебя, Господи, помоги нам правильно оценивать наши силы, помоги нам правильно оценивать опасность, которая нас окружает, и быть Твоим последователем, Христос, во всех ситуациях, в радости и в сложностях. Прошу Тебя, Господи, дай Ты нам силы быть Твоими истинными учениками. А если мы совершили что-то неправильное, помоги Ты нам выйти из этой неприятности достойно. Я благодарен Тебе, Господь Иисус, за то, что Ты стал для нас спасением, и Ты стал для нас тем, на кого мы можем взглянуть и быть спасенным. Благодарю Тебя за Твои страдания и Твою смерть. Благодарю Тебя за то, что мы можем об этом вспоминать. Помоги нам ценить этими моментами. Хвала Тебе за все. Пусть будет великий Бог. Аминь.
1: Мы с вами будем петь общим пением псалом в сборнике, во время которого будет материальное служение. И попрошу, чтобы дети во время этого пения также отправились на занятия в воскресную школу. Дети отправятся на занятия в воскресную школу. Мы будем петь с вами 721 номер. И во время этого пения будет материальное служение. Край чудесный, который Бог приготовил для нас, об этом мы будем петь.

что желают в этот край небесный, братья и сестры? Некоторые говорят все. Они за всех отвечают. А лично, индивидуально, кто хочет идти туда? Я думаю, что все мы хотим туда идти. Но, как было сказано в проповеди брата Сергея, у нас есть цель – взор на Христа. Когда мы смотрим на Христа, тогда мы понимаем, кто мы есть.

Потому что мы видим образец, который свят, справедлив и милосерд. И тогда у нас есть возможность брать с него пример и идти в этот край чудесный, который он приготовил. И слава Господу, что мы понимаем, что мы хотим туда, но нужно прилагать и усилия, и старания для того, чтобы попасть туда. Сатана – враг сильный, но тот, который в нас, сильнее его. Итак, слушайте объявление. Служение, согласно расписанию нашего, на следующее воскресенье, если даст Бог, будем живы и здоровы, то у нас будет рукоположение на дьяконское служение. 16 ноября, как уже тоже было объявлено, у нас будет пост и молитва об освящении и избрании служителей. Так как мы уже говорили, и вы знаете, в молитвенных бюллетенях была эта молитва, с 27 по 30 ноября у нас будет дни освящения. Напоминаем сестрам, что завтра, если Бог даст нам еще милость и даст один день, то Всемирный день молитвы сестер. И я думаю, что есть о чем молиться и чем просить Господа. О тех бедствиях, которые есть, о тех нуждах, которые есть. И просим вас, молитва будет, или сестры соберутся на поклонение в молитве Господу в церкви Вифания в 16 часов. Приглашаются все. И молодежь, и средний, и постарше возраст. Молиться Богу каждый может. И в этом надо практиковать себя и учиться поклоняться Господу. Поэтому говорим, что завтра, если даст Бог милость свою, то в 16 часов в церкви Вифания Всемирный день молитвы сестер. Кто не, по каким-то причинам не смог на утреннем служении быть и не участвовал в трапезе Господней, после служения вы можете зайти в канцелярию и участвовать в трапезе Господней. Если есть кого-то приветы, вы можете передать. Вифанию принимаем. Гладиана и Церковь Благодать принимаем. За эти приветы мы сердечно благодарим. Взаимные приветы просим передать. У нас есть две просьбы. Сестра Надя Орешникова находится в больнице пульмонологии на 7 этаже, 8 палата. Сестры, обратите внимание, 7 этаж, 8 палата. Сестра Надя находится там и просит, чтобы мы молились об этом, но и поддержите ее в этом. И также сестра Женя завтра едет в Кишинев на лечение и просит, чтобы мы поддержали, чтобы Бог дал и врачам мудрости, чтобы те лекарства, которые они будут подбирать, послужили выздоровлению плоти. Об этом мы будем молиться и поблагодарим Господа за средства. Господи, мы благодарим Тебя за Слово Твое, которое нам сегодня Ты говоришь через уста братьев. Ты говоришь о той любви, о том, что наши взгляды должны быть всегда направлены на Тебя, на источника жизни, источника всех благ. Мы благодарны Тебе за средства, которые были пожертвованы на дело Ты Святое, и просим, чтобы Ты благословил и приумножил для того, чтобы имя Твое распространялось и в нашем городе, и в нашей стране. Также мы просим Тебя за сестру Надю Орешникову, которая находится в больнице. Ты, Господи, укрепляй ее, дай ей здоровье и то лечение, которое она принимает, чтобы она послужила облегчению боли и больше, чтобы она доверяла Тебе и духовно уповала только на Тебя, потому что наша жизнь, она сокрыта в Тебе. Также сестру Женю, которая отправится в Кишинев, Ты ее благослови и сохрани. И там дай, Господи, благоразумие врачам, чтобы они подобрали те медикаменты, которые бы послужили в облегчении ее тела. Мы просим и молимся это во имя Твое. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста, Христе, ваше служение.

любовь — от Бога дар чудесный, она людей украсит вновь. Жизнь для других — вот свет небесный, сам Бог есть свет и есть любовь. Благодарю за жизнь и полноту, что радуюсь, волнуюсь и страдаю, и ощущаю Божью теплоту, от кое, как снежок в ладони таю. Лучистой надеждой живу, борюсь с гнильем, сомнением и страхом, а значит, до сих пор я на плаву и голову не положил на плаху. А значит, научился сосчитать в себе большую радость и тревогу, не разучился верить и мечтать, хотя слезами росил дорогу. Любви Христа познать бы высоту, ее в уме и в чувствах не вмещаю. Благодарю за жизнь и полноту, что боль и счастье сердцем ощущаю. Аминь.

Слава Господу! Мы сейчас, братья и сестры, давайте стоя споем общим пением псалом в сборнике под номером 851. 851 номер в сборнике. «Взирайте, люди, на Слово Божие, пока еще ныне звучит».

0: Присаживайтесь, дальше служение Христу.
1: Спеши любить, пока еще есть время, пока жива связующая нить, чтоб прорастало в сердце Божьем семя. Спеши любить, спеши дарить внимание и заботу всем, кто сейчас еще с тобой. Вдруг станет Божьей искрой для кого-то твоя любовь. Спеши помочь, пока возможно это. Спеши прийти, покуда ждут тебя. Ты избран Богом солью быть и светом, спеши любя. Спеши сказать о милости Господней друзьям и близким, дальним и родным. Иисус Христос через тебя сегодня стучится к ним. Спеши служить с молитвой и любовью, и помни, друг, как Божий Сын служил. Он жертвой стал, Он пролитою кровью нас искупил. Спеши, спеши, пока еще есть время, вдруг завтра будет некого простить, чтоб не погибло в сердце Божье семя. Спеши любить. Аминь.

0: течение этого часа мы предложим вам в начале проповедь Михаила Голубина, и за 15 минут до окончания часа выйдет в эфир передача «Читаем Библию вместе».
1: Итак, мы договаривались с вами, что мы займемся практической частью. Вчера была вводная, обзорная, чтобы мы представляли себе, о чем книга Ионы, и некоторые богословские даже мы вопросы рассмотрели. Сейчас я предложу вам некоторые практические наблюдения, выводы, и потом, как это отражается на нашей жизни, что можно взять для своей жизни из книги пророка Ионы. Итак, первое мое наблюдение, которое я хотел бы взять для себя. Центром внимания является не избранный, а сам избирающий. Хочу задать вопрос, как вы думаете, кто в главной роли в книге пророка Ионы? Кто в главной роли? Удивительно, друзья, но сам Бог является в главной роли этой книги. Я не литературовед, но понимаю по жанру этой книги, что главной личностью, главную роль исполняет сам Бог в этой книге. Например, для сравнения, сколько раз упоминается имя Господа в книге «Песнь песней»? Кто посчитал? Не считали, да? Прочитайте, друзья, книгу «Песнь песней», любимую вашу, и обнаружьте, сколько раз имя Господа там упоминается. Ноль. Ни разу. А сколько раз упоминается имя Господа в книге «Исфирь»? Один раз, когда Господь отнял сон у царя. Один раз. Хотя во всем чувствуется рука Божия. Друзья, но в книге Ионы на этой маленькой, на одном маленьком листе упоминается имя Господа, я насчитал, 26 раз имя Господь, 15 раз Бог, то есть 41 раз. А имя Ионы упоминается 18 раз. То есть имя Господа больше, чем в два раза упоминается, чем имя главного, казалось бы, героя этой книги. Итак, друзья, первая моя практическая мысль. Бог должен быть в главной роли в жизни избранного человека, Божьего избранника. Интересно, друзья, в книге Ионы начинается все с Бога и заканчивается Богом. Божий призыв, Божий вывод, Альфа и Омега. С него начинается, им заканчивается книга. Бог управляет силами природы. Бог воздвигает шторм, и Бог успокаивает шторм. Бог повелевает киту заглотить Иону, и Бог повелевает киту извергнуть Иону. Бог повелевает растению вырасти за одну ночь, и Бог повелевает человеку, который полз себе спокойно, и у него не было никаких планов, вдруг он слышит команду «Стоп!» И червяк остановился. «Заворачивай налево!» И он поворачивает и ползет. «Точи!» Точит. Друзья, Бог в главной роли этой книги. И я хочу сделать такой вывод, друзья. Бог должен быть в главной роли в жизни избранника. Практически. Когда вы поступаете в университет, что вы думаете о Боге в этот момент? Мне нужен Бог на экзаменах. Когда вы решаете семейный вопрос, мне нужен Бог для того, чтобы Он склонил ее на мою сторону, потому что мне будет с ней хорошо. Или, например, чтобы Бог ему положил на сердце сделать мне предложение. Мне нужен Бог в семейной жизни, но так, чтобы Он помогал мне строить свою личную жизнь. Итак, друзья, в этой модели, или там схеме, Бог не в главной роли. Мне нужен этот человек, и для этого я использую Бога как вспомогательную личность. Но если я поступаю в институт, потому что я хочу этой работой прославить Христа, я хочу получить те знания, которые пригодятся мне для служения, и Бог будет мною пользоваться. И, может быть, эти знания нужны будут для устройства семьи, которую я хочу также настроить на служение Богу. Иными словами, Бог не вспомогательная личность, Он в главной роли моей учебы, моей работы, а все остальное подчиняется же этому. То есть, Господи, в главной роли моей учебы это Ты. Все остальное, что касается вспомогательных, нужно учить уроки или еще что-то, это я. Там, где нужна от меня какая-то реакция. Друзья, иногда наша жизнь напоминает вот что. Как будто бы солнце должно крутиться вокруг Земли. как представляли раньше древние. Но не солнце вокруг земли, а земля вокруг солнца. Я не хочу, чтобы наш Бог, великий, всемогущий, создатель вселенной, его всемогущество крутилось вокруг наших интересов, вокруг наших там каких-то желаний личных. Друзья, я не хочу, чтобы так Бог воспринимался. Это языческий подход. Именно они так подходили, те же ассирияне, Ниневия, к своим богам, чтобы использовать Бога для своей личной жизни, чтобы мне было хорошо. Друзья, но наш Бог, которому мы поклоняемся, не такой. И Он нас создал не для того, чтобы потом себя посвятить людям, но Он создал людей для себя. Поясню практическим примером. Вот, например, служение. Где-то я рассказывал этот пример, по-моему, на 59-й. Однажды в кабинет Тарея, это был известный евангелист, сотрудник Муди, постучалась его сотрудница. «Да, пожалуйста, входите». Она говорит: «Брат Тарея, у меня есть проблема. Я 2 часа беседовала с одним безбожником, машинистом, и он отвергал евангельскую весть, противостоял и ничего не хотел воспринимать из того, что я ему говорила. Вы не могли бы пойти и поговорить с этим человеком и сказать ему о Христе? Так раньше люди переживали за тех, кому благовествовали». Тарей сразу первое, что у него выпалил: «Да, конечно, хорошо, я поговорю с ним». Он закрыл свой кабинет, упал на колени и взмолился: «Господи, моя самая лучшая сотрудница, которая очень качественно свидетельствует грешникам, у нее ничего не получилось за эти 2 часа. А кто такой я? И что я могу сделать с сердцем этого человека? Я ничто. Поэтому я прошу тебя, пойди впереди, и что посчитаешь нужным, положи мне на уста». Он пошел, нашел этого человека, стал с ним разговаривать. Через 15 минут этот грешник покаялся на коленях. Он приходит счастливый и свидетельствует своей сотруднице: «Ты знаешь, он покаялся». Тогда сотрудница спросила: «А что вы ему такого сказали?» И он пересказал этот диалог. Что он ему сказал? Тогда она еще больше удивилась. «Дело в том, что все то, что вы говорили, и я это ему сказала, чуть ли не слово в слово». Когда они вместе проанализировали, с чего начиналась беседа и как они подошли к этой беседе, то оказалось, эта сотрудница призналась, что она хотела с собой взять Бога и использовать Бога и Духа Святого для того, чтобы повлиять на этого грешника. А Тарей подошел иначе. Он хотел, чтобы Бог пошел, говорил с этим грешником и его ничтожного употребил как свой сосуд. 2 одинаковых свидетельства, но 2 разных подхода. В одном случае Бог как вспомогательная личность, а в другом случае Бог в главной роли. А Божий человек, избранник Божий, свидетель Божий, он как вспомогательная личность. И, друзья, эффект совершенно разный. Это нужно в нашем служении, что бы мы ни делали, проповедовали, пели песни или где-то играли на музыкальных инструментах, свидетельствовали, молились. Друзья, не я в главной роли. То, что я сейчас делаю, проповедую, это не я в главной роли. В этом заинтересован Бог, чтобы возвещалась истина. А от меня все, что требуется, открывать уста, а то, что Господь уже положит на сердце и наполнит эти уста чем-то, это Его задача, это Его интересы. А я просто по Его милости вовлечен в эти интересы. У меня вопрос, друзья: когда Христос умер на кресте, почему завеса в храме разодралась сверху донизу? Вы обращали внимание, что завеса разорвалась сверху донизу, но не снизу доверху. Это говорит о том, что инициатива спасения изошла сверху. Это не первосвященники порвали снизу, чтобы обеспечить себе доступ к Богу во святое святых. Это Бог разорвал через смерть Христа и открыл доступ к Нему через кровь Христову, через Его смерть Голгофскую. Завеса разодралась сверху. Друзья, Бог инициатор спасения. И когда мы идем к грешнику свидетельствовать и говорить ему о Христе, Бог инициатор этого. И когда Иона должен был идти в Ниневию, Иону никто не спрашивал, хочешь ты или не хочешь. Это Бог инициатор этого свидетельства, во спасение этим грешникам. Итак, друзья, я хочу проиллюстрировать эту мысль вот чем. Есть такой подход. Девица, например, про себя думает: «О, какой-то замечательный человек. Если бы я вышла замуж за этого замечательного человека, я была бы счастлива. Вопрос, в чем заключается счастье этой девушки? В том, чтобы ей уже больше ноги не нужны, потому что он будет носить ее на руках? Или будет катать ее на дорогой машине? Или выгуливать? В чем ее счастье жить с этим замечательным человеком? В том, что она может этого замечательного человека осчастливить и сделать более счастливым своим служением. И когда девушка будет, или уже молодая жена, видеть, что она делает счастливым этого замечательного человека, за которого она вышла замуж, это для нее счастье. Высшее причем счастье, потому что не муж для жены, но жена для мужа. И когда она выполняет свое предназначение и делает, чтобы ему было хорошо, потому что нехорошо быть человеку одному, и делает ему хорошо, она счастлива от этого. Друзья, я хочу эту схему применить на отношения с Богом. Если мы Бога хотим использовать для своей личной жизни, чтобы Он на наши как-то интересы отвечал, это несчастная жизнь. Но когда мы, наоборот, пытаемся понять Бога и сделать Ему что-то в радость приятное, это делает нас счастливыми. Лаодикийская церковь, она была способной, там было все, наверное, были там деньги, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды. Но Христова оценка, ты несчастен. Друзья, оказывается, член церкви может быть несчастным. Это сказано ангелу Лаодикийской церкви, ты несчастен. Христианин может быть несчастным. Почему? Христос за дверью. Жизнь, потому что не подчиняется интересам Христа, а моим личным интересам. И все, как, когда мне нужен Христос, это когда, например, где-то что-то, проблемы какие-то, мне нужно выйти за кафедру, мне нужно поговорить с человеком, мне нужно сделать предложение, мне нужно поступить на экзаменах, мне нужен Бог. Друзья, это несчастная жизнь. В главной роли в моей жизни должен быть Бог. И это в книге Ионы очень хорошо выделяется. Второе, друзья, второе наблюдение. Мы избраны не для превосходства над другими. Мы говорим, что мы народ избранный. Мы избраны не для превосходства над другими, а для служения другим. Иона был сыном своего времени, и он так же, как все остальные евреи, считал, что они Божьи любимчики на этой земле. И Бог их сделал особенным избранным народом для того, чтобы управлять потом всем человечеством. И все остальные это так себе. Это варвары, это плебеи. Мы тут самые-самые, и все тут для нас. Мы Божьи избранники. Друзья, но Бог избрал нас не для того, чтобы все потом нам подчинялось и нам служило. Наоборот, Он нас избрал, чтобы послужить им. Язычникам, которые Бога вообще не знают, и может даже очень жестокие, как ассирийцы. Итак, друзья, у евреев было такое мировоззрение, что у них есть привилегия. Вместо того, чтобы думать о том, что у них есть привилегия плюс ответственность. Вот в чем, друзья, наше избранничество. Привилегия, да, это привилегия, но это еще и ответственность. Мы ответственны перед тем, кто на сегодняшний день не является избранным и не в числе спасенных. Итак, практическая часть. Сколько раз мы сидели под кустом огорчения и ждали, когда Бог будет за нас избранных заступаться и наказывать этих грешников, которые нас где-то трогают и обижают. Вы знаете, вспоминаю одну ситуацию, мне стыдно. Один человек сделал мне зло, и Бог дал силы, мы вместе с женой молились, чтобы ему простить финансовый был долг. Он мне был должен. В общем, все так получилось, что мы решили его простить. И я наблюдал, когда его Бог накажет. И вы знаете, Бог его наказал, меня после этого благословил финансово, его наказал финансово, сразу после этого. Это было очень явно, и мы понимали, что это Божий перст. И знаете, что самое страшное? Я не остановился наблюдать и ждал, когда еще Бог его накажет. И думал, наверное, он где-нибудь на больничной койке окажется, наверное, как-то еще Господь с ним там разберется. Но он жив-здоров, и ничего с ним не случается. И мне как-то стало на сердце досадно, почему Бог так мало за меня заступился. Это то, что происходило во мне. Мне стыдно сейчас это вот осознавать. Но это было, друзья. И, возможно, в вашей жизни что-то было похожее, когда вы сидели под своим кустом огорчения и ждали, когда Бог будет за вас заступаться и наказывать этого грешника, для которого нет законов. Молитва фарисея. Боже, благодарю Тебя за то, что я не такой, как прочие люди. Некоторые люди думают, что это молитва лицемера. Друзья, я не согласен с этим. Изучая историю фарисейства, я пришел к выводу, что это была искренняя молитва. Они действительно, по-настоящему, искренне приходили в храм. Они считали себя лучше всех в обществе, духовнее всех. И благодарили Бога за то, что с Его помощью они достигли такой духовности и стали лучше всех. Он молился искренне. Это не была молитва лицемера. Он так действительно считал, что он лучше всех. Благодарю Тебя, что я не такой, как прочие люди. Друзья, сегодня это даже можно наблюдать в церкви. Есть люди, которые имеют чувство превосходства над другими. Возможно, фамилия влияет. Возможно, способности, таланты, которые человека приподнимают в своих глазах, и он уже чувствует, что этот недостоин со мной общаться. Если это в церкви есть, друзья, для нас книга Ионы будет актуальна. Никакого чувства превосходства. Ты такой же грешник. И ты также нуждаешься в спасении. Мы позже потом об этом скажем, что он сам нуждался в спасении Иона, когда угодил в камеру смертников. Друзья, бывает превосходство на разной почве. Бывают элитные группы в церкви. Это очень плохо, когда это в церкви есть. Никаких элит не должно быть. Мы все одинаковые перед Богом. Нет у кого-то выше, кого-то ниже. Я не говорю сейчас о служении, о статусе в церкви, об иерархии. Это другая тема. Но что касается, вот, я выше тебя, я лучше тебя, ты хуже меня, этого в церкви вообще, даже мысли такой не должно уживаться внутри церкви. Читал про одного директора библейских курсов. Здесь, по-моему, в Америке это было, Джон. И когда люди съехались, проповедники, среди братьев оказался человек, который имел такую неприятную болезнь во время того, когда он кушал, функции мышечной челюсти его как-то работали неправильно, и пища вываливалась из его рта. Это было для него как-то дискомфортно, и он садился, когда за обед, за обеденный стол, никто к нему не подсаживался. Брат расстилал газетку перед собой, и вся пища, которая вываливалась изо рта, он потом это все собирал и выкидывал в урну, и никто с ним не садился рядышком. И когда этот Джон, директор библейских курсов, заходил в обеденный зал, в столовую, то часто с разных столов звали: «Эй, Джон, садись к нам! Эй, Джон!» Все уважали его, это был уважаемый человек. Но он строго шел к этому несчастному, хотя я думаю, что он был счастливый во Христе, этот человек. Он шел к этому больному, садился строго за его стол и кушал только с ним. И куда бы его ни звали, он садился только с этим человеком. Этим самым он показывал, что здесь нету кого-то, кто-то хуже, кто-то лучше. Мы все перед Богом одинаковые. И не важно, что кто-то болеет, и что у него какие-то есть недостатки физические. Это не важно. Мы все во Христе равнозначны, и каждый имеет одинаковую ценность в глазах Бога. Поэтому он таким образом показывал братьям, что этот человек достоин, чтобы с ним вместе садились и кушали. Рассказываю пример из брачной темы. Брат подошел к сестре, она из элитной такой группы, и сделал ей предложение. И знаете, какой был ответ? Ответ был таким: «Ты посмотри, кто ты, и посмотри, кто я». Это был такой ответ. Сестры, надо уметь отказывать. Она не умела отказывать. У нее явно была завышена самооценка или фамильная принадлежность, или еще что-то. Я не знаю, что руководствовало ей, когда она так ему отказывала. Друзья, но Бог заступается за таких людей. И Он заступился за этого человека. Так отказывать нельзя. Если вы даже чувствуете, что это не пара, и что он ошибочно сделал это предложение, и вы понимаете, что это не пара, научитесь отказывать так, чтобы его не унизить ничем. Ни в коем случае, потому что Бог будет взыскивать. Любое унижение на этой почве, или, например, побаловался с чувством девушки, и потом переключился на другую, Бог за это будет взыскивать обязательно, и вы, может быть, пожнете в своих детях, может быть, кто-то с вашей дочерью также будет обходиться. Нельзя унижать, ни в коем случае. И если вы чувствуете, что у вас какое-то есть превосходство над братом, научитесь отказать в смирении, если вы не видите в этом воле Божьей. По крайней мере, унижать ни в коем случае никого нельзя. Кстати говоря, званые по притче на брачный пир, они были маститыми, они были как раз таки из таких элитных кругов, но на брачном пире оказались избранные, а они как раз представляли убогий класс. Перед поездкой сюда один мой друг рассказал. Он находился в узах за преступление, там покаялся. И однажды приехал один брат на посещение. И собрались братья в тюрьме, да, или там в лагере точнее. И этот брат вышел и говорит им: братья, узники, они преступники, они за дело сидели и там покаялись. И он говорит: братья, я хочу перед вами сделать одно исповедание. Я всегда считал, что я сын верующих родителей, и я не впадал в такую грязь, в которую вы впадали. И я считал всегда лучше себя, чем вы. У меня биография более чище, чем ваша. Но когда мне Бог открыл мою порочность, кто я такой внутри и какой я плохой, мне стало так стыдно, что Бог мне открыл, что любой из вас с такой биографией лучше, чем я. Это было очень мощное признание. Это было настолько откровенно, и даже братьев, бывших преступников, это коснулось признания. Друзья, мне кажется, настало время признаваться, что, друзья, я из себя ничего не представляю, и я по своей порочности, кто я такой? И дал бы Бог, чтобы наши глаза открылись на себя, чтобы не было завышенной самооценки. Друзья, в церкви не должно быть какого-то превосходства над другим. Однажды, когда мы работали вместе на церкви, и взрослые, и дети, мы часто вместе работаем, взрослые, дети, подростки, я уловил в нотах моего сына, ему было лет 7 или 8, я уловил такие нотки, что он как будто бы там что-то командует, хотя за ним это не водится, за ним не похоже, чтобы он командовал. И мне это стало неприятно. Когда мы вечером с ним уединились в комнате, я спросил: сынок, ответь мне честно, у тебя есть такое чувство, что ты здесь главнее, чем другие мальчики, потому что у тебя папа ответственный в церкви? Он сначала: нет, да нет. Я говорю: сынок, давай откровенно с тобой разговаривать. И когда мы еще с ним поговорили о мыслях, которые могли у него возникать, он признался, что да, эти мысли мне приходили. Ему было лет 7 или 8, но у ребенка уже есть чувство превосходства, что его папа ответственный, поэтому он имеет право командовать, и что он тут главный из детей. Друзья, такого не должно быть в церкви вообще. Итак, третья мысль. Избранные – это те, кто пережил помилование и идет спасать непомилованных. 1 Петра 2:9 часто цитировалось, а 10 стих сказано: «Некогда непомилованные, а теперь помилованные». Это нас Петр возвращает в наше прошлое, чтобы вы о себе не думали, что вот вы такие какие-то вот самые-самые, что Бог вас за какие-то заслуги избрал, за ваши способности. Да вы сами некогда были непомилованы. Да вы сами погибали во грехах. Да вы сами находились в грязи. А теперь Бог вас извлек, Он вас помиловал. А теперь, раз тебя помиловали, иди другим расскажи непомилованным, чтобы Господь их помиловал. Друзья, Ионе нужно было пережить как раз именно это самое. Мне кажется, что Иона в первый раз был морально или духовно не готов идти проповедовать. Возможно, если бы он в первый раз пришел, он выполнил бы свою задачу бесчувственно, может быть, даже как немножко как робот. Еще 40 дней Ниневия будет разрушена. Это ваши проблемы. Ничего не знаю, мне так сказали. Я вам передаю, что мне сказали. И ушел бы. Друзья, но Богу было нужно и угодно сформировать готовность этого пророка, поместить его в эту камеру смертников, сначала определить его в море, там, где спасения нет, потом повелеть большой рыбе заглотить его, там он находится трое суток, ему там не до сна и не до еды, он находится в посте, он кается, он понимает, переосмысливает. И, друзья, он не только просит, чтобы Бог ему жизнь продлил, но он еще и переосмысливает, что если сейчас меня Бог спасет, обреченного на смерть, значит, и я должен пойти к обреченным на смерть и сделать все, чтобы они не погибли. Вот в таком, скорее всего, настроении Бог его отправлял, вторично было слово к Ионе, и он пошел. Друзья, иногда для того, чтобы понять неверующего человека и куда он вообще движется, что он идет в ад, а мы даже не представляем, что такое ад, возможно, нам самим что-то надо лично в жизни пережить, чтобы Господу: «Господи, помилуй, Господи, спаси, Господи, сжалься надо мною». Сколько раз мы, как тростиночка, наверное, да, так от волнения пред Господом: «Господи, пожалуйста, помилуй, я в такую проблему попал, только Ты меня можешь спасти в этой ситуации». И, возможно, Бог нас ставит в эти проблемы для того, чтобы мы понуждались в Его милости. Зачем? Чтобы эту милость распространить на непомилованных, чтобы мы поняли этих непомилованных и пошли к ним, и сказали им правду. Друзья, интересные парадоксы. Марк 5:19. Помните, что там сказано? Это было сказано исцеленному одержимому Христову. Иди и расскажи, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя. Парадокс. Те, кто его просит, Христа, ну, допустим, плохие, да, личности, там, персоны, такие, как злые духи, они его просят, позволь к свиней, позволяет. Жители окрестности Гадаринской вышли, отойди от нас, уходят. Хороший человек, спасенный человек подходит ко Христу, можно я пойду за тобою? Нет. Плохие просят, он соглашается. Хороший человек просит, не соглашается. Парадокс. Иди и расскажи, что сотворил с тобой Господь и как помиловал тебя. Христос удаляется с апостолами. Этот одержимый или два начинают свидетельствовать гадаринским жителям, и в их сознании происходит реформация. Они сначала все жалеют, так, если сейчас этот Христос будет в нашей местности, сколько еще там скота может утонуть в море? Они, наверное, как экономисты подсчитали, что это невыгодно, что Христос находился у нас. Когда эти исцеленные засвидетельствовали о своем спасении, то жители начали переосмысливать. Так, а что же все-таки дороже? Или вся эта скотинка, которая там утонула? Или эти спасенные два человека? Кто дороже? Когда они поняли, что оказывается это намного лучше, это намного выше, они, как сказать, их аппетит был подогрет. И если еще Христос будет проходить мимо нашей местности, обязательно его надо пригласить к себе, потому что у нас еще много очень проблемных людей, которые не имеют покоя в своем сердце. И, может быть, кто-то болеет. Итак, друзья, когда Христос появился в другой раз в гадаринской стране, там началось пробуждение. Почему? Потому что помилованный распространил весть о своем помиловании. Непомилованным. И они созрели к покаянию. Друзья, это наша задача сегодня. Такая же, как у Ионы. Сначала осознать, от чего тебя Бог спас, а потом уже и рассказать этим людям. Возможно, почему мы не идем к неверующим? Потому что мы до конца не понимаем, от чего мы спаслись. Многие вещи у нас на автомате. Мы родились в христианской семье, мы ходили в церковь, мы покаялись в детском лагере, мы стали членами церкви, все на автомате, все по инерции, все по схеме старой. И у человека, возможно, нет понимания, от чего он спасен, от какого огня и что такое вообще вечность. Если бы мы это осознали, друзья, мы бы уже, наверное, не усидели бы и побежали бы рассказывать грешникам, как один неверующий сказал, если бы вы верили в ад, возможно, вы встали бы на колени и пошли бы по разбитым стеклам Лондона для того, чтобы каждого прохожего увещевать и умолять его, чтобы он не попал в это страшное место мучений. Но раз вы так не делаете, вы, наверное, не верите в вечность и в ад. Я не стянул. Степан сказал, мы кинем в тебя ручкой, когда это регламент твой истечет. Поэтому я больше даже не на часы ориентируюсь, а на летающую ручку сзади. А в той местности, где я жил, правил очень мощный губернатор, губернатор Хабаровского края. И он ввел очень хорошие льготы для нашего края, для многодетных. Одни из самых лучших льгот для многодетных семей в Хабаровском крае, в России. Одни из лучших. Знаете почему? Наверное, люди так думают, потому что губернатор из многодетной семьи. Только тот, кто это сам пережил, он может понять и других. Друзья, если мы пережили, что такое погибать и спастись, тогда это нас будет побуждать идти к ним и сказать им, чтобы они тоже были помилованы и избраны. Вы, наверное, слышали такой пример, как моряк шел по рынку, по базару, и увидел продавца, продающего птицы в клетке. Он вынул деньги, заплатил, взял клетку, открыл, и птицы оттуда вылетели. И когда все очевидцы спросили, а что ты вообще тут сделал, зачем ты купил и выпустил? Он говорит, дело в том, что я сидел в тюрьме, и я знаю, что такое быть в клетке. Я знаю, что такое быть в клетке. И, друзья, он проникся такой жалостью даже к этим птицам, потому что он хорошо знал, что такое клетка. Друзья, тот, кто хорошо знает, что такое клетка, темница греха, рабство греховное, погибельное состояние, и он помилован, и он спасен, он пойдет и будет открывать клетки другим. Но если мы этого не осознали, вряд ли мы пойдем открывать эти клетки. У меня был друг такой, очень дорогие воспоминания о нем. Он был поднят с самого дна. Он занимался 6 лет активной наркоманией. И он все, что только попадало ему под руку, он все туда вену. И много раз был при смерти, и Бог миловал его. И однажды его нашли. Он оказался в христианской семье, муж и жена. Они работали среди вот таких вот, среди бомжей, среди наркоманов, потому что они сами из преступного мира, он и она, муж и жена, были покаявшимися людьми, и они решили себя посвятить для Христа и спасать таких же, какими они были сами. И вот этот мой друг Женька оказался в их семье. Целый год они терпели его наркоманские выходки. И однажды Дух Святой очень сильно коснулся его, когда он разделся и лег спать. И он стал его очень тревожить. Ты грешник, ты можешь погибнуть в любой момент. Ты можешь не очнуться после очередной дозы. И он понял, что Бог его зовет. Он осознал себя страшным грешником. И другой голос говорил: потом покаешься, ты уже разделся. Но этот голос был настойчив, призывной. Он решил себя победить, встал, оделся, преклонил колени, открыл рот и заплакал. Друзья, и он плакал 3 дня. И когда его спрашивали, почему ты плачешь, он открывает рот, чтобы рассказать, что с ним произошло, а сказать ничего не может, потому что слезы заглушали его уста, его слова. Он ничего не мог сказать, он только через несколько дней рассказал, что с ним произошло. Но все домашние понимали, что с ним произошло. Друзья, как вы думаете, какая у него дальнейшая жизнь? Он пошел, чтобы таких же, как он, спасать и открывать эти клетки. Он стал молиться за таких же, как он, наркоманов, свидетельствовать им и извлекать оттуда себе друзей. И я знаю его лично и знаю его подходы. Он не был словесником, он не был хорошим проповедником, но он настолько активно свидетельствовал, как мог. И у нас там даже на Камчатке, где я жил, он пошел к самому авторитетному вору в законе на Камчатке, чтобы свидетельствовать ему о Христе, потому что он в этой мафии состоял раньше. Друзья, человек, который находился в погибели, он будет желать спасти таких же, как он. Я сокращаю примеры. Следующее, 4. Когда избранные не согласны с Богом, они теряют логику и склонны к глупостям. Один православный сказал, что Иона – это самый загадочный человек в Библии, потому что он посмел бежать от лица Господа, как будто бы у него что-то получилось. Самый загадочный. Знаете, я составил таблицу абсурдов Ионы. Когда человек убегает от Бога, или когда человек не согласен с Богом, избранный человек, он, по-украински говорят, становится трохи глуповатым, когда он не согласен с Богом. Вообще, друзья, любой из нас, кто с Богом не согласен, становится глуповатым. Это факт. Абсурды, которые я себе набросал в табличку, просит жизни, когда грозит неминуемая смерть в чреве кита. В то же время просит смерти, когда Бог дарит грешникам жизнь. Абсурд. Во-вторых, свое спасение видит в Божьем милосердии. Свое спасение в Божьем милосердии. В то же время Божье милосердие становится для него причиной раздражения до смерти. В-третьих, проповедует покаяние и предостерегает. Еще 40 дней Ниневия будет разрушена. И в то же

Приведу примеры. На брачную тему, например. Один брат, ему было открыто, кто его спутница. Он понимал Бога так и понимал конкретно, что это сестра для него. Но он не хотел с этим согласиться. Вы встречали таких? Я встречал таких. Он не хотел с этим согласиться, и он пошел делать предложение одно за другой. И предложение примерно делал так. Ты знаешь, ну, мне другая открыта. Я знаю, что это не воля Божия, но я все равно хочу на тебе жениться. Как вы думаете, нету здесь трохи глуповатости? По-моему, не трохи. Человек, который не согласен с Богом, он становится каким-то абсурдным, смешным. И это касается любого из нас. Мы каждый можем сделать глупость, когда мы не согласны с Богом. Недавно слышал в одной из церквей нашего братства, это в нашем братстве, друзья, в колоритном братстве, произошло следующее. На одном членском собрании брату не дали слова. Он хотел сказать, ему не дали слова. И... И вы знаете, он не смог смириться с Богом, что ему слова не дали на членском. На другой день... А, гром разразился. Все закончено. Хорошо. Кто останется для того закончить? Пришли люди на собрание, а этот брат, которому не дали на членском слово, стоит, и у него фойе, церковь, и у него заклеенный скотчем рот и табличка «Дал обет молчания». И он приходил, да, вот с этой табличкой, со скотчем на устах, раз ему не дали слова, и он на полном серьезе, без всяких там шуток, он заклеил себе рот скотчем, дал обет молчания. Как это? Трохи глупости или не трохи? Наверное, не трохи. Один брат очень сильно хотел понравиться сестре. И он все для этого делал. А когда брат сильно хочет понравиться сестре и из кожи вон лезет, он тоже начинает чуть-чуть быть глупым. И вы знаете, он и так, и с той стороны, и с той стороны. Чтобы... И наконец он обратил на себя внимание этой сестры. Она его спрашивает, слушай, а что ты так себя, ну так вот ведешь? А он говорит, да я сам не пойму, что со мной происходит. Он хотел, чтобы она вникла в его душу, заинтересовалась им. И говорит, я не знаю, что со мной происходит, я какой-то вот, даже мне трудно с собой совладать. Она говорит, она заинтересовалась им и говорит, а может тебе в психбольницу обратиться? Добился своего, обратил внимание и даже получил ценную рекомендацию. Я знал одного старца, который очень сильно домогался до кафедры. Он, кстати, умел хорошо их готовить, изготавливать кафедры, но стоять за кафедрой он не умел. Потому что. Как-то я приехал на побывку с армией в свою церковь, и вижу новый человек, дедушка, приехал издалека, стоит за кафедрой и очень настолько эмоционально, настолько там проповедует, и все рты пооткрывали. И все вот с открытыми ртами прямо его слушают. И вдруг, а у нас в деревне это народ простой, и в полголоса одна сестра говорит, а вообще, что он несет? Друзья, можно восклицать. Фонтаном красноречия меня он покорил. Но думал после речи я, о чем он говорил. Можно это все эмоционально делать, но никакой изюминки. Что он несет? Вот такая была оценка. Друзья, и когда он вставал за кафедру, эта мысль мне всегда приходила. Если Бог тебе не предназначил этого служения, зачем домогаться? Тем более ты уже старенький, уже, наверное, тебе как бы развиваться в этом отношении, ну уже, может, лучше делай кафедры, чем стой за ней. У тебя свое служение. Поэтому, друзья, бывает так, что люди не за свое служение берутся, не согласны с Богом и начинают немножко. Последний рассказываю пример, и мы закончим.

хороший, хороший брат. Хорошо, хорошо проповедует. Я его лично знаю. Однажды он, я так себе представляю, подпер подбородок и, глядя в окно, какая-то вот, знаете, потянула его на какую-то мрачную ноту. И он задумался, почему я до сих пор не служитель? Вы знаете, он стал размышлять глубоко. Оказалось, проблема не в нем, а проблема в братстве. И он понял, почему его не рукополагают. Потому что он никто, его родители никто, звать его никак. А он-то как бы все для этого. Вот он, готовый служитель. И он решил, а почему бы не написать письмо в совет церкви? Почему это рукополагают только детишек служителей? А вот таких простых, как я, который с улицы пришел, не рукополагают. И он решил написать письмо, написал воззвание такое. И чтобы придать статус духовности своему письму, на имя Антонюка, там все. Ничего лучшего не придумал из Библии и написал: «Отвяжите молодого осла». Это письмо. Да. И это письмо не дошло до совета церквей, дошло до местного служителя, и он потом отвязался на этом молодом осле и показал ему: «Ты что творишь?» Как много людей, которые пришли с мира, и сегодня они служители, я объяснил. Итак, друзья, когда мы не согласны с Богом в своей жизни, с чем-то, мы становимся глуповатыми. Это в любом вопросе, хоть семейный, хоть рабочий вопрос, хоть какой угодно, вопрос служения. Итак, мы прошли сегодня 4 таких вывода практических. Закончили?

0: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
1: Дорогие друзья, сейчас в нашем эфире звучит передача «Читаем Библию вместе».
2: Мир вам, дорогие радиослушатели! Представляем вашему вниманию авторскую программу Михаила Логачева «Читаем Библию вместе».

Мир вам, дорогие друзья! Мы продолжаем вместе читать Евангелие от Луки. Мы читаем о судах над Господом Иисусом Христом. В предыдущей 22 главе мы читали о том, как он был осужден судом Синедриона, еврейским религиозным судом. Но Иисусу предстояло пройти и через светские суды, и, вернее, их также назвать судилищами. Прочитаем об этом в 23 главе с 1 по 12 стихи Евангелия от Луки. «Тогда все, сколько их там было, встали и повели Иисуса к Пилату. Они стали обвинять Иисуса. Нам известно, что этот человек подстрекает наш народ к возмущению, — говорили они. Он запрещает платить налоги кесарю и даже называет себя Христом, царем. Пилат спросил его: «Ты в самом деле царь иудейский?» «Да, ты сам говоришь это», — ответил ему Иисус. Тогда Пилат сказал первосвященникам и народу: «Никакой вины не нахожу я в этом человеке». Но они настаивали на своем и говорили, что он учением своим вызывает беспорядки в народе. По всей Иудее начал он с Галилеи, а теперь и сюда пришел. Пилат, услышав это, спросил: «Этот человек галилеянин?» И, узнав, что он из владений Ирода, отослал его к Ироду, находившемуся в эти дни в Иерусалиме. Ирод же очень обрадовался, наконец-то увидев Иисуса, ведь он давно этого хотел, так как много слышал о нем, и надеялся увидеть, что Иисус совершит перед ним какое-нибудь чудо. Он засыпал его множеством вопросов, но Иисус ничего ему не ответил. А первосвященники и книжники, стоявшие рядом, неистово обвиняли его. Ирод со своими воинами унижал его, насмехался над ним, а затем, надев на Иисуса роскошную одежду, отослал его к Пилату. Ирод и Пилат, которые раньше были во вражде друг с другом, в этот день стали друзьями. Давайте посмотрим на действующих лиц этого рассказа. Во-первых, первосвященники и книжники, участники предыдущего суда. Все они, как сказано в первом стихе, который мы прочитали, тогда все, сколько их там было, встали и повели Иисуса к Пилату. Далее Пилат. Что знаем мы об этом человеке? Он был прокуратором римской провинции Иудея, то есть правителем провинции, поставленным императором. Сегодня мы могли бы назвать его губернатором. Что известно о нем как о правителе? Правил он в Иудее с 26 по 37 годы нашей эры. Он жестоко обращался с народом, беспощадно подавляя волнения. Опасаясь восстания и из страха быть обвиненным перед императором в недостаточной защите интересов империи, Пилат приговорил Иисуса к казни, будучи убежден в его невиновности. Это из справочника, из исторического словаря. Может показаться странным, почему этот жестокий и решительный правитель колеблется, столкнувшись с Иисусом, и явно хочет уклониться от разбирательства его дела по существу. Давайте подумаем, почему это могло быть так. Пилат, будучи человеком жестоким, презирал народ, которым должен был управлять. Презирал и первосвященников, и книжников, и для него Иисус был еще одним из этих странных евреев. В общем-то, он был довольно равнодушен к нему. Но Иисус стал говорить с ним. И мы более подробно сейчас прочитаем об этих словах, об этом диалоге в Евангелии от Иоанна. Потому что евангелист Иоанн более подробно передает диалог Пилата и Иисуса. «И тогда Пилат испугался, что действительно этот человек – Сын Божий». Конечно, представление о том, что значит быть Сыном Божьим, у него было языческое. Это был просто суеверный страх. И тогда он захотел уклониться от ответственности. Но по малодушию, хотя и признал Иисуса ни в чем не виновным, как и Ирод, оба этих суда, Пилата и Ирода, признали его, Иисуса, невиновным. Однако же он осудил Иисуса на смерть, тем самым попирая все представления о справедливости – иудейские и римские. Может показаться загадкой, почему, когда Пилат спросил Иисуса, в самом ли деле он царь иудейский, Иисус ответил: «Да, ты сам говоришь это», и Пилат сразу сказал: «Никакой вины не нахожу я в этом человеке». Ведь присвоение себе царского звания, конечно же, было бы виной по римскому закону. Иисус, как прямой потомок царя Давида, имеет право на престол. В Иудее в это время царя не было, правил Пилат, назначенные римским императором, и появление царя могло бы быть воспринято как повод к мятежу. Но более подробный разговор
Иисуса с Пилатом, как он записан в Евангелии от Иоанна, отвечает на это недоумение. И мы сейчас прочитаем в Евангелии от Иоанна, 18 главе, с 28 по 38 стихи, об этих же самых событиях. «Рано утром повели Иисуса от Каиафы в приторий, но в помещение иудеи не вошли, чтобы им не оскверниться. Иначе не смогли бы они участвовать в пасхальном празднестве». Тогда Пилат сам вышел к ним и спросил: «В чем вы обвиняете этого человека?» Прервем ненадолго чтение, чтобы объяснить, что приторий – это резиденция наместника в римских провинциях, и иудеи не вошли, чтобы им не оскверниться, потому что прикосновение к языческой статуе, к языческим деньгам, к вещам, принадлежащим язычникам в некоторых случаях, могло привести к ритуальному осквернению. Человек делался ритуально нечистым и действительно по закону не имел права участвовать в пасхальном празднестве. Этого вожди иудеев, вожди Синедриона, боялись. Однако они не боялись осудить невиновного. И в этом, конечно, горькая ирония, которую передает евангелист Иоанн. Читаем дальше с 30 стиха. «Не будь он преступником, — отвечали они, — не привели бы мы его к тебе». Пилат сказал им: «Возьмите его и сами судите по своему закону». «У нас нет права предавать кого-либо смерти», – отвечали иудеи. Так исполнились слова Иисуса о том, какую смертью придется ему умереть. Здесь мы снова прервем чтение, чтобы объяснить, что действительно в это время римляне отняли право смертной казни у Синедриона. Синедрион, даже если бы он приговорил кого-либо к смерти, как и было в случае с Иисусом, должен был дополнительно испрашивать разрешение у римских властей. Здесь у прокуратора. Поэтому Пилат и вынужден был разбирать дело Иисуса, как бы не хотел он от этого уклониться. «У нас нет права предавать кого-либо смерти», – отвечали иудеи. Это действительно было так. И поскольку окончательно приговор к смерти выносила римская власть, то и смертная казнь была римской – распятие на кресте. У евреев такой смертной казни не было. Далее читаем с 33 стиха. Пилат вернулся в приторий и велел привести к нему Иисуса. «Ты и в самом деле царь иудейский?» – стал он допрашивать его. «Это твой вопрос?» – ответил Иисус. «Или так другие сказали тебе обо мне?» «Разве я иудей?» – возразил Пилат. «Это твой народ и первосвященники выдали мне тебя. Что же ты сделал?» «Царство мое не от мира сего», – сказал Иисус. «Будь от мира оно сего. Боролись бы подданные мои, чтобы не был я выдан иудейским властям, но царство мое не отсюда». «Стало быть, ты царь?» – воскликнул Пилат. Иисус ответил: «Ты сам говоришь, что я царь. Я для того родился и для того в этот мир пришел, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто не глух к истине, слушает меня». «Об истине?» – сказал Пилат. «А что такое истина?» С этими словами он снова вышел к иудеям и сказал им: «Не нахожу я в нем никакой вины». Здесь прервем чтение и задумаемся. Действительно, из слов Иисуса ясно следует, что он не политический заговорщик, и Пилат, конечно же, понял это, понял, что никакой вины в нем нет, но не поверил Иисусу, не поверил его словам, что его слушает всякий, кто не глух к истине. Потому что Пилат как раз и был глух к истине, и его вопрос «А что такое истина?» – вопрос риторический, вопрос, который не требует ответа. И это не вопрос на самом деле, а утверждение. Что мне до истины? Никто не знает истины. И истину знать невозможно. Что вы говорите мне об истине? И в наше время часто можно встретить таких людей. Увы, это означает, что такой человек в трудную минуту будет поступать не по истине и не по совести, а по своей выгоде, как в итоге и поступил Пилат. Хотя и признал невиновность Иисуса, но отправил его на казнь по малодушию и по страху, о чем сейчас мы далее прочитаем уже в Евангелии от Луки, с 13 по 19 стих. Но сперва поговорим об Ироде. Ироде, который очень обрадовался, наконец-то увидев Иисуса, потому что давно хотел с ним поговорить, но Иисус молчал перед Иродом. Это Ирод, сын того Ирода, которого историки называют великим, который когда-то хотел убить младенца Иисуса, но тот Ирод умер вскоре после рождения Иисуса, а это его сын, который владел уже лишь четвертью царства своего отца и который стал виновником смерти Иоанна Крестителя, о чем мы уже читали и говорили.
теперь он мог видеть Иисуса, но Иисус уже не хотел разговаривать с ним, потому что его время ушло. С Пилатом Иисус разговаривает, а с Иродом нет. Удивительным может показаться, что Ирод и Пилат, которые раньше были во вражде друг с другом, в этот день стали друзьями. Но это вызвано, возможно, тем, что для Ирода посылка к нему Иисуса была дружеским жестом. Он увидел того, кого давно хотел увидеть, и получил признание своей царской власти, хотя бы над Галилеей. Но, увы, истинной пользы, которая могла бы выразиться в вере и покаянии, не получили ни Ирод, ни Пилат. Прочитаем далее в Евангелии от Луки, 23 глава, с 13 стиха. «Пилат, созвав первосвященников, начальников и народ, сказал им, «Вы привели ко мне этого человека, как подстрекающего народ к неповиновению, но в вашем присутствии я разобрался во всем и не нашел его виновным ни в одном из преступлений, в которых вы его обвиняете». Ирод также ничего не нашел, ведь он отослал его к нам. Как видите, этот человек не сделал ничего достойного смерти, и потому после бичевания я отпущу его. А ему и нужно было по случаю праздника, им в угоду, отпустить на свободу одного узника. Но они все как один закричали: «Смерть ему! Освободи нам Вараву!» Вараву был брошен в тюрьму за поднятый в городе мятеж и за убийство. Пилат вновь обратился к ним, желая освободить Иисуса, но они только кричали: «Распни, распни его!» И в третий раз сказал им Пилат: «Какое же преступление совершил этот человек? Я не нашел в нем никакой вины, достойной смерти, а потому, приказав высечь, отпущу его». Но они не отступали. Требуя, чтобы Иисус был распят, они кричали изо всех сил и добились своего. Пилат решил выполнить их требования. Он освободил того, кто был брошен в тюрьму за мятеж и убийство, того, о ком они просили, а с Иисусом поступил так, как они хотели. Тут возникает вопрос: почему? Мы, прервав чтение, начинаем размышлять об этом, и ответ мы также находим в Евангелии от Иоанна, в следующей, 19 главе, в 12 стихе. «После этого Пилат снова попытался освободить Иисуса, но иудеи закричали: «Если отпустишь его, не друг ты кесарю. Кто выдает себя за царя, тот против кесаря восстает». После таких слов приказал Пилат вывести Иисуса, а сам сел на судейское место, называющееся каменным помостом, по-еврейски «Гаввафа». И далее евангелист Иоанн рассказывает, что Пилат окончательно принял решение распять Иисуса, после того, как узнал, что обвинения будут выдвинуты уже против него, если он этого не сделает. Обвинение в том, что он не друг кесаря. Еще один человек привлекает здесь наше внимание. Этот человек Варавва. Человеческая несправедливость оборачивается другой несправедливостью – несправедливостью Божьей любви. Ведь у неправедного осуждения Иисуса есть и другая сторона. Разбойник избегает справедливого наказания, обретает жизнь, свободу, возможность спасения. Поэтому в Вараве христиане всех веков видели образ всего человечества, а прозвище его Варавва буквально значит просто «сын отца». То, что можно сказать про любого человека. Всякий из нас сын отца или дочь отца. А образ самопожертвования становится величайшим подвигом. Иисус умер вместо Вараввы, он умер вместо тебя и вместо меня. И да будет за все слава ему, и да будет его жертва спасительной для всех нас, дорогие друзья. Да благословит всех вас Господь.

0: Дорогие друзья, прослушайте, пожалуйста, программу передач этого часа. Вы услышите детскую программу «Час твоего рассказа», затем 15 минут христианского пения и в конце часа 15-минутная страничка о Боге, о вере, о церкви.
1: Эй, папа, мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда! Начинается наша любимая передача!
2: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
3: Всем привет! Здравствуйте! Это я, тетушка Кэрол.
4: Приветствую вас, и я, дядюшка Дэн.
3: Добро пожаловать на очередную передачу «Час твоего рассказа». Мы приготовили сегодня для вас подлинную историю об одной маленькой девочке по имени Иди и ее семье, в которой не все было благополучно.
4: Звучит многообещающе. А что ты имеешь в виду, говоря, что это подлинная история?
3: Видишь ли, первоначально она была написана Джеррисом Брэганом в форме рассказа. Маленькая девочка Иди, когда выросла, стала его женой.
4: Да, правда?
3: Правда. Да вот еще что. Эта история произошла во время Рождества.
4: Замечательно. Ну, тетушка Кэрол?
3: Что?
4: Почему бы тебе не начать свой рассказ и не сообщить нам заглавие твоей истории?
3: Ну что ж, пожалуй, я так и сделаю. Я назвала мою сегодняшнюю историю «Рождественский ангел». Это произошло в декабре 1951 года. Семилетняя Иди, трое ее старших братьев Бен, Мелвин и Чарли, и их младший братик Калвин жили со своей матерью и отцом на ферме в штате Мейн, что на северо-востоке Соединенных Штатов. Во время долгой и холодной зимы кухня была самым теплым местом в доме, так что вся семья проводила в ней большую часть дня.
1: Ну, Бен, ну перестань, ну отдай мои карты.
5: Ты ничего этим не брал?
1: Мама, Бен взял мои карты и не хочет их отдавать.
6: Бен, Мелвин, ну прекратите же, прекратите. Мне надо успеть приготовить ужин до папиного прихода. Идите отсюда, идите в гостиную. Ну, пошли, пошли, пошли, пошли.
7: Мам, посмотри, какую картинку я нарисовала.
6: О, Эдди, очень хорошая картинка. Собери свои карандаши и помоги мне накрыть стол для ужина.
7: Окей, мам. А что у нас сегодня на ужин?
6: Кукурузная похлебка и свежеиспеченный хлеб.
1: Но у нас это было вчера на ужин.
6: Огонь того и гляди, вот-вот потухнет. Бен!
5: Да, мам!
6: Бен, принеси, пожалуйста, дров.
5: Сейчас, принесу.
6: Вчера на ужин у нас не было кукурузной похлебки. Это было позавчера. Боюсь, что нам придется есть похлебку да печеную картошку до конца зимы. И то, если повезет. Ну, ничего, детка. Ну, давай пошевеливайся, детка. Папа каждую минуту будет дома.
7: Мам, он дома.
6: Ну-ка, принеси тарелки.
7: Ага, мам. Здравствуй, папа.
8: Ну, здравствуй. Это твои карандаши валяются на полу?
7: Да, пап.
8: Ну, тогда собери их. Ужин готов?
6: Почти.
8: Почти. У нас всегда все почти. Я почти получил сегодня работу. То есть пока они не обнаружили, что я почти хорошо вижу. Следующее на очереди то, что если они отберут у меня водительские права, потому что я практически слеп, и тогда мы можем почти умереть с голоду.
6: Дорогой мой, пожалуйста, не при Эдди. Она...
8: Не глупи, Элси. Она прекрасно знает, что я потерял работу. Не правда ли, Эдди?
7: Я...
8: Так бы и стукнул этому идиоту Хасколу по башке. Я проработал на этом заводе столько лет, а теперь он говорит, что мое зрение, видите ли, недостаточно острое для этой работы.
6: Ну, Чарльз, ну, пожалуйста.
8: Ну, Чарльз, ну, пожалуйста.
6: Ну, я...
8: Я ведь сказал Бену перед уходом, чтобы он принес дров.
6: Он собирался. Вот, минуту назад собирался.
8: Да? Ой. Он все еще собирается? Бен! Бен!
6: И благодарим тебя, отче, за хлеб наш насущный. Я уверена, что ты позаботишься о нас. Аминь.
8: Что, Элси? Это они в твоей новой церкви учат тебя так молиться? Полагаю, что теперь, раз уж мы обзавелись религией, нам неплохо бы было бы попросить у Бога немного денег на Рождество, а?
6: Чарльз.
8: Уж поскольку он занимается нами, не забудь попросить у него для меня какую-нибудь работенку, а? Как насчет этого, а?
6: Чарльз, ну, пожалуйста.
8: Да, да. Ну что ж, налей-ка мне тарелку пополнее. Я был в 5 местах сегодня в поисках работы. Нет ничего. По крайней мере, для меня. Сиди прямо, Чарльз.
7: Я сижу прямо, папа.
8: Не отвечай мне, мистер. Ты куда уставился, Мелвин?
7: Я смотрю на тарелку с супом. Щупа.
6: Ну что ж, хотя бы малютке Калвину мой суп пришелся по душе.
7: Мне он тоже понравился, мам.
6: Правда? Спасибо тебе, Эдди.
7: Мам.
6: Да?
7: Мы с Мельвином приготовили небольшой сюрприз. Можно мы покажем его после ужина?
8: Да? У меня тоже есть небольшой сюрприз. После ужина Бен идет к себе в комнату и сидит там до конца дня.
5: Папа!
8: Прекрати, ну ведь... Прекрати сейчас же! В следующий раз, если забудешь принести дров, я засажу тебя в твоей комнате до ужина.
5: Пап, ну ведь я...
8: Все, хватит! Час. Все, прекрати! Пошел вон из-за стола, сию же минуту, пошел вон! Я не хочу видеть твою бестолковую рожу!
5: Моя рожа ничуть не бестолковее твоей.
8: Что?
5: И суп мне не нравится.
7: Бен!
3: К несчастью, у Иди в доме почти каждый вечер заканчивался подобной сценой. Горячий характер ее отца, его нетерпимое отношение ко всем и ко всему делали жизнь в доме невыносимой. Мама же была женщиной тихой и пыталась сохранить хотя бы видимость мира и покоя в доме. Ее старшие братья иногда пытались защищаться, но чаще же всего они просто боялись пререкаться с отцом. Но вот к концу ужина все мало-помалу улеглось, стол был убран, а тарелки вымыты.
6: Ой, ну вот, все тарелки снова в шкафу. Спасибо тебе, Эдди, ты настоящая помощница.
7: Спасибо, мам. А можно мы с Мельвином покажем тебе теперь наш сюрприз?
6: Ну что ж, я думаю, что, пожалуй, можно. Только нам следует соблюдать тишину. Папа слушает радио, а ты сама знаешь, как он раздражается, если кто-то беспокоит его, когда он слушает свою передачу.
7: А мы тихонечко... Вот идет Мелвин. Мам, можно сейчас? Можно?
6: Да можно, пожалуй. Что вы тут вдвоем надумали?
7: Закрой глаза, мам. Ну, давай, закрой глаза.
6: Ну?
7: Не подсматривай.
6: Ну, что вы такое надумали?
7: Не открывай глаза. Иди сюда. Вот так.
6: Ну?
7: Так. Теперь открой глаза и посмотри на веранду.
6: И что? Я ничего не вижу. Ой, елка! Какая красивая! Где вы ее взяли?
7: Мы с Эдди нашли ее в лесу. Это елка на Рождество. Мы взяли в сарай пилу и сами ее спилили.
6: Ой.
7: И сами принесли ее домой. Тебе нравится, мам?
6: Ну, конечно же, нравится. Давайте принесем ее в дом. Не могу поверить, что вы вдвоем все это сделали.
8: Кто это там оставил дверь открытой настежь? В доме без того холодина, Элси.
6: Все в порядке, Чарльз. Дверь закрыта.
9: Тут ты без того такая холодина.
8: А это что такое?
6: Чарльз, это елка. Эдди и Мелвилл спилили ее для Рождества.
8: А? Смотрите у меня. Если вы затупили мне пилу...
3: В тот же вечер дети начали делать украшения для елки. Не прошло и часа, как елка была готова.
7: Ну вот и готова. Елка наряжена.
6: Ну, дети, вы просто молодцы у меня. Все игрушки сами сделали. Ой, и снежинки, и гирлянды, и даже сосульки из фольги.
7: Мне больше всего нравятся лампочки. А мне больше всего нравится ангел на верхушке.
10: А разве ангелы есть? Кто знает, а они всегда говорят в церкви, значит, они есть.
7: Наверняка есть. Есть или нету, а наш на верхушке очень красивый.
8: Ну, хватит, хватит об этих ангелах. Пошли отсюда вон. Ну, спать, спать, слышите, спать. Сию же минуту, что стоите, как вкопанный? В постель, быстро. Пошли спать, пока я вас всех не отлупил.
3: Иди, Мелвин, Чарли и даже малышка Калвин спасались бегством при виде рассерженного отца. Все за исключением Иди спали внизу, а ее комнатка находилась наверху, в недоремонтированной мансарде. В ее комнате не было никакого отопления, а штукатурка облупилась, и обои отклеивались от стены. Это было не очень приятное место, но для Иди оно было настоящим спасением. Это было единственным безопасным местом во всем доме. Здесь можно было спрятаться от бури, разбушевавшейся внизу. Дрожа от холода, она пряталась под одеялом. Чтобы побыстрее согреться, она иногда брала с собой под одеяло свою настольную лампу с гибкой, как у гуся, шеей. И вот сейчас в это свое убежище Иди и прибежала.
7: Мы только хотели иметь елочку на Рождество. И ангелочек на верхушке такой красивый. Почему? Почему он всегда такой злой?
3: На следующее утро Чарльз, съев свой постный завтрак, отправился пешком в город. Он решил пойти сегодня на завод и поговорить с мистером Хаскалом напрямую. Если бы он только мог вернуться на свою старую работу, тогда все было бы в полном порядке. Хаскал просто должен прислушаться голосу разума, и все тут.
11: Мистер Хаскал просит вас в свой кабинет, мистер Холл.
12: Чарльз, входи, входи, рад тебя видеть. Как дела?
8: Дела таковы, мистер Хаскал, что они совсем никудышные. Искал я, да, искал работу по всему городу, но так ничего и не нашел. Мистер Хаскал, пожалуйста, вы должны мне вернуть мне мою старую работу.
12: Чарли, Чарли, уж ты меня извини, но я не могу поставить тебя обратно на конвейер. Твое зрение, оно... Оно просто-напросто недостаточно хорошее для этой... Что я хочу сказать? Если ты или кто другой получит увечья или что-то в этом роде на работе, то мне...
8: Пожалуйста, мистер Хаскал, мои дети голодают. Буквально голодают.
12: Я понимаю. Действительно, я сочувствую всей душой, но я...
8: Вы просто должны вернуть мне мою работу, мистер Хаскал.
12: Извини. Но я...
8: И как у вас все просто, а? Человек работал годами, отдавал свою кровь этой вонючей фирме, а его хлоп, и вы швырнули на улицу, да вы...
3: Расстроенный и злой, он пошел обратно домой.
8: Годы работал на этих. И что я получил? Ты нам больше не нужен, Чарли. У тебя плохое зрение, Чарли. Это все вина Элси. Она себя так ведет, будто все можно разрешить, если начать ходить в церковь. Это Библия, это просто-напросто сборник глупых сказок. Ангелы, они не существуют, эти ваши ангелы. Бог, Бог любит тебя, Чарли. Он меня любит, как бы не так. Вот пришел, и меня тут же взяли обратно на работу. Как бы не так.
3: Между тем, дома мама, Иди и мальчики пытались продолжать жизнь, как будто ничего не произошло. Но они знали, что Чарльз скоро вернется домой. И никто из них не знал, что тогда произойдет. Одно они знали наверняка, что если он не нашел работу, то это будет очень тяжелый вечер.
7: Он вернулся. Он дома.
6: Эдди, ты куда побежала?
7: К тебе наверх.
3: В половине шестого семья начала собираться на кухне для ужина. Тихо и осторожно. Никто не произнес ни слова. Все боялись спросить, что случилось, но все и без того знали, что Чарльз работы не нашел. И вот когда ужин закончился...
8: Я пошел в гостиную слушать радиопередачу. И сегодня, чтобы никто мне не мешал. Понятно?
5: Да, пап.
10: Да, пап.
7: Да.
6: Эдди, помоги мне убрать посуду.
7: Окей, мам.
6: А ты, Бен, принеси дров.
5: Окей, мам.
6: Чарли, возьми малышку Калвина и погуляй с ним.
10: Окей, мам, пошли, Калвин.
6: Ах, Эдди, что такое? Кто бы это мог быть?
7: Не знаю, мам.
8: Кто бы это ни был, гони его в шею, слышишь?
6: Да, Чарльз, да-да, конечно.
13: Добрый вечер.
6: Здравствуйте. Чем могу быть полезна?
13: Прошу простить за беспокойство в такой поздний час. Мне нужно повидать мистера Холла.
6: Я не знаю, право. Он...
13: Очень важный разговор. Если вас не затруднит, скажите ему, что я хотел бы его повидать.
6: Что ж, я скажу ему, только он... Он не в духе. Не хочет ни с кем разговаривать. Войдите, пожалуйста. Подождите минутку здесь. Я сейчас.
13: Здравствуй, малышка. Как дела?
7: Хорошо.
13: У тебя все готово к Рождеству?
7: Ага. А вы очень высокий.
13: Что ж, пожалуй, да, это так.
7: У вас такие усы? И борода?
13: Ну, я надеюсь, тебе бородачи по душе?
7: Да.
13: Это хорошо. Эй, какая у вас красивая елка! Готов поспорить, что ты сама сделала многие эти украшения.
7: Ага, я с моими братьями.
3: Иди понравился этот незнакомец. Понравились светившиеся в его глазах добродушие, теплота его голоса. Он казался таким добрым. Иди попыталась представить себе, как это было бы хорошо, если бы ее папа был таким, как он. Ее глаза последовали за его взглядом, осматривавшим елку и замеревшим на ангеле на верхушке дерева.
7: Мистер!
13: Что?
7: А вы верите в ангелов?
13: Да, конечно. Конечно, верю. А ты?
7: Я не очень уверена, есть ли они. Мне бы хотелось хоть разочек повстречать хотя бы одного настоящего ангела.
13: А может, ты уже повстречала? Только сама об этом не знала.
7: А как узнать, если это...
6: Чарльз, к тебе пришел человек.
8: А мне плевать. Хоть сам президент, гони его в шею. Я хочу слушать радиопередачу, и все тут.
13: И знаешь что, Эдди? Не беспокойся об этом. Ангелы всегда дают знать тем или другим способом. Ведь это Бог посылает тебе свою личную записочку о его любви.
14: Извините, но, видите ли...
13: Пустое, не беспокойтесь. Прошу меня извинить за беспокойство в такой поздний час. Вот конверт. Если не возражаете, вот, возьмите, пожалуйста. И да вот что. Передайте мистеру Холлу, чтобы он пришел завтра на завод. Его назначили на новую должность. Ах, да. Эдди.
14: Что?
13: Веселого Рождества. И помни, ангелы всегда дают о себе знать. Извините, мне пора.
14: Да-да, позвольте, я открою вам дверь.
13: До свидания.
14: До свидания. Какой странный человек.
7: Мам, открой конверт.
14: А? Ах, да. Что это?
7: Мам, что с тобой? Ты уронила? Да, но ведь это деньги. Мам, ты слышишь? Это деньги, мам.
14: Это...
7: Мамочка, я поберу. Вот, вот видишь, деньги.
14: Это же настоящие деньги. $300 банкноты.
7: Чарльз! Чарльз! Папа!
14: Чарльз, ой, я не могу этому поверить. Смотри, что нам дали. Нет,
9: мне
14: нет,
9: плевать,
14: ты только посмотри.
9: Мне плевать, что вам дали. Прекрати этот...
14: Знаешь что, Чарльз, не затыкай мне рот. Открой глаза и посмотри.
9: Что? Что такое? Что это у тебя в руке?
7: Это деньги, папа.
9: Деньги? Кто тебе их дал?
14: Это человек, который постучал в дверь. Он принес их тебе. Да, и еще он сказал, что ты можешь завтра вернуться на завод. Они дали тебе другую должность.
9: Что?
14: Дети! Дети, идите сюда! Посмотрите.
10: Пап, здесь 3 бумажки по $100.
7: Самые настоящие.
15: Ты только подумай. Столько денег...
7: Я сразу увидела, что он очень хороший человек. Сразу видно, он такой добрый.
14: Я же вам говорила, что Бог о нас позаботится.
9: Что? Ой. А ну-ка, ребята, посторонись.
14: Чарльз, то что ты собираешься делать?
9: Что я собираюсь сделать? Я пойду за ним. Эдди, принеси ко мне фонарь.
7: Окей, пап.
9: Где мое пальто? Где пальто мое? Он далеко не уйдет в такой-то снег.
7: Вот фонарь, папа.
9: Сейчас я зажгу фонарь. Так. Вот так. Вот. Готово. Посторонись. Эй! Эй! Там есть кто-нибудь? А чтоб тебя, ничего не видно.
7: Дай-ка мне взглянуть, пап.
9: А ты что здесь делаешь без ботинок, без пальто?
10: Эй, мистер, послушайте. Вернитесь, пожалуйста.
9: Эй, мистер! Мистер! Эй!
7: Пап, смотри.
9: Смотри куда? Куда смотри? Ничего не видно. Проклятие!
7: Посмотри на землю, на снег!
14: Эдди, Эдди, вернись, ты простудишься!
7: Мам, посмотри на снег, на ступеньках! Посмотри на веранду!
9: Прекрати эти вопли, Эдди! В чем дело, не понимаю!
7: Тут нет ничего, ведь так?
9: Точно так, ничего нет?
7: Тут нет ничего!
9: Эдди!
14: Она права, Чарльз! Нет ничего, кроме наших следов, твои, Эдди. Ну, вот и все.
9: Ну, ну и что? Погоди-ка. Погоди минуточку. Это значит, что...
7: Что незнакомец не оставил никаких следов на снегу, пап.
9: Не понимаю. Такого быть не может. Должны быть следы.
14: Чарльз.
9: Посмотрите внимательнее.
14: Ну, Чарльз, тут только твои следы и Эдди. Ай, давайте, пошли, пошли в дом. Вы оба простудитесь, того и гляди.
3: Чарльз и Иди вернулись в дом. Чарльз медленно снял пальто и задул фонарь. Впервые он почти потерял дар речи. Иди заметила это, несмотря на то, что он всех сторонился. Только иногда он покашливал, прочищая глотку или тер себе глаза своими мозолистыми ладонями. Похоже было, что он был способен произнести только одну фразу.
13: Не понимаю. Не понимаю.
7: Мам, что, Эдди? Откуда незнакомец узнал мое имя?
6: Он знал твое имя, моя радость?
7: Ага. Он сказал, ни о чем не беспокойся, Эдди. Мы говорили про ангелов, и он сказал, не беспокойся. Если ты встретишь ангела, он даст о себе знать.
6: Он так и сказал?
7: Да. Он сказал, что ангел даст о себе знать тем или иным способом, чтобы мы знали, что Бог любит нас. Он ведь был взаправдышный ангел. Ведь правда, мам?
6: Да, Эдди. Да.
3: Иди всегда с радостью

0: вскоре начал ходить в церковь и умер 30 лет спустя истинным христианином. Ну, что ты думаешь теперь об ангелах, дядюшка Дэн?
1: Как сказать? Я слышал про архангела Михаила и, конечно, о том ангеле, который явился Марии, матери Иисуса. Я совершенно убежден в реальности этих посланников Божьих, так как слышал много других историй, подобных этой, из очень надежных и верных источников.
0: Наша вера в Бога и те чудесные перемены, которые Он вершит в нашей жизни, являются результатом того, что мы верим в такие вещи, которые мы часто не в состоянии видеть, как, например, ангелы. Они действительно замечательные, и в Библии много о них рассказывается.
1: А теперь нам пора прощаться.
0: Итак, до следующего раза.

Говорит радио «На пути». Наши программы продолжаются. Приглашаем вас к прослушиванию христианского пения, и после этого слушайте передачу о Боге, о вере, о Церкви.

0: Говорит радио «На пути».
1: Вы находитесь на волне радио «На пути». Приглашаем вас послушать страничку о Боге, о вере, о церкви.

0: Добрый день.
1: Добрый день, дорогие друзья.
0: Вопрос такой. Где граница компромисса для христианина?
1: Хорошо, что вы подчеркнули «для христианина», потому что идея компромисса – это слишком широкое понятие, и поле слишком широкое. И в одной встрече трудно поднять и обсудить все существующие возможности, где компромисс допустим или вообще может присутствовать. У христианина несколько очерчен круг. И здесь несколько понятнее и проще можно выразить. Христианин должен всегда оставаться верным Богу. И никаких компромиссов быть не может. Что это значит? Это значит, что полученные в общении с Богом, при изучении Слова Божия, в молитвенном общении, в общении со святыми, воспитанные, приобретенные навыки понимания Бога, постижения Его воли, сложившиеся в результате этого исследования Писания определенные принципы для принятия решений, принципы для поступков, как основание для поступков, принципы для взаимоотношений, принципы святости, личной чистоты жизни и праведной жизни, принципы честности, отношения к труду соответствующие, отношения к окружающим людям. Вот эти принципы, сформированные под влиянием Божьего Слова и Божьего Духа, это все то, что не должно быть подвержено компромиссам никогда. С другой стороны, мы, наоборот, очень часто слишком преувеличиваем значение собственных мнений и понятий. То есть все то, что Бог сказал, это абсолютная истина и не может быть подвержена девальвации, изменению или каким-то там даже голосованием или спором. А вот наши собственные мнения или наши традиции, или наш опыт, это все то, где можно поступаться в определенном смысле. То есть ради сохранения мира, не любой ценой, как я уже сказал, есть сферы, где компромиссы недопустимы, ради того, чтобы отношения были конструктивными, чтобы мы могли творчески относиться друг к другу, поддерживать друг друга, вдохновлять друг друга, не всегда нужно до смерти стоять на своих каких-то взглядах, понятиях или опыте. Есть вещи даже, я бы сказал, такие в христианском мире, которые не обязательно до смерти отстаивать во что бы то ни стало. К сожалению, мы часто возводим наше братство, нашу церковь, наш хор, нашу молитвенную группу, нашу молодежь и так далее, нашу музыкальную, какое-то музыкальное служение. Мы превращаем это в некую истину, о которой даже разговаривать нельзя. И получается, что невозможно поговорить ни в какой сфере. Создается впечатление, что это настолько базовые, основополагающие вещи, что другого мнения просто быть не может. Но это неправильно. На самом деле, когда ученики пришли к Иисусу Христу и говорят: «Учитель, вот мы видели тут одного парня, который за нами не ходит», там подчеркнуто, «за нами не ходит, но проповедует тебя», то есть Иисуса Христа, «и твоим именем какие-то дела творит. Мы ему запретили».
0: Ревность.
1: Да, это вот такая ревность. Причем даже ревность не столько за Христа, сколько за свое право быть рядом со Христом, а у других права нет. То есть они таким образом очертили круг возможных или возможностей для общения со Христом. Причем они это сделали со своей колокольни. Им казалось, что сейчас Христос, наверное, их похвалит. Вот молодцы, вы за святость такую, за чистоту, вот тут за близкие отношения. У нас только исключительные с вами отношения. Но Христос развенчал их. Человеческие представления говорят: не делайте этого никогда. Человек, который моим именем делает что-то, не может одновременно меня похулить. И он говорит прямо: кто не против вас, тот за вас. Это такой вот сразу такой душ остужающий, буйные, очень святые головы, я в кавычках говорю, и сразу побуждающих задуматься, есть ли у меня право вот так категорично заявлять, что только я близок ко Христу, только у меня есть истина, только я общаюсь с Богом, и никто другой не может. Я бы даже сказал больше. К сожалению, мы не только в христианском сообществе, таком в близком, среди баптистов, там, евангельских верующих, иногда протестантов. Я не призываю к некой такой европейской толерантности, когда мы готовы сдать любые позиции, любые принципы. Я не об этом. Но есть вещи, когда можно не включать все вот эти вот принципы, а просто пообщаться с человеком, да просто помолиться за него. Я не говорю о том, что мы должны размыть наши баптистские принципы или отречься от истины, как мы ее понимаем. но далеко не всегда, не во всех обстоятельствах необходимо вот эту площадку формировать для общения. Она может быть любой другой. Можно без проблем поговорить с православным христианином, скажем там, о Боге, о любви к людям, о доброте, об Иисусе Христе, о Его жертве, ну, с образованным православным, да, который Библию читает хотя бы. Можно поговорить, не пытаясь ему противопоставлять там свои какие-то взгляды и понятия. Конечно, когда вопрос станет, предположим, о том, что мы не можем боготворить Мать Иисуса Христа, которую мы почитаем, которую сам Бог отметил особенным образом, но мы не можем ей молиться. И когда вопрос стоит о том, что можно ли молиться любому человеку, мы должны твердо заявить «нет». Потому что мы обращаемся к Богу, властелину всего, и нет никого, кто представлял бы Бога, кроме Иисуса Христа. Тем более, сама Библия говорит, что у нас один посредник – Иисус Христос, один первосвященник – Иисус Христос, или какие-то другие вещи. То есть, когда не требуется провозгласить свою позицию веры, как говорит апостол Петр, нашего упования, когда есть возможность просто поговорить с человеком по-человечески, не нужно в основании этой встречи, беседы, закладывать какие-то вещи, которые однозначно спорны, заведомо спорны. Зачем? И вообще никогда не надо спорить о второстепенном. На самом деле, когда были гонения, очень часто и христиане православные, и христиане других протестантских конфессий оказывались в заключении вместе, рядом. И не обнаруживали, что споры, дискуссии, которые были на свободе, никчемны совершенно в заключении. Потому что вот в этой аудитории, если так можно сказать, в этом собрании людей, которые их окружают, ближе, чем тот, кто верит в Иисуса Христа, никого быть не может. Да никого там нет. Никакой вор, уголовник, рецидивист, там, преступник, насильник никак не может быть тебе ближе, чем христианин, верующий в Иисуса Христа. Да, при этом, может быть, осеняющийся крестным знаменем там, каким-то особенным образом или еще что-то. Поэтому компромиссы допустимы там, где это не влияет на истину Божью. Где это не попытка повлиять или изменить ваше убеждение в Боге, в вере. А все, что связано с человеческими понятиями, взглядами, традициями, вполне можно, и обычно у людей с возрастом, с получением большего образования что-то меняется. А вот принципиальные вещи, основанные на Божьем Слове, никогда не надо ни продавать, ни сдавать. Нужно им оставаться верными. Потому что компромисс предполагает вот эту самую толерантность. И твое мнение правильное, и мое правильное, и его правильное. И примем его, и голубого, и синего, и красного. Всех принимаем, давайте все жить дружно. Дружно жить мы обязаны по определению. Но разменивать свои убеждения, истину Божью, у нас нет права.
0: Есть фраза, которая приписывается святому Августину. В главном – единство, во второстепенном – свобода, и во всем – любовь. Любовь очень часто включает в себя компромисс.
1: На самом деле, я уже провозглашал как-то давно, несколько лет назад, в своей проповеди, не помню, о чем говорил, кажется, про любовь проповедовал, но у меня однозначно заключение и вывод был в конце собственной проповеди, потому что я к нему пришел в процессе еще и еще раз размышления об истине, и я сказал, что истина без любви – это сектантство, это фарисейство, а любовь без истины – это сентиментальность. И вот как раз, предполагая любовь, это не означает вседозволенность, размытость, но любя, мы должны любить даже врага. И вот это, можно сказать, компромисс. Да? То есть я, оставаясь верным Слову Божию, я, оставаясь верным своим убеждениям, обязан любить врага, в том числе оказывать ему действенную помощь и любовь, и заботу. И в этом смысле я не обязан с ним обсуждать триединство Бога там, или искупление во Христе. Поэтому согласен, что есть вещи основополагающие, что мы не вправе поменять, и это будет, скорее всего, предательство Бога или Его истин, или отступничество. А есть вещи, которые мы легко можем, даже от них отказаться можем легко, потому что они не являются ни спасителями и не являются грехом по своей природе. Поэтому согласен, что мы должны в главном быть едины, и я уверен, что в большинстве случаев христиане в главном едины.
0: Здесь не может быть компромиссов.
1: А там и компромиссов быть не может. Потому мы едины, что компромиссов невозможно допускать. Есть второстепенные вещи. Допустим, можно спорить сколько угодно. Христос придет до великой скорби или после великой скорби. Я образно говорю, да? То есть вопрос эсхатологии. Можно спорить и подраться. Но это не имеет никакого смысла, потому что ни тот, ни другой не могут на 100% утверждать, как это будет и когда это будет. Мы можем только, исходя из каких-то предпосылок, делать какие-то выводы. Но Христос говорит, никто не знает ни дня, ни часа. Мы знаем только сквозь тусклое стекло, как говорит апостол Павел, гадательно. Зачем об этом спорить? Ну, у тебя такая точка зрения, у меня такая. Давай согласимся в одном. Давай жить свято. И сегодня, и завтра, и послезавтра. И делать добро людям, оставаться верными Богу. А когда придет Христос, Он сам знает.
0: До свидания.
1: До свидания, дорогие друзья. Благословения вам всем.

0: 12 часов дня по Тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: В течение этого часа на волне радио «На пути» звучит проповедь Дениса Самарина.
2: Дорогие друзья, братья и сестры, перед нашей общей молитвой мы прочитаем текст Священного Писания. Я его уже читал сегодня. Прочитаю еще раз. 13 глава Евангелия от Иоанна, 1 стих. «Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив Своих сущих в мире, до конца возлюбил их». Друзья, то событие, которое происходило вот в этой комнате, оно описывается довольно подробно и занимает несколько глав Евангелия от Иоанна и других Евангелий. Друзья, готовясь к этой проповеди, я вначале решил, оценить, о чем в принципе говорил Христос. То есть, какие Он темы поднимал. И как эти темы связаны между собой. Друзья, Христос говорил о многом. Он говорил об Иуде и об учениках. Он говорил и о лозе. И именно в этот раз Он молился так называемой первосвященнической молитвой. «Прошу Тебя, чтобы Ты их сохранил их в мире». Друзья, как будто бы Христос поднимает очень много разнообразных тем. И действительно так и есть. Но все эти темы можно объединить одной нитью, одним значением. Друзья, и вот в этом стихе, который я сейчас прочитал, открывается два таких интересных момента. Первый, друзья, Он говорит, что пришел час перейти от одного мира к другому миру, от мира сего к Отцу. То есть для Иисуса Христа вот этот час был часом подготовки к переходу бытия. В Его жизни менялось все. Он 33 года жил на земле, и теперь, через какое-то время, Его жизнь изменится, и Он уйдет туда, откуда пришел, Он пойдет к Отцу. И вторая мысль в этом же отрывке, в этом же стихе, что Его служение любви, оно подходит тоже к концу. Друзья, мы не можем сказать, что Его любовь закончилась, то есть до конца возлюбил, то есть любовь иссякла, закончилась. Конечно, нет, любовь Христа безмерна, и она никогда не кончается. Имеется в виду, что служение Его любви здесь на земле подошло к концу, что теперь Он самый последний дела сделает на этом служении. Он как бы точку поставит. Он поставит финал, подойдет к финалу того, что Он делал всю свою жизнь. Друзья, и вот через призму вот этих мыслей, через призму мыслей завершения дел и через призму мыслей перехода от одного состояния в другое состояние, друзья, я решил посмотреть все эти главы и все это. Все эти беседы, все дела, которые делал Христос в этой комнате, когда они с учениками собрались в какой-то горнице, мы не знаем, где это было, не знаем. Сейчас, конечно, дом не сохранился, но было бы очень интересно посмотреть на эту комнату. Друзья, и все темы, которые Христос поднимал, можно посмотреть в свете вот этих двух тем. Перехода от одного состояния в другое состояние и конец пути. То есть завершение, последний штрих, последнее дело. Друзья, вы знаете, это всегда очень интересно. Вот я помню еще, когда был школьником, меня в одной книжке очень удивил, не то что удивил, а так впечатлил такой вопрос. Вот, например, взять песок и весы. И вот на одной чаше весов килограммовая гиря, а на другой чаше весов столько песка, что не перевешивает килограммовую гирю, не перевешивает. И брать по одной крупинке и бросать по одной крупинке вот эту кучу. И вот вопрос. Будет ли какая-то одна крупинка, последняя, которая перевесит всю гирю или нет? Друзья, я никогда не попробовал. Сколько лет мечтаю попробовать, так и не попробовал. Казалось бы, вот одна крупинка, она же ничего не весит, да? Она же ничего не означает. Плюс-минус одна крупинка. Вот если взять кучу песка и убрать одну крупинку, сказать, что-то изменилось в этой куче или нет? Но ничего не изменилось, друзья. Но если вот этот эксперимент провести, то будет какая-то последняя крупинка, она маленькая, незначительная, но именно она сделает что-то такое, что вся куча перевесит. Вот именно она будет последней крупинкой, которая перевесит килограммовую гирю. Друзья, в любом деле есть какой-то последний штрих. В любом деле есть какой-то последний шаг. В любом деле есть какое-то последнее слово. Друзья, в моей жизни были вот какие-то города, или какие-то люди, или что-то, с кем я уже никогда не увиделся, и, наверное, больше никогда не увижусь, или в этих городах никогда больше не буду. Вот интересно, а ведь был последний взгляд, последнее слово, последнее чувство. Было же все-таки последнее вот в этих взаимоотношениях. Когда-то что-то закончится. Друзья, есть такая пословица в русском языке. Вот сколько бы веревочки не виться, да, а конец обязательно будет. Друзья, вот то же самое и в всех процессах, которые происходят на земле. То же самое и в жизни Иисуса Христа. То же самое и в жизни учеников. Друзья, пришло время поставить точку. Пришло время поставить какое-то, провести оценку всего того, что было, происходило. Друзья, для того, чтобы привести яркий пример, вот из этих событий, я хочу вспомнить в первую очередь об Иуде. Друзья, смотрите, Иуда жил со Христом примерно 3 года. Примерно 3 года. Он был избран Христом как апостол. И вот в течение этих 3 лет в его жизни происходили определенные изменения. Я уверен, друзья, уверен 100%, что в его жизни была духовная борьба. То есть он где-то не хотел сначала грешить, потом где-то торговался со своей совестью. Я, друзья, в этом, в Евангелии этого не написано, но думаю, что любой человек проходит через эти стадии какой-то определенной борьбы. Друзья, и вот где тот последний шаг, та последняя песчинка, которая привела Иуду к гибели? Может быть, те динарии, которые он взял последний раз? Или, может быть, те мысли, которые у него последний раз были? Казалось бы, Иуда что-то делает в своей жизни, а потом утром просыпается, Христос опять к нему смотрит с улыбкой и опять ему совершает служение. Друзья, Иуда был уже грешником, а пошел, и бесы ему повиновались. Друзья, то есть в его жизни произошел какой-то процесс, но этот процесс еще не был завершен, еще не до конца он был законченный, еще не хватало последней крупинки, еще что-то нужно было сделать, друзья. И вот именно на этой вечере, именно на вечере, когда, вернее, вот на этом событии, на вечере действительно, когда Христос подводил итоги всего, был подведен итог Иуде. Вот обратите внимание на несколько текстов, которые раньше не обращал внимания. 13 глава, 21 стих. «Сказав это», вот 20 стих, «истинно, истинно говорю вам, принимающий того, кого я пошлю, меня принимает, а принимающий меня принимает пославшего меня. Сказав это, Иисус возмутился духом и засвидетельствовал, и сказал, истинно говорю вам, один из вас предаст меня». Друзья, меня всегда удивляли эти слова. «Возмутился духом». «Сказав это, возмутился духом». Что это означает? Почему он возмутился духом? Другие переводы или какие-то толкования: «не смог больше терпеть». Или «высказал то, что у него было как бы на сердце», друзья. Но это не злость была, это не было, конечно, раздражение. Это было то, что уже нельзя было скрывать. Друзья, но Иуда со Христом был 3 года. Христос возмущался духом все эти 3 года или нет? Ну, видимо, нет, потому что он с Иудой жил, они вместе общались, он знал, что он ворует из кассы, он знал, что он берет. Но, друзья, Христос, не написано, что ни разу, не написано, что он возмущался духом. Даже когда Мария принесла алавастровый сосуд с миром, чтобы разбить его, Иуда говорит, надо было продать это мира за 300 динариев и раздать нищим. Друзья, Христос, не написано, что он возмутился духом. Он возразил ученикам, он что-то говорит ученикам, но, друзья, не написано, что он возмутился духом. А здесь возмутился духом. Почему возмутился духом? Пришел конец пути Иуды. Друзья, в какой-то момент времени для любого грешника придет момент, когда Бог по отношению к нему возмутится духом. Терпел его, терпел, смирялся где-то, долго терпел, любил, прощал, закрывал глаза на что-то, где-то проводил путями, а потом начнется момент, когда в какой-то момент времени возмутится духом и скажет: все, вот один из вас. Друзья, смотрите, Какое преступление сделал Иуда здесь? Иисус отвечал: тот, кому я, обмакнув кусок хлеба, подам, тот и предаст, да? И обмакнув кусок, подал Иуде, после этого куска вошел в него сатана. Мы с подростками на последнем подростковом общении рассуждали о Каине. И там была такая фраза: у дверей твоих грех лежит. Ну или сатана подошел к дверям твоим. Другой как бы образный перевод: сатана подошел к дверям твоим. Ты над ним господствуй. Не пускай его в дом. Друзья, это очень яркий образ. Около твоих дверей стоит сатана. Не пускай его к себе в дом. Закройте двери и не пускай. Но мы знаем, что Каин не послушался слов Бога. Пустил сатану в свой дом. И в конечном итоге мы видим, что произошло преступление. Но в какой момент времени, друзья, сатана вошел к Иуде? Ведь он был у дверей Иудиного дома довольно долго, несколько лет. И еще не входил в Иуду, не заходил туда. Но сейчас, друзья, никакого греха-то Иуда не сделал. Посмотрите. Ведь не написано, что он что-то украл. Друзья, оказывается, последней песчинкой, которая перевесила чашу, это было не грех. Можно сказать, вот если бы Иуда еще один грех сделал, и после этого все, как бы 99 грехов сделал, сотый последний был. Нет, тут греха никакого нет. Христос подает ему просто хлеб, и он его просто берет. Но именно этот хлеб стал последней каплей или последней песчинкой, после которого все завершилось. Друзья, именно это событие, именно последняя вечеря или последний вечер даже с учениками, это и был вечер подведения итогов. Бог как бы раздает оценки свои, или Бог подводит итоги свои. Вот учились, учились, а теперь вот твоя оценка, вот твой кусок, вот твой, вот твой. И, друзья, и каждый пожинает то, к чему он шел всю свою жизнь, все эти годы. Иуда шел по пути отвержения Бога. И он пришел к этому. И теперь посмотрите, друзья, конец его пути вошел сатана. И я еще вначале сказал, друзья, что в первом стихе не только конец, вот идея конца пути усматривается, но и перемена мира. Друзья, для Иуды начался новый мир. Новый, очень страшный новый мир. Мир предателя, мир человека, который стал в лице всего человечества самым страшным предателем, но это может быть даже не самое страшное. Закончилась его жизнь физическая, и он пошел в ад, как написано в Священном Писании, и на вечные мучения. Друзья, все в его жизни изменилось, потому что вот здесь, в этой комнате, было подведение итогов. Друзья, давайте посмотрим теперь на учеников. К чему они шли? Или точнее даже, к чему Христос их вел? И какие итоги сейчас с ними подводятся? Смотрите, первое, Христос берет воду, влил воды ему в умывальницу, 5 стих, начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан, подходит к Симону Петру и говорит: «Господи, тебе ли умывать ноги мои?» Петр говорит. И дальше Петр говорит, 8 стих: «Не умоешь ног моих вовек». И дальше Петр говорит: «Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову». И Христос отвечает, 10 стих: «А мытому только нужно ноги умыть, потому что весь чист». Друзья, какой конец пути мы здесь видим? Мы видим здесь конец очищения. Посмотрите, когда эти ученики стали чисты? Написано: «Вы чисты». Когда они стали чисты? Они вот благодаря хождению с Иисусом Христом. Друзья, и у Петра были проблемы, и у Матфея он был мытарь, и у других людей, у апостолов, у них были проблемы, как и у Иуды. Но Иуда, эти ученики дали Богу себя очистить через слово, так написано конкретно, через слово они очищены были. Друзья, Иуда не дал, не было этой возможности, не было этой открытости, у него не было сердца распахнуто по отношению к Господу, а у учеников были, и они сами того не замечая, Бог их очищал. Друзья, и посмотрите, вот Бог их очищал все 3 года, и теперь они пришли на вечерю Господню, на последний вечер, и Он говорит: вы чисты, и теперь что нужно сделать? Теперь нужно последнюю крупинку в вашу чистоту, в крупинку вашей чистоты добавить, а только ноги омыть. Все, омыли ноги, и все хорошо. Здесь уже, друзья, вот в этом вечере уже нельзя было очищаться. Уже нельзя было приводить порядок, друзья. Для этого были даны годы раньше. А теперь последний штрих, последнее действие. Вот ноги только умыть. И все. И достаточно. И ты чист. Друзья, почему Иуда, придя на этот вечер, уже не имел возможности спасения никакого? Потому что он упустил годы очищения. Теперь уже, даже если бы и он осознал, я так понимаю, уже потеряно время было. И он и поэтому и не осознал. Поэтому ничего уже нельзя было поменять. У него не только ноги были испачканы, он весь был чоин. А сейчас Христос только ноги умывал. Друзья, когда Христос придет на эту землю, это будет последний день нашей жизни, да? Он омоет ноги наши, потому что никто не свят во всей полноте. Друзья, что такое омыть ноги? Какие-то мелкие прегрешения, какие-то, может быть, недопонимания, недоразумения какие-то. Все это мелочь, когда мы ходим на этой земле, оно прилипает к нашим ногам, все это Христос омоет, все это очистит. Главное, что ты чист или нет, твоя жизнь чиста или нет. Друзья, завершает Христос очищение учеников. Завершает чем? Чистотой полной. Если, друзья, мы идем по этому пути очищения, то в нужный момент времени, в последний раз, в последний день, Христос очистит наши ноги, и мы будем чисты. Друзья, но не только очищение Христос достигал. Друзья, смотрите, 13 глава, 14 стих. В прошлый раз, когда у нас было подобное служение в прошлом году, я об этом проповедовал. Сейчас очень короткая мысль просто. Вы должны умывать ноги друг другу. Вы должны. Друзья, опять-таки конец пути. Какой конец пути? В чем кончился этот путь? Смотрите, давайте мы вспомним учеников. Вот если бы мы с вами нарисовали картину вот этой общины учеников, 12 человек, какие между ними были отношения, друзья? Они друг другу завидовали. Завидовали. Они перед друг другом хвастались. Перед друг другом гордились по-всякому, друзья. Это были люди, которым Христос несколько раз, не один и не два раза, несколько раз Он говорил. О чем вы дорогой рассуждали? Они молчали, потому что им стыдно было сказать о чем. О чем они говорили? Кто из нас больше? Друзья, им было стыдно сказать. Вот они ученики. Я уже приводил пример, что мытарь Матфей и Симон Зелот. Это были люди, которые изначально друг друга ненавидели. Зелоты — это люди были националисты, которые убивали предателей евреев. А Матфей был предателем евреем, он служил на римлян, он был мытарем, он был человеком, который собирал налоги со своего народа в пользу римлян. Именно таких людей убивали зелоты, а теперь они все вместе, Симон, Зелот и Матфей. Друзья, мы знаем, что три ученика, которых Христос особо приблизил к себе, они были всегда вместе с ним и на горе Преображения, и там. А как чувствовали себя другие ученики? Мы знаем, что среди них был человек, который говорил, что меня Христос больше всех любит. Так, да? Друзья, разные ученики были, разные характеры. Друзья, но вся их жизнь, вот на что было направлено, друзья, на что была направлена деятельность Христа по отношению вот к этим ученикам? Не ко всему миру, а вот к ним именно конкретно. На что была направлена деятельность? Она была направлена на их соединение, на их воссоединение между собой. Друзья, и Он учил их. Он учил их не превозноситься друг перед другом. Он учил их тому, что они друг другу нужны. Он учил их тому, что они друг без друга не смогут. Он учил их тому, что у них разные таланты, но они одно тело. Он всему этому учил их. Друзья, и теперь, когда был последний день, последний вечер, Он им говорит, вот в этом учении отношения друг к другу я последний вам совет даю. Просто умывайте ноги друг другу. Если бы он это сказал 3 года назад Симону Зелоту по отношению к Матфею, вот возьми ноги Матфею мой. Он бы сказал, я с трудом сдерживаю, чтобы его не зарезать, да? А ты говоришь, ноги умывать. Друзья, но он шел по этому пути. Христос учил их этому. И теперь конец этого, друзья, завершение. Вот теперь умывайте ноги друг другу. Друзья, это действительно последнее повеление по отношению их отношений друг к другу. Это последнее упражнение, последний экзамен, последний урок. Уходя с этой земли, он говорит, вот я что вам даю. Умывайте ноги друг другу. Друзья, эта же мысль немножко в другом контексте, да, 13 глава, 34 стих. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга». 34 стих, друзья. То есть продолжается эта же мысль. То есть он завершает учение своих учеников. Он теперь уйдет, его больше не будет. Он заканчивает обучение, и он говорит, вот какие у вас должны быть отношения. И здесь он указывает, что великое благословение вот этого правильного отношения. Если вы будете друг друга любить, если будете друг другу ноги умывать, то что произойдет? Весь мир узнает, что вы мои ученики. Друзья, убежден в том, что конец наших отношений, друзья, к чему мы стремимся? Вот мы живем в одной церкви, к чему мы стремимся? Как должны развиваться наши отношения, друзья? Конечно, это не сразу. Я еще раз скажу, у учеников на это 3 года ушло. Но с ними сам Христос работал непосредственно. У нас больше уходит времени, ну, потому что, во-первых, и учителя, может быть, не так вот ярко все происходит и так далее, и греховности больше, друзья, и так далее. Но тем не менее, к чему мы движемся? Какое направление? Чем должно все закончиться? Какой последний этап наших отношений между собой? Какой? Умывайте ноги друг другу и любите друг друга так, как я возлюбил вас. Друзья, вот тогда будет конец. Тогда конец. Конец этого пути. И переход в новое состояние. Весь мир узнает, что вы мои ученики. Итак, друзья, мы посмотрели с вами на конец пути Иуды и на конец пути, который Бог ученикам предлагает. Это очищение, это и взаимоотношения между собой. Друзья, есть еще один тут маленький пример. Это конец пути Петра. Посмотрите. Петр был прекрасный человек. Такие бы побольше, к нам в церковь, горячий, очень жертвенный, ставящий Бога выше всего в своей жизни. И тем не менее, друзья, это человек, который еще не научился полагаться на Бога больше, чем на самого себя. Это человек, который еще думал, что вот его горячие желания служить Богу могут опираться на его способности. Он еще не понял, что его горячие желания служить Богу не может ни на что опираться, кроме на Бога. Он еще не научился этому. Он еще думал, что в его жизни много способностей, которые помогут ему Богу служить. И смотрите, друзья, мы видим это на протяжении всей его жизни. Все 3 года он это качество в себе не поборол. Все 3 года это качество в нем жило и развивалось. Друзья, к чему привело это качество? Какой конец пути этого качества? Посмотрите, Петр говорит, Господи, почему я не могу идти за Тобою? Я душу мою за Тебя положил. И Иисус говорит ему, душу мою за меня положишь. Истинно, истинно говорю тебе, не пропоет петух, как отречешься от меня 3 раза. Друзья, в этот момент, именно в вечерю Господню, в последнюю или в первую последнюю вечерю Господню, вот в последний день Иисуса Христа с учениками, Петр пожал свой плод. Плод вот этого состояния своего души, когда он считал, что он может делать для Бога то, что хочет для Бога делать. Друзья, вы знаете, есть такое состояние у человека, когда он думает, ведь я же для Бога это делаю, значит, Бог меня в любом случае должен поблагословить. Друзья, очень хорошо, что ты делаешь для Бога, очень хорошо. Но плохо, что ты это делаешь, думая, что у тебя получится. И смотрите, как начинается 14 глава, 1 стих. Мы знаем, друзья, что когда евангелист Иоанн писал свое послание, он не отделял главы друг от друга, так же, да? Он не писал глава 13, глава 14, он так не делал. У него был список, смотрите, он пишет, Иисус говорит ему, душу твою за меня положишь? Истинно говорю тебе, не пропоет петух, как 3 раза отречешься от меня, да не смущается сердце ваше. Друзья, Петр мог засмущаться этим словам? Конечно, но не смущается сердце ваше. Почему? Веруйте в Бога и меня, веруйте. Христос полагает основание деятельности. Он очень ценил в Петре то, что Петр готов ради него жизнью жертвовать. Он это ценил, но он хотел убрать у него основание самоуверенности. И поэтому, друзья, когда Петр согрешил, потом Христос к нему обращается и говорит, паси агнцев моих. Теперь уже он может пасти агнцев, потому что у него все подпорки самоуверенности упали. Друзья, но именно в этот день вот это качество, которое 3 года у Петра было, оно теперь дало плод свой. Это был день пожатия плодов. Иуда пожал свой плод. Ученики стали чисты до конца. Их отношение друг к другу стало правильным, нужным. Петр увидел самого себя, как он есть. Друзья, и здесь еще много можно о чем говорить, но я уже буду немножко сокращать. Конец, друзья, показывается такого периода, который я долго думал, как назвать, и в своем конспекте назвал «конец детского периода» или «периода детоводительства». Ведь действительно, когда ученики были со Христом, то они же никакой проблемы не знали. Хотя Фома и ученики переживали, даже Фома так говорит: «Пойдем, и мы умрем вместе с ним». То есть они думали, что все. Но ведь учеников ни разу не касалась никакая проблема. Заметили, да, друзья? Вот Христа пытались убить? Пытались. Но мы не видим, чтобы учеников пытались убить. Христос голодал? Но мы не видим, чтобы ученики голодали. Христос претерпевал бедствия всякие, но мы не видим, чтобы ученики страдали сильно. Когда ученики были со Христом, самое страшное, что их в жизни было, это был страх. То буря их пугала, да? То фарисеи их пугали. Но ведь никаких реальных проблем не было у них. И Христос так им и говорит: когда я был с вами, вы в чем-либо имели нужду или нет? Именно в этот же раз он им говорит, в этот вечер он им говорит. И они говорят: ничего не имели нужды. Они теперь, друзья, анализируя свою жизнь, они думают: действительно, какие у нас проблемы-то были? Никаких проблем не было, все хорошо. Недавно вот мы общались, ну, на курсах один брат говорит: вот я помню, в школе учились до 12 часов, ну, до часу. Казалось, ужасно много уроков. А сейчас думаю: до часу учились, и все, и свободен целый день. Друзья, вот сейчас бы эту жизнь. А тогда казалось, вот этот период, когда тебя носят на руках, ни проблем, ни забот, ты просто учишься. Период ученичества. Друзья, этот день, вот этот день вечери, это был период, когда заканчивалось ученичество учеников. Христос, он говорит: вот отныне будет не так. Отныне вы уже теперь ученики, закончившие свое обучение. Теперь у вас другая жизнь пойдет. Теперь вы должны купить меч, вы должны взять с собой одежду, вы теперь должны будете по-другому жить. Друзья, что изменилось в их жизни? Что изменится? Ну, во-первых, друзья, Христос говорит: меня не будет с вами. Меня с вами не будет. Друзья, это, конечно, серьезные изменения в их жизни. Когда нет рядом ученика, когда нет рядом учителя, точнее, прошу, когда наставника. Мне рассказывал один человек, который летал на парапланах. Ну вот, их разгоняют там на каких-то машинах, или они иногда с обрывов. И учился он очень долгое время с наставником. Прикреплялось два человека к этому большому крылу, и они двое летели. Но первый раз он просто летел, как мешок с картошкой, то есть ничего не делал. Потом через какое-то время учился, а через какое-то время был период, когда наставник ничего не делал, а все делал этот ученик. И вот был день, когда ему сказали: теперь ты полетишь один. И он говорит: я уже много раз управлял этим парапланом, но всегда рядом со мной был наставник. Друзья, и теперь, ну я не помню, как это называется, не параплан, как-то по-другому, когда большое такое крыло такое. А теперь он должен лететь один. Это совершенно другое чувство. Это вся ответственность на тебе. Это все дела, все решения ты принимаешь сам. Это теперь ты сам будешь реально сталкиваться с проблемами. Все по-другому, друзья. Началась новая эпоха в жизни этих людей. Друзья, так началась новая эпоха в жизни учеников. И я хотел бы отметить несколько моментов. Первое, он говорит: в этой новой эпохе будет... вы столкнетесь с проблемами гонений. То есть непониманий и с проблемами отторжения этого мира. Это написано в 16 главе. «Изгонит вас из синагог. Наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу». Друзья, то есть период гонений. Я еще раз скажу, во времена, когда Христос был рядом с ними, никто из них пальцем не мог их тронуть. Никто бы ни к ним не прикоснулся. Но теперь совершенно другое время. Теперь вас будут изгонять из синагог. Друзья, для еврея изгнание из синагоги – это было очень страшно. И для учеников это тоже. Он говорит, будьте к этому готовы. Более того, вас будут убивать. Вот какой период начинается для учеников? Страшный период или нет? Друзья, и он им говорит несколько советов. Друзья, первый, он говорит им, друзья, что я пошлю к вам утешителя, Духа Святого. То есть вот в этом новом периоде, когда враждебный мир по отношению к вам будет, когда мир по отношению к вам будет просто против вас, он будет убивать вас, вот в этот период, чтобы выжить, у вас будет Дух Святой. Друзья, но есть принципиальная разница между, когда их наставлял сам Христос, и когда их будет наставлять Дух Святой. Какая это между ними разница? Это разница, друзья, мы с вами рассматривали, когда изучали переход от книг Пятикнижия Моисея плюс книга Иисуса Навина и потом книга Судей. Помните, друзья? Пятикнижия Моисея плюс книга Иисуса Навина, она характеризуется тем, что там был один человек, который заставлял людей слушаться, который учил их, который предстоял за них пред Богом, который их проблемы брал на себя и который наказывал их, чтобы они научились слушаться Богу. Друзья, но когда начался период судей, тогда люди должны были сами принимать решения. Они должны были сами научиться слушать Бога. Они должны были сами пойти к судьям и спросить их, как правильно поступать. Их уже никто не заставлял. Они уже сами поступали. Друзья, теперь тот же самый период учеников. Был Христос, который говорил Петру, зачем ты это делаешь? И вот так не делай, и вот так не делай. А теперь Дух Святой, голос которого нежен. Услышишь ты его или нет? Это уже твое дело. Насколько ты будешь к нему внимателен? Сможешь ты его услышать? Он и напомнит все слова, которые я говорил, и обличит, и наставит. Он все будет делать, но отношения у вас другие совсем. Он уже не учитель, а просто сопровождающий тебя, подскажет тебе. Смотрите, друзья, в наше время то же самое. Нет того, который бы строго ограничивал нас или строго приказывал нам. Нет того, который бы решал все наши проблемы за нас. Но есть Дух Святой, которого мы должны учиться слушаться. В этот же момент Христос говорит еще одну вещь. Я всегда думал, друзья, что Христос как бы повторяется, но теперь понял, что это не так. Посмотрите, Он им говорит, 15 глава, 17 стих, 15-17. «Сие заповедую вам, да любите друг друга». Об этой заповеди мы уже слышали, да? Что они должны любить друг друга. Но здесь другой контекст этой заповеди, другой оттенок, другая мысль. Смотрите, «Сие заповедую вам, да любите друг друга», 17 стих, 18. «Если мир вас ненавидит, знайте». Друзья, здесь противопоставление идет. Мир вас ненавидит, а вы любите друг друга. Если в первом случае, когда мы говорили о любви друг к другу, в первом случае, мы говорили о том, что это конец их отношений друг с другом, то есть это цель их отношений. Раньше они друг с другом враждовали, а теперь они должны друг друга любить. То есть здесь речь идет немножко о другом. Он говорит, в мире вас будут ненавидеть. Поэтому любите друг друга. Друзья, вот мы слышали проповедь «К святым, которые на земле, и к дивным все желание мое». К святым, которые на земле, и к дивным все желание мое. Друзья, куда рвется желание человека, если его ненавидят везде? Вот представьте, ученик, дом, его в школе обижают. Ну, по каким-то причинам его в школе обижают. Куда он рвется, друзья? Домой. Он из дома не хочет выходить, потому что улица для него враждебна. Он хочет дома сидеть, потому что его дома любят. Друзья, вот тут та же мысль. Любите друг друга, любите свое. Почему? Не любите этот мир, потому что мир вас будет ненавидеть. Там никто вас не пожалеет. Там никто вам руку не подаст. Любите свое, любите церковь, любите друг друга. Будьте вместе. Потому что противостать ненависти мира может только любовь друг к другу. Представьте ученика, которого в школе не любят. Представьте. И дома его не любят. Куда ему деваться? Что ему делать? Он из школы ушел и домой не хочет. Вот что ему делать, друзья? А вот, к сожалению, так бывает в христианстве. Человек и в мире не прижился, и в церкви церковь не любит. И вот что ему делать? Друзья, поэтому говорит, любите друг друга, будьте вместе, постоянно единомысленны, потому что это является единственным способом противостать ненависти мира. Если ученика дома любит сына или дочку, жалеют, хвалят, он способен противостать любым проблемам в школе. А если дома поддержки нет, то тогда, друзья, самые плачевные последствия могут быть.

сопровождают, должны сопровождать христиан в протяжении всей его их жизни. Он обращается к Отцу своему, Христос, и говорит в 17 главе 14 стихом. Он говорит: «Я дал им слово, я передал им слово Твое». Дальше он пишет: «Радость их». Дальше он пишет: «Освети их истиной Твоей». И дальше он пишет: «Да будут они едины между собой». Друзья, вот это состояние нового такого мира, в котором должны ученики жить, в котором мы с вами живем, оно базируется вот на этих четырех качествах. И если рассматривать состояние церкви в наше время, друзья, церковь должна иметь четыре эти качества. Какие это качества? Слово Божие, 17 глава, 14 стих. Радость. Но здесь интересный момент. Помните, когда написано, что Царство Божие не пища и питье, но праведность, мир и радость. Вот почему радость всегда? И здесь радость, и там радость. Причем тут радость вообще? Почему радость? Друзья, чему человек радуется? Только тому радуется человек, что ему хочется. Человек радуется только тому, что является, ну, как сказать, отражением его внутренних желаний. Если, например, я очень люблю бананы, например, и мне их дают, я радуюсь. А если я ненавижу бананы и мне их дают, то я могу быть благодарен, сказать спасибо за то, что вы мне подарили, я спасибо, что вы позаботились обо мне, но радости я испытывать не буду. Вы согласитесь, да, друзья? Вот радость – это свидетельство состояния человека, что он находится в том месте, это в том месте, где он хотел бы находиться, и с ним происходит то, что ему нравится. Друзья, поэтому настоящий христианин – это человек радующийся. И он радуется, когда он Слово Божие читает. Не потому, что ему надо читать, потому что требует. Он радуется, что на собрание ходит. Он радуется, что труд для Бога совершает. Он радуется, что благовестие несет. Он радуется, когда его даже гонят за Христа. Он радуется, потому что он понимает, что это правильное состояние. Ну, друзья, я не имею в виду радость такую внешнюю, она радость внутренне скрытая, но все равно это человеческое довольство или показывание того, что я нахожусь в том состоянии, в котором я должен находиться. Святость, друзья, освящение от Бога – это третье. И единство между верующими. А это единство, я уже о нем сказал, друзья, что это единственный способ противостоять ненависти этого мира. Итак, друзья, ученики переходят в новое состояние. И в этом новом состоянии они уже должны жить теперь совершенно не так, как они жили со Христом. Друзья, это была последняя вечеря или последний день общения Христа с учениками своими там на земле. Но здесь, в наше время, в наш период времени, вечеря Господня, которую мы вспоминаем, оно примерно символизирует то же самое. Именно сегодня мы как бы подводим итог нашей предыдущей жизни, нашему месяцу. Именно сегодня мы можем пожелать определенные плоды нашей жизни, друзья. Именно поэтому, например, совершая вечерю недостойно, люди начинают болеть. Почему не болел неделю назад, когда грешил? Потому что именно сегодня пожинаются те плоды, которые в его жизни были. Именно сегодня укрепляются наши взаимоотношения друг с другом. Именно сегодня Бог производит очистительную работу с теми, кто очищается в принципе. Именно сегодня, друзья, Бог нас напоминает, что будет последний день, когда действительно уже нельзя ничего будет исправить. Друзья, хотелось бы вместе с вами помолиться, чтобы нам проанализировать свои пути. У каждого пути есть определенный конец. У Иуды свой конец, у учеников свой. Даже у качеств отдельного человека и то свой плод есть пути. Но давайте мы проанализируем свою жизнь и представим это Господу, чтобы Он указал нам, что в нашей жизни еще не так, или укрепил нас на тех путях, в которых мы правильно стоим, чтобы мы не унывали и двигались дальше. Давайте встанем, помолимся Господу нашему. Аминь.

0: На Тихоокеанском побережье Соединенных Штатов сейчас 13 часов.
1: В эфире радио «На пути».
0: Программа передач этого часа такова. Вначале получасовая программа «Гимны хвалы». И после нее слушайте передачу «Свет во тьме светит».

0: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
1: Говорит радио «На пути». Наши передачи продолжаются. Приглашаем вас послушать программу «Свет во тьме светит».
2: 4. Распятие и смерть Иисуса. Евангелие от Иоанна, 19 глава, 2 половина 16 стиха до 42 стиха. А. Иисус на кресте и надпись над его головой. Евангелие от Иоанна, 19 глава, 2 половина 16 стиха до 22 стиха.
3: Евангелие от Иоанна, 19 глава, стихи 16 по 18. Тогда, наконец, он предал его им на распятие. И взяли Иисуса и повели. И, неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Там распяли его, и с ним двух других, по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса.
2: Воины уже готовы были уйти, чтобы распять двух других разбойников, когда Пилат передал им третьего преступника — Иисуса. Солдаты приготовили кресты для трех осужденных, и каждый из них должен был сам нести свое орудие смерти. Христос не отказался от креста и нес его до тех пор, пока ему позволяли человеческие силы. Они шли по улицам города, и когда дошли до северных ворот, то уже совсем выбились из сил. Оттуда они направились к холму под названием Голгофа, что на еврейском означает «лобное место». Этот холм называли так, потому что по форме он напоминал лоб огромного каменного черепа. Голгофа несколько возвышалась над городскими стенами, благодаря чему жители города могли издалека видеть распятых преступников. Иоанн не стал описывать страшную сцену распятия в подробностях. Его перо отказалось от этого. Люди отвергли божественную любовь и предались адской ненависти. Они жестоко расправились с рожденным от Духа и своими грехами довели дело Христа до конца. Он принес себя в искупительную жертву за их грехи. Иисус висел на дереве проклятия не со золотым нимбом, а с терновым венцом на голове. Он терпел мучения, его плоть разрывалась на части. Но в глубочайшем унижении он явил свою славу через терпение любви и самоотречение святости. Как горько это унизительное зрелище! Иисус висит между двумя разбойниками, которые, корчась от боли, проклинают свой крест и страдания. Даже в последние мгновения жизни милосердный святой Иисус оставался другом грешников. Ведь Сын Божий для того и пришел в мир, чтобы погибшие сыны человеческие стали праведными сынами Божьими. Христос сошел на самую низшую ступень унижения, чтобы никто не мог сказать, что Он не пришел спасти его. Где бы ты ни был и как бы низко ни пал, Христос может простить твой грех, омыть и осветить тебя.
3: Евангелие от Иоанна, 19 глава, 19 и 20 стихи. Пилат же написал и надпись, и поставил на кресте. Написано было: «Иисус Назарей, царь иудейский». Эту надпись читали многие из иудеев, потому что место, где был распят Иисус, было недалеко от города, и написано было по-еврейски, по-гречески и по-римски.
2: Воины распяли Иисуса между двумя разбойниками, надругаясь над его заявлением о том, что он царь. Тем временем Пилат

0: Он принес нам небо и землю. Однако иудеи предпочли ад, отвергнув своего божественного царя и изгнав его из собственного народа. Ныне Иисус — царь всех народов земли. Но принимают ли они своего распятого царя? Или же вновь отвергают Господа любви?
1: Евангелие от Иоанна, 19 глава, 21 и 22 стихи. Первосвященники же иудейские сказали Пилату: «Не пиши, царь иудейский». Но что он говорил: «Я царь иудейский»? Пилат отвечал: «Что я написал, то написал».
0: Первосвященники сразу поняли смысл надписи Пилата и его скрытых угроз в их адрес. За это они только еще больше возненавидели Иисуса. Пилат был уверен, что эта надпись понравилась бы кесарю, и поэтому велел сделать ее на трех языках, чтобы все образованные люди из каждого народа, местные и приезжие, могли прочесть ее и увидеть, что всякого мятежника, восстающего против Рима, ожидает та же участь. Так и случилось в 70-м году, когда тысячи восставших против Рима и иудеев были распяты на крестах вокруг Иерусалима. Б. Об одежде Иисуса бросают жребий. Евангелие от Иоанна, 19 глава, с 23 по 24 стих.
1: Евангелие от Иоанна, 19 глава, стихи 23 и 24. «Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды его и разделили на четыре части, каждому воину по части, и хитон. Хитон же был не сшитый, а весь тканный сверху. И так сказали друг другу: не станем раздирать его, а бросим о нем жребий, чей будет». Да сбудется реченное в Писании: «Разделили ризы мои между собою, и об одежде моей бросали жребий». Так поступили воины.
0: Четыре воина, распявшие Христа и двух разбойников, заслужили право делить между собой одежду казненных в награду за свою низкую работу. Сотник же счел ниже своего достоинства участвовать в этом унизительном занятии. Солдаты забрали у Иисуса последнее, что у него было. Они унизили его, сняв с него даже нижнюю одежду. Так унижали распинаемых преступников. Они должны были висеть на древе нагими на виду у всего народа. Однако в этом унижении только еще больше проявилась слава Иисуса. Его хитон был сшит из цельной материи, без шва. Такую одежду надевал первосвященник в день искупления. Иисус — Божий первосвященник, ходатай перед Богом за все человечество. В этой божественной роли Он и страдал, терпя невыносимые муки на кресте. За тысячу лет до этих событий Святой Дух пророчествовал о подробностях распятия Христа. В 21-м псалме написано: «Делят ризы мои между собой, и об одежде моей бросают жребий». Псалом 21, 19 стих. Дух предсказал не только, что одежды Христа будут делить, но и что о них будут бросать жребий. Дух истины предвидел распятие Иисуса во всех деталях, подтверждая, что оно — совершенная воля Божия. Так и Иисус говорил, что ни один волос не упадет с головы верующего без воли Небесного Отца. Кто утверждает, что Иисус не был распят, тот не просто отвергает исторический факт распятия, а противится Божьему Духу, предсказавшему это событие за тысячу лет до того, как оно совершилось. Воины у креста, лишенные сочувствия и жалости к людям, спорили о вещах распятых страдальцев, выкрикивая ругательства и проклятия. Им не приходило на ум, что сам Искупитель мира висит над ними, проливая свою кровь на кресте за них. Дорогой брат, сораспялся ли ты Христу? Или же все еще ищешь мирских удовольствий, богатства и славы? Любишь ли ты распятого и обрел ли

0: и благодаря Его смерти Божью праведность и истинную святость. Дух Святой соединяет нас с Сыном Божьим в вере, любви и надежде, чтобы мы разделили с Ним Его смерть и погребение, а также жизнь, славу и самоотверженную любовь. Молитва. Господь Иисус Христос, мы благодарны Тебе за то, что Ты понес свой крест и не бросил его. Мы славим Тебя за Твои страдания, терпение, любовь и благословение. Ты снял и с меня мои грехи, вися на древе проклятия. Ты простил воинов и Пилата, и Каиафу. Ты примирил все человечество с Богом, приняв на себя мучительное осуждение и гнев Божий. Ты наш Искупитель и Ходатай. Вопрос 115. В чем заключался смысл надписи, висевшей над крестом? В. Христос обращается к Матери. Евангелие от Иоанна, 19 глава, с 25 по 27 стих.
1: Евангелие от Иоанна, 19 глава, 24 по 27 стихи. Так поступили воины. При кресте Иисуса стояли Матерь Его и сестра Матери Его, Мария Клеопова и Мария Магдалина. Иисус, увидев Матерь и ученика, тут стоящего, которого любил, говорит Матери Своей: «Жено, се сын твой». Потом говорит ученику: «Се Матерь твоя». И с этого времени ученик сей взял ее к себе.
0: Иоанн не повествует нам о первых словах, произнесенных Иисусом со креста, в которых Он простил своих палачей. Не пишет он и о том, как первосвященники и народ глумились над висящим на кресте Мессией. Не упоминает он и того, как Иисус помиловал разбойника, висевшего справа от Него. Ко времени написания Евангелия от Иоанна все эти события уже были хорошо известны церкви. Вскоре первосвященники ушли с места казни Христа, так и не услышав молитву о прощении их грехов. Разошелся и народ, который теперь спешил в Иерусалим, чтобы успеть на праздник. Первосвященники радовались тому, что накануне Пасхи, когда все заняты приготовлениями, им удалось предать смерти обманщика, выдававшего себя за Мессию. С городских стен уже раздавались звуки труб, а у жертвенника рекой полилась кровь овец. Храм наполнился хвалой и благодарением, а за пределами Иерусалима на древе позора висел Агнец Божий, покинутый и отверженный всеми. Только римские воины-язычники еще охраняли распятых на кресте. Тут ко кресту приблизилось несколько женщин. Они, плача, остановились у его подножия. Происшедшее не укладывалось в их головах. Над ними в ужасных мучениях висел умирающий Господь. Никто не мог найти слов утешения. В их сердцах не было силы молиться. Возможно, некоторые из них лишь бессознательно шептали слова псалмов. Иисус услышал крик души своей матери и плач любимого ученика Иоанна. Несмотря на сгустившиеся над ним тучи, Спаситель не думал о себе. Неожиданно послышался его голос: «Женщина, это твой сын!» Он не обратился к ней словом «мама», а назвал ее просто «женщиной», ибо Иисус не принадлежит никому из людей, Он принадлежит одному Богу. Даже Его мать не имела на Него никаких особых прав. Он был Агнцем Божьим. Теперь исполнилось то, о чем Он говорил ей на браке в Кане, где превратил воду в вино, как прообраз своей крови, проливаемой во спасение человечества. Безграничная любовь Христа проявилась в том, что даже в столь мучительные мгновения, вися на кресте и умирая, как Искупитель мира, Он заботился о земных нуждах близких Ему людей. Здесь исполнилось пророчество старца Симеона о том, что меч пронзит душу матери Иисуса. Евангелие от Луки, 2 глава, 35 стих. В тот час Мария была убита горем. Ее имя в переводе с древнееврейского языка означает «горькая». Иисус не имел ни дома, ни денег, и даже последнюю одежду у него забрали воины. Он не мог оставить своей матери никаких ценностей, и поэтому подарил ей свою любовь, обитавшую в его учениках и во Вселенской Церкви. Ученик Христа, Иоанн, подошел ко кресту вместе с его матерью. Евангелие от Матфея, 27 глава, 56 стих. Иоанн не упоминает здесь ни своего имени, ни имени матери Иисуса, чтобы не умолить честь Иисуса в час его славы. Лишь после того, как Иисус проговорил к Иоанну и поручил ему заботу о своей матери, Христос позволил ученику проникнуть в таинство его крестной смерти. Иоанн взял Марию к себе. Видимо, у него был дом в Иерусалиме, и он имел достаточно средств, чтобы позаботиться о ней. В эту минуту у креста безмолвно стояли и другие женщины, ставшие свидетельницами заботы Иисуса о своей матери. Одну из стоявших там женщин Господь некогда освободил от 7 бесов. Это была Мария Магдалина. Может быть, она была в отчаянии и страхе от того, что по смерти Иисуса бесы снова начнут мучить ее. Но любовь Христа и его забота о своих верных учениках коснулись ее сердца и сохранили его от козней дьявола. Так и над тобой сатана не имеет никакой власти, пока ты стоишь вблизи креста. Г. Совершилось. Евангелие от Иоанна, 19 глава, с 28 по 30 стих.
1: Евангелие от Иоанна, 19 глава, стихи 28 и 29. После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит: «Жажду». Тут стоял сосуд, полный уксуса. Воины, напоив уксусом губку и наложив на иссоп, поднесли к устам его.
0: Евангелист Иоанн обладает даром передавать глубокий смысл в кратких словах. Он ничего не сообщает нам о тьме, покрывшей землю, а о возгласе Христа, когда на Него, оставленного за наши грехи, обрушился гнев Божий. Однако Он сообщает нам, что под конец этих крестных мучений, длившихся не менее 3 часов, Иисус почувствовал, что настал час Его смерти. Смерть не поглотила Его. Он по собственной воле принял ее. Душа Иисуса выстояла в великой битве и совершенно истощилась. Тем не менее, Он довел дело искупления мира до конца. Своими духовными очами Он видел, как Его смерть освобождает миллионы грешников от грехов и дает им право приступить к Богу. Он видел жатву и плоды своей смерти. В ту минуту с его уст сорвался стон. «Жажду!» Жаждал Творец Вселенной, тот, кто ходил по водам, состоящим из водорода и кислорода. Сама божественная святость алкала праведности ради нас. Само воплощение любви томилось по Отцу, сокрывшему свое лицо от Сына. Этот вопль — прообраз ада, где человек жаждет душой и телом, но некому напоить его. Некогда Иисус рассказал своим слушателям притчу о богаче, изнемогавшем в адском пламени от жажды и умолявшем Авраама послать Лазаря, чтобы он омочил концы своих пальцев в воде и приложил их к его иссохшему языку. Так и Божий Сын висел на кресте в пламени Божьего гнева, осужденный вместо нас на мучения и испытывая на себе обреченность грешников, поверженных в озеро Огненное. Иисус был истинным человеком, и как человек страдал от истинной жажды, но не говорил о ней, пока не узнал, что дело спасения на кресте совершилось. Дух Святой открыл ему, что еще за тысячу лет до его смерти в Псалме 21 с 13 по 19 стих были описаны его страдания, а в Псалме 68 в 22 стихе предсказано, что его напоят уксусом. Мы не знаем, дали ли воины Иисусу чистый или разведенный уксус, и сделали ли они это из жалости или из презрения к нему. Но мы точно знаем, что ему не дали воды. Человек Иисус, он же Сын Божий, страдал отверженный и оставленный всеми.
1: Евангелие от Иоанна, 19 глава, 30 стих. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: «Совершилось», и, преклонив главу, предал дух.
0: Вкусив уксуса, гнева Божьего, Иисус громко воскликнул: «Совершилось!» За сутки до этого торжественного возгласа Сын просил Отца прославить Его на кресте ради нашего искупления, чтобы светилось имя Отца. Сын верил и исповедовал, что его молитвы будут услышаны и что он до конца исполнит данное ему поручение. Евангелие от Иоанна, 17 глава, 1 и 4 стих. Иисус восторжествовал на кресте над самим собой. Его уста не произнесли ни единого слова хулы. Он не проявил ни малейшего признака жалости к себе и не впал в отчаяние. Наоборот, с божественной любовью он простил своих врагов, зная, что завершит дело искупления, благодаря тому, что Бог укрепит и усовершит его в великих страданиях, сделав вождем нашего спасения. Никто не может постичь глубину любви Святого Триединства, по воле которого Сын принес Себя Богу Духом Святым в живую и непорочную жертву. С этого момента, как Христос на кресте воскликнул «Совершилось!», спасение мира было завершено. К Нему уже невозможно ничего ни прибавить, ни убавить. Никакие пожертвования, добрые дела или молитвы не делают нас более праведными, а нашу жизнь более святой. Божий Сын однажды совершил искупление и таким образом сделал нас совершенными. С момента Его смерти началась новая эра, и если прежде между Богом и Его творением была вражда, то теперь, благодаря кресту Иисуса Христа, воцарился мир, ибо закланный Агнец Божий примирил нас с Небесным Отцом. Верующий в Него оправдывается по благодати. Послания апостолов являются вдохновенным толкованием этого последнего божественного возгласа Иисуса «Совершилось». Наконец Иисус в славе и величии склонил голову. Божий Сын не стал добычей смерти, а предал свой дух в руки Отца, которого непрестанно любил. Эта любовь привела его к престолу благодати, где он сидит ныне одесную Отца, пребывая в единстве с Ним. Молитва. Святой Агнец, взявший на себя грех мира. Ты достоин принять славу и честь, и богатство, и величие, и власть, и мудрость, и благословение, и всю мою жизнь. Обрати мой взор к Тебе, мой распятый Господь, чтобы я мог умолять Тебя о прощении всех моих грехов, веря в то, что Ты по Своей благодати осветишь мою душу кровью Своей. Вопрос 116. Какие три слова произнес Иисус на кресте, по свидетельству Иоанна? Что они означают?

0: Говорит радио «На пути».
1: На волне нашего радио вы услышите передачи «На круге своя», «В ритме времени», а также программу «Жизнь, как она есть».
2: Вы слушаете христианскую программу «На круге своя».
3: На круге своя, на круге своя.
2: У микрофона ректор Московского богословского института Владимир Рягузов.
4: Уважаемые радиослушатели, сегодня мы будем говорить с вами на важную библейскую тему – проблема страданий. Эта проблема стоит перед нами как неразрешимая загадка. И в то же время страдания – это часть нашего существа, как присутствие соли в морской воде. И как соль, страдание придает особый привкус всей нашей жизни. Страдание звучит и в первом крике ребенка, и в последнем стоне умирающего человека, и в течение всей жизни оно сопровождает каждого из нас. Пожалуй, нет такого на земле, кто бы не избежал страдания. Оно так неизбежно и повсеместно, как грех. На улицах, в домах, в церквах везде можно увидеть печальные лица, затуманенные грустью глаза, слезы. Почта, радио, газеты ежедневно приносят вести о всяких несчастьях и страданиях в мире. Не только неверующие, но и верующие часто не могут совместить понятие о всемогущем и любящем Боге с фактом несправедливых и, кажется, ненужных страданий. Когда постигнет горе и страдания сожмут наше сердце, часто говорят люди в утешении: «Ну, на то воля Божья». А когда человек весел, здоров, имеет все, что нужно, никому не приходит на ум сказать: «На это тоже воля Божия». Воля Божья, по понятию многих людей, почему-то всегда связана с катастрофой, как будто страдания являются выражением гнева Господа. Но это не всегда так. Друзья Иова тоже думали, что все его беды посланы ему Богом в наказание. Конечно, грех сам по себе влечет за собой наказание, об этом говорит ясно Библия. И это и понятно. Как всякое явление в природе имеет последствия, так и грех, нарушение закона природного или духовного, имеет свои последствия – страдания человека согрешившего или страдания других людей. Страдание тела является последствием нарушения физических законов, которым подчиняется работа нашего организма. Для каждой болезни тела есть своя причина. Есть и страдания духа, которые бывают гораздо тяжелее физических. Страдания эти также являются последствием нарушения законов нравственных, законов духовных. Ничего в мире не бывает без последствий. Где-то, когда-то произошло отступление от того или иного закона. Кто-то так или иначе согрешил, и это все отзывается впоследствии страданиями. Трудно проследить, как именно цепляются друг за друга различные события в жизни. Трудно дойти до первой причины нашего современного состояния, но связь между событиями и страданиями несомненна. Связь эта бывает прямой или косвенной. Как бы то ни было, если ошибка сделана, то следствием ее непременно будет страдание. Иногда это наступает не сразу. Природа вынослива и терпелива, но возмездие придет неизбежно, потому что природа вместе с тем и беспощадна в следовании своим законам. Множество кажущихся нам непонятными, необъяснимыми явлений в жизни, множество несчастий происходит от наших собственных или от чужих ошибок. Человечество представляет собой одну большую семью, в которой, если один человек согрешил, другие члены так или иначе страдают, переживая последствия совершенного поступка. Отделиться от этой семьи человеку невозможно. Он связан с ней неразрывными узами. Косвенной и самой отдаленной причиной наших всечеловеческих страданий является первородный грех, который через первых людей Адама и Еву пришел в мир. Это беспощадный закон наследственности. Греховные наклонности, телесные болезни наших предков передаются нам, и это факт неоспоримый и общеизвестный. Люди вступают в жизнь с задатками всевозможных способностей, как хороших, так и недобрых. Ничто не теряется, как наши пороки, так и наши благородные чувства и порывы через детей наших передаются дальше и вызывают те или другие последствия. Страдания относятся именно к таким последствиям. Жизнь такая сложная ткань, что никто из нас не может двинуться, не может вздохнуть, чтобы это не отозвалось так или иначе на других людях, на окружающей нас обстановке. Люди не думают, что неправильный шаг каждого из нас непременно вредит другим. И потому Христос, живя в этом мире, испытал самые жгучие страдания за грех мира. В книге пророка Исаии, в 53 главе, в 4 и 5 стихах мы читаем: «Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем».

все страдания Господа Иисуса Христа были следствием как отдельных греховных поступков людей, так и всего греховного тумана, всей греховной атмосферы, среди которой протекала его земная жизнь. Огромная, запутанная, неисследимая и страшная суть греха оплетает всю жизнь, и невозможно пошевельнуться, чтобы не попасть в нее. Оттого столько слез и страданий в мире, оттого страдают дети по вине родителей. Тут может возникнуть вопрос. Если Христос пришел в мир, чтобы взять на себя все грехи наши и тем самым устранить последствия греха, то как же объяснить сегодняшнее положение в мире? То, что Христом было сделано для нашего блага, остается благословенной истиной. Но пока существует грех в мире, будут и страдания, как следствие греха. Со стороны Христа сделано все возможное для освобождения человека от греха. Остается человеку только исполнить должное со своей стороны. Спасение совершено Иисусом Христом, но оно не всеми принято. Дело его в мире еще не докончено. Спасение уготовано всякому человеку, но осуществлялось оно еще не во всех. О Христе сказано, что его небо должно было принять до времен совершения всего, то есть до тех пор, пока Евангелие будет проповедано всем людям на земле. Теперь оно проповедуется почти на 1500 языках. И только со вторым приходом Господа на землю совершится его дело, и грех будет удален с земли. Жизнь на земле будет совершенно другая. Болезни исчезнут, слезы осушатся, и оружие будет перековано на орала, то есть на орудие сельскохозяйственного производства. С исчезновением греха исчезнут и последствия его. Мир и благоденствие будут на всей земле. Апостол Матфей в своем Евангелии в 9 главе сообщает: «И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». Дни жизни Господа на земле были прообразом грядущего тысячелетнего царства на земле. Отсутствие всякого рода страданий будет общим законом в Царстве Божьем. Теперь же свобода от страданий является преимуществом тех, кто берет его руками веры. Это дар, которым пользуются немногие, способны его себе усвоить. Вдумываясь в свою жизнь, в жизнь близких нам людей или библейские примеры, нам удается часто уловить цель страданий. Самые ужасные, как нам кажется, бесцельные страдания. Человек, не имеющий веры в Бога, особенно страдает от этой, как ему кажется, бесцельности. Верующий же человек знает, что ему все содействует как благу. Поэтому апостол Иаков мог писать в начале своего послания, в первой главе: «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение». Как можно радоваться в испытаниях? Да, еще принимать их с великой радостью. Болезнь заставляет нас искать врача. Страдание, как результат греха, заставляет нас искать Бога. Когда у нас нет нужды или боли, мы склонны забывать о нем. Значит, не Богу они нужны, а нам. Бог и так знает, каковы мы, но мы-то часто сами себя не знаем. Божье испытание или искушение не есть наказание, но это средство для обличения греха и для духовного воспитания детей Божьих. Философы древности почитали венцом мудрости познать самих себя. Человек не знает себя. Об этом говорит и Писание: «Лукаво сердце человеческое, более всего и крайне испорчено. Кто узнает его?» Только Господь знает его. Я, Господь, проникаю в сердце и испытываю внутренности. Человеку свойственно оправдывать себя, искать недостатки в других. Ему свойственно закрывать глаза на свои недостатки. Но человек, верующий, знает, к какому врачу нужно обращаться за глазной мазью, чтобы открылись его глаза на истинное состояние его сердца. Давид просит Бога: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути. Искуси меня, Господи, испытай меня, расплавь внутренности мои и сердце мое».
Давид не доверяет своему мнению о себе и просит более глубокого исследования от Бога. Он ревновал о святости. К стыду нашему, надо сказать, мои уважаемые слушатели, что таких людей, как Давид, очень мало. Большинство людей Божью святость представляет немногим лучше их собственной. Как много беспечности среди верующих, которые не считают, что Слово Божье нужно понимать буквально. А ведь мы знаем, что в Новый Иерусалим, в Царствие Небесное, не войдет ничто нечистое, и без святости никто не увидит Господа. Мы себе даже не представляем всей глубины нашего нечестия. Спасение есть, конечно, дело Божие, не от нас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Но с другой стороны, нам повелевается: приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам. Господь с вами, когда вы с Ним. То есть, поскольку мы приближаемся к Богу, постольку Он приближается к нам. С одной стороны, Иисус – наша святость и освящение, а с другой стороны, сказано в Священном Писании, старайтесь иметь святость, без которой никто не увидит Бога. Бог не хочет принять нас как бездушную, безвольную вещь, но как сознательное чадо свое, стремящееся к Нему, к святости, которую Он хочет нам дать, если мы действительно к ней стремимся. К этому и побуждает нас Господь различными переживаниями, и в том числе страданиями. Страдание – это нож хирурга. В книге Иова мы читаем о страдании хорошего, праведного человека, которые постигли его совершенно неожиданно. На него обрушился ряд несчастий, которые могут случиться и с каждым из нас. И мы видим, как под влиянием этих ударов постепенно изменяется душевное настроение Иова, когда он дошел до такого момента, что смирился и отдал себя целиком в руки Божьи. Тогда ему посланы были такие благословения, которых он никогда не имел раньше. Страдание имеет очистительную силу. В страдании Господь переплавляет нас, пока вся нечистота души нашей не исчезнет, пока мы не преобразимся в образ Его, по которому вначале были созданы, когда облик Божий отчетливо отразится в нас. Тогда огонь страданий угаснет. Бывает и так, что скорбь человека ничему его не научает, к Богу не приближает и не побуждает помогать людям. Даже напротив, человек становится еще больше эгоистом, уходит весь во внутренний свой мирок. Такое отношение к Божьему способу очищения губительно для души. Надо не удаляться от Бога, а приближаться к Нему. Не погружаться в свое горе, а искать утешение и помощи у того, кто является главным источником утешения, чье имя – Святой Дух, Утешитель. Аминь.

Программы «Радио на пути» продолжаются. В студиях Радио Церкви подготовленная следующая передача «В ритме времени». Затем выйдет в эфир передача «Жизнь, как она есть», подготовленная Трансмировым радио.

Мир вам, дорогие друзья! Сегодня снова наша музыкальная программа «В ритме времени». По многочисленным просьбам радиослушателей, сегодня мы снова включаем в нашу программу песни в исполнении Руди Винса.

я к тебе, Господь, иду,

наша программа подошла к концу. В следующий раз, если Господь продолжит нашу жизнь, мы снова познакомим вас с новыми песнями, с новыми группами. Если же у вас возникли какие-то вопросы или пожелания в наш адрес, пожалуйста, направляйте их по следующему адресу. Почтовый ящик 418-478, Сакраменто, Калифорния, индекс 95841, Соединенные Штаты Америки. До свидания, до новых встреч в эфире.

Добрый вечер всем слушателям Трансмирового радио, в студии Лилия Погорелая. В начале нашей программы, уже по сложившейся традиции, звучит песня по заявке. С днем рождения, 70-летием, поздравляем Людмилу Денисовну Дзюбенко из города Борислава Львовской области. Песня в исполнении Ивана Барзула прозвучит также для Кондратюк Лидии Петровны из села Садовое Николаевской области.

0: им о том, чем особенно опасны такие игры. Надеемся, это предостережение не будет лишним и кого-то убережет от гибельных путей. Оставайтесь на нашей волне.
1: Я попал в цель. Никогда не соприкасаясь с наркотиком, забыв вкус алкоголя и брезгая сигаретами, я понял, что попал. Но не в цель. Все началось с того, что у соседа по университетскому общежитию появился куда более мощный компьютер, чем был на то время у меня. Любопытство и желание исследовать возможности новой техники взяли верх над чувством самосохранения. И убедившись, что с фильмами и приложениями проблем нет, мы установили первую нашу игрушку – серьезный Сэм 2. С этого-то и все началось. Интерес, азарт, жажда побед и погоня за новыми виртуальными приключениями стали причиной того, что помимо меня на виртуальную иглу подсели супруга и старший сын. Если жена увлеклась квестами, аркадами и всевозможными детективными головоломками, то мы с сыном полностью погрузились в мир бродилок и стрелялок, с каждой новой игрой повышая уровни и мастерство. Постепенно в пунктах проката и магазинах все труднее было найти незнакомую нам игрушку. В своем окружении я стал профи, запросто раздавая советы и чит-коды. Сражаясь с фашистами, террористами, разной нечистью, спасая мир от очередной катастрофы, я мнил себя героем невидимого фронта. Желая побеждать, я тратил силы, время, здоровье, интеллект на то, чтобы, выигрывая в компьютерных играх, в конечном итоге проигрывать свою собственную жизнь. Я попал, сражаясь с монстрами даже во сне. Попал, когда в троллейбусе у меня возникло желание вынуть кольт 45-го калибра и расстрелять того, кто посмел наступить мне на ногу. Попал, когда вместо того, чтобы помолиться о ругавшихся за окном таксистах, я мысленно представлял, как выстрел из виртуальной базуки разнесет их вместе с их проблемами. Сегодня новости каждый день сообщают о тех, кто, как и я, попали. С каждым месяцем печальная статистика жертв игромании лавинообразно растет. Проблема усугубляется тем, что компьютерные клубы множатся как грибы после дождя. Вложил деньги, а дальше получай прибыль 24 часа в сутки. Но если компьютерные клубы уйдут в небытие, как когда-то видеосалоны, то персональные компьютеры скоро станут такой же неотъемлемой частью быта, как и телевизор или холодильник. Что ждет нас завтра? Кем вырастут те завсегдатаи компьютерных салонов, которым сегодня по 80 лет? Рано или поздно им придется выбирать, оставаться ли виртуальными героями или же пытаться преодолевать реальные жизненные трудности. В нашей семье мы приняли решение, что компьютерным играм больше не будет места на нашем хард-диске. Я попал в цель, когда поломал и выбросил громадную стопку дисков на помойку. Когда начал пересматривать свои цели, приоритеты, ценности и приводить жизнь свою и своей семьи к плану, который предложен мне Богом. Я попал в цель, когда понял, что победа в битве за мой разум вырвана из рук дьявола. Исследователи считают, что о синдроме привязанности к интернету и компьютерным играм вполне можно говорить как о новой болезни, подобной пристрастию к наркотикам и алкоголю. А любая привязанность – это уже рабство. Нашим душам угрожают не пришельцы и вездесущие террористы, не атомные войны, не безработица. Все намного проще. Угроза исходит прежде всего от наших с вами привязанностей, от ежедневного выбора, от того, во что мы верим, с кем идем по жизни и на что ее тратим. Иисус Христос однажды сказал: «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Евангелие от Иоанна, 8 глава, 33 стих. Знание истины, свобода – это и есть попадание в цель.
0: Сегодня очень многие, так же, как и этот молодой человек, попали в цель, но не в ту, что предназначил нам Бог-творец. Многие молодые души через компьютерные игры забрал сатана в свое рабство. Почему я так говорю? Давайте рассмотрим опасности компьютерных игр. Первое. Компьютерные игры стирают грань между виртуальным и реальным миром. Вот только одна из трагедий, случившихся в прошлом году. Группа подростков играла в компьютерную игру, и на финальном этапе, чтобы закончить игру, они должны были покончить жизнь самоубийством. И когда они отошли,

или от экранов мониторов, они не смогли уже отделить виртуальный мир от реального. Целая группа подростков сбросилась с многоэтажного дома и покончила жизнь самоубийством. А все начиналось с простой игры. Когда они остановились, то уже не могли осознать, что играют в реальный мир. Игра закончилась. Самое ужасное, что в подсознании происходят необратимые изменения и катастрофические процессы. Человеку с каждым разом все труднее отделить, где игра, а где реальный мир. Постепенно человеку начинает казаться, что наш реальный мир — это тоже большая игра. Ею кто-то управляет, кто-то играет. И отчасти это правда. Я знаю, что дьявол играет многими душами, искусно манипулируя их сознанием. Один человек как-то сказал: «Я убежден, что вероятнее всего существует некая организация, которая с прямой целью и назначением создает игры для увлечения и посвящения душ сатане». И с этим трудно не согласиться. Второе. Компьютерные игры учат насилию, содержат грубую речь и множество кровавых сцен. Об этом мы очень много говорили в предыдущей программе, но все же сегодня приведу некоторую выборку новостей. Трое детей были убиты и пятеро ранены в школе одного американского города. Нападавшему Майклу Керниелу было всего 14 лет. Как стало известно, опыт общения с оружием юноша почерпнул не иначе, как из компьютерных игр, которыми он увлекался. На заседании Конгресса США, посвященном проблемам жестокости и насилия в компьютерных играх, мать одной из жертв заявила, что этот инцидент был спровоцирован фильмами, которые смотрел мальчик, играми, в которые он играл, и интернет-сайтами, которые он посещал. Думаете, это происходит только в Америке? В 2002 году в одной из популярных украинских газет была опубликована статья о 18-летнем маньяке, который в городе Черновцы нападал на людей, следуя правилам своей любимой компьютерной игры. Обеспокоенность подобными событиями возникла во всем мире. К настоящему моменту более 1000 исследований, проведенных ведущими институтами и специалистами в области психиатрии, собрали неоспоримое свидетельство того, что причинно-следственная связь между насилием на экране и агрессивным поведением определенной группы детей существует. Заключение сообщества врачей, полученное в результате более чем 30-летнего научного поиска, состоит в том, что просмотр сцен насилия может привести к развитию агрессивных чувств, реакций и поведения детей. Более того, продолжительное наблюдение жестоких сцен ведет к тому, что человек становится бесчувственным по отношению к насилию в реальной жизни.

0: Третье. Компьютерные игры содержат элементы магии и сатанинскую символику. Исследования говорят, что жанр «ролевые игры» в 85% случаев используют широкое применение магии, что делает этот жанр необычно привлекательным. Также огромное количество ролевых игр содержит многочисленные изображения сатанинской символики – перевернутый крест, пентаграмма и тому подобное. Но в Ветхом Завете мы читаем, что Бог очень строго повелел своему народу беречься магии. «Не ворожите и не гадайте, не обращайтесь к вызывающим мертвых и к волшебникам не ходите, и не доводите себя до осквернения от них. Я Господь Бог ваш». Книга Левит, 19 глава. В компьютерных играх вы осознанно или нет отдаете себя в руки сатаны. Об этом следующее свидетельство.
1: Я был верующим уже 10 лет. Но вместе с моим желанием вести правильную жизнь, верную жизнь, я допускал ужасные вещи. Еще до уверования я стал изучать компьютерные технологии и впоследствии даже окончил институт с красным дипломом по профессии инженера-компьютерщика. Я изучал компьютерные технологии очень хорошо и на себе испытал то скрытое зло, ту скрытую опасность, которую компьютер несет с собой сегодня. Беда, в которую я попал, грех, который был в моем сердце, — это компьютерные игры. Начинал я с очень безобидных игр и говорил себе, что это всего лишь игры, ничего страшного. Но послушайте, что со мной произошло. Игры становились все менее и менее безобидные. Уже сегодня, анализируя технологию и индустрию компьютерных игр, я пришел к выводу, что большая часть компьютерных игр носит оккультный характер. И многие из них напрямую вовлекают играющих в оккультный мир. Остальная часть этих игр просто полна насилия, крови и убийств. Я прихожу к выводу, что дьявол очень мощно использует эту сферу нашего века, чтобы увлекать сотни, тысячи, миллионы молодых людей. Глядя на молодежь, я вижу, у нас более 90%, а может быть почти все 100% неверующих молодых людей увлечены компьютерными играми и регулярно для этого посещают интернет. Так вот, однажды я играл в игру, где был персонажем мальчик-колдун. И надо было там проходить разные уровни при помощи магии и колдовства. Я понимал, что это опасно, но все же говорил себе так, как, может, говорят ваши дети, внуки или мужья. Это всего лишь игра, ничего страшного. Я проходил все дальше и дальше. Этот виртуальный компьютерный мир увлекал меня все сильнее и сильнее. Я смею вас заверить, что он настолько увлекателен, что молодой человек, подросток или ребенок, попробовал однажды возможность, пусть в игре, стать сильным, могущественным, жестоким, попадет в зависимость. Я сравниваю игру с наркотиком. А чем опасен наркотик? Он опасен не столько своей физической зависимостью, сколько теми необратимыми процессами, которые он производит в нашем головном мозге, в подсознании. В моей церкви один из пастырей – бывший наркоман. Поэтому я верю и вижу, что Бог может освобождать и помогать даже таким людям. И на примере работы в наркоцентрах я вижу, что физическая зависимость от наркотиков проходит в течение 2 недель, психическая зависимость – в течение 6 месяцев, психологическая зависимость может не пройти всю жизнь. Поэтому нужна сила Божья, чтобы каждый день бороться с желанием снова вернуться к этому удовольствию. Нужна слава Божья в нашей жизни, чтобы наполнить нашу жизнь настоящим счастьем, настоящими приключениями, а не игрой. Компьютерные же игры направлены на подсознание. И чем круче, чем сильнее игра, тем сильнее она проникает в сознание молодого человека, сначала развлекая его, затем программируя его. И это уже не придуманно, это на самом деле. Поверьте, я инженер-компьютерщик и знаю, о чем говорю. В той самой игре я был настолько увлечен, что уже не владел собой. На определенном этапе я встретился с темной личностью, с дьяволом. И вы знаете, что он мне сказал? «Если ты хочешь пройти дальше, ты должен продать свою душу мне». Конечно, в тот самый миг я ужаснулся. Но 2 голоса во мне заговорили сразу. Один голос говорил: «Это игра, не обращай внимания, все нормально. Посмотри, что дальше будет?» А другой голос говорил: «Анатолий, с такими вещами не шутят». Еще долгое время я колебался, пока нажатием одной единственной кнопки я не продал свою душу сатане. Конечно, я говорил себе: «Это игра, ничего страшного, в реальном мире ничего не происходит». Но в тот самый миг я почувствовал, что в моем сердце образовалась пустота. Через некоторое время я пошел и купил последнюю в своей жизни игру, название которой на русский язык переводилось как «Отверженные». Покупаю, я подумал, ну мало ли, какие там отверженные. И не придал этому названию большого значения. Настоящий же перевод этой игры – «Падшие». Все начинается безобидно, как красивое, увлекательное космическое путешествие. Но раз за разом, проходя дальше, я понимал истинный смысл этой игры, который заключался в следующем. Некогда существовала высшая раса духовных существ во Вселенной, которая в определенный момент не спала и в данный момент заключена в ином мире, во мраке. И главная идея этой игры была выпустить эту высшую расу. И в этой игре был такой спор: хорошие они или плохие. Именно это и есть главная идея, которая существует сегодня в сатанизме. В этой самой игре я дошел до определенного момента и должен был остановиться, но дьявольская машина была раскручена настолько сильно, что я уже не мог ничего сделать, мой разум был порабощен. В один момент персонажи в этой игре сидели вокруг трех магических пирамид, которые я собрал. И вдруг один из героев игры встал и начал произносить заклинание на незнакомом языке. Время было уже за полночь, и когда он стал произносить заклинание, я почувствовал мороз, стал погружаться в ужас, мое тело начало трястись. Я понимал, что можно еще было остановиться, но мне так хотелось посмотреть, что же будет дальше. И ловушка захлопнулась за мной. В один момент, когда он произносил заклинание, я увидел, как в этой игре врата бездны отворились, и падшие демоны стали выходить. И не просто выходили, но входили в каждого присутствующего персонажа. Один демон вошел в моего персонажа. В тот самый миг я не просто понял, я познал, что эта игра для меня перестала быть только игрой. В тот самый момент я почувствовал, что внутри меня все заледенело, как будто бы в меня влили жидкий азот, от макушки головы до подошвы ног. Все тело мое было парализовано. Огромным усилием воли я заставил себя пошевелиться и выключить монитор. То, что произошло дальше, выглядит фантастично. Ваше право, верить или нет. Я попытаюсь вам обрисовать то, что было дальше, хотя слов не так легко найти. Я думаю, и я уверен, что духовный мир очень сложно выразить или описать нашим человеческим языком. Именно поэтому, возможно, в Откровении Иоанна так много прообразов, которые нам трудно понять. Так вот, после того самого момента, в течение нескольких недель, я не мог больше есть, спать. И все другие естественные нужды, привычки мои были разрушены. Пища, которую я пытался принять, причиняла огромные мучения моему телу. Она выплескивалась обратно и, кроме того, причиняла страдания моей душе. Когда я только пытался заснуть в изнеможении, такие кошмары посещали меня, что я в ужасе схватывался в холодном поту и кричал. Так продолжалось несколько недель. Еще живя на земле, я был уже как в аду. Самое ужасное было то, что я чувствовал сильное терзание души. Не знаю, как вам это объяснить. Ничто вокруг меня не изменилось. Положение в обществе, в церкви, мои друзья от меня не отказались, но некоторые ужасные изменения произошли во мне. Я стал слышать каждый звук в моей жизни. Сотни тысяч голосов, которые просто орали мне: «Теперь ты наш, и пойдешь с нами в ад». В тот миг я не просто понял, я познал всей своей душой, что духовный мир абсолютно реален. Я познал, что бесы не просто выдумка, которую придумали христиане, чтобы нас с вами пугать, но это реальность. Через 3 недели я был на грани физической смерти. Я был полностью истощен, моя нервная система была полностью разрушена и тело истощено. Сердце не выдерживало постоянной стрессовой нагрузки. Самое страшное было то, что все эти 3 недели я хотел покаяться, но не мог. Да, я плакал, но это были слезы боли и ужасных душевных терзаний. Душа настолько терзалась, что я порой терял сознание и рассудок. Несколько раз я был на грани того, чтобы вызвать скорую помощь, и меня отвезли бы тогда в психиатрическую клинику. Друзья, которые видели меня, ужасались и говорили мне: «Что с тобой?» А я чувствовал безысходность. Я чувствовал, что если я сейчас умру, то действительно попаду в ад. Единственное, что удерживало меня от самоубийства, чтобы не терпеть такие душевные терзания и боль, это была мысль: «Неужели в аду такая будет вечность?» Эта мысль меня еще сильнее ужасала, и она же меня останавливала. В то время ко мне приехал друг, он был пастором одной церкви. И он мне сказал такие слова: «Я верю, что до последней секунды Бог любит грешника, желает ему спасения и может дать ему это спасение». В тот самый миг я стал на колени и сказал: «Боже, я не знаю, слушаешь ли ты меня?» «Наверное, ты меня не слушаешь. Но, может быть, ты меня слышишь?» «Я не верю. Я не верю в тебя, Господи. Помоги моему неверию. Этот человек говорит, что ты все еще любишь меня. И если это так, то прояви ко мне хотя бы немножко твоего милосердия и милости». В тот самый миг я почувствовал, что луч света сошел в мою душу. Я начал рыдать и рыдал много часов. И это были слезы раскаяния. И с этого момента моя жизнь стала восстанавливаться.
0: Дорогой друг, если ваша жизнь также разрушена компьютерными играми, не отчаивайтесь. Она может быть еще восстановлена. Зависимость от виртуальной иглы является одной из самых насущных проблем современного общества. Под воздействием этой зависимости разрушаются тысячи судеб. Многие люди не находят выхода, и даже врачи порой разводят руками, не в силах помочь. Что делать? На первый взгляд ситуация безвыходная. Но не отчаивайтесь. Бог может решить любую вашу проблему и дать освобождение от любой зависимости. Он любит вас и хочет вам помочь. Он ждет, когда вы придете к Нему с раскаянием и попросите помощи. Он говорит: «Придите ко мне все вы, усталые и обремененные, и я облегчу ваше бремя». Евангелие от Матфея, 11 глава, 28 стих. А в книге пророка Исаии, в 61 главе, так сказано об Иисусе: «Дух Господа на мне. Он послал меня провозгласить свободу узникам, прозрение слепым, освободить угнетенных». Только Иисус может сделать вас свободными от этой зависимости и от всякого греха, который угнетает вас. Придите к Нему прямо сейчас, молитесь вместе со мной. «Господь Иисус, я не могу так дальше жить. Я измучен. Освободи меня. Исцели мою душу. Я сознаю свою вину перед Тобой и прошу, прости меня. Я отдаю свою жизнь в Твои руки. Аминь». Наше время в эфире подошло к концу. Над выпуском работали Вячеслав Шевелев и Лилия Погорелая. Ваши письма вы можете направлять по адресу: Трансмировое радио, почтовый ящик 9393, город Харьков, 61003, Украина. До следующей встречи, друзья, через неделю. Да хранит вас Бог!

0: по следам Иисуса.
1: В течение этого часа предлагаем вам послушать радиопередачу «Новая жизнь», подготовленную христианами из Австралии.
2: В эфире христианская радиопрограмма «Новая жизнь».

Добрый вечер, наши дорогие друзья, добрый вечер, наши уважаемые радиослушатели. И как всегда мы приветствуем вас, мир вам, мир дому вашему. Время летит неудержимо, и так много Слова Божье говорит о неотвратимости конца нашей жизни. Но знает ли кто-нибудь, когда этот конец придет к нему? И вот что говорит Слово Божье. «Ты возвращаешь человека в тление и говоришь: «Возвратитесь, сыны человеческие, ибо пред очами твоими тысяча лет, как день вчерашний, когда он прошел, и как стража в ночи. Ты как наводнением уносишь их, они как сон, как трава, которая утром вырастает, днем цветет и зеленеет, вечером подсекается и засыхает. Мы теряем лета наши, как звук. Дней наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет, и самая лучшая пора их – труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим. Научи нас так счислять дни наши, чтобы приобрести сердце мудрое». Псалом 89. А теперь нам хочется только напомнить номер нашего телефона: 97-47-05-77. Как всегда, вы можете позвонить к нам в течение нашего эфирного часа. И начинаем мы нашу программу песней.

0: Итак, сегодня мы хотели бы порассуждать над вопросом, где сокрыта истина этого мира. Каждый понимает, что истина одна, и даже двух не может быть. Это знают ученые, проводящие исследования, знают математики, что даже один неправильно поставленный ноль приведет к неверному результату. И вот мир мечется между двумя истинами. Мир сотворен кем-то или возник из ничего. Мы сотворены тем, кого мы называем Бог, и для чего-то, или мы результат слепого случая без всякого смысла. Пожалуй, сама эта теория уже казалась бы безумной. И самое невероятное, что эту нелепость часто утверждают те, кто открывает законы, вложенные в это, как они говорят, случайное творение. Но ведь закон и случайность – понятия совершенно несовместимые. Потому апостол Павел, отвечая на этот вопрос, говорит так.
1: Первое послание к Коринфянам святого апостола Павла, глава 1. Ибо написано: «Погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну». Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своею мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо и иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для эллинов безумие, для самих же призванных иудеев и эллинов Христа Божию силу и Божию премудрость. Потому что немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков.
0: Вот такая Божья мудрость. Но, наверное, трудно поверить всем, что истина есть слепой случай. Потому последние 40-50 лет мир выдвинул еще одну так называемую истину, что есть некая сила, разумная сила, которая сотворила наш мир. Но мы должны сами, развиваясь, достичь той разумной силы и, уподобившись ей, стать такими маленькими богами. Отцы наши не имели столько знаний. Они просто доверяли Богу. Потому и мир был добрее. Они были мудрее. Если мы привели весь мир в такое состояние, что в нем происходит сейчас столько ужасных событий и беззакония, то какой же силы мы достигли? «Безумные и слепые!» — так восклицал Господь Иисус Христос, видя, как фарисеи искажают Слово Божье. Не так ли и мы? А голос Божий не умолкает и зовет каждого в этом мире — познать единственную истину, истину Творца неба и земли. Одних зовет Он послушать это слово, других зовет исполнить его, чтобы стать свободными от всех заблуждений. И после песни мы продолжим наш разговор.

Здравствуйте, дорогие друзья! Народная мудрость уподобляет нашу жизнь дороге, которую нужно пройти. Также и Бог в Своем Слове пользуется этим образом, говоря: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Книга пророка Иеремии, глава 6, стих 16. Давайте, друзья, последуем этому библейскому призыву и проведем следующие несколько минут в размышлениях о нашей жизни и ее соответствии Слову Божьему. Дорогие друзья-радиослушатели, чтобы увидеть в правильном свете свое настоящее, полезно заглянуть в прошлое. Это хорошо знал псалмопевец Давид, когда он писал: «Вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах твоих». Псалом 142, стих 5. Люди мира сего трактуют историю в свою пользу, делают из истории политику. Христиане же читают исторические книги Библии для того, чтобы, изучая прошлое, извлечь уроки для настоящего. Некто сказал: «История – это сегодня, опрокинутое в прошлое». Жалкое зрелище представляет собой заблудившийся грешник, которого Бог призывает к покаянию, но он слышит этот призыв позади себя. Значит, грешник стал спиной к Богу и отвернулся от своего Спасителя. «Они обратили ко мне спину, а не лицо». От имени Господа обращался к своему народу пророк Иеремия, а во время бедствия своего будут говорить: «Встань и спаси нас». Книга пророка Иеремии, 2 глава, 27 стих. Грешник пренебрег Творцом, своевольно ушел от Бога, стал спиной к Евангелию благодати, к жизни вечной. Он обратился спиной к спасению, к жертвенной крови Христа. Грешник в безумии отвернулся от солнца правды и сознательно погрузился в кромешную тьму. Однако Бог не оскорбился таким пренебрежительным поведением. Его любовь к гордым грешникам не охладела. Он следует сзади и неутомимо продолжает увещевать: «Вы избрали неверный путь, он приведет в погибель. Прислушайтесь к увещаниям и, пока не поздно, возвратитесь к Богу». Какое дивное милосердие Божье! Человек отвернулся, а Бог нет. Он продолжает любить строптивых грешников. Когда человек поворачивается спиной к Богу, он не останется на мертвой точке, но по инерции непременно начнет удаляться от солнца правды. Ему, как некогда блудному сыну, станет тесно жить под одной крышей с любящим отцом. Он думает, чем шире окажется пространство, отделяющее его от отца, тем лучше он будет чувствовать себя. Удаляющиеся от Бога нередко приходят к духовному отупению и пребывают в страшном покое смерти. Обольщенные сатаной, такие люди не в состоянии трезво мыслить о том, что неизбежно приближаются к гибели. Непостижима и неподражаема любовь Господа. Именно таких, беспечных, введенных в заблуждение грешников, Он продолжает призывать: «Возвратитесь, возвратитесь, зачем вам умирать? Вот путь, идите по нему». В Евангелии от Матфея, в 7 главе, в 24 стихе мы читаем: «Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне». Никто не будет спорить с тем, что фундамент – это самая важная часть здания. Тоже можно сказать и о духовной жизни. Основание – вот самое важное для жизни христианина. Что же является основанием христианской жизни? Апостол Павел в своем послании пишет: «Никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». 1 Коринфянам 3 глава. Итак, Иисус Христос является основанием нашей веры и всей нашей жизни. Что же значит «строить на камне»? Из высказывания Иисуса следует, что мы должны быть, во-первых, слушателями Его слова, а во-вторых, их исполнителями. Согласимся, что человек не может исполнять Божью волю, если он не слышал о ней. Именно здесь возникает первая проблема, потому что очень многие не слышат Господа. В книге пророка Исаии, в 30 главе, в 21 стихе, мы читаем такие интересные слова: «Уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя. Вот путь, идите по нему».
И все же существует бесчисленное множество людей, которые прекрасно знают все, что сказал Иисус, однако не претворяют Его слов в жизнь. Если же мы слушали внимательно и услышали все, что Бог хочет нам сказать, то теперь мы готовы быть исполнителями. Здесь возникает вторая проблема. Бессмысленно вызывать на дом врача, если вы не собираетесь следовать его совету. Итак, если не выполняется хотя бы одно из этих условий, значит, основание, на котором мы пытаемся построить свою жизнь, нельзя назвать прочным. Продолжая свое поучение, Иисус говорит: «И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне». Матфея 7, глава 25 стих. В этом стихе заключена важная мысль, суть которой в том, что бури устремляются как на тех, кто строил на камне, так и на тех, кто строил на песке. Даже если мы строим на камне, это не помогает нам избежать бурь жизни, но зато помогает успешно сопротивляться им. Но что такое буря жизни? Во-первых, это повседневные неприятности, которые наносят нам удары со всех сторон. А во-вторых, это последний суд, на котором будет решаться вечная участь каждого человека. Следовательно, созидание на камне спасет нас не только в конце времени. Наша вера поможет нам выдержать и наши повседневные переживания. В следующем, 26 стихе этой 7 главы Евангелия от Матфея сказано: «А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке». Иисус не предоставляет нам для выбора множество возможностей. Мы строим либо на камне, либо на песке. Если строящие на камне строят на вере в Иисуса и Его Слово, то что же является основанием у тех, кто строит на песке? Если это не Слово Божье и не вера в Иисуса Христа, то это должна быть вера в людей и человеческие идеи. Ведь если мы не живем по заповедям Божьим, мы неизбежно будем жить по заповедям людей. Их идеалы, их правила, их вера определят направление нашей жизни. Каждое здание, воздвигнутое на любом другом основании, кроме Слова Божьего, падет. Всякий, кто строит на основании человеческих идей и мнений, формы, церемоний, изобретенных людьми, или на основании любых других дел, совершаемых независимо от благодати Христа, созидает здание своего характера на зыбком песке. 27 стих этой же главы говорит: «И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое». В словах Иисуса фигурируют не только два дома, не только два места, где ведется строительство, но также два строителя, два типа людей. Это очень важно, потому что так представлены два типа личностей, к которым принадлежим мы с вами. Причем их дома выглядели по существу одинаково. Единственное, в чем было их отличие – основание, на котором построен дом. Подлинное христианство не ограничивается внешней стороной. Оно является делом сердца. Два человека могут делать одно и то же доброе дело, но руководствоваться при этом совершенно разными мотивами. Мудрый человек в нашей истории не только поступает правильно, но делает это потому, что в его сердце пребывает Иисус. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне. А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания. Грядущее наводнение неизбежно для обоих домов. Нам не дано выбора, и мы не избежим наводнения, но нам дан выбор строить мудро. Благоразумный строитель приложил немало усилий, чтобы заложить основание своего дома. Безрассудный же человек спешил. Почему бы, думал он, не пойти коротким путем, если результат один и тот же? Ведь никто не увидит различия между двумя домами, потому что фундаменты их скрыты внизу, под землей. Так зачем же тратить время на их закладку? Соотнесем все сказанное с нашей духовной жизнью. Безрассудных христиан интересует лишь
поверхностная религия. Они не имеют глубоких отношений с Господом. Они живут скорее для сегодняшнего дня, чем для будущего. Внешне все выглядит прекрасно. Существует только одна проблема. Их строение не выдержит бурь жизни и суда. Вот путь, идите по нему. Это слово Господа свидетельствует о том, что есть единственный путь к спасению. Двух путей к спасению не существует. Христос сказал: «Я есмь путь и истина и жизнь». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих. Нет другого имени под небом, данного человеком, которым бы надлежало нам спастись, читаем мы в 4 главе книги Деяний апостолов. «Уши твои будут слышать слово от имени Господа», провозгласил пророк Исаия. О чем это говорит? О том, что человек обычно знает, что Бог неоднократно зовет его к покаянию. Сегодня, когда вы слышите эти слова, Бог в который уже раз свидетельствует вам, что настало время сказать ему «да». Если вы упустите этот момент, то можете больше никогда не услышать его благодатного зова. На каком основании построим свой дом мы с вами, дорогой радиослушатель? Этот выбор определит, где мы будем проводить вечность. Иисус Христос хочет, чтобы мы нашли жизнь, а не смерть. Иисус изливает желание своего сердца. Слышите ли вы его?

0: Уважаемые наши радиослушатели, и мы продолжаем программу «Когда это будет?». Вероятно, многие из вас слышали такие слова, как «экумения», «Организация объединенных религий», но никогда не задумывались над этим, что бы это значило, или какая конфессия, или религиозное образование стоят за этим объединением. Об этом сегодня наша программа.
1: Скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века? На прошлом занятии мы рассмотрели, какую важную роль последние пять понтификов сыграли в созидании мирового правительства, которое формируется прямо сейчас, благодаря процессу глобализации. Изучая тему всемирной религии, мы не можем обойти стороной секретную встречу Михаила Горбачева и Папы Римского Иоанна Павла II, на которой они планировали снесение Берлинской стены и рождение нового мирового порядка. Но прежде нежели я расскажу вам эту удивительную историю, нам нужно определить, какую позицию стоит за образованием мирового правительства. На следующем занятии мы узнаем об особых взаимоотношениях между папой Иоанном Павлом II и Михаилом Горбачевым, и о том, как они тайно работали над тем, чтобы снести Берлинскую стену и положить конец холодной войне. Это удивительнейшая история, которую никогда не рассказывают. Помните, что когда я говорю о новом мировом порядке, я подразумеваю всемирное правительство последнего времени, о котором говорится на страницах Библии. В настоящее время принято считать, что все войны возникают по двум главным причинам – из-за межнациональных конфликтов и из-за конфликтов на религиозной почве. Принято считать, что создание одного мирового правительства и одной мировой религии навсегда избавит человечество от проблемы войны. На прошлых занятиях мы изучали пророчества, которые указывают на формирование всемирного правительства. Это ожидает нас в будущем, и мы уже к этому идем. А сегодня мы будем говорить о приходе всемирной религии. В 1987 году в своей книге «Перестройка» Михаил Горбачев описал, как будут разворачиваться будущие события. В своем труде он подчеркнул опасность религиозной исключительности. Между прочим, он разослал свою книгу главам всех государств того времени. Он указал, что всемирное правительство, мировая религия и глобальная экономика навсегда избавят человечество от войн. Он описывает план по достижению всемирной безопасности. По его словам, мы с корнем должны вырвать любые проявления геноцида, апартеида и религиозной исключительности. Интересно. Вырвать с корнем значит уничтожить. Горбачев настаивал, что мы раз и навсегда должны избавиться от всех форм геноцида, апартеида и религиозной исключительности. Интересно, что религиозная исключительность стоит в одном ряду с геноцидом. Нам известно, что геноцид — это причинение физического или умственного вреда какому-то меньшинству — расовому, религиозному или сексуальному. В наше время человека могут обвинить в преступлении на почве ненависти, при всем том, что он никому не сделал больно. Достаточно всего лишь сказать что-то не то. Так что вас могут обвинить как в умственном геноциде, так и в религиозной исключительности. Если вы считаете, что спасение только в вашей религии, и что другие религии не ведут человека к Богу, значит, вы виновны в религиозной исключительности. Например, Иисус Христос сказал, «Если не поверите, что Я Мессия, то умрете в ваших грехах». Апостолы говорили так, «Ни в ком другом спасения нет, потому что нет другого имени под небом, данного людям, которым мы могли бы быть спасены». Подобные утверждения считаются экстремистскими и относятся к категории религиозной исключительности. И неудивительно, ведь сам Христос претендовал на исключительность. Помните, как Он сказал, «Я дверь овцам». Кто входит в овчарню не через дверь, а забирается как-то иначе, тот вор и грабитель. Как же нам решить проблему религиозной исключительности?

поддержку среди многих политических лидеров. Один из таких лидеров — Джордж Буш-младший. Послушайте, как он высказался о религиях мира в одном из интервью. Считаете ли вы, что и христиане, и мусульмане поклоняются одному Богу? Да, я так считаю. Всевышнему ведет множество дорог. Скажите, а Бен Ладен и Абу Масуб Аз-Заркави молятся тому же Богу, что и мы? Они молятся ложному Богу, иначе они не убивали бы невинных людей. А как вы считаете, на небо идут как христиане, так и нехристиане и мусульмане? Да, именно так. На небо ведет множество дорог. Всевышнему ведет множество дорог. Вот так. Президент Буш утверждает, что мусульмане, евреи и христиане молятся тому же Богу, и что все они идут на небеса. Вот вам и наглядный пример религиозной терпимости и единства. Нынешний президент Барак Обама тоже верит в объединение религий и пропагандирует его при всякой возможности. Во время его инаугурации было произнесено три отдельные молитвы. Первая молитва была произнесена евреями и мусульманами. Вторая — Джином Робинсоном, епископом-гомосексуалистом, служителем епископальной церкви. А третья молитва была произнесена евангельским пастором Риком Уорреном. Таким образом, президент Обама сделал громкое заявление о том, что все эти религии истинные, и что он выступает за объединение религий. Прежде нежели мы сможем понять движение за межрелигиозное единство, нам нужно познакомиться с его предшественником, экуменическим движением. Экуменизм — это движение за объединение всех христианских церквей и деноминаций. Движение по объединению всех христиан и всех христианских конфессий началось со Второго Ватиканского собора в 1962 году. На этом соборе, созванном Папой Иоанном XXIII, Римско-католическая церковь утвердила обращение ко всем своим отпавшим дочерям. Речь идет о протестантах, которых она призывала вернуться домой. В основу убедительного призыва к протестантам были положены слова самого Христа: «Да будут все едины, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе». Так и они да будут в нас едино, да уверует мир, что Ты послал Меня. Это из Евангелия от Иоанна, глава 17, стих 21. Еще они цитировали следующий отрывок: «Потому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Католическая церковь сказала: «Как мы сможем обратить в веру мир, если мы, христиане, раздроблены?» Это обращение оказало на христианский мир большое влияние, потому что все христиане стремятся к единству. Однако с самого начала экуменическое движение таило в себе смертельную опасность. Призыв к единству основывался не на истине, а на компромиссе. Во имя единства нас призывали отбросить прочь бесценные библейские истины, за которые наши духовные отцы положили свои жизни. Если бы призыв к единству основывался на истине, тогда все верующие собрались бы вместе и начали исследовать основополагающие доктрины христианской веры. Они бы молились и вместе изучали Библию до тех пор, пока не докопались бы до истины. Вот чему учит Писание. Только тогда истинное единство стало бы возможным. Однако единство, к которому нас призвали, основывалось не на истине, а на компромиссе. В результате слово «доктрина» стало чуть ли не ругательным словом. И это к большому сожалению, потому что апостол Павел написал Тимофею следующее: «Вникай в себя и в учение, доктрины, занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Мы видим, что Павел говорит Тимофею о том, что учение или доктрины необходимы для спасения. Однако экуменическое движение расценивает доктрины как препятствие на пути к единству. С 1962 по 1994 год экуменическое движение приобретало все больший размах. К 1994 году католики, лютеране, методисты, баптисты и даже евреи обменивались церквями, синагогами и кафедрами.
За этим было очень интересно.

0: интересно наблюдать, потому что раньше ничего подобного не происходило. 1994 год стал пиком всего экуменического движения. 29 марта 1994 года было объявлено о соглашении, подписанном ведущими евангельскими лидерами, такими как Пэт Робертсон, Чарльз Колсон и Билл Брайт, и некоторыми богословами Римско-католической церкви. Главную мысль этого соглашения, подписанного католиками и протестантами, можно выразить следующими словами. Так как любой человек, исповедующий веру в Иисуса Христа, спасен, то католикам и протестантам не стоит обращать друг друга в свою веру. Подписание этого соглашения говорило о том, что нам нужно отбросить в сторону давнишние доктринальные расхождения, потому что они препятствуют христианскому единству. Информация о подписании этого документа появилась в выпуске газеты «Индианаполис Стар» за 30 марта 1994 года. Статья называлась так: «Католики и протестанты сосредоточились на том, что их объединяет». Через 2.5 месяца, в июне 1994 года, Южная Баптистская конвенция, крупнейшая протестантская организация в Америке, проголосовала за то, чтобы, несмотря на теологические различия, поддержать заявление о единстве с католиками. 17 июня 1994 года в газете «Индианаполис Стар» было написано так: «Южные баптисты сделали большой шаг к экуменизму. Они заявили, что рожденные свыше верующие могут быть во всех христианских деноминациях. Также они выступили за диалог с католиками». Статья называлась так: «Южные баптисты с радостью принимают католиков». Речь идет о самой большой протестантской деноминации. В 1999 году экуменическое движение достигло высшей точки. Лютеране и католики подписали совместную декларацию по вопросу оправдания верой. В официальном сообщении говорилось так: «Это крупнокалиберное соглашение, завершающее достижение экуменического диалога, порожденного Вторым Ватиканским собором, чуть было не сорвалось. Несмотря на то, что пресса называла его препятствием на пути экуменизма, и католики, и протестанты благодарны именно кардиналу Йозефу Ратцингеру, главному эксперту в области догматической теологии, за то, что он спас эту декларацию и не дал ей умереть». Речь идет о человеке, которого мы знаем как папу Бенедикта XVI. Подписание заявления произошло 31 октября. Именно в этот день, много лет назад, Мартин Лютер пригвоздил свои 95 тезисов к двери замковой церкви в Виттенберге и тем самым начал протестантскую реформацию. Сердцебиением протестантской реформации было учение об оправдании верой. Теперь же лютеране и католики составили теологический документ, в котором они разрешили многовековые богословские противоречия. Таким образом, то, что послужило толчком к реформации, теперь отошло на задний план. Соглашение между лютеранами и католиками стало образцом для подражания. После того, как различия, которые привели к реформации, были убраны с пути, многие христианские деноминации начали считать другие христианские группы спасенными. Казалось, что экуменизм справился с поставленной задачей, поэтому было предложено от экуменизма перейти к межрелигиозному объединению. Давайте вспомним самое первое межрелигиозное собрание. В 1893 году в Чикаго состоялся первый всемирный парламент религий. Целью этого съезда было развитие гармоничных отношений между мировыми религиями и духовными общинами, что впоследствии окажет благотворное влияние на мир и институты, которые им управляют, и сделают жизнь справедливой, мирной и устойчивой. Этот съезд сильно опередил время, потому что в последующие 80 лет почти ничего не произошло. Однако в 1985 году папа Иоанн Павел II сделал ошеломляющее заявление о том, что мусульмане и христиане поклоняются тому же Богу. Это произошло в августе 1985 года, когда папа Иоанн Павел II по приглашению короля Хасана II посетил Марокко. Он стал первым папой, который отозвался на приглашение религиозного лидера и посетил исламскую страну. Во время исторической встречи с мусульманской молодежью на стадионе Касабланка он подчеркнул, что мы верим в того же Бога, в единого Бога, живого Бога. Скажите, а так ли это на самом деле? Христиане верят, что Иисус — Бог, а мусульмане в это не верят. Христиане верят, что Иисус умер на кресте, и что искупление возможно только благодаря Голгофской крови. А мусульмане даже не признают того, что Иисус умер на кресте. Однако Папа Римский закрывал глаза на все эти моменты и продолжал держать курс на объединение. В 1986 году Папа Иоанн Павел II организовал Всемирный день молитвы. Он был уверен в том, что молитва объединит верующих людей. Эта идея была вдохновлена Всемирным днем молитвы за мир, который прошел в 1986 году в итальянском городе Ассизи. На это собрание, инициированное Папой Римским, пришли лидеры иудаизма, буддизма, синтоизма, мусульманства, зороастризма, индуизма, унитарианизма, традиционных африканских и индейских религий и многих других. Все они собрались под крышей базилики святого Франциска и молились о мире во всем мире, вместе с католическими, православными и протестантскими лидерами. Похоже, что это событие было хорошо воспринято во всех кругах. И действительно, что плохого в том, что представители всех религий переступили через все барьеры и собрались для того, чтобы помолиться тому Богу, в которого они верят? Прежде нежели вы начнете одобрять всякое такое начинание, я хочу задать вам вопрос. Можете ли вы себе представить пророка Илию, посещающего межрелигиозное собрание вместе с пророками Ваала? Лично я не могу. Если вы изучаете Библию, то вы знаете, что он не участвовал бы в таких мероприятиях. И тут возникает вопрос, кто не прав, Илия или современные христиане? Нам нужно разобраться с этим вопросом, чтобы не сбиться с пути. Пойдем дальше. В 1993 году в Чикаго состоялся очередной съезд религий, приуроченный к столетней годовщине первого собрания Всемирного парламента религий. На этот съезд прибыли католики, протестанты, индуисты, мусульмане, представители иудаизма, сикхизма и викканства. В 1993 году Всемирный парламент религий учредил мировой этос, составленный видным католическим богословом Гансом Кюнгом. Мировой этос — это всемирный символ веры. Суть этого морального кодекса можно передать тремя выдержками из этого документа. Первое. Мы признаем, что общий набор сердцевинных ценностей есть в учениях всех религий мира, и что именно они составляют основу мирового этоса. Вторая. Уже существуют старые заповеди человеческого поведения, которые могут быть найдены во всех религиозных учениях и которые являются предпосылками для прочного мирового порядка. Третье. Во имя всеобщего блага мы должны отказаться от своих отличий и разногласий и начать проявлять сплоченность, связанность и единство. Отказаться от своих отличий и разногласий. От таких отличий, как уверенность в том, что Иисус — это Бог, что Он — Мессия, распятый на кресте. Спрашивается, кто же Бог? Аллах, Яхве или Брахма? Мировой этос призывает нас отказаться от своих отличий и разногласий. Почему? Ради всеобщего блага, ради утверждения всемирного правительства. Вот какие ценности лежат в основе межрелигиозного взаимодействия. Потом, в 1994 году, был опубликован первый обновленный католический катехизис. Мне было интересно узнать, как там будет описано отношение католической церкви к мусульманству. В статье 841 под заголовком «Отношения церкви с мусульманами» написано следующее: «Спасительный замысел также объемлет тех, кто признает Творца. Среди них, в первую очередь, мусульман, которые, исповедуя веру Авраамову, с нами поклоняются единому и милосердному Богу, который будет судить людей в последний день». Как видите, на основании католического катехизиса в план спасения включены мусульмане, только потому, что они утверждают, что поклоняются Богу Авраама так же, как и мы. Данная формулировка — это не что иное, как гигантский шаг к объединению религий. В настоящее время имени Иисуса Христа объявлена война. Заметьте, что никто не воюет с религией, никто не возражает, чтобы вы молились во имя Бога. Однако люди восстали против имени Христа. В американской армии, например, военным священникам запретили молиться во имя Иисуса. Если вас попросили совершить молитву на каком-то общественном мероприятии, значит, от вас ожидают, что вы не будете упоминать имени Иисуса. Почему? Потому что всем известно, что христианство — это исключающая религия. Если вы христианин, который всецело придерживается учения Иисуса Христа, вас могут обвинить в религиозной исключительности. Как-то в нашей радиостудии был интересный гость — Роберт Мюллер, сотрудник ООН с 38-летним стажем. Вот что он сказал мне во время беседы на нашей радиопередаче «Политика и религия». «На данный момент мы застряли. Мы не можем двигаться дальше, потому что для образования воистину мирового правительства мир должен объединиться духовно. Вот почему нам необходима Организация Объединенных Религий. Каждый день политические лидеры проводят совещания в ООН. Однако религиозные лидеры очень часто даже отказываются разговаривать друг с другом. Нам необходима Организация Объединенных Религий». Когда через пару лет я услышал о том, что политические и религиозные лидеры были приглашены в Сан-Франциско на экуменическое богослужение, посвященное 50-й годовщине подписания Хартии ООН, меня это вовсе не удивило. Это богослужение произошло 26 июня 1995 года, ровно через 50 лет, после подписания Хартии ООН. Ходом богослужения руководил епископ Уильям Свинг из Епископальной церкви «Благодать» в городе Сан-Франциско. Среди приглашенных гостей были такие высокопоставленные лица, как генеральный секретарь Бутрос Бутрос Гали, принцесса Маргарет из Великобритании, архиепископ Дезмонд Туту из Южной Африки, польский президент Лех Валенса и много других высокопоставленных гостей. После этого экуменического собрания епископ Свинг решил начать работу по формированию Организации Объединенных Религий. В 1996 году он провел серию встреч. Он посетил таких людей, как папу Иоанна Павла II, епископа Десмонда Туту, Далай-ламу и мать Терезу. После проведения всех этих встреч он сообщил, что все лидеры восприняли его идею с огромным энтузиазмом. В 1997 году преподобный Свинг провел первую конференцию, посвященную написанию чернового варианта Хартии Организации Объединенных Религий. В 1998 году прошла вторая конференция, посвященная составлению Хартии. Наконец, Хартия была полностью составлена. Проведение церемонии торжественного подписания состоялось в городе Питтсбург, штат Пенсильвания. Мне довелось присутствовать на этой церемонии. Я помню, как в режиме телемоста поступили поздравления от представителей ООН. Вместе с ними была женщина, исповедующая индуизм. Индуска приняла позу лотоса и начала молиться. «Ом». И весь зал за ней повторил «Ом». Потом она произнесла громче «Ом». И зал снова повторил за ней. Весь зал не переставал вторить ей. И тут меня осенило, что я являюсь свидетелем межрелигиозной молитвы. Это собрание окончилось еврейским трублением в рог шофара. Это было удивительное событие — принятие Хартии Организации Объединенных Религий. Скептики могут утверждать, что такой сценарий нереален, а Библия говорит, что именно так все и произойдет. К чему это все приведет нас? К тому, что миром будет управлять единое правительство, о котором заранее было предсказано в Библии. Это мировое правительство будет иметь тесные связи с всемирной религией. На следующем занятии мы рассмотрим, что Библия говорит об успехе или провале межрелигиозного объединения. К чему, в конце концов, приведет союз религии и социализма.
1: Вы слышали программу
2: «Скажи нам, когда это будет?»
1: Ну вот и все на сегодня, наши уважаемые радиослушатели. Как всегда, мы благодарим всех, кто был с нами, и напоминаем также, что вы можете получить любую понравившуюся вам программу на CD-диске. Для этого вы можете позвонить нам по телефону, который мы указываем в начале нашей программы, или посетить библиотеку церкви, которая работает каждое воскресенье с 10 часов утра до 12:30 пополудни. Адрес церкви 5, Мэтью Роуд, Литком. Прощаясь, мы надеемся встретиться в следующую пятницу. Да хранит вас Господь. Всего вам доброго. До свидания.

0: 16 часов по тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Наши программы продолжаются, и этот час начнет передача «Открывая Писание». Это ежедневная программа, которую ведет Александр Осадчий. После нее слушайте передачу «Воскресная школа» по радио, урок воскресной школы для детей, и в конце часа программы «Ободрись» и «Все мое предельное Господу».
2: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам
3: о той или иной теме.
2: Извлекаем из этого уроки, назидаемся вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так.
3: «Не будь царем святых». Эта тема вытекает из радостной вести от Марка, 10 глава, мы будем читать с 41 по 45 стих. «И услышавши, 10 начали негодовать на Иакова и Иоанна. Иисус же, подозвав их, сказал им, «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими, но между умами не будет так. Кто хочет быть больше между вами, да будет вам слугою, и кто хочет быть первым, да будет всем рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Почему мы говорим о царе в собрании? Потому что в этом мире есть цари. Ну, по-другому как можно сказать, о ком идет речь? Цари, вот здесь вот в библейском тексте, вельможи, князья, да, вот эти старые названия. Императоры, в конечном итоге какие-то директора, шефы. Все те, кому подвластны какие-то люди. Вот Иисус Христос тоже затронул эту тему. Почему Он ее затронул? Об этом выше, 10 главе. Мы с 35 стиха видим, что к Иисусу до этого подошли сыны Заведеева, Иаков и Иоанн, и стали спорить, кто между ними больший. Стали спорить. Почему они стали спорить об этом? Потому что они видели, что так происходит в этом мире. Один больше над другим. Даже вот римская армия, да, возьмем. Сотник, тысячник, пятитысячник, десятитысячник. Это структура мира. Что кто-то стоит над кем-то. Мы возьмем любой коллектив. Любой, допустим, какой-то проект делается. Там менеджер проекта ответственный стоит. Возьмем магазин, элементарно какие-то вещи, директор магазина, да там мэр города, губернатор, неважно кто, тот, кто руководит. И вот мы говорим по теме «Не будь царем святых», потому что Иисус затронул эту тему. Не будь царем святых. Вот здесь, 42 стиха 10 главы Марка, он начинает. «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи властвуют над ними». О чем говорит Иисус Христос? О том, что в этом мире кто выше идет туда, имея определенные цели. Что здесь сказано? Господствует, властвует, да, такие общие термины. Господствует, властвует. А для чего, если мы будем смотреть, допустим, даже не в историю, а современный правитель? Для чего они идут во власть? Да, господствовать, да, властвовать. Какие еще у них цели есть? Цель, например, самообогащение. Обогащение. Люди конкретно идут во власть. Я не говорю, что все, но очень многие. Притом это касается не только бывшего постсоветского пространства. Да, об этом чуть позже я скажу. Люди идут конкретно во власть, чтобы лоббировать интересы. Кого? Себя лично, своей семьи, бизнеса или бизнеса третьих лиц. Просто стать доверенным лицом во власти от них. Да? Что еще делают люди? Идя во власть в этом мире. Хотят показать крутость свою. Да, вот Иисус здесь про это и говорит. Да между вами не будет так. Не будет так. Что у святых тоже есть руководство. Да, мы знаем из Библии. А что мы знаем, что в среде святых тоже есть руководство, только оно совсем другое. Ефесянам 4 глава 11 стих. «И он поставил одних апостолов, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями». То есть это люди в руководстве святых. Наша тема не будет царем святых. Иисус говорит, не надо делать, как делают люди, стремящиеся к власти или имеющие власть в этом мире. И вот мы сейчас говорим об этом, что цели, самообогащение, показы крутятся перед другими, не должны быть такие цели у тех, кто хочет быть руководителем среди святых или кто является уже таковым. Опять Марка 10 глава, 43 стих. «Но между вами да не будет так». Не будет так. Как князья, вельможи, все вот эти вот начальники в этом мире. Да не будет так. Не будет так. А как еще происходит в этом мире? Давай сначала об этом. Как происходит? Какие действия делают эти вельможи, князья, разные начальники? Помимо того, что они ищут многие самовыгоды от власти, они что, притесняют обычных людей? Действия какие? Притесняют обычных людей за что? Кто-то что-то сказал про них, кто-то что-то замечание сделал. Много по каким причинам притесняют обычных людей. А про коррупцию в этом мире надо ли говорить? Сколько коррупции произошло во времена пандемии короны? Что целые такие начальники, как, например, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, за ней даже заметили это, ее связи с Файзером, производителем вакцин. А сколько масок закупали, которые были не нужны, которые выбрасывались, пилили деньги. Сплошь и рядом, во время короны это проявилось. Даже в развитых странах очень серьезная коррупция. Что еще в этом мире? Действия какие делают вот эти начальники? А многие не умеют из них находить компромиссы. Не умеют находить компромиссы. Да, поэтому не могут договориться о прекращении войн. Поэтому не могут договориться, например, о... Когда бастует профсоюз, там повышение какой-то зарплаты. Договориться там, допустим, хотите повышение зарплаты, значит, что-то, допустим, отпуск на день меньше. Просто не хотят договариваться. Что мы видим? Что это еще не самое главное действие. Что это еще не самое главное, о чем мы говорим. Потому что здесь главное сказал Иисус. Между вами да не будет так. А кто хочет быть между вами большим, да будет вам слугою. Кто хочет быть большим, да будет слугою. Здесь и цели, здесь и действия заложены. Кто хочет быть руководителем среди святых? Кем? Пастором, да? Там вот перечислены вся 4 глава, 11 стих. Вот основная загвоздка. В чем разница властей этого мира? Начинать с директора магазина или менеджера какого-то проекта. В чем разница всех их и святых? Что у святых, несмотря на то, что тоже есть руководство, оно должно быть другим. Да не будет между вами так, о чем мы сказали уже, цели, действия в этом мире. И самое главное, о чем говорит Иисус, кто хочет быть большим, пусть будет слугой. О чем говорит Иисус? Как это понять? А здесь вытекает все в то, в эти же самые пункты. Цели, действия, руководство среди святых. Какие цели ставятся? Зачем человек находится, например, в этом служении? Руководство. Или стремиться к нему. Зачем? Если как в этом мире, это непригодность к этому. Да не будет так, Иисус ясно сказал. Как в этом мире не должно быть. А зачем мы можем хотеть быть такими, да? Помните, кто епископство желает, доброго дела желает. То есть это неплохо, это хорошо желать быть кем-то или быть кем-то, но только, пожалуйста, без повадок властей, руководителей этого мира. Иисус учит другому, кто хочет быть большим, будь кем? Будет вам слугою. И дальше. И кто хочет быть первым, да будет вам рабом. Про что идет речь? Цели, действия, мотивы. Какие должны ставиться перед тем человеком, кто уже является или хочет стать неким руководителем среди святых? Будет рабом. Если мы идем на это и хотим таковыми быть, или являемся, что мы ставим перед собой? Мы пришли занять это место, которое дал нам Бог. Для чего? Не для того, что ищут руководители в этом мире. Для другого, быть слугой. Почему требуется быть слугой? Вот Иисус объясняет, 45 стих. «Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить, отдать душу для искупления многих». Вот причина, вот пример, почему руководство святых должно быть другим. Таким людям надо начинать, прежде всего, с себя. 1 Тимофея, 4 глава, 16 стих. «Вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя». Видите, вникай в себя и учень. Проверяй себя. Ты руководитель святых. Проверяй себя. Почему? Потому что так поступай себя, спасешь. И слушающих тебя. Тебя будут слушать. А ты должен говорить все правильно. По Слову Божьему. В этом мире руководство может вести себя как хочет. Ведь оно не ставит. Почти не ставит. Да, ну некоторые есть исключения. В основном люди не ставят. Руководитель этого мира перед собой задачу быть примером для других. От руководителя святых требуется быть примером. 1 Петра, 5 глава, с 1 по 3 стих. «Пастыри ваших умоляю, я сопастырь свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним, непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду». Опять, видите, про господство говорится? Не господствуя над с наследием Божьим, но подавая пример стаду. И это требуется от руководителя святых. Быть примером. Примером во всем. Примером в учении. 2 Тимофею 2, 15. «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины». Видите? Представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным. То есть руководитель среди святых должен быть человеком неукоризненным, чтобы о нем никто не смел сказать ничего плохого. Ведь если человек, который поставлен Богом руководить там, в собрании, какой-то миссии, будет с плохой репутацией, какое-то будет собрание, какая-то будет миссия, нет. Верно сказано в Библии, 2 Тимофею 2, 15. Представь себя достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины. Пример для других. Пример перед людьми, которых Бог верил этому человеку. Об этом же Иисус говорит, Марка 10 глава. Должен быть слугой. Не господствовать. Быть слугой. А что такое быть слугой в практическом понимании? Руководителем становится тот, кто поставлен Богом, как правило. Есть, конечно, опять же, исключения. Как правило, тот, кого определяет Бог на эту должность. Что этот человек должен быть? Кем? Рабом. То есть он поставлен туда не для того, чтобы ему подчинялись, ему служили, его прославляли. Нет. Чтобы служить другим. Помогать другим. Чем может помочь сильный христианин, поставленный руководителем? Помочь в слове. Утвердить в слове, да, вот в Библии все об этом сказано. Верно преподающим слово истины. Верно преподношение слова истины. Помогать другим людям в становлении в их веры. То, чтобы они росли как христиане. А для этого требуется много говорить по Слову Божьему, убеждать других в этом, становляясь для них рабов для Господа. В бесконечном итоге, зачем все это? Зачем это знать? Зачем знать, что нам нельзя быть царем среди святых? Потому что от этого зависит, какой результат мы принесем сегодня и что мы увидим тогда, когда Бог проверит наши дела на суде Христа. Какое у нас дело окажется? Получим награду или кто-то получит урон? Кому много дано, много спросит. Иисус предупредил об этом. Поэтому, если мы являемся какими-то руководителями у святых, или хотим ими быть, или будем, знаем, что будем, мы должны понять, что мы не цари этого мира, и мы не директоры, и мы не шефы, которые в этом мире, мы люди, которых ставит Бог, чтобы стать, по примеру Иисуса Христа, рабами перед другими, служа им, всем тем, чем Бог позволяет это делать его руководителям. Дорогие, это очень важная тема. Она касается не только служителей, кто в руководстве. Она касается всех, потому что Иисус сказал, каким должен быть руководитель у святых. Вот такими и будьте. А у нас на сегодня все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч в передаче «Открывая Писание». До свидания.

0: Приглашаем вас послушать передачу «Воскресная школа» по радио. После нее слушайте две краткие программы «Ободрись», поэтическая страничка, а также «Все мое предельное Господу». Программа основана на книге Освальда Чемберса.
1: Мы рады снова увидеться с вами. Сегодня мы отправимся в очень интересное место. А в какое? Упс, я забыл. Мне срочно нужен Руслан. Он должен помочь мне вспомнить. Руслан!
2: Что, а вот Гоша? Вот. Привет, ребята. Привет.
1: Что с твоей одеждой, Руслан?
2: В смысле, Гоша? Мы же сегодня собирались в поход, в горы. Ты готов?
1: О, теперь я вспомнил, спасибо. Мы отправляемся в горы. Ну, а как я поеду? У меня нет такой одежды, как у тебя.
2: Зато у тебя есть прекрасная шерстка, ты не замерзнешь.
1: Ну да, ты прав, с моей шерсткой я точно не замерзну.
2: Значит, готов?
1: Мы готовы.
2: Отлично.
1: Ух ты, как красиво. Бррр, правда холодно и ветерок, но очень красиво!
2: Знаешь, о чем я подумал, Гоша? Бог все создал так прекрасно. И горы, и поля, и моря. Очень красиво.
1: Да, я тоже не раз думал о горах. Вот горы такие удивительные. На верхушках гор снег, а внизу зеленая травка и миленькие цветочки. Как прекрасно и интересно. Нам природа как бы говорит, что у всего есть свой создатель.
2: Да, друзья, если вы в это еще не верите, то посмотрите следующее видео.
3: И сказал Бог: да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош. И отделил Бог свет от тьмы. И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И назвал Бог твердь небом. И да явится суша, и стало так. И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог: да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее породу своему плод, в котором семя его на земле. И стало так.

И создал Бог два светила великие. Светило большее для управления днем, а светило меньшее для управления ночью. И звезды. И поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю, и управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы. И увидел Бог, что это хорошо. И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных пресмыкающихся, которых произвела вода по роду их, и всякую птицу пернатую по роду ее, и благословил их Бог, говоря: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле». И сказал Бог: «Да произведет земля душу живую по роду ее, скотов и гадов, и зверей земных по роду их». И стало так. И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов земных по роду их. И увидел Бог, что это хорошо.

0: создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою. И сказал Бог: «Ида владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле». И сотворил Бог человека по образу своему. По образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог. И сказал им Бог: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, присмыкающимся по земле». И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день шестой. Так совершены небо и земля, и все воинство их.
1: Интересное видео. Я подумал, знаешь о чем, Гоша? Бог так все прекрасно создал и так все до деталей продумал, что многие люди, даже ученые, пытаются все это распознать, понять, что и как, почему происходит. Они ходят по лесам, по полям, по пустыням в поисках ответов. Но все настолько сложно и интересно, что не всегда эти ответы находятся.
2: Да, я тоже об этом думал. Бог создал и обдумал все-все-все до мелких подробностей. И мы поэтому многое не можем понять. Бог сотворил и великие горы, и великие моря, и крохотных муравьев, и грозу, и молнию, и бурю. И все-все это Он создал. Это маленькая часть из всего того, что сотворил наш Бог.
1: Кстати, о вопросах. Мы задали вопросы нашим маленьким друзьям, и вот какие ответы получились. Смотрим, Гоша?
2: Давай посмотрим. Интересно как.
3: Чтобы люди прятались под кроватью.
4: Чтобы был дождь.
5: Потому что, чтобы был дождь.
6: Для красоты и чтобы людей пугать.
7: Я думаю, чтобы наказать всех грешников.
8: Чтобы был дождь.
9: Чтобы было электричество.
10: Чтобы любовались радугой после грозы.
11: Это как ее бронежилет.
12: А я бы защищала.
13: Потому что было красиво и блестяще.
6: Для обтекаемости, чтобы она быстрее плавала, наверное.
7: Чтобы она защищала.
14: Чтобы ей не было холодно.
15: Чтобы у рыбы было хоть чешуя, а не кожа.
16: Чтобы она была скользкая.
11: Ну, я бы изменила, чтобы лошадь умела летать.
17: Хвост.
18: Овечку.
6: Я бы изменил попугая, чтобы он был умней и мог переводить за меня иностранные языки.
7: Слона, чтобы защищался. Я бы ему добавила рычание, чтобы он рычал.
14: Ну, чтобы носорог никогда не бегал быстро, чтобы он слушался бы меня, чтобы у него не было бы этой штуковины колючей.
15: Я бы его покрасила в розовый. Весь, у всех животных покрасила бы в розовый, весь мир бы покрасила бы вообще.
16: Леопард. Как
5: кон, леопард как был добрый и домашний.
19: Однозначно, Руслан.
20: Динозавр.
21: Я думаю, что Руслан. Потому что динозавры вымерли, и получается, Руслан будет драться с их костями.
7: Руслан. Потому что динозавры уже давно вымерли.
22: Конечно же, динозавр.
23: Руслан.
24: Динозавр.
19: Ну, потому что мохнатые персики — это как девочки, а вот гладкие персики — это мальчики, как будто бы. Или все наоборот?
25: Потому что им холодно.
5: Что было? Какая-то акула.
21: Чтобы на них падали капли, и капли еще оставались? Или потому что персики не бреются?
7: Потому что они такие выросли.
19: Чтоб они не испортились.
23: Я не знаю.
25: Как было щекотно, как спросил руки.
19: Потому что они любят кровь.
5: Что пить кровь? Потому что они чесались.
21: Из-за голые места. Или потому что им надо питаться кровью.
7: Чтобы получить еду.
19: Они хотят кушать.
23: Потому что они хотят питаться кровью. Они пытаются есть. А люди их убивают.
5: За щечки. За руки, за ноги. За живот, за спину. За шею. За шалон. За туловище.
1: Ты заметил, Гоша, какие порой у детей глубокие ответы? Сейчас мы те же самые вопросы зададим другому человеку. Он чуть-чуть постарше. Итак, Денис, твое время.
26: Спасибо, Руслан. Привет всем, дети. Я тоже с радостью поучаствую в вашем опросе. Вопрос интересный. Есть мнение о том, что грозу Бог создал для жителей сельской местности, которые живут религиозной жизнью. Потому что как только грянет гром, так сразу крестьянин перекрестится. Но это предположение. На самом деле гроза или дождь появился после потопа. Это такое серьезное природное явление. Теплый воздух поднимается от земли, поднимает влагу, испарившуюся с земли, с озер и рек, и постепенно поднимаясь, охлаждается. В общем, это сложный процесс. В итоге получаются облака. Облака точно так же не стоят на месте, они двигаются, электризуются, получаются разности разрядов. И эти разряды превращаются в итоге в молнию. Кстати говоря, молния и гром – это процессы, происходящие одновременно, но из-за того, что скорость света и скорость звука разная, мы сначала видим молнию, а потом слышим гром. Такой вот ответ. Есть предположение, что это для красоты. Но на самом деле одной из причин – это защита рыбья. Вот так как рыба плавает по дну, и не споймешь ни одну, но она во время того, как плывет, она изгибается. И поэтому для защиты ей нельзя использовать сплошной такой панцирь, как, допустим, у черепахи. И это чешуйки, они являют собой панцирь, но этот панцирь, он такой подвижный. И поэтому рыба может вот так вот плыть. Плюс ко всему, возможно, это защита от хищников. Она отблескивает свет, она... Ну, в общем, поняли, да? Я вообще думаю, что все Бог сотворил правильно, красиво, все правильно и идеально. Но если добавить немного шуму или там веселья, было бы интересно приделать паукам крылья. Так, это очень научный вопрос. Я думаю, что Руслан нужно сравнить с другими животными. Но если говорить серьезно, Бог не дал человеку таких каких-то средств защиты. У человека нет каких-то огромных клыков или там еще чего-то большого панциря, но у человека есть разум. Поэтому надеюсь, что если бы действительно битва такая произошла, и Руслан наконец-то закончил свой университет, он бы смог бы смело победить динозавра. Хотя, ну, если это будет небольшой такой динозавр, глупый подросток. Друзья, есть серьезное предположение, что мохнатые персики растут на севере, а нектарины растут на юге. Они не мохнатые персики. Но на самом деле есть предположение более научное, что защита персиков – это как раз-таки эти ворсинки от всяких насекомых и всяких моментов, которые хотят персикам навредить. Есть предположение, что комары, они кусают людей, потому что у них древняя война. Еще с ковчега Ноя. Ной бегал за комарами, пытался их убить, но это очень похоже на неправду. На самом деле, если говорить серьезно, комары, вернее, только самки комаров, они могут жить и без крови, и не питаться кровью. Они прекрасно питаются нектаром из цветов, они прекрасно пьют воду, но кровь им нужна для того, чтобы самки комаров могли отложить яйца где-то в водоемах. И они таким образом размножаются. До новых встреч!

0: Но как ты думаешь, как Бог отреагировал на эту ситуацию?
1: Ну, я не знаю.
0: Богу не понравилось то, что решили сделать люди. Тогда он перемешал всех их языки. И получалось примерно что-то типа такого.
1: Do you speak English, my friend?
0: На Менселес.
1: Дуже гарно.
0: Я не понимаю тебя, Гоша. Примерно такая же ситуация разыгралась и там. Люди ходили, пытались договориться, но ничего не получалось. Они не могли спросить друг друга об элементарных вещах. Постепенно башня разрушалась, и так все это дело и прекратилось. Так закончилась история о том, как люди хотели уподобиться величию Бога.
2: Привет, ребята! А сегодня я с вами хочу выучить один стих из Библии. «Вели Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим». Наверное, есть тут одно слово, которое для вас непонятно. То есть «разум Его неизмерим». То есть наш Господь, Он настолько велик, что разум Его не имеет границ. Давайте мы теперь с вами выучим этот стих все вместе.
3: Смотрите. «Велик». Повторяем все вместе. «Господь и велика крепость Его и разум Его неизмерим». Псалом 146:5. Давайте еще раз вместе повторим этот стих. «Велик Господь и велика крепость Его и разум Его неизмерим». Псалом 146:5.
1: Вот это да! А я-то думаю, почему люди говорят разными словами и иногда не понимают друг друга. А оказывается, это все разные языки.
0: Гоша, как ты думаешь, наши левиты знают песни на иностранных языках?
1: Я думаю, что знают. Давай послушаем.
0: Давай.
4: Всем привет!
5: Ребята, давайте с вами споем песенку, которая начинается «Еврейские дети к отцу подбегая».

0: я, как всегда, с удовольствием попел вместе с девчонками. А вот Наташа и Катя приготовили для нас интересную поделку. И я, как следует, все для нее приготовил. Ножницы, бумагу. Все, я готов начать делать поделку.
1: Только, Гоша, давай договоримся. Ты все делаешь сам.
0: А если я не справлюсь? Ну, чуть-чуть, ну помоги, ну
1: Гоша, расслабь. Гоша, ты справишься, ты все сможешь.
0: Ну ты же очень добрый, ну немножко хотя бы.
1: Эх, ну ладно, если уже прям не получится, я помогу.
2: Всем привет! Мы посмотрели ваши работы с прошлого урока, и нам очень понравилось.
3: И мы предлагаем вам сделать новые и интересные поделки. Вы готовы?
4: Нам понадобится простая бумага, карандаш, цветные карандаши, маркеры и ножницы. Берем карандашик и рисуем башню.
5: Вот таким вот образом нарисуйте башню и раскрасьте ее.
4: Мы раскрасили нашу башенку. Теперь мы сгинаем башенку пополам, так, чтобы серединка башенки была на изгибе. Режем нашу башенку по этим линиям.

0: И вот что у нас получилось.
1: Ребята, смотрите, какая классная подделка у меня получилась.
2: Да, Гоша, у тебя все очень красиво и аккуратно получилось. А давай вспомним нашу прошлую подделку. Наши ребята выслали нам видео.

0: Ребята, спасибо, что были с нами. Всем пока!
1: Да, Гоша, это уже другое дело. В таком виде можно кататься. Друзья, а вы помните, если вы не идете в воскресную школу, то воскресная школа идет к вам!

0: Радио «На пути» продолжает свое вещание. Приглашаем вас послушать поэтическую страничку «Ободрись», и затем выйдет в эфир короткая передача «Все мое предельное Господу» по мотивам одноименной книги ежедневных чтений, автор которой Освальд Чемберс.
1: Дарите женщинам цветы на юбилей и годовщину, и даже просто без причины. Дарите женщинам цветы. Дарите женщинам цветы, когда они о чем-то плачут. Вам не утешить их иначе. Дарите женщинам цветы. Дарите женщинам цветы, когда они несправедливы, вам непокорны и строптивы. Дарите женщинам цветы. Дарите женщинам цветы, коль вы виновны, без сомнения. Есть лучший метод извинения. Дарите женщинам цветы. Дарите женщинам цветы при расставаниях и при встречах. Вы вместо вашей важной речи. Дарите женщинам цветы. Дарите женщинам цветы на свадьбу и на день рождения, когда в семье вновь пополнение. Дарите женщинам цветы. Дарите женщинам цветы при покаянии и крещении, когда вы просите прощения. Дарите женщинам цветы. Дарите женщинам цветы.

0: цветы. Дарите женщинам цветы, пусть редкие и дорогие, пусть даже самые простые. Дарите женщинам цветы. Дарите женщинам цветы, сказав любви признание, фразу, и даже после их отказа. Дарите женщинам цветы. Дарите женщинам цветы за их молитвы и участие, за то, что в этом ваше счастье. Дарите женщинам цветы.
1: Абсолютность Иисуса Христа. Он прославит меня. Иоанна 16:14. Современные благочестивые и благотворительные движения не имеют ничего общего с суровой действительностью Нового Завета. Ничто в них не нуждается в смерти Иисуса Христа. Все, что нужно, это благочестивая атмосфера, молитва и посвящение. В таком служении нет ничего сверхъестественного или чудесного. Оно не задето страданием Бога и не окрашено кровью Агнца, не запечатано печатью Духа Святого. Оно не имеет признаков того, о чем люди с благоговением говорят. Смотрите, вот это дело рук всемогущего Бога. Но именно об этом и ни о чем другом говорит Евангелие. Новый Завет выводит вид христианской посвященности ничему другому, кроме личности Господа Иисуса Христа. Все другие виды христианского опыта и сознания оторваны от личности Христа. Нет преображения, нет рождения в Царство Божие, а только представление Христа как примера для подражания. В Евангелии же Христос представлен как Спаситель гораздо раньше, чем как пример подражания. Сегодня же он представляется как номинальный вождь одной из религий, всего-навсего пример для подражания. Верно, он все это, но бесконечно больше этого. Он спасение, и он сам Евангелие Божие. Иисус сказал, когда же придет он, Дух истины, он прославит меня. Когда я посвящу себя откровению Евангелия, я получу дар Святого Духа, и он объяснит мне все, что Иисус делал. Он совершит во мне субъективно все то, что Иисус совершал объективно, то есть осуществит во мне то, о чем говорил Христос.

0: Сиэтле сейчас 17 часов.
1: В эфире радио «На пути».
0: Приглашаем вас послушать две получасовые программы. Вначале выйдет в эфир передача под названием «Библия», затем слушайте проповедь Александра Иванова.
2: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
3: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
4: Мы нередко подстраиваем Библию под себя. Человек так устроен, он все под себя подстраивает.
5: За десятилетия чтения текст, как говорится, замыливается.
6: Когда мы читаем Библию, нужно прислушиваться к тому, как наше сердце отзывается.
2: В этой программе советы по чтению Библии, понимание контекста, архетипические ситуации в Библии.
4: Что можно сказать, отвечая на вопрос, как надо читать Библию? А как вообще надо читать? Вот я отвечу медленно. Мы живем в мире всеускоряющихся процессов. Фастфуд. А есть такое движение сейчас, slow food. Fast food, ты пришел, там уже все тебе пожарили, быстренько дали в бумажном каком-то пакетике, на пластиковой тарелочке, ты быстро съел, побежал дальше жить. А slow food, ты пришел, тебе принесли на блюде приготовленную специальную еду, не разогретую, не из полуфабрикатов, быстренько, а ее готовят час. И ты этот час беседуешь со своим другом или супругой, или кто с тобой за этим столом сидит, и вам хорошо. Вот когда я оказался во Франции, меня это поражало. Слушайте, ну нельзя тратить полтора часа на обед. А там меньше полутора часов не обходится. Ну, никак. Ну, можно же сделать что-то побыстрее.